начальником академической школы. В намерении писать против христиан еще прежде Цельса он обратился к Священному Писанию, чтобы вернее бороться. Но так был пленен благодатью Святого Духа, что, подобно великому Павлу, вместо преследователя сделался учителем той веры, которую преследовал. Последним источником наших сведений об Афиногоре служит написание его сочинений и адрес апологии. Из них мы узнаем, что Афиногор был афинянин, христианский философ, и подал свою апологию императорам Марку Аврелию и Коммоду. От Афиногора осталось два сочинения – апология под названием «Прошение о христианах» и трактат о воскресении мертвых.

Афиногора Афининина, философа христианского, прошение о христианах. Марку Аврелию Антонину и Люцию Аврелию Коммоду. Великие государи, в вашей империи народы держатся разных обычаев и законов, и никому из них не возбраняется законом и страхом наказания следовать отечественным постановлением, как бы ни были они смешны. Только нам, называющимся христианами, вы не оказываете вашего внимания и даже позволяете гнать, притеснять и мучить нас, и все это за одно имя, которое вооружает против нас толпу. Нас обвиняют в трех преступлениях: в безбожии, в едении человеческого мяса, в гнусных кровосмешениях эдиповских. Что касается обвинения в безбожии, напрасно на нас возводимого, то наше учение признает единого Бога, Творца этой вселенной, который сам не сотворен, ибо сущее не получает бытие, а только несущее, но Он все сотворил. Многие поэты и философы, как Эврипид, Софокл, Филолай, Лисий, Опсим, Платон и Аристотель, также учили о едином Боге и не казались безбожниками. Почему же тем позволено безнаказанно говорить и писать о божестве, что хотят, а нам запрещено это законом, хотя мы можем подтвердить истинными свидетельствами и доказательствами, что мы думаем и во что правильно веруем? Именно что Бог один. Если от начала было два Бога, то они находились или в одном и том же месте, или каждый в своем собственном. Но в одном и том же месте быть они не могли. Бог-творец мира находится выше сотворенного и окрест всего, что Он сотворил и устроил. А где будет другой Бог? Где прочие? Выше мира и Бога? В другом мире или окрест другого? Но если в другом мире или около него, то Он уже не около нас, ибо Он не владычествует над миром и Сам не велик могуществом, ибо Он пребывает в ограниченном месте. И что делает Он, когда есть другой Бог, которому принадлежит этот мир? Промышляет ли Он? Если не промышляет, то ничего не сотворил. Если же Он ничего не творил и не промышляет, если нет никакого другого места, где бы Он находился, то есть только этот изначальный и единый Бог-творец мира. Мы, говорит далее Афиногор, также признаем и Сына Божия. И никому да не покажется смешным, что у Бога есть Сын. Сын Божий есть Слово Отца, как Его идея и как действенная сила, ибо по Нему и через Него все сотворено, потому что Отец и Сын — суть одно. А так как Сын в Отце и Отец в Сыне по единству и силе Духа, то Сын Божий — ум и Слово Отца. Он есть первое рождение Отца, не так, чтобы оно получило бытие во времени, ибо Бог, как вечный ум и вечное словесное существо, искони имел в себе самом Слово. Но Он произошел от Него для того, чтобы быть идеею и действенную силою для всех материальных вещей, которые находились в виде бескачественной природы и недейственной земли, легчайшие частицы были смешаны с тяжелейшими. Наши слова подтверждает и Дух пророчественный. Господь создал меня, как начало путей своих, в дела свои.
утверждаем, что этот самый Дух Святой, действующий в пророках, исходит от Бога, подобно лучу солнечному, истекая из него и возвращаясь к нему. Итак, кто после сего не удивится, услышав, что называют безбожниками тех, которые исповедуют Бога Отца и Бога Сына и Духа Святого и признают их единство в силе и различие в порядке? Впрочем, этим не ограничивается наше богословское учение, но мы признаем и множество ангелов, и служителей, которых Творец и Зиждитель мира Бог через Свое Слово поставил и распределил управлять стихиями и небесами, и миром, и всем, что в нем, и благоустройством их. У нас вы найдете людей необразованных, ремесленников и старец, которые не ударяют, когда их бьют, не жалуются на суде, когда отнимают у них имение, подают нуждающимся и любят ближнего, как самих себя. Стали бы мы соблюдать себя в такой чистоте, если бы мы не признавали, что Бог бодрствует над человеческим родом? Конечно, нет. Но так как мы веруем, что отдадим отчет во всей настоящей жизни Богу, сотворившему нас и мир, то мы избираем жизнь воздержанную, человеколюбивую и уничиженную, зная, что здесь не можем потерпеть, хотя бы нас лишили жизни, никакого зла, которое бы сравнялось с благами, нам уготованными там, от великого судьи, за кроткую, человеколюбивую и скромную жизнь. «Создатель Вселенной, — пишет Афиногор, — и Отец не имеет нужды ни в крови, ни в дыме, ни в благоухании цветов и курений, будучи сам совершеннейшее благоухание, и не имея недостатка ни в чем, внутри или вне. Если мы воздеваем к небу чистые руки, то какое еще нужно ему жертвоприношение? Что мне все сожжения, в которых Бог не нуждается? Ему нужно приносить жертву бескровную и служение разумное. В мифах говорится, что языческие боги имеют плоть, кровь, семя, страсти, гнева и похоти, подвергаются скорби и ранам. Даже и смертными оказываются, влюбляются друг в друга, влюбляются в людей и так далее. Все эти речи нужно считать вздором и достойными смеха, ибо в Боге нет ни гнева, ни похоти и пожелания, ни детородного семени. Бог не неистовствует. Но все это может быть поэтические вымыслы, которые имеют смысл единственный. Зевс означает огонь. Юнона и Плутон — жизненное начало, и слезы Нестиды — воды источников. Итак, если Юпитер — огонь, Юнона — земля, Плутон — воздух и Нестида — вода, а огонь, вода, воздух — суть стихии, то ни один из них не Бог, потому что их состав и происхождение — из вещества. Вещество же тленное, текучее и изменяемое нельзя считать равночестным нерожденному и вечному, и всегда одинаковому в себе Богу. Что же касается тех, которые говорят, что Кронос — время, Рея — земля, которая зачинает и рождает от Кроноса, то таким мы скажем: если Кронос есть время, то изменяется. Если он годовая перемена, то сменяется. А божество бессмертно, неподвижно и неизменяемо. Следовательно, Кронос не есть Бог. Исследуем теперь, каким образом, по вашему мнению, действуют идолы, и кто действует, присвояя себе их имена. Есть дух, обращающийся около вещества, который сотворен от Бога, как и прочие ангелы сотворены им, и поставлен для управления веществом и его видами. Бог сотворил ангелов для промышления о вещах, сотворенных им.
так что Богу принадлежат всеобъемлющее и общее промышление обо всем, а промышление о частях — ангелам, к ним приставленным. Как у людей есть свобода выбирать добро и зло, так и у ангелов. Одни из них свободные, какими и сотворены были от Бога, прибыли в том, к чему Бог сотворил их и определил. А другие злоупотребили своим естеством и предоставленную им властью. Таковы князь вещества и видов его, и другие из тех, которые были около него, как главного, помощниками. Последние возымели вожделение к девам и были побеждены плотью, а тот сделался небрежен и лукав в управлении ему вверенном. От совокупившихся с девами родились так называемые исполины. Сии-то ангелы, не спадшие с неба и обитающие в воздухе и на земле, и уже не могущие взойти на небо, равно и души исполинов, которые суть, собственно, демоны, блуждающие вокруг мира, производят действия. Одни именно демоны, соответственные природе, какую они получили, а другие именно ангелы, тем вожделением, которое они возымели. Князь же вещества, как видно из самых событий, изобретает и устрояет противное благости Божьей. «Итак мы не безбожники, — заключает Афиногор, — так как признаем Бога, Творца Вселенной и Его Слово. Нас обвиняет, — говорит он далее, — также в каких-то пиршествах и нечестивых смешениях, дабы казалось, что не без причины ненавидят нас. Но согласитесь, что те, которые образцом всей жизни имеют Бога, так чтобы каждый из нас был перед Ним чистым и неукоризненным, те и в мыслях никогда не допускают ни малейшего греха. Ибо если бы мы были убеждены, что существует одна только настоящая жизнь на земле, то еще можно было бы подозревать, что мы служим плоти и крови. Но так как мы знаем, что Бог и ночью, и днем присущ нашим мыслям и словам, и видит находящееся в нашем сердце, то мы также убеждены, что если мы увлеклись грехом вместе с другими, нас постигнет жизнь худшая в огненных мучениях. Поэтому-то невероятно, чтобы мы добровольно грешили и подвергали себя наказанию великого судьи. Нисколько неудивительно, если они приписывают нам то, что говорят о своих богах, торжествуя страсти их под именем мистерий. Только если они стали обвинять нас в распутстве и безразличном совокуплении, то им следовало бы наперед возненавидеть Зевса, который имел детей от матери Реи и дочери Коры и женился на собственной сестре. Или выдумавшего это Орфея, который представил Зевса более преступным и нечестивым, чем самый Фиест, ибо последний сделал кровосмешение с дочерью по оракульскому изречению, желая остаться царем и отмстить за себя. Мы же так далеки от подобных преступлений, что нам не позволено даже смотреть с вожделением. Итак, о тех, которые считают сладострастный взгляд за прелюбодеяние и которые ожидают суда даже за мысли, о тех можно ли думать, что они ведут развратную жизнь? У нас есть закон, который повелевает соблюдать величайшую непорочность между нами самими и ближними, поэтому, смотря по возрасту, иных мы считаем сыновьями и дочерями, других — братьями и сестрами, а престарелым отдаем честь, как отцам и матерям, кого мы называем братьями и сестрами и прочими родственными именами, о тех мы весьма заботимся, чтобы тела их остались неповрежденными и нерастленными.
и жену каждый из нас, которую он взял по установленным у нас законам, имеет только для деторождения. Между нами найдешь даже многих и мужчин, и женщин, которые состариваются безбрачными, надеясь теснее соединиться с Богом. Нужно или оставаться таким, каким кто родился, или вступать в один брак, ибо второй брак есть благовидное прелюбодеяние. Таковы-то наши правила, наши нравы. Те, которые устроили торжище блудодеяния и предлагают юношам гнусные пристанища всякого постыдного удовольствия, и даже мужчин не щадят, и всячески оскорбляя красивейшие и благообразнейшие тела и бесчестия, сотворенную Богом красоту, те самые обвиняют нас за то, что сознают за собою и что приписывают своим богам, как нечто похвальное и достойное богов своих. Итак, кто из здравомыслящих может сказать, когда таков наш образ жизни, что мы человека-убийцы? Ибо невозможно есть человеческое мясо, не убив наперед кого-нибудь. Первое — ложь. А насчет второго, если кто спросит их, видали ли они то, о чем говорят, то никто не будет так бесстыден, чтобы сказать, будто он видел это. У нас есть и слуги, от которых невозможно укрыться, однако и из них никто не говорил такой наглой лжи на нас. Ибо тех, которые, как известно, не хотят смотреть и на справедливо казнимого, тех, кто обвинит в человекоубийстве или человекоедении. Если мы утверждаем, что женщины, вытравливающие зародившихся младенцев, делают человекоубийство и дадут Богу отчет за вытравливание, то как же сами станем убивать человека? Какой же человек, верующий в воскресение, согласится сделаться гробом тех, который вправе воскреснуть? Невозможно, чтобы одни и те же люди веровали в воскресение тел наших и вместе употребляли их в пищу, как недостойные воскресения. Кто убежден, что никто не укроется от суда Божия, и что самое тело понесет наказание вместе с душою, для которой оно служило орудием неразумных влечений и страстей, те весьма основательно думать будут избегать и малейшего греха. Вы же, государи, удостойте меня вашего царского одобрения за то, что я опроверг клеветы и доказал наше благочестие, кротость и благонравие. Какие люди более заслуживают получить просимое, как не мы, которые молятся за вашу власть, чтобы сын, как требует справедливость, наследовал от отца царство, и чтобы ваша власть более и более утверждалась и распространялась, и все вам покорствовало».

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: В исполнении ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса прозвучало литургическое песнопение, стихи 88-го псалма «Твои есть и небеса, и земля», амвросианское пение 5-7 веков.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефонам. +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09 +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Возвращение в Петербург.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он родился в Санкт-Петербурге и умер в Санкт-Петербурге. Родился в России и умер в России. А большую часть жизни прожил, увы, в СССР и в Ленинграде. Его труды и, главное, его личность – путеводная звезда для всякого человека русской культуры. И очень характерно, какое огромное значение Дмитрий Сергеевич придавал топонимии. Свою позицию в отношении культуры названия Лихачев пронес сквозь все годы своей жизни. А его можно назвать по отношению к 20-му столетию «человек века». И мы именно личностью Дмитрия Сергеевича мерим свой топонимический вкус, формируем свою позицию в отношении имен нашей Родины и пытаемся понять, как сформировался он сам. В нашей передаче звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленной фондом имени Лихачева. Читает Леонид Мозговой. Прозвучит 22-я передача, продолжение главы «Блокада».
2: В институте в это время я ел дрожжевой суп. Этого дрожжевого супа мы ждали более месяца. Слухи о нем подбадривали ленинградцев всю осень. Это было изобретение, и в самом деле поддержавшее многих и многих. Делался он так. Заставляли бродить массу воды с опилками. Получалась вонючая жидкость, но в ней были белки, спасительные для людей. Можно было съесть даже две тарелки этой вонючей жидкости. Две тарелки. Этой еды совсем не жалели. У нас еще оставались черные сухари. Помню, что я подарил коробку черных сухарей библиотекарше Софье Емельяновне. У нее умер от истощения муж, и умирали двое детей. Софья Емельяновна и сейчас работает в институте в библиотеке, а один из ее сыновей стал уже инженером. Вскоре я перестал ходить. Приходил только за жалованием и за карточками. Однажды зашел за моими карточками отец. Он ходил пешком в свою типографию за карточками для себя и зашел за моими по пути. Как я раскаивался потом, что пустил его идти. Каждое такое путешествие отнимало очень много сил, приближала смерть. Всю нашу семью спасала Зина. Она стояла с 2 часов ночи в подъезде нашего дома, чтобы отоварить наши продуктовые карточки. Только очень немногие могли получить в магазинах то, что им полагалось по карточкам. Она ездила с санками за водой на Неву. Мы пробовали добывать воду из снега с крыши, но надо было истратить слишком много топлива, чтобы получить совсем мало воды. Походы за водой были такие. На детские саночки ставили детскую ванну. В ванну клали палки. Эти палки нужны были для того, чтобы вода не очень плескалась. Палки плавали в ванне и не давали воде ходить волнами. Ездили за водой Зина и Тамара Михайлова. Она жила у нас на кухне на антресолях. Воду брали у Крестовского моста. Трасса, по которой ленинградцы ездили за водой, вся обледенела. Расплескивавшаяся вода тотчас замерзала на 30-градусном морозе. Санки скатывались с середины дороги на бок, и многие теряли всю воду. У всех были те же ванны и палки, и ведра с палками. Палки были изобретение тех лет. Но труднее всего было зачерпнуть воду и потом подняться от Невы на набережную. Люди карабкались на четвереньках, цеплялись за скользкий лед. Сил прорубить ступени ни у кого не было. В феврале, впрочем, появилось несколько пунктов, где можно было получить воду. На Большом проспекте у пожарной команды, например. Там открыли люк с водой. Вокруг люка тоже нарос лед. Люди плашмя ползли в ледяную гору, опускали ведра в колодец, потом скатывались вниз, держа ведро в обнимку. В декабре, если не ошибаюсь, появились какие-то возможности эвакуации на машинах через Ладожское озеро. Эту ледовую дорогу называли «дорогой смерти», а вовсе не «дорогой жизни», как сусально назвали ее наши писатели впоследствии. Немцы ее обстреливали, дорогу заносило снегом, машины часто проваливались в полыньи, ведь ехали ночью. Рассказывали, что одна мать сошла с ума, она ехала во второй машине, а в первой ехали ее дети, и эта первая машина на ее глазах провалилась под лед. Ее машина быстро объехала полынью, где дети корчились под водой, и помчалась дальше, не останавливаясь. Сколько людей умерло от истощения, было убито, провалилось под лед, замерзла или пропала без вести на этой дороге. Один Бог ведает. У Александры Николаевны Лозановой, фольклористки, погиб на этой дороге муж. Она везла его на детских саночках, так как он уже не мог ходить. По ту сторону Ладоги она оставила его на саночках вместе с чемоданами и пошла получать хлеб. Когда она вернулась с хлебом, ни за ней, ни мужа, ни чемоданов не было. Людей грабили, отнимали чемоданы у истощенных, а самих их спускали под лед. Грабежей было очень много. На каждом шагу подлость и благородство, самопожертвование и крайний эгоизм, воровство и честность. По этой дороге уехал наш мерзавец Канайлов. Он принял в штат института несколько еще здоровых мужчин и предложил им эвакуироваться вместе с ним, но поставил условие, чтобы они никаких своих вещей не брали, а везли его чемоданы. Чемоданы, впрочем, были не его, а онегинские, из-за онегинского имущества, которое поступило к нам по завещанию Онегина, незаконного сына Александра III, ценителя Пушкина и коллекционера. Онегинские чемоданы были кожаные, желтые. В эти чемоданы были погружены антикварные вещи Пушкинского дома. В тюки увязаны замечательные ковры, например, был у нас французский ковер конца XVIII века. Поехал Канайлов вместе со своим помощником Ехаловым. Это тоже первостепенный мерзавец. Был он сперва профсоюзным работником, профсоюзным вождем. Выступал на собраниях, призывал, произносил зажигательные речи. Потом был у нас завхозом и крал. Вся компания благополучно перевалила через Латушское озеро. А там, на каком-то железнодорожном перекрестке, Ехалов, подговорив рабочих, сел вместе с ними и всеми коврами на другой поезд, не на тот, на котором собирался ехать Канайлов, и, помахав ручкой Канайлову, уехал. Тот ничего не смог сделать. Теперь Канайлов работает в Саратове, кажется, член горсовета, вообще занимает должность. А в Ленинград не решается вернуться. Но Ехалов решился. Он даже решился сразу после войны предложить свои услуги в Пушкинском доме. Но его вызвали в ЛАХ-У и сказали, что его разыскивает уголовный розыск. Он исчез из академии, но все-таки устроился раздавать квартиры где-то на Васильевском острове. В качестве начальника по квартирам он получил себе несколько квартир, брал взятки и, в конце концов, был арестован. Явился он перед тем и в Казань. Ходил в военной форме, в армии он никогда не служил, с палкой и изображал из себя инвалида войны. После отъезда Канайлова институтом стал ведать Матвей Матвеевич Калаушин. Увольнение прекратилось. Напротив, было принято несколько человек, в том числе и наш Тамара Михайлова. Калаушин сам был уволен перед тем из института одним из первых. Он работал санитаром, и когда пришел перед отъездом Канайлова наниматься к нам на работу в институт, я его едва узнал. Лицо его отекло, покрылось пятнами, было совершенно деформировано. В институте он что-то организовал с карточками, принял Владислава Михайловича Глинку, приблизил Виктора Андрониковича Мануйлова, а впоследствии взял Михаила Ивановича Стеблина-Каменского. Эти четыре человека спасали институт до 1945 года. Впрочем, Калаушин уехал, оставив главным Мануйлова. Когда бы я ни заходил в кабинет Калаушина, он ел. Ел хлеб, обмакивая его в растительное масло. Очевидно, оставались карточки от тех, кто улетал или уезжал по дороге смерти. Еще до отъезда Канайлова с Ехаловым в институт были пущены моряки с подводных лодок, которые стояли на Малой Неве прямо против нашего института. Дело в том, что остатки нашего флота, ледоколы, турбоэлектроход Вячеслав Молотов, все были введены в Неву и стояли у берега с левой стороны под защитой окружающих зданий. Вячеслав Молотов стоял под защитой Адмиралтейства, ледокол «Ермак» под защитой Эрмитажа и так далее. Для ценнейших зданий города это соседство не было безопасным. Наши подводные лодки тоже не были приятными соседями, но не только тем, что они могли приманивать к нам немецкие бомбардировщики. Команды кораблей были пущены к нам в музей и дали обещание давать нашему начальству по тарелке супа. Ради этого их комнаты были обставлены всей лучшей мебелью, диван Тургенева, кресло Батюшкова, часы Чаадаева и прочее, все отдавалось морякам ради чечевичной похлебки. Чечевица действительно была тогда в ходу и казалась необыкновенно вкусной. Кроме того, морякам было разрешено пользоваться библиотекой и прочее. Моряки не остались в долгу, они провели кабель с подводных лодок и дали себе и нашему начальству настоящий электрический свет. И вот началось. Ночами какие-то тени бродили по музею, взламывали шкафы и искали сокровища. Собрание дворянских альбомов очень пострадало. Пострадали и многие шкафы в библиотеке. А весной, когда вскрылась Нева, моряки без предупреждения в один прекрасный день ушли из института, унеся с собой все, что только было можно. После их ухода я нашел на полу позолоченную дощечку, часы Чаадаева. Самих часов не было. На каком дне они лежат сейчас? Дистрофия развивала клептоманию и у сотрудников института. Канцелярская служащая Валентина, отчество и фамилию я забыл, сняла в институте даже стенные часы, суконную скатерть со стола заседания и еще что-то. Она ушла потом работать в госпиталь, и больше ее в институте я не видел. Это была Канайловская знакомая. Зимой одолевали пожары. Дома горели неделями, их нечем было тушить. Обессиленные люди не могли уследить за своими буржуйками. В каждом доме были истощенные, которые не могли двигаться, и они сгорали живыми. Ужасный случай был в большом новом доме на Суворовском. Дом этот и сейчас стоит против окон Ахматовой. В него попала бомба, а дом этот был превращен в госпиталь. Бомба была комбинированная, фугасно-зажигательная. Она пробила все этажи, уничтожив лестницу. Пожар начался внизу, и выйти из здания было нельзя. Раненые выбрасывались из окон. Лучше разбиться насмерть, чем сгореть. В ботаническом саду вымерзли тысячелетние папоротники. Вымерзли знаменитые пальмы. Помните рассказ Гаршина о пальме, выдавившей стекла оранжереи, вырвавшейся на свободу и замерзшей? В нашем доме вымерли семьи путиловских рабочих. Наш дворник Трофим Кондратьевич получал на них карточки и ходил вначале здоровым. На одной с нами площадке, квартиры Колосовских, как мы впоследствии узнали, произошел следующий случай. Женщина, Зина ее знала, забирала к себе в комнату детей умерших путиловских рабочих. Я писал уже, что дети часто умирали позднее родителей, так как родители отдавали им свой хлеб. Получала на них карточки и не кормила. Детей она запирала. Обессиленные дети не могли встать с постели, они лежали тихо и тихо умирали. Трупы их оставались тут же до начала следующего месяца, пока можно было на них получать еще карточки. Это была тоже форма людоедства, но людоедство самого страшного. Трупы умерших от истощения почти не портились. Они были такие сухие, что могли лежать долго. Семьи умерших не хоронили своих. Они получали на них карточки. Страха перед трупами не было. Родных не оплакивали, слез тоже не было. В квартирах не запирались двери. На дорогах накапливался лед, как и по всей лестнице. Ведь воду носили в ведрах, вода расплескивалась, ее часто проливали обессиленные люди, и вода тотчас замерзала. Холод гулял по квартирам. Так умер фольклорист Калецкий. Он жил где-то около Кировского проспекта. Когда к нему пришли, дверь его квартиры была полуоткрыта. Видно было, что последние жильцы пытались сколоть лед, чтобы ее закрыть, но не смогли. В холодных комнатах под одеялами, шубами, коврами лежали трупы, сухие, не разложившиеся. Когда умерли эти люди? На Большом проспекте около Гатчинской улицы разгромили хлебный магазин. Как это могли сделать? Ведь любая продавщица, среди них не было сильно истощенных, могла справиться с целой толпой истощенных людей. Но власть в городе приободрилась. Вместо старых истощенных милиционеров по дороге смерти прислали новых, здоровых. Говорили из Вологодской области. В очередях люди все надеялись. После Кулика ждали еще кого-то, кто уже идет к Ленинграду. Что делалось вне Ленинграда, мы не знали. Знали только, что немцы не всюду. Есть Россия. Туда, в Россию, уходила дорога смерти. Туда летели самолеты. Но оттуда почти не поступало еды. Во всяком случае, для нас. Юра с Ниночкой, своей второй женой, уехали по дороге смерти в машине, которая специально была оборудована и как жилье. Перед отъездом Юра обещал прислать еды. Отец ждал этой еды со страшным нетерпением. В то время думал о том, что Юра пришлет копченой колбасы. Он все время говорил о еде, вспоминал об обедах на волжских теплоходах. И когда ел суп, вернее, то, что мы называли супом, то очень сопел. Меня, захваченного уже раздражительностью дистрофии, сердило и это сопение. Я не понимал, что виновато сердце, и это

Но спать было очень трудно. Холод был какой-то внутренний. Он пронизывал всего насквозь. Тело вырабатывало слишком мало тепла. Холод был ужаснее голода. Он вызывал внутреннее раздражение, как будто тебя щекотали изнутри. Щекотка охватывала все тело, заставляла ворочаться сбоку на бок. Думалось только о еде. Мысли были при этом самые глупые. Вот если бы раньше я мог знать, что наступит голод, вот если бы я запасся консервами, мукой, сахаром, копченой колбасой. Мы подсчитали Зиной, сколько дней еще сможем прожить на наших запасах. Если расходовать через день по плитке столярного клея, то хватит на столько-то дней. А если расходовать по плитке через 2 дня, то на столько-то. И тут же сетовали, почему я не доел своей порции тогда-то. Вот она бы пригодилась сейчас. Почему я не купил в июле в магазине печенье? Ведь я уже знал, что наступает голод. Почему купил всего 11 бутылок рыбьего жира? Надо было зайти в аптеку еще раз, послать Зину. И все в таком же роде, без конца, со страшным раздражением на самого себя. И опять внутренняя щекотка, и опять ворочаешься сбоку на бок. Утром растапливали буржуйку, топили книгами. В ход шли объемистые тома протоколов заседаний Государственной Думы. Я сжег их все, кроме корректур последних заседаний. Это было чрезвычайной редкостью. Книгу нельзя было запихнуть в печку, она бы не горела. Приходилось вырывать по листику и по листику подбрасывать в печурку. При этом надо было листок смять и время от времени выгребать золу, в бумаге было слишком много мела. Утром мы молились, дети тоже. С детьми мы разучили стихи, учили наизусть сон Татьяны, балу Лариных, учили стихи Плещеева. Из школы дети воротились, как разрумянил их мороз. Учили стихи Ахматовой, не от бабушки татарки и другие. Детям было 4 года, они уже много знали. Еды они не просили, только когда садились за стол, ревниво следили, чтобы всем было поровну. Садились дети за стол за час, за полтора, как только мама начинала готовить. Я толок ступки кости. Кости мы варили по много раз. Кашу делали совсем жидкой, жиже нормального супа, и в нее для густоты подбалтывали картофельную муку, крахмал, найденный нами вместе с сработанной манной крупой, которой чистили беленькие кроличьи шубки детей. Дети сами накрывали на стол и молча усаживались. Сидели смирно и следили за тем, как готовилась еда. Ни разу не заплакали, ни разу не попросили еще, ведь все делилось поровну. От разгоревшейся печурки в комнате сразу становилось тепло. Иногда печурка накалялась до красна. Как было хорошо. Все люди ходили грязные, но мы умывались. Тратили на это стакана 2 воды и воду не выливали. Мыли в ней руки до тех пор, пока вода не становилась черной. Уборная не действовала. Первое время можно было сливать, но потом внизу где-то замерзло. Мы ходили через кухню на чердак. Другие заворачивали сделанное в бумагу и выбрасывали на улицу, поэтому около домов было опасно ходить. Но тропки все равно были протоптаны посередине мостовой. К счастью, по серьезным делам мы ходили раз в неделю, даже раз в 10 дней. И это было понятно. Тело переваривало все, да и перевариваемого было слишком мало. Хорошо все-таки, что у нас был 5-й этаж, и ход на чердак такой удобный. Весной, когда потеплело, на потолке в коридоре, мы ходили в определенные места, появились коричневые пятна. От топки бумагой засорилась печка. К счастью, мы нашли печника, который пробил кладку в печи, соединил канал дымохода, и снова можно было топить. Нет, голод не совместим ни с какой действительностью, ни с какой сытой жизнью. Они не могут существовать рядом. Одно из двух должно быть миражом, либо голод, либо сытая жизнь. Я думаю, что подлинная жизнь — это голод, все остальное — мираж. В голод люди показали себя, обнажились, освободились от всяческой мишуры. Одни оказались замечательные, беспримерные герои, другие — злодеи, мерзавцы, убийцы, людоеды. Середины не было. Все было настоящее. Разверзлись небеса, и в небесах был виден Бог. Его ясно видели хорошие. Совершались чудеса.

0: Бог произнес: «По елику ты не холоден и не горяч, изблюю тебя из уст моих». Кажется, так в Апокалипсисе.
1: В программе «Возвращение в Петербург» звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленной фондом имени Лихачева, читает Леонид Мозговой. Прозвучала 22-я передача.

0: прозвучал меланхолический вальс Мили Алексеевича Балакирева в исполнении Александра Полея.
1: 24 июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
5: Гилберт, Кит, Честертон. Приключения отца Брауна. Сломанная шпага.

0: Тысячи рук леса были серыми, а миллионы его пальцев серебряными. В сине-зеленом сланцевом небе, как осколки льда, холодным светом мерцали звезды. Весь этот лесистый и пустынный край был скован жестоким морозом. Черные промежутки между стволами деревьев казались бездонными черными пещерами неумолимого скандинавского ада. Ада безмерного холода. Даже прямоугольная каменная башня церкви была обращена на север, как языческие постройки, и походила на вышку, сложенную первобытными племенами в прибрежных скалах Исландии. Ничто не располагало в такую ночь к осмотру кладбища, и все-таки, пожалуй, его стоило осмотреть. Кладбище лежало на холме, который вздымался над пепельными пустынями леса наподобие гроба или плеча, покрытого дерном, серым при звездном свете. Большинство могил расположено было по склону. Тропа, взбегавшая к церкви, крутизною напоминала лестницу. На приплюснутой вершине холма в самом заметном месте стоял памятник, который прославил всю округу. Он резко выделялся среди неприметных могил, ибо создал его один из величайших скульпторов современной Европы. Однако слава художника померкла в блеске славы того, чей образ он воссоздал. Звездный свет очерчивал своим серебряным карандашом массивную металлическую фигуру простертого на земле солдата. Сильные руки были сложены в вечной мольбе, а большая голова покоилась на ружье. Исполненное достоинство лицо обрамляла борода, вернее, бакенбарды в старомодном тяжеловесном вкусе служаки-полковника. Мундир, намеченный несколькими скупыми деталями, был обычной формой современных войск. Справа лежала шпага с отломанным концом, слева — Библия. В солнечные летние дни сюда наезжали в приполненных линейках американцы и просвещенные местные жители, чтобы осмотреть памятник. Но даже и в такие дни их угнетала необычайная тишина одинокого круглого холма, заброшенного кладбища и церкви, возвышавшихся над ровными чащами. В эту темную морозную ночь, казалось, каждый мог бы ожидать, что останется наедине со звездами. Но вот... В тишине застывших лесов скрипнула деревянная калитка. По тропинке к памятнику солдата поднимались две смутно чернеющие фигуры. При тусклом холодном свете звезд видно было только, что оба путника в черных одеждах, и что один из них непомерно велик, а другой, возможно, по контрасту, удивительно мал. Они подошли к надгробью знаменитого воина и несколько минут разглядывали его. Вокруг не было ни единого живого существа. Человек с болезненно мрачной фантазией мог бы даже усомниться, смертны ли они сами. Начало их разговора, во всяком случае, было весьма странным. После минутного молчания маленький путник сказал большому: «Где умный человек прячет камешек?» И большой тихо ответил: «На морском берегу». Маленький кивнул головой и, немного помолчав, снова спросил: «А где умный человек прячет лист?» И большой ответил: «В лесу». Опять наступила тишина, затем большой заговорил снова: «А когда умному человеку понадобилось спрятать настоящий алмаз, он спрятал его среди поддельных. Вы намекаете на это, не правда ли?» «Нет, нет», — смеясь, возразил маленький, — «не будем поминать старое». Он потопал замерзшими ногами и продолжил: «Я думаю не об этом, о другом, о совсем необычном. А ну-ка, зажгите спичку». Большой порылся в кармане, вскоре чиркнула спичка, и пламя ее окрасило желтым светом плоскую грань памятника. На ней черными буквами было высечены хорошо известные слова, с благоговением прочитанные толпами американцев:
1: «В священную память генерала сэра Артура Сен-Клера, героя и мученика, всегда побеждавшего своих врагов и всегда щадившего их, но предательски сраженного ими. Да вознаградит его Господь, на которого он уповал, и да отмстит за его погибель».
0: Спичка обожгла большому пальцу, почернела и упала. Он хотел зажечь еще одну, но товарищ остановил его. «Не надо, Фламбо. Я видел все, что хотел. Точнее сказать, не видел того, чего не хотел. А теперь нам предстоит пройти 1,5 мили до ближайшей гостиницы. Там я расскажу вам обо всем, видит Бог. Только за кружкой Эли у камелька осмелишься рассказать такую историю». Они спустились по обрывистой тропе, заперли ветхую калитку и, звонко топая, зашагали по мерзлой лесной дороге. Они прошли не меньше 1/4 мили, прежде чем маленький заговорил снова. «Умный человек прячет камешек на морском берегу. Но что ему делать, если берега нет? Знаете ли вы что-нибудь о несчастье, постигшем прославленного Сен-Клера?»
2: «Об английских генералах я ничего не знаю, отец Браун. Только немного знаком с английскими полицейскими. Зато я отлично знаю, какую уйму времени я потратил, таскаясь с вами по всем местам, связанным с именем этого молодца, кто бы он ни был. Можно подумать, его похоронили в 6 разных могилах. В Вестминстерском аббатстве я видел памятник генералу Сен-Клеру. На набережной Темзы статую генерала Сен-Клера на вздыбленном коне. Один барельеф генерала Сен-Клера я видел на улице, где он жил, другой на улице, где он родился, а теперь в глухую полночь вы притащили меня на это сельское кладбище. Эта блистательная особа начинает мне чуточку надоедать, тем более, что я понятия не имею, кто он такой. Что вы так упорно разыскиваете среди всех этих склепов и изваяний?
0: Я ищу одно слово. Слово, которого здесь нет.
2: Может быть, вы что-нибудь расскажете?»
0: «Свой рассказ мне придется разделить на 2 части. Первая часть — это то, что знают все, вторая — то, что знаю только я. Первую можно изложить коротко и ясно, но она далека от истины».
2: «Прекрасно. Давайте начнем с того, что знают все. С неправды».
0: «Если это и не совсем ложно, то во всяком случае мало соответствует истине. В сущности, все, что известно широкой публике, сводится к следующему. Ей известно, что Артур Сен-Клер был выдающимся английским генералом. Известно, что после ряда блестящих, хотя и достаточно осторожных, кампаний в Индии и Африке, он был назначен командующим войсками, сражавшимися против бразильцев, когда Оливье, великий бразильский патриот, предъявил свой ультиматум. Известно, что Сен-Клер незначительными силами атаковал Оливье, у которого были превосходящие силы, и после героического сопротивления был захвачен в плен. Известно также, что после своего пленения генерал, к негодованию всего цивилизованного человечества, был повешен на ближайшем дереве. После ухода бразильцев его нашли в петле, на шее у него висела поломанная шпага».
2: «И эта версия не верна?»
0: «Нет. Все, что я успел рассказать, верно».
2: «Мне кажется, вы успели рассказать довольно много. Если это верно, то в чем же тайна?»
0: Они миновали много сотен серых, похожих на призраки деревьев, прежде чем священник ответил. Задумчиво покусывая палец, он сказал: «Тайна тут в психологии. Вернее сказать, в 2 психологиях. В этом бразильском деле 2 знаменитейших людей современности действовали вопреки своему характеру. Заметьте, оба они, Оливье и Сен-Клер, были героями. В этом не приходится сомневаться. Это был поединок между Ахиллом и Гектором. Что бы вы сказали о схватке, в которой Ахилл оказался бы нерешительным, а Гектор – предателем?»
2: «Продолжайте».
0: «Сэр Артур Сен-Клер был солдатом старого религиозного склада, одним из тех, кто спас нас во время большого бунта. Превыше всего для него был долг, а не показная храбрость. При всей своей личной отваге он был, безусловно, осторожным военачальником и особенно негодовал, узнавая о бесполезных потерях живой силы. Однако в этой последней битве он предпринял действия, нелепость которых очевидна даже ребенку. Не надо быть стратегом, чтобы понять всю безрассудность его затеи, как не надо быть стратегом, чтобы не попасть под автобус. Вот первая тайна. Что стало с разумом английского генерала? Вторая загадка – что стало с сердцем бразильского генерала? Президента Оливье можно назвать мечтателем или опасным фанатиком, но даже его враги признавали, что он великодушен, как странствующий рыцарь. Он отпускал на свободу почти всех, кто когда-либо попадал к нему в плен – а многих даже осыпал знаками своей милости. Люди, которые причинили ему бесспорное зло, уходили тронутые его простотой и добросердечием. Зачем же, черт возьми, решился он впервые в своей жизни на такую дьявольскую месть, да еще за нападение, которое не могло ему повредить? Вот в чем тайна. Один из разумнейших людей на свете без всякого основания поступил как идиот, один из великодушнейших людей на свете без всякого основания поступил как изверг. Вот и все. Об остальном, мой друг, вы можете догадаться сами.
2: Нет, я предоставлю это вам. Расскажите-ка мне обо всем.
0: Тогда слушайте. Было бы несправедливо утверждать, будто все сведения исчерпываются тем, что я рассказал, и обойти молчанием два сравнительно недавних события. Нельзя сказать, чтобы они пролили свет на это дело, ибо никто не может уяснить себе их значение. Но если так можно выразиться, они еще более затемнили его. Обнаружились новые, покрытые мраком, обстоятельства. Первое событие. Врач Сен-Клеров рассорился с этим семейством и начал публиковать целую серию резких статей, в которых доказывает, что покойный генерал был религиозным маньяком. Впрочем, поскольку можно судить по его собственным словам, это означает лишь несколько повышенную религиозность. Как бы то ни было, его нападки кончились ничем. Разумеется, все и так знали, что Сен-Клер был несколько неумерен в своем пуританском благочестии. Второе происшествие заслуживает большего внимания. В злосчастном, лишенном поддержки полку, который совершил отчаянное нападение у Черной реки, служил некий капитан Кейт. В то время он был помолвлен с дочерью генерала и впоследствии на ней женился. Он был среди тех, кто попал в плен к Оливье. Надо думать, что с ним, как и со всеми остальными, кроме генерала, обошлись великодушно и вскоре отпустили на свободу. Около 20 лет спустя Кейт, теперь уже полковник, выпустил в свет нечто вроде автобиографии, озаглавленное «Британский офицер в Бирме и в Бразилии». В том месте книги, где читатель жадно ищет сведения о причинах поражения Сен-Клера, он находит следующие слова. «Везде в своей книге я описывал события точно так, как они происходили в действительности, придерживаясь того устарелого взгляда, что слава Англии не нуждается в прекрасах. Исключение из этого правила я делаю только при поражении при Черной реке. Для этого у меня есть основания, хотя и личные, но вполне добропорядочные и чрезвычайно веские. Однако, чтобы отдать должное памяти двух выдающихся людей, я добавлю несколько слов». Генерала Сен-Клера обвиняли в бездарности, которую он якобы проявил в этом сражении. Могу засвидетельствовать, что его действия, если только их правильно понимать, едва ли не самые талантливые и дальновидные в его жизни. По тем же донесениям президент Оливье обвиняется в чудовищной несправедливости. Считаю своим долгом восстановить честь врага, заявив, что в данном случае он проявил даже больше добросердечия, чем обычно. Изъясняясь понятнее, хочу заверить своих соотечественников в том, что Сен-Клер вовсе не был таким глупцом, а Оливье таким злодеем, какими их изображают. Вот и все, что я могу сообщить, и никакие земные побуждения не заставят меня прибавить ни слова». Большая замерзшая луна, похожая на блестящий снежный ком, проглядывала сквозь путаницу ветвей, и при ее свете рассказчик, чтобы освежить память, заглянул в клочок бумаги, вырванный из книги капитана Кейта. Когда он сложил и убрал его в карман, Фламбо вскинул руку. Жест, свойственным экспансивным французам.
2: «Минутку! Обождите минутку! Мне кажется, я догадываюсь!» Он шел большими шагами, тяжело дыша, вытянув вперед бычью шею, как спортсмен, участвующий в состязаниях в ходьбе.
0: Священник, повеселевший и заинтересованный, семенил сбоку, едва поспевая за ним. Деревья отступали направо и налево от дороги, сбегавшей вниз по залитой лунным светом поляне, и точно кролик, нырявший в следующий лес, стоящий сплошной стеной. Издали вход в этот лес казался маленьким и круглым, как черная дыра железнодорожного тоннеля. Но когда Фламбо заговорил снова, Дыра была всего в нескольких сотнях ярдов от путников и зияла, как пещера. «Понял!» — вскричал он, ударяя ручищей по бедру. 4 минуты размышлений, и теперь я сам могу изложить всю историю!» «Отлично!» — сказал его друг. «Рассказывайте!» Фламбо поднял голову, но понизил голос. Генерал Артур Сенклер происходил из семьи, страдающей наследственным сумасшествием. Он во что бы то ни стало хотел скрыть это от своей дочери и даже, если возможно, от будущего зятя. Верно или нет, но он думал, что наступает час полного затмения рассудка, и потому решил покончить с собой. Обычное самоубийство привело бы к огласке, которой он так страшился. Когда начались военные действия, разум его помутился, и в приступе безумия он пожертвовал общественным долгом ради личной своей цели, ради своей личной чести. Генерал стремительно бросился в битву, расчистывая пасть от первого же выстрела. Но когда он обнаружил, что не добился ничего, кроме позора и плена, безумие, как взрыв бомбы, поразило его сознание, он сломал собственную шпагу и повесился. Фламбо уставился на серую стену леса с единственной черной щелью, похожей на разверстую мглу. Туда ныряла их тропа. Должно быть, в том, что дорогу проглатывал лес, было что-то жуткое. Он еще ярче представил себе трагедию и вздрогнул. «Страшная история». «Страшная история», — наклонив голову, подтвердил священник. Но на самом деле произошло совсем другое. В отчаянии откинув голову, он воскликнул: «О, если б все было так, как вы описали!» Фламбо повернулся и посмотрел на него с удивлением. «В том, что вы рассказали, нет ничего дурного», — глубоко взволнованный заметил отец Браун. «Это рассказ о хорошем, честном, бескорыстном человеке, светлый и ясный, как эта луна. Сумасшествие и отчаяние заслуживают снисхождения. Все значительно хуже». Фламбо бросил испуганный взгляд на луну, которую отец Браун только что упомянул в своем сравнении. Ее пересекал изогнутый черный сук, похожий на рог дьявола.
3: «Как? Даже еще хуже?»
0: «Даже еще хуже». И они вступили в черную галерею леса, словно задернутую по бокам дымчатым гобеленом стволов. Такие темные переходы могут привидеться разве что в кошмаре. Вскоре они достигли самых потаенных недр леса. Здесь ветвей уже не было видно, путники только чувствовали их прикосновение. И снова раздался голос священника. «Где умный человек прячет лист? В лесу. Но что ему делать, если леса нет?»
3: «Да-да»,
0: — отозвался Фламбо раздраженно.
3: «Что ему делать?»
0: «Он сажает лес, чтобы спрятать лист. Страшный грех».
3: «Послушайте, расскажете вы эту историю или нет? Что вы еще знаете?»
0: «У меня имеются 3 свидетельских показания, которые я отыскал с немалым трудом. Я расскажу о них скорее в логической, чем в хронологической последовательности. Прежде всего, о ходе и результате битвы сообщается в донесениях самого Оливье, которые достаточно ясны. Он вместе с 2-3 полками окопался на высотах у Черной реки, оба берега которой заболочены. На противоположном берегу, где местность поднималась более отлого, располагался первый английский аванпост. Основные части находились в тылу на значительном от него расстоянии. Британские войска во много раз превосходили по численности бразильские, но этот передовой полк настолько оторвался от базы, что Оливье уже обдумывал план переправы через реку, чтобы отрезать его. Однако к вечеру он решил остаться на прежней позиции, исключительно выгодной. На рассвете следующего дня он был ошеломлен, увидев, что отбившаяся, лишенная поддержки с тыла горсточка англичан переправляется через реку. Частично по мосту, частично вброд, и группируется на болотистом берегу, чуть ниже того места, где находились его войска. То, что англичане с такими силами решились на атаку, было само по себе невероятным, но Оливье увидел нечто еще более поразительное. Солдаты сумасшедшего полка своей безрассудной переправой через реку, отрезавшие себе путь к отступлению, даже не пытались выбраться на твердую почву. Они бездействовали, завязнув в болоте, как мухи в патоке. Не стоит и говорить, что бразильцы пробили своей артиллерией большие бреши в рядах врагов. Англичане могли противопоставить ей лишь оживленный, но слабеющий ружейный огонь. И все-таки они не дрогнули. Краткий рапорт Оливье заканчивался горячим восхищением, загадочной доблестью этих безумцев. «Затем мы стали продвигаться вперед развернутым строем», — пишет Оливье, — «и загнали их в реку. Мы взяли в плен самого генерала Сен-Клера и несколько других офицеров. Полковник и майор оба пали в этом сражении. Не могу удержаться, чтобы не отметить, что история видела немного таких прекрасных зрелищ, как последний бой этого доблестного полка. Раненые офицеры подбирали ружья убитых солдат. Сам генерал сражался на коне с непокрытой головой, шпага его была сломана». О том, что случилось с генералом позднее, Оливье умалчивает, как и капитан Кейт.
3: «А теперь расскажите мне о следующем показании».
0: Чтобы разыскать его, мне пришлось потратить много времени, но рассказ о нем будет короток. В одной из богоделин в Линкольнширских болотах мне удалось найти старого солдата, который был не только ранен у Черной реки, но стоял на коленях перед командиром части, когда тот умирал. Этот последний, некий полковник Кленси, здоровенный ирландец, надо думать, умер не столько от ран, сколько от ярости. Он-то во всяком случае не несет ответственности за нелепую вылазку. Вероятно, она была навязана ему генералом. Солдат передал мне предсмертные слова полковника.
3: «Вот едет проклятый старый осел. Жаль, что он сломал шпагу, а не голову.
0: Обратите внимание, все замечают эту шпагу, хотя большинство людей выражается о ней более почтительно, чем покойный полковник Кленси. Перехожу к последнему показанию». Тропа, идущая сквозь лесную чащу, стала подниматься вверх, и священник остановился, чтобы передохнуть, прежде чем возобновить рассказ. Затем он продолжал все тем же деловым тоном. Всего один или два месяца назад в Англии скончался высокопоставленный бразильский чиновник. Поссорившись с Оливье, он уехал из родной страны. Это была хорошо известная личность как здесь, так и на континенте. Испанец, по фамилии Эспада. Желтолицый, крючконосый щеголь. Я был с ним лично знаком. По некоторым причинам частного порядка я добился разрешения посмотреть оставшиеся после него бумаги. Разумеется, он был католиком, и я находился с ним до самой кончины. Среди его бумаг не нашлось ничего, что могло бы осветить темные места Сен-Клеровского дела, за исключением 5-6 школьных тетрадей, оказавшихся дневником какого-то английского солдата. Я могу только предположить, что он был найден бразильцами на одном из убитых. К сожалению, записи обрываются накануне стычки. Но описание последнего дня жизни этого бедного малого, несомненно, стоит прочесть. Оно при мне. Но сейчас так темно, что ничего не разобрать.

Рассказ Гилберта Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читал Алексей Веснер. Продолжение слушайте завтра в программе «Литературное чтение».

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть концерта для двух гобоев, струнных и баса континуо ля мажор Алессандро Марчелло в исполнении барочного оркестра Академия ди Сан Рокко.
1: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами радио «Град Петров», Марина Михайлова. И сегодня мы будем говорить с вами о удивительном человеке, который почитаем как святой в нашей Русской Православной Церкви. Это отец Алексей Мечев. Надо сказать, что память его почиталась в русском православном народе много ранее его официального причисления к лику святых, которое наша церковь совершила в 2000 году. Еще задолго до этого многие люди знали о батюшке и молились ему как святому. Я позволю себе, может быть, личную интонацию по отношению к этому человеку, чего я стараюсь никогда не делать и рассказывать о писателях, поэтах, каких-то людях из позиции максимально нейтральной. Но с отцом Алексеем у меня так не получится, потому что у меня есть очень близкая подруга, которая уже отошла ко Господу. И вот эта женщина замечательная, ее зовут Полин Дулявеля-Жигю, она написала книгу. Это ее диссертация, посвященная отцу Алексею Мечеву и Моросейской общине. И когда я читала эту книгу, то я удивлялась и радовалась, и благодарила Господа, потому что Полин — это католичка, это француженка. Это человек, который сложился в другой культуре. Но ее проникновение в русскую святость, вот в сам дух Моросейской общины, он удивителен, конечно. И прежде всего для меня вот имя отца Алексея, оно еще окрашено такой благодарной памятью о человеке, который смог так полюбить Моросейскую общину и Моросейского пастыря. И вот я должна была об этом сказать. К сожалению, эта книга пока не существует по-русски, но я надеюсь, что она обязательно будет на русском языке. И это свидетельство того, что Дух Божий дышит где хочет. И подлинная святость, она способна объединять разные церковные традиции и очень разных людей. Так вот, отец Алексей Мечев, который родился 17 марта в 1859 году в Москве. Что это был за пастырь? Что это было за явление в русской духовной жизни 20 века? Конца 19-го, начала 20-го. Прежде всего, надо сказать о том, что отец Алексей глубоко укоренен в церковной традиции. Его отец, Алексей Иванович Мечев, был певчим, а затем он был регентом знаменитого чудовского хора московского. И так сложилось, что жизнь отца, пастыря Алексея, Алексея Ивановича Мечева, была связана с именем митрополита Филарета. Ну, рассказывают разные истории о том, что когда Алексей Иванович был маленьким мальчиком, то владыка его спас. Рассказывают и о том, что когда должен был родиться будущий святой Алексей Мечев, то роды были трудными у его матери. И Алексей Иванович побежал за утешением к владыке Филарету. И владыка сказал ему: молись, ничего не бойся, родится мальчик, и этот мальчик будет угоден Господу. Ну и действительно так потом и получилось, потому что Моросейская община — это живое явление в русской церкви до сегодняшнего дня, и об этом я тоже постараюсь сказать. Так вот, как бы по благословению владыки Филарета, митрополита Филарета Московского, этого удивительного пастыря, который был в переписке с Пушкиным и очень много сделал для перевода Библии на русский язык, вообще был необыкновенно значительной фигурой. Вот по благословению митрополита Филарета практически начинается жизнь маленького Алёши Мечева. Алексей в детстве мечтал быть врачом, и он закончил Московскую духовную семинарию и собирался затем поступать на медицинский факультет Московского университета, быть врачом. Но он послушался своей матери
и из послушания матери поступил в псаломщики. Надо сказать, что, в принципе, вот отец Алексей Мичев, он очень много говорил своим духовным чадам о том, как важна семейная жизнь для человека. И он считал, что брак в чем-то даже выше монашества. И школа семейной жизни, школа брака — это школа послушания, любви. И отец Алексей, вот сохранились эти его слова, они записаны в воспоминаниях его духовных чад. Он говорил о том, что послушание жене или мужу — это послушание Господу. Вот когда его мать, да, велела ему поступать в псаломщики, то он не ослушался матери. И нужно сказать, что, конечно, это большая радость для нашей церкви сейчас. Да, мы понимаем, что мы приобрели великого пастыря. Но поначалу для него этот путь был невероятно трудным, потому что он оказался под началом такого отца Георгия, настоятеля церкви Знамения на Знаменке в Москве. И отец Георгий был человек суровый, жесткий. Он кричал на псаломщиков, он даже иногда бил молодого своего псаломщика Алексея. И брат отца Алексея Мичева, он вспоминал потом, что придет он иногда из храма и ложится лицом к стене и плачет. То есть для него это была школа, да, достаточно суровая. И тем не менее, вот в этом, как мне кажется, тоже святость отца Алексея. Он всегда вспоминал этого самого отца Георгия из Знаменской церкви как своего учителя, вспоминал о нем с уважением и благодарностью. И это важно, да, вот здесь есть о чем подумать, потому что мы с позиций своих таких незрелых можем говорить о том, что вот какое безобразие бить, кричать в храме. Но отец Алексей, поскольку он человек, достигший святости, он за все был благодарен и Богу, и ближнему, даже за то, что трудно было, может быть, переносить. Отец Алексей, ну, он тогда еще не был отцом, да, он был еще псаломщиком Знаменской церкви, женился в 1884 году, вот, достаточно молодым человеком, 25 лет, и в 1893 году, 19 марта, то есть практически через день после своего дня рождения, он был рукоположен в священники и был назначен храм святого Николая на Моросейке. Или иногда эту церковь называют церковь Николы в Клёниках. Москва — такой город теплый, живой. Они очень любят названия такие особенные. Ну и вот эта Моросейская церковь, она сейчас знаменита и прославлена во многом еще и потому, что это место служения отца Алексея Мичева. Но, тем не менее, начиналась его жизнь в качестве священника и настоятеля храма очень тяжело. Во-первых, потому что церковь была пуста. Вокруг этого прихода были другие, гораздо более сильные. Это центр Москвы, Китай-город, недалеко от Кремля. Ну и понятно, что было куда пойти народу православному. И отец Алексей говорил потом, что 8 лет он служил литургию один при пустом храме, но при этом он все равно служил каждый день, и звонили в колокола. И вот по истечении 8 лет храм постепенно стал наполняться народом. 8 лет каждый день, представьте себе, священник служит литургию один. И это означало, кроме всего прочего, еще и очень большую бедность, потому что от наполняемости храма народом православным во многом зависят доходы священника. Так было и так есть, и все это знают. И ему было очень тяжело, потому что уже была семья, жена заболела в это время. Заболела тяжело, и матушка не поднималась с постели, и отец Алексей должен был ухаживать за ней. И, между прочим, ужасный дом, который достался ему для житья, он во многом стал причиной того, что эта болезнь матушкина усугублялась, прогрессировала, потому что дом был старый, гнилой, с огромными щелями в полу, вот в оконных рамах. И он находился в таком месте неудобном, неудачном, куда стекала вода. То есть там была постоянная сырость. А мы понимаем,
прекрасно, что сырой, наполненный сквозняками дом для больного человека — это самое неподходящее, может быть, жилище. И надо сказать, что вот при всех трудностях, которые постоянно встречались на жизненном пути отца Алексея Мечева, он всегда сохранял такую простую и крепкую веру в Господа. Он сам однажды сказал, и даже не однажды, это многие его духовные чада вспоминают, он говорил, что у меня вера детская. И он считал это, кстати сказать, самым большим даром, который он получил от Господа нашего Иисуса Христа. Вот эту простую детскую веру, не анализирующую, не сомневающуюся, веру доверия, веру, которая сравнима с отношениями маленького ребенка с отцом или с матерью. Огромную роль в жизни отца Алексея Мечева сыграл отец Иоанн Кронштадтский. Однажды отец Алексей приехал к нему, может быть, в один из самых страшных моментов своей жизни. Это было после смерти жены отца Алексея. Матушка умерла 29 августа 1902 года. И вот вдовец с еще маленькими, в общем-то, детьми, в очень тяжелых условиях живущий священник, приезжает к отцу Иоанну Кронштадтскому. Им даже довелось однажды вместе служить литургию. И вот когда отец Алексей Мечев поделился с отцом Иоанном Кронштадтским своими мыслями печальными, отец Иоанн ему ответил так. Он сказал: «Ты жалеешь себя и думаешь, что больше твоего горя нет на белом свете, так тебе тяжело. А ты забудь о себе и будь с народом. Вот войди в горе чужое и возьми его на себя. И тогда ты увидишь, что твое горе маленькое и легкое по сравнению с тем горем, которое несут другие, и тебе будет легче». Ну, я, может быть, своими словами пересказываю, но именно это сказал отец Иоанн Кронштадтский. И заметим на полях, что это не его мудрость. Эти слова слышали очень многие люди от старцев. То есть это мудрость церкви. Есть другая история чудесная про генеральшу Тучкову, основательница огромного прекрасного монастыря на Бородинском поле. Она потеряла мужа и осталась вдовой. И маленький мальчик, сын ее, умер вскоре после гибели мужа на Бородинском поле. И она в ужасе, в печали страшной, в горе приходит к одному знаменитому учителю, христианском. «Забудь о себе, возьми крест и следуй за Господом. И вот прими других с любовью, и тогда ты сам забудешь о своем горе». И это становится таким основным, можно сказать, стержнем пастырской деятельности отца Алексея Мечева. Он говорил, что пастырь должен разгружать чужую скорбь и горе. И вот к этому доброму пастырю на Моросейку постепенно начинают стекаться люди, и поток людской растет и растет. Причем надо сказать, что самые разные люди к нему приходили. Это были и не христиане даже. К нему приходили и мусульмане, и иудеи, и представители других конфессий, армяне, и католики, и лютеране, и кто угодно. И он принимал всех. И он с каждым человеком говорил. Он не любил, правда, когда люди начинали умничать и что-то из себя изображать, он их всегда останавливал очень просто, говорил: «Да, я неграмотный, я не понимаю, что вы мне тут говорите». Но вот если человек шел к нему с какой-то конкретной жизненной проблемой, то он всегда его выслушивал, и не обязательно православного человека, а вообще любого. И вот так постепенно складывается поразительное явление моросейской общины, потому что многие люди, которые приходили однажды к отцу Алексею, они уже оставались в приходе навсегда. Они становились православными, они начинали христианскую жизнь. И вот это очень важно и чрезвычайно современно. Это очень актуально. То, что отец Алексей, это был человек, который сумел высокие принципы монашества, выработанные православной традицией, церковной традицией в течение многих веков, приспособить, если можно так сказать, к повседневной мирской жизни. Он
в этом смысле был очень близок, скажем, к отцу Валентину Свенцицкому, который говорил про монастырь в миру, и к многим другим людям и в нашей традиции восточной, и в западной католической церкви, которые говорят о том, что 20 век — это век мирян. Это время, когда большая ответственность за церковь, она ложится уже не на монашествующих и не на клир, она ложится на каждого мирянина. И если мы ее не примем, то последствия будут самыми серьезными и тяжелыми. Вот 20 век — это век мирян. И отец Алексей, который без сомнения был прозорливым и понимал, что будет и какие трудности будет претерпевать церковь, он учил своих моросейских, каждого, нести всю полноту ответственности за свою жизнь и за церковь перед Господом. Вот мы вместе в церкви, да, и мы, конечно, нуждаемся в присутствии пастырей в нашей жизни, но в то же время мы должны понимать, что наступили трудные времена, и каждый из нас обязан проповедовать Евангелие не теоретическими словами, а тем, как мы относимся к своей работе, к своим близким, к самим себе, да, к другим людям. Ведь вот это и есть самое важное, это и есть самое главное на сегодня.

том, что он старался сам так жить и научить этому свою общину, чтобы христианство стало жизнью, вот живой жизнью, да, чтобы христианство пронизывало все наши поступки и все наши действия, и все, что мы говорим, и все наши отношения с другими людьми. Потому что если христианство — это только богослужение, которое совершается там раз в неделю, да, и только какая-то теория, то это ничего не стоит. И с этим невозможно жить. Ну и вот говорят, что оптинские старцы, когда к ним приезжали люди из Москвы, они даже иногда говорили, что «Зачем вы к нам едете? У вас есть свой старец в Москве, вы идите на Моросейку и поговорите с отцом Алексеем. Не надо к нам ездить». И это, конечно, очень высокое признание того пути, который избрал отец Алексей Мечев в преддверии вот этих страшных времен, в начале века революций, века небывалых гонений на церковь, которые совершались в нашей стране. Ну и вот надо сказать, что батюшка, он ведь застал советские времена. Отец Алексей Мечев умер 22 июня 23 года. Да, то есть вот уже какие-то важные вещи совершались на его глазах. И надо сказать, что он призывал своих, моросейских, к тому, чтобы они хранили чистоту веры в простоте, чтобы они были верны Христу. Но при этом он никогда не требовал от людей, ну, такого показного жертвенного мученичества. Наоборот, даже были у него какие-то прихожане, которые приходили на исповедь и говорили, что вот мы ходим на работу, а сами не работаем, ну, чтобы эту безбожную власть поскорее расшатать. И он на это говорил, что ни в коем случае, потому что ты должен всегда быть честен перед самим собой. Если ты договариваешься, пускай даже с советским работодателем, но ты обещаешь ему, что ты будешь выполнять вот такую-такую работу, ты должен это делать честно. То есть отец Алексей, он говорил своим моросейским о том, что надо быть христианином в простоте, в любых жизненных условиях, а дальше уже, как сам Господь управит. И вот эта сильная, живая, подлинная община, которая центром своей жизни сделала таинство, молитву, братскую взаимопомощь и чтение Евангелия, чтение Писания, она как раз выжила в самые трудные времена. Ну вот отец Алексей умирает в 23-м году, а его сын, отец Сергий, он становится потом мучеником. Ну, это известно, что он был отправлен в ссылку и не мог служить. И по, ну, нельзя сказать доносу, но оговору был арестован. Его мучили, его допрашивали. И, в общем, ужасно, ужасно страдал он. И, в конце концов, его расстреляли в 42-м году. Вот отец Сергий становится мучеником, сын отца Алексея Мечева. Но гибель отца Сергия и смерть отца Алексея не прекращают жизнь моросейской общины. Вот это очень важно еще, потому что бывают такие сообщества, которые держатся исключительно на харизме своего основателя. И когда пастырь уходит, то все распадается, все прекращается. Ну вот сейчас, к сожалению, в таком очень непростом положении находится, скажем, приход владыки Антония Суржского в Лондоне. Да? Там остается небольшая группа людей, которые чтят память владыки и живут так, как он учил. Но в целом, конечно, то, что там происходит сегодня, это совершенно несравнимо с тем, что было во времена владыки Антония. Вот «Поражу пастыря, и рассеются овцы», да, иногда так бывает. Но отец Алексей Мечев, он как раз сумел воспитать, вырастить жизнеспособную общину, которая принесла свои плоды потом. И вот тут я, ну, снова позволю себе некоторое биографическое отступление, потому что я считаю себя такой потомицей духовной отца Алексея Мечева. И я объясню очень легко, почему. Потому что вот отец Алексей Мечев, он создал эту моросейскую общину.

И в недрах марасейской общины вырос, можно сказать, воспитался отец Александр Мень, который был сыном глубоко верующей матери, и они принадлежали к катакомбной церкви, не конформистской, не склонившейся перед советской властью, которая существовала в тишине, в таком глубоком подполье, в затворе. Ну и вот известно, что отец Александрских, ленинградских тогда еще, христиан, достаточно молодых еще в то время, она вот была вдохновляема и окормляема отцом Александром Менем. И я принадлежала к этой замечательной группе людей, замечательной, потому что вот эти наши собрания на кухнях по вечерам за чтением Евангелия, они потом принесли плоды, потому что очень многие люди стали священниками. Это и наш батюшка, главный редактор «Радиоград» Петров, отец Александр Степанов, это и отец Лев Большаков, и очень многие другие люди, которые выросли потом и стали батюшками, отец Николай, там многие. Другие, они не стали священниками, но они стали заниматься какой-то милосердной деятельностью. Вот директор приюта «Дом милосердия» — это тоже член этой молитвенной общины. То есть получается так, что то, что было когда-то создано и заложено отцом Алексеем Мечевым, приносит плоды в разных местах. Да, Петербург все-таки далеко от Москвы. И через большое очень время. И это живые плоды. Мы можем быть благодарны ему за то, что его святость, она как такое цветущее дерево, да, она является частью нашей жизни. Ведь согласитесь, что к святым мы тоже по-разному относимся. Есть такие святые, которые, ну, может быть, я скажу вещь такую нехорошую, но зато честно. Есть святые, которые без сомнения святы, но все-таки это некая энциклопедия духовной жизни. Ну, мы их почитаем, мы их поклоняемся, но лично к нам они большого как бы отношения не имеют. Вот, конечно, это у каждого человека по-разному, и для каждого есть там свой святой, и тот, кто для меня очень близкий, для кого-то другого окажется, ну, немножечко издалека почитаемым. Но вот я именно и просто о том, что отец Алексей Мечев как святой нашего времени, да, практически. Но все-таки согласитесь, что в 23-м году он умер, то есть еще 100 лет не прошло, еще живут среди нас очень многие люди, которые были его современниками, совпали с ним как-то исторически, хотя бы ненадолго. То есть это святой нашего времени, да? И при этом то, что он делает, равным образом глубоко укоренено в церковной традиции, в традиции монашеской, в традиции евангельской, библейской, в духовном опыте православия и Вселенской Церкви. И в то же время вот этот огромный опыт, он каким-то таким образом удивительно преломляется в личности отца Алексея Мечева, что он становится доступным для каждого из нас. Понимаете, вот если вы прочтете какие-то книги, сохранившие его слова, его заповеди своим духовным чадам, то вы увидите, что это та мера простоты, конкретности, реальности, которая позволяет нам приложить Евангелие и святость многовековую церковную к нашей жизни. То есть если мы захотим, то мы можем, благодаря опыту марасейского батюшки, как-то приблизиться к этой церковной традиции, включиться в нее, и при этом мы останемся на том месте, которое мы занимаем сейчас. Да, потому что, вот, как мне кажется, для многих людей это некоторое искушение. Стал православным, значит, изменил выражение лица, надел какую-то там особенную одежду, и всем только и делаю, что рассказываю, что уже секира лежит при корнях. Вот отец Алексей как раз призывал к другому. Он говорил, будь христианином, но при этом оставайся человеком гражданской, социальной, профессиональной определенности. То есть он говорил о том, что христианство — это не отдельное какое-то место, не такая вот высокая гора,

0: Или ковчег, куда мы все должны собраться и забыть об этом мире, в котором мы живем. А напротив, христианство — это закваска, это соль земли, да, это то, что должно повернуться лицом к миру, идти к нему навстречу и любить его, вот бесконечно любить, потому что только любовь, она чего-то стоит в той жизни, которая нас окружает.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону. +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09 +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: в исполнении Мстислава Ростроповича и Александра Дедюхина прозвучала канцона для виолончели и фортепиано Сергея Ивановича Танеева.
1: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекции профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Сегодня лекция посвящена святителю Григорию Паламе и его учению.
2: В то время монашеское влияние расцвело как никогда и распространилось не только на жизнь империи, но далеко за ее пределами. Именно тогда зародился Великий Исихасский Интернационал. И именно в этом контексте необходимо рассматривать паламитские споры. А начались они следующим образом. В 1329 году с юга Италии в Константинополь прибыл ученый итальянский грек по имени Варлаам Калабриец. Как говорили очевидцы, он прибыл на родину своих предков из приверженности к истинной вере. И у нас, в общем, нет основания сомневаться в искренности его благочестия и стремление вернуться к православным истокам. Другое дело, что представления ученого Калабрийца о родной вере могли сильно отличаться от реальной действительности. Варлаам принадлежал к двум культурам, к восточной и к западной. Он вырос в греческой среде на юге Италии, родным его языком был греческий, но он в совершенстве владел латынью и хорошо знал и латинское богословие. В интеллектуальной жизни Запада тогда преобладали две философские школы – реализм и номинализм. Реализм, также он назывался томизм от Фомы Аквинского или схоластицизм, базировался на постулате, что язык адекватен реальности. И все имена не случайны. Они действительно связаны с обозначаемыми реалиями. То есть то, что стул называется стул, а стол называется стол, это не случайное наименование, а имя несет некий глубинный отпечаток той реалии, которую оно обозначает. Реалисты считали, что человеческому разуму и логике все подвластно. В принципе, все можно обосновать, все можно доказать. Номинализм, который был связан прежде всего с именем Вильгельма Окама или Уильяма Окама, британского монаха-францисканца, он возник как реакция на реализм, как протест против него и как попытка выйти из-под гнета средневековых авторитетов. Основной постулат номиналистов – это своеобразный агностицизм. Мы знаем лишь то, что мы ничего не знаем. Все слова абсолютно случайны. Это лишь условное обозначение, которое не имеет никакого отношения к сущности предметов. Поэтому выразить что-либо серьезное при помощи слов совершенно невозможно. На самом деле, знаменитые строчки Джульетты из трагедии Шекспира как раз выражают номиналистский взгляд на мир. Она говорит: «Что в имени? Ведь роза пахнет розой. Хоть розой назови ее, хоть нет». Это вот такой типичный номиналистский подход, который использовал Шекспир. Варлаам использовал сильное влияние номинализма. Возможно, что его бегство в Константинополь было как раз бегством от томистического окружения, которое ему страшно надоело. Он очень внимательно простудировал труды псевдо-Дионисия Ареопагита с его апофатизмом, который каким-то образом в его голове соединился с номиналистическим агностицизмом. И вот это вот казалось ему сущностью православия. Вообще, Варлаам был разносторонним эрудитом, очень обаятельным человеком, и в Константинополе он привлек к себе всеобщее внимание и сделал молниеносную блестящую карьеру. Он завоевал доверие Иоанна Кантакузина, который тогда занимал пост премьер-министра, и императора Андроника III. Он был назначен профессором в Константинопольский университет, где он, собственно, преподавал учение Дионисия Ареопагита. Профессор по Дионисию Ареопагиту. Когда в 1033 году в Константинополь прибыли два папских легата доминиканца, то решили провести диспуты по проблемам Филиокве. И Варлаама назначили возглавлять греческую сторону этих переговоров. В глазах константинопольских властей он идеально подходил для такой роли. С одной стороны, он был энергичный и высокоэрудированный человек, который в совершенстве владел латынью, знал западное богословие, западный менталитет из первых рук и собственного жизненного опыта. А кроме того, он был мирянином, и поэтому его слова не являлись обязательными для церкви. В случае каких-то нежелательных последствий можно было всегда дезавуировать и представить их как частное мнение самого Варлаама. По случаю предстоящей дискуссии Варлаам опубликовал 21 короткий трактат, в которых жестко критиковал Фому Аквинского. Фома в своих писаниях пользовался аристотелевым методом силлогизма и, придерживаясь философского реализма, доказывал возможность познания Бога. Это Фома Аквинский. А Варлаам в своих трактатах призывал западных коллег читать Дионисия, который доказывает, что человеку Бога знать не дано и невозможно. И в таком же духе он отвергает силлогизмы своих оппонентов, заявляя, что нам ничего не известно об исхождении Святого Духа, поскольку богопознание в принципе невозможно, и поэтому стоит просто подчиниться авторитету церкви и предания, которое даровал человеку сам Бог. Иногда он также мистически являет себя, даруя своим избранникам просвещение ума, через которое приходит истинное понимание всего сущего. Но далеко не каждый может этого сподобиться. Варлаам позволил себе иронизировать над схоластическим методом доминиканцев. Фома Аквинат был доминиканцем, а Вильгельм Акам, наоборот, учитель Варлаама, был францисканцем. Два ордена постоянно враждовали между собой. Те обиделись, доминиканцы, что их еще Фому Аквинского над ним посмеивается, и оскорбленные уехали в освояси. Тексты Варлаама разошлись достаточно широко. Многим они пришлись по вкусу, их читали и цитировали. Попали они и на Афон. И вот около 1335 года Варлаам получил вежливое письмо от неизвестного ему до того времени афонского монаха Григория Паламы. Да, этот монах писал: «Бог действительно неведом. Но разве неведомый Бог не дает себя знать в откровении и, в конце концов, воплощении? И Христос, воплотившись, не даровал ли людям духовное знание, конечно, отличное от интеллектуального, но на самом деле куда более реальное, намного реальнее любого философского знания?» Ссылаясь на афонских исихастов, Палама говорил о непосредственном христианском опыте богообщения. Отрицание возможности богопознания, которое проповедовал Варлаам, по мнению Григория Паламы, было ересью. И таким образом, в своем отрицании интеллектуального реализма западной томистской мысли, Варлаам столкнулся с мистическим реализмом восточного монашества. Калабриец был весьма удивлен такой критикой и решил узнать, кто это такие эти исихасты, на которых ссылается Палама. Он отыскал исихастов в Салониках и в Константинополе и лично их посетил. То, что он увидел, глубоко возмутило его гуманистический склад ума, который был взлелеен эллинской философией и который был проникнут духом классической культуры. Вот что он написал о встречах с этими людьми. «Они посвятили меня в свои чудовищные абсурдные верования, описывать которые унизительны для человека, обладающего хоть каким-то интеллектом или малейшей каплей здравого смысла. Верования, являющиеся следствием ошибочных убеждений и пылкого воображения. Они сообщали мне об удивительном разлучении и воссоединении разума и души, о связи души с демоном, о различии между красным и белым светом, о разумных входах и выходах, производимых ноздрями при дыхании, о заслонах вокруг пупа и, наконец, о видении душой нашего Господа, каковое видение осязаемым образом и в полной уверенности происходит внутри пупа». Мы не знаем, встретил ли Варлаам невежественных монахов, которые наговорили ему все это, либо сам текст является сатирическим преувеличением самого пылкого калабрийца. Иоанн Кантакузин сообщает, что Варлаам почерпнул все сведения об исихазме от одного послушника, поступившего в монастырь всего 6 месяцев назад и известного своей тупостью. Но, во всяком случае, Варлаам отнесся к своим открытиям весьма серьезно и отождествил монахов-исихастов с разновидностью мессалиан или богомилов, наводнявших тогда Балканский полуостров. И, собственно, такое отождествление по существу было политическим доносом и могло кончиться весьма серьезно. Кем же был этот святитель Григорий Палама, который написал письмо Варлааму? Он жил с 1296 года по 1359 год. Родители его происходили из знатной малоазийской семьи. Семья бежала в Константинополь от турецких вторжений. Знатность семьи святого Григория доказывается тем, что у них была фамилия. В то время фамилии были только у самых знатных семей. А простые люди обходились именами и прозвищами. Семья Паламы была глубоко набожной и религиозной. Отец святого Григория, Константин Палама, сенатор и высший сановник, входил в Государственный совет. Будущий святитель вырос при дворе императора Андроника II, покровителя писателей и ученых, глубоко религиозного человека. но при этом, как мы уже говорили, довольно слабого политика. Известен случай, когда император во время заседания Государственного совета на какую-то важную неотложную тему задал вопрос Константину Паламе, но тот был глубоко погружен в Иисусову молитву и даже не услышал вопроса императора, который был обращен к нему, и даже не пошевельнулся. Император, увидев это, велел не беспокоить своего сенатора и не отрывать его от молитвы. До 20 лет будущий святитель обучался светским наукам в университете. Учителем его был знаменитый Федор Митохит. Молодой человек весьма прилежно учился и даже прослыл знатоком Аристотеля. Но Платона он не стал изучать, потому что посчитал его писания несовместимыми с христианской верой. Около 1316 года Григорий решил стать монахом. Император уговаривал молодого человека остаться при дворе и сделать светскую карьеру, но тот был убежден в правильности своего решения. К тому времени его отец уже скончался, перед смертью приняв монашеский постриг. Как старший в семье, Григорий нес ответственность за мать, двух своих сестер, двух братьев и всех слуг. Но он решил проблему весьма простым и радикальным способом. Уговорил всех своих домашних также принять монашество. Святой Григорий с двумя своими братьями направился на Афон, гористый, длинный, узкий полуостров на севере Эгейского моря. Полуостров давно был облюбован к этому моменту аскетами и подвижниками. Но первый момент был основан в 963 году преподобным Афанасием. Вскоре после этого друг Афанасия, император Никифор Фока, подписал указ о придании особого статуса полуострову. И это вот считается началом Афона. В 1963 году отмечалось тысячелетие Афона. В течение следующих нескольких веков на Афоне было основано еще несколько крупных монастырей, которые объединили своего рода федерацию под началом Протоса, председательствовавшего на Совете игуменов. Такие монашеские федерации существовали не только на Афоне, в других местах, например, на горе Олимп в Малой Азии, не в греческом Олимпе, а в другом Олимпе, на горе Святого Авсентия, но они не пережили турецких завоеваний, поэтому вот это вот афонское устроение осталось уникальным, хотя уникальным изначально оно не было. И таким образом Афон постепенно занял главенствующее место и стал самым авторитетным центром монашества во всем православном мире. Афонское монашество всегда носило многонациональный характер. На полуострове были представлены все православные народы. Русский монастырь Святого Пантелеймона, грузинский Иверский монастырь, сербский Хиландарь, болгарский Заграф, румынский скит Иоанна Предтечи. До XIII века на Афоне имелся и латинский монастырь для амальфитян, но его руины сохранились и сегодня. Но латинских монахов там больше нет. В XIII веке Афон был уже широко известным центром православного монашества, также и важнейшим интеллектуальным центром православного мира, что сегодня видно по богатству монастырских библиотек. Так что святой Григорий на Афоне получил не только духовное воспитание, но и глубокое интеллектуальное образование в патристике и в других богословских предметах. Афон также был центром исихазма. Само название исихазм происходит от греческого слова «исихия», что значит «тишина», «молчание» или «безмолвие». Православные мистики использовали это слово для описания состояния особой сосредоточенности и внутренней тишины, которая воцаряется в душе у человека, победившего свои страсти, и которая поведет его через творение умной молитвы к познанию Бога. И вот эта вот умная или сердечная молитва, она постепенно стала ассоциироваться с постоянным повторением Иисусовой молитвы, с определенными психосоматическими упражнениями, такими как принятие определенных поз, регулировка дыхания и другие упражнения, которые помогают духовной сосредоточенности. То есть упражнения важны не сами по себе, а только чтобы помочь сосредоточиться. Многие отшельники и исихасты посвящали умной молитве всю свою жизнь. К XIV веку традиция этой молитвы была знакома не только отшельникам, но и широко распространена и в общежитийных монастырях, и даже среди мирян. В общем-то, она не являлась новшеством, восходила к первым египетским монахам, то есть к концу III века, к Евагрию Понтийскому, IV век, преподобному Иоанну Лествичнику, который писал непрестанные молитвы, VII век, и к преподобному Симеону Новому Богослову, это X-XI века. В более поздние времена она связывалась с именем преподобного Никифора Исихаста, он жил в XIII веке. Преподобный Никифор был итальянцем, обратившимся в православие и ставшим афонским монахом. Святой Никифор писал о практических указаниях для молитвы. Особым препятствием, писал он, для молитвы является рассеяние. падший человеческий дух привязан к внешним объектам, не имеющим ничего общего с образом Божиим в нас. Поэтому первая задача молящегося – это собирание ума, собирание своего «я» в единое целое. Для достижения этой цели можно пользоваться дыханием как постоянным элементом нашего психосоматического бытия. «Ведомо тебе, — пишет святой Никифор, — что дыхание наше есть естественный путь к сердцу. Итак, собрав свой ум к себе, ведив его в путь дыхания, коим воздух доходит до сердца, и вместе с сим вдыхаемым воздухом понуть его, сойти в сердце и там остаться. Подобает же тебе при сём знать, что когда ум твой утвердится в сердце, то ему не следует оставаться молчащим и праздным, но непрестанно творить молитву: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, и никогда не умолкать». Ну, очевидно, что этот метод коренится в ветхозаветном понимании крови как обиталище души. Человек рассматривается как нераздельное психофизическое существо, в котором любое движение души неизбежно вызывает телесную реакцию. И имеются и другие варианты этого метода, но все они основаны на связи дыхания с молитвой, на объединении разума и сердца. Согласованная с ритмом входов и выходов, молитва становится постоянной. И, опять же, не следует думать, что связь дыхания с молитвой является нововведением той эпохи. Он восходит к древности, и же там святой Иоанн Лествичник учил, что имя Иисуса должно прилепиться к дыханию говорящего. В XIV веке исихазм связан с именами преподобного Григория Синаита, который основал монастырь в Болгарских горах, собрал вокруг себя множество учеников, ну и, конечно, в первую очередь с именем святого Григория Паламы, который дал исихазму теоретическое обоснование. На Афоне святой Григорий вначале жил в Отопецком монастыре, потом перешел в лавру святого Афанасия, которая сделалась его любимым афонским монастырем. После 10-летнего пребывания на Святой горе святой Григорий стал планировать паломничество в Палестину и на Синай. Однако из-за турецких завоеваний паломничество совершить не удалось. Он провел некоторое время в Салониках, где в 1336 году, когда ему исполнилось 30 лет, его руку положили в священники. Некоторое время Палама жил в отшельнической общине в Македонии, потом из-за сербских вторжений вынужден был вновь вернуться на Афон. Там он поселился в скиту святого Савы возле Великой Лавры, где вел полуотшельническую жизнь, но еженедельно участвовал в таинствах церкви. В 1335 году, 1336 году он несколько месяцев пробыл игуменом из Фигменского монастыря. Однако тамошние монахи не выдержали его суровой дисциплины и начали роптать, вследствие чего святитель Григорий с облегчением сложил в себя игуменские обязанности и вернулся в свой скит святого Савы. Вскоре после этого его ученик, один из его учеников, переслал ему несколько трактатов Варлаама, и с этого, собственно, и началась история паламитских споров. В полемике с Варлаамом святой Григорий написал три трактата в защиту священно безмолвствующих, то есть исихастов, и вот эти вот три трактата и стали первой частью его трех триад об исихазме. Варлаам отвечал Паламе, обозвав исихастов омфалопсихи, то есть попадушники. Ну, тут война такая информационная велась весьма жестко, и прозвища значили очень много. Он обвинил монахов, как я уже говорил, в мессалианстве, а так он был в фаворе при дворе, это попахивало политическим доносом и, соответственно, могло иметь самые серьезные последствия. Варлаам пользовался полным доверием императора. Переговоры, проведенные им с папскими легатами, были сочтены имперским правительством успешными. Через несколько лет ему поручили еще более ответственную дипломатическую миссию. В 1339 году он отправился в Авиньон как посол императора Андроника II к папе Бенедикту XII. Варлаам должен был провести переговоры о воссоединении церквей и запросить о крестовом походе против турок. Но переговоры не принесли желаемых результатов. Папа выдвинул условие, что о крестовом походе может идти речь только после воссоединения церквей, в то время как Варлаам пытался доказать ему, что мощное западное войско, которое разобьет турок, как раз и станет тем аргументом, который подвигнет византийцев к объединению с папой. Однако папу эти доводы не убедили. Тогда же Варлаам написал новый трактат, в котором излагалась его собственная программа воссоединения церквей. Смысл трактата был в том, что поскольку об исхождении Святого Духа ничего не известно, и, наверное, мы не знаем, то следует выкинуть филиоквы из символа веры. Таким образом, простой народ успокоится, а богословы пусть их думают, что они хотят. Этот аргумент в Авиньоне также не сработал. Венедикт XII ответил, что, может, это грекам неизвестно наверняка об исхождении Святого Духа, а вот Святому Престолу все уже давным-давно известно. И от греков требуется лишь признать свои ошибки и согласиться с единственно верным мнением. И вот эта вот неудавшаяся миссия стала началом конца карьеры энергичного калабрийца. Варлаам вернулся в Константинополь несолоно хлебавши, и там столкнулся с широкой оппозицией монахов, которые тоже отрицали, что вопрос о Святой Троице можно решить по-варлаамовски, то есть простой ссылкой на незнание Бога. Монашеская точка зрения выражала общественное мнение большинства византийцев. Варлаам опубликовал свой последний полемический трактат против Мессалиан, а святой Григорий Палама – новые три триады в защиту исихастов. На Афоне он написал так называемый «Святогорский Томас», подписанный в 1340-1341 году собором афонских игуменов и монахов на нескольких языках. И в этом документе сформулированы основные положения православного учения о богопознании. Господь открывает себя для духовного взора. Он истинно видим, так как в церкви, царство будущего века, истина уже существует в предвкушении, так же, как Христос открывал себя ветхозаветным праведникам. Как ветхозаветные пророки знали и провозглашали пришествие Христа, так и люди Нового Завета знают и провозглашают второе пришествие Господа. Они переживают полноту обещанного в крещении. Они являют тайну спасения не только в словах, но и в своей жизни. В церкви пророческое служение особенно принадлежит монахам. В 1341 году в Святой Софии состоялся собор, который 10 июня осудил Варлаама и провозгласил Святогорский Томас. Святогорский Томас был провозглашен официальным учением церкви. Варлаам немедленно принес покаяние, правда, скорее всего, неискреннее, так как в тот же вечер он отплыл в Италию, где вновь присоединился к католической церкви. Не найдя применения своим богословским талантам, он начал преподавать греческий язык великому Петрарке, но, правда, не очень в этом преуспел. Тем не менее, в конце концов, Варлаам был хиротонисом Папой Римским в епископа Кесарийского, в местности, где повсюду практиковался греческий обряд. В 1346 году он вновь посетил Константинополь, на сей раз уже в качестве папского легата. Такой выбор легата оказался не слишком тактичным, и миссия Варлаама окончилась провалом. Он вернулся в Калабрию, где в 1348 году и скончался. Итак, собор 1341 года подтвердил учение святого Григория Паламы о возможности непосредственного знания Бога. Учение это построено на различии сущности Бога и его энергий. И для этого, для понимания учения святого Григория Паламы, необходимо понять, что он имеет в виду под энергией божества. Собственно, Палама восходит из двух противоречий, с которым мы сталкиваемся в нашей православной вере. С одной стороны, мы понимаем, что Бог абсолютно непознаваем и непостижим, и находится далеко за пределами познания. С другой стороны, мы также знаем, что святые подвижники непосредственно общаются с Богом. Мы знаем, что Моисей беседовал с Богом лицом к лицу. Мы знаем о том, что Бог со своими избранниками говорил. То есть, опять же, они общались с Богом, а не с кем-либо иным. То есть, каким образом совместить это? На Западе этот вопрос решался тем, что Бог абсолютно непознаваем, но он создает некую свою тварную благодать, которая и является посредником между Богом и человеком. Но таким образом, значит, тогда и святые общаются не с Богом, а с каким-то по существу фантомом. Святой Григорий Палама говорит, что нет, мы, несомненно, общаемся с Богом, но общаемся мы не с сущностью Бога, которая непознаваема, а общаемся мы с божественными энергиями. Но каждая из энергий – это сам Бог. И можно провести такую аналогию, потому что и сущность человека, созданного по образу и подобию Божию, также непознаваема. Но мы не можем познать сущность друг друга, но мы общаемся с энергиями, с внешними проявлениями. Мы общаемся с другим человеком, мы слышим его голос, мы видим его внешность, мы чувствуем его запах, мы воспринимаем тепло, которое от него исходит и так далее. Это все энергия человека. Но можем ли мы сказать, что мы общаемся с энергиями нашего собеседника, но не с ним самим? Очевидно, что эти энергии – это и есть сам человек. Бог также имеет свои энергии, это добро, красота, радость, счастье, мудрость и так далее. Это все энергии божества, и они все, и мы общаемся с Богом через эти его энергии. Каждая из этих энергий есть сам Бог. Можно сказать, что Бог, и Паламай использует для этого даже слово «экстасис», которое сейчас переводится как «экстаз», но, конечно, оно имело тогда другое значение. «Экстасис» как выход за пределы статичного состояния. Бог настолько полон, что он выходит за пределы своего статичного состояния, его энергия изливается вне его. И для общения Бога с человеком, для настоящего общения, человек тоже должен пережить этот экстасис, тоже выйти за пределы своего статичного состояния. И там, где Бог выходит за свои пределы, человек выходит за свои пределы, там Бог с человеком встречаются. Вот это вот как бы сущность учения святого Григория Палама. Если суммировать основные пункты расхождения между Варлаамом и святым Григорием Паламой, можно суммировать их в три пункта. Первое. Варлаам утверждал, что природа человека является автономным созданием, абсолютно отличным от Бога. Святой Григорий Палама отвечал, что сама природа человеческая была сотворена для участия в божестве и причастия ему, и невозможно без этого. Второе. Варлаам утверждал, что грех – это преступление, которое влечет за собой необратимое наказание – смерть. Таким образом, наказание воспринимается чем-то налагаемым извне, по существу насилием над человеком. Святой Григорий видел в грехе прежде всего отделение от Бога и впадение в тление и смертность, которые присущи самой падшей действительности и не являются чем-то внешним и наносным. И, наконец, третье, Варлаам учил, что спасение – это прощение человека Богом при помощи его благодати. Мистический опыт, возможно, и хорош для некоторых людей, но он не является необходимым элементом для спасения. Святой Григорий утверждал, что спасение – это мистический союз с Богом, ведущий к обожению. Theosis, обожение Theosis. И смысл спасения – это тогда, когда видение Бога, божественная энергия сообщается человеку и по-настоящему им усваивается. Сообщение божественной энергии – это и есть восприятие Христа, которое происходит в таинствах крещения и Евхаристии. Когда апостолы на горе Фавор общались с преобразившимся Господом, то фаворский свет не был некой тварной субстанцией, чтобы произвести на них впечатление. Это была энергия, нетварная энергия самого божества. И, видя этот свет, опять же, они видели самого Бога. Синергия, сотрудничество между Богом и человеком является соработой человека с благодатью, которая получена им при крещении. Святой тем отличается от обычного христианина, что он делает это лучше. В этом, собственно, и проявляется, он лучше сотрудничает с Богом. В этом проявляется основной признак святости. Именно в этом корень того авторитета, которым обладает святой или святая в церкви. И в истории мы видим постепенное, одно за другим, восхождение человеческих ипостасей к единству с Богом. Это единство происходит на ипостасном уровне, а не на уровне природы, не на уровне естества. Потому что естество раз и навсегда не слитно, не превращенно, неразделимо и неразлучимо объединилось с Богом в воплощение. Ипостасное спасение для человека должно быть глубоко личным и свободным процессом. Грех порождает три характеристики нашей действительности. Это фтора, фнитосис и санатос, то есть три греческих буквы фита. Это тленность, смертность и смерть. И вот эти вот три черты одной космической падшей реальности, которая практически является синонимом сатаны, симптомы тяжелой болезни, которую мы все приобретаем, когда рождаемся в этот мир. Ипостась Логоса, ипостась Сына Божия, принимает на себя человеческую природу, смертную, тленную и грешную. Она умирает и затем воскресает из мертвых. И в этом новизна и основное содержание христианства. Главное изложение нравственного учения христианства, Нагорная проповедь, невыполнимая человеческими силами в этом мире, она является этику воскресшего человечества. Спасение дается через причастие Христу. Итак, император Андроник III Палеолог, который председательствовал на соборе 1341 года, который осудил Варлаама, скончался через несколько дней после окончания собора и так не успел подписать постановление. Наследник его, Иоанн V, был младенцем. Вдова императора Анна Савойская стала регентом. Разгорелась борьба между двумя фракциями. Одна возглавлялась патриархом Иоанном Калекой, а другая – премьер-министром Иоанном Кантакузиным, который был правой рукой Андроника III, его названным братом и реальным правителем империи. Вначале Кантакузин взял верх, его влияние на Анну Савойскую сделалось решающим. В это же время против Паламы выступил его бывший ученик Акиндин, который пытался занять среднюю позицию между ним и Варлаамом и стать арбитром между двумя сторонами. Он выдвинул компромиссное решение, требуя прекратить обсуждение спорных формул и не слишком подчеркивать различия между сущностью и энергиями. В августе 1341 года в Константинополе состоялся новый собор под председательством Кантакузина, на котором предложения Акиндина были осуждены. Святой Григорий, правда, памятуя старую дружбу, попросил не осуждать Акиндина лично. Однако Акиндин оказался весьма неблагодарным типом и вновь начал планировать атаку на паламизм, но на сей раз заручился поддержкой видных византийских интеллектуалов в главе с философом Никифором Григорой. И те политические события, которые стали разворачиваться, предоставили ему новый шанс. Сразу после окончания собора Иоанн Кантакузин отбыл на военную кампанию в Грецию. Как только он уехал из столицы, там произошел переворот. Кантакузин был низвергнут, а премьер-министром назначен Алексей Апокавк, ставленник патриарха Иоанна Калеки. Началась почти шестилетняя гражданская война. Палама открыто осудил переворот, который поставил империю в смертельную опасность. Он сохранил лояльность императрице Анне, но отказался поддерживать политику патриарха. Тот в ответ арестовал святого Григория по политическому обвинению. Чтобы усугубить обвинение, он решил обвинить его еретиком, и обвинение состряпал Акиндин против своего бывшего учителя. В 1344 году святой Григорий был отлучен от церкви патриархом Иоанном Калекой, а Акиндин рукоположили в священника, а затем в архиепископа Фессалоникийского. Правда, в Фессалониках на тот момент бушевало восстание зелотов, радикального крыла арсенитов, и он даже не смог въехать в свой город. Однако Анна Савойская, императрица, поддерживала святого Григория. В начале 1347 года она созвала собор, который низложил патриарха. На следующий день Кантакузин вошел в город, был коронован как второй император под именем Иоанн VI. Дочь Елена, его дочь Елена вышла замуж за еще несовершеннолетнего Иоанна V. Кантакузин председательствовал на ряде соборов, которые поддерживали святого Григория, низложили Акиндина. В мае 1347 года Григорий был хиротонисан в архиепископа Фессалоникийского. Но, правда, смог въехать в город лишь через 2 года после подавления восстания зелотов. Самый важный собор состоялся в июне 1351 года. На нем присутствовали представители всех православных церквей, и он по своему авторитету в церкви считается, в общем, приравнивается к Вселенским соборам. Отцы собора осудили взгляды последнего врага святого Григория, философа и историка Никифора Григоры. И синодальный томос этого собора является официальным манифестом православной церкви, в котором она объявляла учение святого Григория Паламы своим вероучением. Он был включен в синодик, провозглашаемый в неделю православия. Григора покаялся, но к нему не применили никаких насильственных мер. Во всяком случае, он даже и после этих событий все равно выступал против святого Григория. Святой Григорий оказался образцовым епископом. Об этом свидетельствуют его проповеди, простые, ясные, глубокие по содержанию. После подавления восстания зелотов он въехал в разоренный ими город, был встречен поначалу в штыки, как назначенный императором епископ, но вскоре его весь город полюбил и считал его самым лучшим своим епископом. Последние годы жизни святого Григория отмечены неожиданным эпизодом, когда он плыл по морю из Салоник в Константинополь, его корабль захватили турки. И второй по значимости архиерей империи целый год провел в турецком плену, дожидаясь выкупа. Очень интересны письма святителя, написанные из плена. Во-первых, они свидетельствуют о значительной тогда терпимости мусульман-турок ко христианам. Во-вторых, показывают острый интерес плененного архиепископа к изучению ислама. Он проводил экуменические собеседования с сыном эмира Арханом. И даже выражал надежду, что настанет день, когда мы сможем понять друг друга. Видно, что святой Григорий даже в этом своем заключении видел провиденциальную руку Бога, которая послала его с миссией к неверным. Святой Григорий поддерживал богословский диспут с римокатоликами. Он вел переписку с великим магистром госпитальеров на Родосе. А Никифор Григора даже обвинил его в тайном латинстве. Сложности во взаимоотношениях святителя Григория с римокатоликами начались лишь в 1355 году, когда папский легат Павел, архиепископ Смирнский, будучи в Константинополе, присутствовал при дискуссии между святителем Григорием и Никифором Григорой. По всей видимости, Павел уже что-то слышал о паломизме от Варлаама, которого знал по Италии, и с самого начала был враждебно настроен к этому учению. Он описал учение святого Григория как полуязычество. Несмотря на то, что Иоанн Кантакузин, к тому времени уже бывший император, и звали его на тот момент монах Иосаф, приложил все усилия, чтобы доказать ему все соответствие паломизму учению отцов, но, тем не менее, до Павла все-таки дошло, что паломизм и томизм – взаимоисключающие явления. И так как томизм в то время считался официальной римской доктриной, то, осуждая паломизм, он, с своей стороны, действовал вполне логично. Святой Григорий скончался в Салониках 27 ноября 1359 года. Через 9 лет после своей кончины, в 1368 году, он был канонизирован Вселенским патриархом Филофеем Кокиным, своим учеником и другом. После покровителя Салоник Дмитрия Мироточивого, святитель Григорий Паламан, наиболее почитаемый святой в этом городе. Его памяти посвящено второе воскресенье Великого Поста, которое также иногда называется вторым торжеством православия. Подводя итог, можно сказать, что все богословские споры, которые пришлось вести святому Григорию, были осложнены гражданской войной и связаны с ней разделением общества на различные партии. Религиозные и политические партии далеко не всегда совпадали. Иоанн Кантакузин, например, полностью поддерживал паломизм, но его соперник, премьер-министр Апокавк, ставленник патриарха Иоанна Калеки, тоже был паломит. Антизападник Иоанн Калека был заклятым врагом святителя Григория, но при этом был антизападником. А императрица Анна Савойская, при всем своем западном происхождении, оставалась другом святого Григория. А Никифор Григорай и Дмитрий Кедонис поддерживали Кантакузина и являлись непримиримыми антипаламитами. Сам Кантакузин был настроен достаточно экуменически, а латинофрон Кедонис впоследствии принял католичество, в то время как Григорай считал себя твердым латинофобом. То есть все было совершенно перемешано, и политические партии совсем не обязательно совпадали с богословскими взглядами. Похоже, что лишь резкие нападки Павла Смирнского окончательно перевели паламитов в антилатинский лагерь. А сам святой Григорий никогда себя не считал инноватором, он лишь стремился защитить православное вероучение, но и то его защита звучала после открытого нападения. Характерно, что главная работа святителя Григория так и называется «Триады в защиту священно-безмолвствующих». И дальнейшие разработки его учения были тоже не академическими какими-то студиями, а рождались в ответ на новые нападки на исихазм. Победа паломизма означала также и победу монашеской партии. После сильного латинского влияния XII и XIII века теперь ведущим интеллектуальным фактором развития византийского общества станет консервативное влияние монашества. И не только, собственно, византийского. Исихазское делание, как развитие византийского общества, станет консервативное влияние монашества. И не только, собственно, византийского. Исихазское делание, которое распространялось в монашеских

миссионерского распространения христианства на северо-восток и необычайного расцвета культуры и искусства в православных землях в XIV-XV веках. И преподобный Сергий Радонежский, святитель Стефан Пермский, и митрополиты Алексий и Киприан Киевский, святители Московские, и Феофан Грек, и преподобный Андрей Рублев, и Дионисий, и преподобный Нил Сорский, и преподобный Максим Грек, и многие-многие другие, все они члены Исихасского интернационала. В Византии же беднейшим представителем монашеской партии был сам император Иоанн VI Кантакузин, один из самых образованных и просвещенных людей своего времени. Но, тем не менее, его симпатии принадлежали к монашеской партии, что еще раз показывает, что ошибка считать монашескую партию темными, невежественными обскурантистами. До 1341 года Кантакузин был великим доместиком, то есть премьер-министром императора Андроника III Палеолога, его названным братом. Потом, как мы помним, он принимал участие в гражданской войне против правительства патриарха Иоанна Калеки, а потом он 7 лет был правящим императором, а с 1354 года его подросший зять Иоанн V вынудил своего царственного тестя уйти в отставку. Иоанн Кантакузин удалился в монастырь, принял постриг под именем Иосаф. И в этом качестве он прожил почти 30 лет, оставаясь самым уважаемым политическим деятелем империи. Он написал знаменитую историю, которая является одним из главных источников по описываемому периоду. Написал ряд богословских работ в защиту исихастов. И, кроме того, ценя его мудрость и богатый жизненный опыт, император неоднократно призывал его в гущу политических событий для совета по всем главным вопросам. Ни с чем не сравнимое влияние монаха Иосафа окончилось лишь его смертью в глубокой старости. Он скончался в Пелопоннесе в 1383 году. Вторым известным представителем монашеской партии того времени является Филофей Кокин, патриарх Константинопольский. Правил он два раза, с 1354 по 1555 год и потом с 1664 по 1776. По происхождению Филофей был иудеем из Салоник, который сознательно обратился в христианство уже в сознательном возрасте. До того, как стать патриархом Константинопольским, Филофей занимал митрополитическую кафедру Гераклея. Это доказывает, что в его период уже практиковался перевод с одной кафедры на другую. Он был известным политическим деятелем и писателем, который сыграл очень важную роль как в византийской, так и в русской истории. Именно по его настоянию на Русь отправился болгарин Киприан, ставший митрополитом киевским и одним из самых прославленных святых иерархов на Руси. Кроме того, Филофей известен как видный агиограф. Именно он канонизировал своего друга и учителя Григория Паламу и составил его житие. Ну и также необходимо упомянуть преподобного Николая Кавасилу, который скончался, точная дата неизвестна, когда-то после 1387 года. Известный и очень известный византийский мистик, гуманист и филантроп XIV века. Начал он свою карьеру в качестве секретаря императора Иоанна Кантакузина, был дипломатом, получил блестящее классическое образование. Поначалу все его считали таким же латинофроном, как и Дмитрий Кидонис. Однако Кавасила увидел истинное православие паламизма и не отступал от него всю жизнь. В 1354 году его выдвинули кандидатом на патриарший престол, но избрали тогда Филофея. Николай Кавасила остался верным своему покровителю Иоанну Кантакузину, ушел в отставку вместе с ним, посвятив себя в богословие. Известно, что уже в весьма солидном возрасте он постригся в монахи, но священный сан так и не принял, и всю жизнь оставался в этом смысле мирянином и принадлежал к славной восточной традиции богословов-мирян. Богословские труды свои он писал прежде всего для мирян, не считая, что мистик должен непременно уходить из мира. И святой Николай, это очень зациклен на самим себе, и истинная христоцентричная жизнь находится в мире, а не в бегстве от него. Самая известная книга святого Николая Кавасила – это «Моя жизнь во Христе» и другая – «Объяснение божественной литургии». Кроме этих книг, ему принадлежат еще несколько слов или проповедей, посвященных различным святым и Богоматери. А, соответственно, мы можем сделать вывод, что он был пострижен в чтецы, так имел право проповедовать в церкви. Труды святого Николая Кавасила написаны чрезвычайно элегантным классическим греческим языком, но в то же самое время они дышат свежестью и простотой. По словам Геннадия Схалария, они являются жемчужиной церкви. Влияние его было весьма значительным. Он нашел связь между мистикой и миром, между гуманизмом и православным преданием. Лучшим учеником святого

0: Николая Ковасила был Симеон, архиепископ Солунский, скончавшийся в 1429 году. Симеон является автором полнейшего символического объяснения церковного здания. В полемике против латинян его отличает предельно мирный и взвешенный тон. И хотя он твердо стоял против римских нововведений, но стремился к подлинному взаимопониманию между сторонами. Симеон был активным и милосердным епископом, чрезвычайно любимым своей паствой. Когда он скончался, через 6 лет после того, как город был продан венецианцам, его оплакивали не только греки и итальянцы, но даже и иудеи. И ту легкость, которой турки захватили Салоники в следующем году, многие объясняли чувством отчаяния, которое овладело горожанами после смерти любимого архиепископа.
1: В эфире «Радио Град Петров» была запись лекции профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.
3: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
4: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В исполнении камерного оркестра «Коллегиум дель арте» прозвучал концерт для двух гобоев, двух кларнетов и оркестра до мажор Антонио Вивальди.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня в очередной программе «Призвание» находится директор школы номер 3. Представьтесь, пожалуйста, нашим радиослушателям.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Хижевский Александр Ярославович, директор 3-й школы Петроградского района Санкт-Петербурга, школа коррекционная.
0: Помимо вот такого названия «Школы номер 3» Петроградского района, есть название «Школа новых возможностей». Что это значит?
1: Ну, это был мой такой проект перед тем, как я заступил на должность. И зная о том, что это все-таки школа с особенностями, да, для детей с особыми потребностями, хотелось вселить надежду в каждого родителя, в каждого учителя и в то же время и ребенка, чтобы у них сформировался путь, именно конечный путь успеха. Поэтому этот ключ «Школа новых возможностей», там, где реализуются новые способности у детей, которые в итоге приходят к конечному результату, к успеху их. Освоение образовательной программы, достижение каких-то личностных результатов. Ну и, возможно, у родителей, которые пришли уже с проблемой в наше образовательное учреждение, появилась надежда, что их ребенок станет успешнее.
0: Судя по почетной грамоте Министерства просвещения Российской Федерации за многолетний добросовестный труд и значительные успехи в сфере образования, у вас все получается. Вы уже директором 10 лет.
1: Да.
0: А какой путь вы прошли перед тем, как взять на себя вот такую очень трудную ношу?
1: Вы знаете, это, наверное, вот одному Богу известно, почему я там оказался, но изначально я вообще поступил в военно-медицинскую академию. Вот, я поступил, и моя мечта была стать хирургом-травматологом. Я уже поступил, и у меня уже был вызов в Санкт-Петербург. Но и в то же время я поступил в Санкт-Петербургский, тогда еще Институт точной механики и оптики он назывался.
0: А военная академия, простите, была где?
1: В Санкт-Петербурге, военно-медицинская академия.
0: А, то есть там же, да? То есть вы из Санкт-Петербурга?
1: Нет, я сам из Калининграда.
0: Вот, я поэтому...
1: Нет, я и сам из Калининграда.
0: Да, что, вас, значит, потом...
1: Да, из города Потерпел. Советска, это маленький город, Тильзит, где было Тильзитское соглашение подписано, вот, и получилось так, что я поступил и в военно-медицинскую академию, и вот в Институт информационных технологий, механики и оптики, вот, ну и так получилось, так сложилось, не знаю, может быть, повлияло на то, что как раз эра была информационных технологий, только-только появлялись компьютеры, и почему-то мне хотелось, вот, может быть, и в этом ключе попробовать, ну и было принято решение все-таки остановиться на информационных технологиях. Но в душе внутренняя вот эта вот частичка помочь, да, то есть людям, да, то есть быть полезным, да, скажем так, она у меня еще и где-то внутри живет. И, наверное, так сложилось, что у меня папа был директором советского кинотехника в свое время, мама была заведующей детским садом, хотя я не хотел вообще быть директором. Вот. И получилось так, что я работал еще тогда в другой школе заместителем директора и уже хотел поменять свою деятельность. Вот. И заканчивая тогда уже третье высшее образование, вот педагогическое, я как дефектологический...
0: А третье это какое?
1: Дефектолог. Я, да. Угу. Вот. Было предложение, я, конечно, очень долго думал, уже думал, что отказываться. И тогда с отцом поговорил, царство ему небесное, он сказал: «Саш, говорит, отказаться ты всегда можешь, как бы. У тебя была мечта, иди за этой мечтой, вот, и попробуй, потому что всю жизнь будешь потом жалеть о том, чего ты не совершил». Ну, это мы все так говорим. И я все-таки шагнул вперед. Школа была, одной из самых, скажем так, не запущенных, а, ну, трудных, да, то есть трудных.
0: Простите, а вот хронологически все-таки вы побывали и индивидуальным предпринимателем в сфере спорта, насколько я понимаю. По крайней мере, в интернете вот я нашла такую информацию.
1: Нет, я... Это мое просто хобби. Вот, да, я... Когда был еще вот у себя в городе, да, то есть я был капитаном команды сборной по баскетболу, вот, и должен был пойти в спорт, вот, но так вот получилось, вот, что я пошел вот все-таки... работать, скажем так.
0: Но вы накопили столько знаний и столько информации для того, чтобы вот действительно быть руководителем такого непростого учреждения, где учатся дети с особенностями развития – это коррекционная школа. Расскажите, пожалуйста, чем же она вообще отличается от нормальной школы и как воспринимают родители попадание в такую школу и насколько это психологически тяжело согласиться с тем, что ребенок твой нуждается именно в таком образовании?
1: Во-первых, это сейчас одна школа стала одной из лучших в России, да, то есть я сейчас не побоюсь этого слова сказать, для детей с задержкой психического развития у нас, да, то есть идет направление, и с многофункциональными нарушениями зрения. И вот этот вот десятилетний путь, именно создавая трудный путь, создавая условия нахождения детей, комфортные условия для работы педагогов, оборудовая все как бы материально-техническими средствами, подбирая профессиональных специалистов, которые готовы работать в команде и помогать. Ну и самое главное, наверное, вот знаете, как бы было очень, не могу сказать, что было легко. Да, то есть и готов ли был бы я опять, если бы мне предложили как бы, да, пойти руководителем, потому что это очень было тяжело, но, наверное, все-таки вот этот вот спортивный дух, да, и вот капитанский такой вот стержень, да, что собрать вокруг себя команду, которая готова будет помочь родителям, да, и всем тем, кто оказался вот в такой ситуации, где детям нужна была помощь, это вот все-таки, наверное, надо дать должное, для меня основным фактором было. И вот эта мотивация, вот, как вы говорите, да, ну, как вы усовершенствуете, да, то есть как бы невозможно стоять на месте, потому что сейчас наше образование, оно быстрыми темпами меняется, да, и ты тоже должен меняться, ты должен тоже быть компетентен в каких-либо там направлениях, в рамках обучения, развития образования, создания всех условий, новых каких-то техник, приемов, решения каких-то кейсов, которые именно способствуют для того, что это был мой такой проект перед тем, как я заступил на должность, и зная о том, что это все-таки школа с особенностями, да, для детей с особыми потребностями, хотелось вселить надежду в каждого родителя, в каждого учителя и в то же время и ребенка, чтобы у них сформировался путь, именно конечный путь успеха. Поэтому этот ключ – школа новых возможностей, там, где реализуются новые способности у детей, которые в итоге приходят к конечному результату, к успеху их, освоение образовательной программы, достижение каких-то личностных результатов. Ну и, возможно, у родителей, которые пришли уже с проблемой в наше образовательное учреждение, появилась надежда, что их ребенок станет успешнее. Ситуация, где детям нужна была помощь, это вот все-таки, наверное, надо дать должное, для меня основным фактором было. И вот эта мотивация, вот как вы говорите, да, ну, как вы усовершенствуетесь, да, то есть как бы невозможно стоять на месте, потому что сейчас наше образование, оно быстрыми темпами меняется, да, и ты тоже должен меняться, ты должен способствовать для того, чтобы у детей было там светлое будущее, и чтобы они были, вот я всегда говорю, успешными, да, чтобы они чувствовали нужными, да, в системе нашего современного общества, и это очень важно. Поэтому ты проходишь путь постоянного обучения. Я просто люблю учиться, это, наверное, видно, да, и сейчас вот буду как раз-таки писать диссертацию на тему профессионального выгорания педагогов и руководителей образовательных учреждений, потому что это вот тоже немаловажно. Ну, я всегда говорил, что педагоги, да, и руководители – это альтруисты, да, то есть мы не идем, наверное, там за какими-то большими наградами, признаниями, да, то есть в первую очередь мы идем для того, чтобы помочь родителям, помочь детям. А остальное – это уже, как говорится, остается за кадром. Поэтому ты вот стараешься, идешь, обучаешься, учишься, да, и становишься каким-то, ну, нужным человеком для тех же детей, которые ходят к тебе в образовательное учреждение.
0: Как вы подбираете своих коллег, специальных мастеров по психологии, по коррекционной, да, вот технологии? Кого вы выбираете в своих коллег?
1: Вы знаете, наверное, для меня сейчас несколько факторов, которые вот уже я могу сделать вывод, собираются в один фактор, да, когда я провожу собеседование. Ну, первое, да, это понятно же, что уровень компетенции каждого специалиста, чтобы был опыт. Конечно же, мы все как руководители, я думаю, что это не только руководители образовательных учреждений, но и всех направлений руководящих, это компетенция, да, чтобы он понимал те задачи именно в образовательной сфере, если мы говорим, да, про образовательные учреждения, которые необходимо выполнять. Он был компетентен именно в широкоформатном подборе материала, чтобы донести его детям. Но и, наверное, вот сейчас могу сказать, одним из самых главных факторов является это заинтересованность, чтобы у человека была мотивация, у будущего там, педагога либо специалиста была мотивация что-то сделать, привнести, изменить. И вот когда есть у человека мотивация, тогда, конечно, и мне, как руководителю, проще, потому что это вот как цепная реакция. Один смотивировал другого, третьего, четвертого, и у нас получается комплекс мер, что мы готовы поменять, сделать так, чтобы вот именно комфортно было, да, и детям, да, и родителям. Да и мы и сами друг друга себя мотивируем тогда, что у нас не рутинная работа, а она такая интересная становится.
0: А если критерий именно по работе с людьми с особенностями развития? Существует ли определенный какой-то документ, который допускает работать с такими людьми?
1: Ну, конечно же, да, в любом случае люди, которые идут ко мне в школу, да, это специалисты, которые работают в сфере коррекционного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. И есть те люди, у которых, конечно, есть опыт, да, и они уже имеют и переподготовку, и прошли различного рода курсы, и багаж знаний, некоторые даже уже и с образованием психологическим. Ну, а есть те, кто именно готов повысить свой уровень, куда мы непосредственно отправляем через систему повышения квалификации, через Академию постдипломного педагогического образования, которая у нас в Санкт-Петербурге находится, отправляем либо в Герцена, да, то есть если есть у нас квота на повышение квалификации по определенным направлениям, мы направляем через наш методический информационный центр, проходит обучение, да, то есть по работе с данной категорией детей, ну и, соответственно, начинают проходить именно путь. Мы очень хорошо работаем и с Центром помощи семье и детям, да, то есть у нас есть Центр здоровья, где проходит, ну, в Петроградском районе, и он в каждом районе есть этот Центр здоровья, в рамках которого можно получить какую-то там переподготовку и, в принципе, и помощь, да, то есть консультацию не только там педагогам, но и родителям, вот. Ну и после этого, то есть мы уже, как говорится, привлекаем уже к педагогу, к работе.
0: У вас есть много методических трудов как раз по плану работы, образования вот таких детей. Скажите, пожалуйста, какова же главная альтернатива, чтобы не выгорать педагогам? Вот вы пишете сейчас диссертацию, что самое главное в этом?
1: Вы знаете, такой философский вопрос, да, на который можно долго рассуждать. Вот. Но, наверное, одно из самых значимых, да, таких моментов профессионального выгорания – это, ну, любовь, наверное, к своей работе. Да, потому что иногда, зачастую, люди находятся не на своем месте. Да, и для них работа – это вот как от звонка до звонка. Отработал? Да, и ушел, и хорошо. А те люди, которые вот, которым нравится, да, то есть которые вот помогают, которые создают вокруг себя какую-то там атмосферу, в которой можно развиваться, да, то есть у них с этим проблем нет. Ну, это первый, наверное, такой момент. Сейчас я просто не могу сейчас прям так быстро сообразить. Но и тут еще, понимаете, и внутрикорпоративное, наверное, эстетическое такое сообщество должно быть среди своих коллег, потому что каждый коллега должен быть человеком, который будет мотивировать тебя к совершению каких-то там действий, потому что если ты уже в безмотивационном пространстве находишься, да, то есть у тебя это быстро выгорание будет происходить, а если все-таки, как бы мы всегда говорим, что наше дело, мы плывем в одной лодке, да, это помощь, это забота, это воспитание, это какого рода там мотивация, мотивация друг другом, то, наверное, все-таки вот именно от коллег вот зависит.
0: Мы находимся, да, с вами в студии православного радио «Град Петров», и, конечно, вопрос вытекает отсюда следующий. Наверное, вы воспринимаете как верующий человек свою работу как служение.
1: Да, это однозначно. Да, это однозначно, потому что я думаю, что это мне, наверное, не то, что как данность, это, наверное, мой такой духовный крест, да, вот, который мне по силам, в принципе, нести, и я думаю, что одному Богу известно, да, что, на что я как бы способен. Не просто я так оказался в данной школе, да, в данном месте, и даются такие возможности для того, чтобы помочь детям. Поэтому все-таки духовная составляющая, это вот, наверное, которая направляет меня, одна из главных сил. Кстати, вот возвращаясь о профессиональном выгорании, как бы вот духовная составляющая тоже должна быть непосредственно одним из ключевых таких моментов, которая будет фигурировать, да, в ряде мотиваций для педагогов и всех остальных.
0: «Мир без границ», «Я и другой» — это вот такие лозунги, можно сказать, которые освещают еще одну вашу очень трудную работу с инфонами, то есть с детьми мигрантов, которые приехали и пытаются говорить по-русски и получать образование, некоторые не зная вообще ни слова по-русски. Вот как эта программа у вас проходит в школе?
1: Вы знаете, да, то есть это дети-инофоны, да, которые приехали из других государств. Вот. И одним из направлений, как раз-таки в рамках предметных областей ОДНКР и основ духовной культуры, да, и ОРКС православной культуры, это вот понимание, внимание традиций и духовности, да, которые у нас у россиян существуют. Вот, мы и проводим непосредственно все вот и мероприятия совместно с Петроградским благочинием, где заинтересованные наши святые отцы проводят всякие творческие конкурсы, творческие встречи, материалы, где дети с удовольствием участвуют, да, и узнают о культуре. Тем самым они рассказывают и о своей культуре, потому что все-таки вот этот вот это взаимодействие, да, духовное, ну, как говорится, Бог един, да, и он у нас в сердце, да, вот, и поэтому каждый сквозь призму своей духовно-нравственной культуры может поделиться, это первый момент. Второй момент о том, что когда приезжают и другие, из других государств, да, родители, и к нам попадают эти дети, у нас именно в рамках классного коллектива идет взаимодействие непосредственно со всеми, и педагоги, и классные руководители, если это в начальной школе, да, они сформируют, в первую очередь, они формируют дружный коллектив, да, то есть формируют коллектив без национально-расовых каких-то закономерностей, потому что это, ну, мы все люди, дети, да, то есть мы все должны друг друга понимать, ценить, уважать, помогать. Это первый момент. Ну и второй момент — это существует ряд мероприятий, направленных как раз-таки на именно взаимодействие в рамках семейного клуба, куда приходят родители, и в рамках там кулинарного дела у нас готовят свои традиционные блюда, да, и знакомятся со своей культурой. Детям это очень интересно, и как нашим детям, да, это и те, кто приехал. Вот. Именно в рамках воспитательной работы, да, у нас проходят встречи, да, где вот недавно проходило мероприятие, где каждый показывал свои костюмы, да, и танцевал, да, и знакомился именно с культурой своих народов. Кто-то рассказывал в стихах. Это очень интересно, и тем самым, как бы, мы говорим о том, что границы нашей большой России и нашей Родины, они очень велики, каждый со своей традицией, каждый со своей историей. Это, об этом тоже нужно знать. И эти традиции нужно уважать, как бы ценить, и дети становятся тогда наполнены о том, что, как бы, как раз таки и другие, да, есть уголки нашей замечательной Родины, в которых есть своя культура, свои традиции.
0: Ваш малый корабль, ваша школа плывет в бушующем житейском море. Вот эту вот атмосферу, которую вы пытаетесь создать, она может быть разрушена при выходе ваших воспитанников вот в этот вот в житейскую карусель. И здесь очень важна поддержка родителей. Понятно, что вы боретесь за души детские, а находите ли вы контакт с родителями?
1: Да, на самом деле, вот как ни странно звучит, в первую очередь мы работаем с родителями, да, то есть потому что, ну, мы и так уже работаем с определенной категорией детей, которым нужна помощь, да, то есть и отрабатывая именно те задачи с детьми, мы и включаем их и в работу с родителями. время, потому что у нас очень мощная создана служба сопровождения, в которую уходят педагоги-психологи, в рамках которых они проводят консультации, да, с родителями, ну, не только с детьми, но и с родителями, говоря о именно тех трудностях. Я не люблю слово «проблемы», да, то есть я говорю, что это трудности, которые мы вместе с вами можем преодолеть, если будем выполнять ряд тех рекомендаций, которые дают специалистов. Вот. У нас есть родительский совет, да, то есть это такой мощный родительский совет, в который входят от каждого класса родители, в рамках которого я его веду. Этот родительский совет, который всегда может задать напрямую мне любые вопросы, начиная от проблемы в школе до личного какого-то характера, потому что я пытаюсь показать о том, что все-таки школа — это то открытое место, как я говорю, что свободный микрофон, когда родитель может свободно прийти, рассказать о своей проблеме, и если это в моей компетенции, я всегда включаюсь, ну, все-таки как мужчина, я всегда говорю, а в основном женщины приходят, да, я готов поставить свое плечо для решения любой сложности вопроса, для того, чтобы у них появилась вот эта вот надежда и успех в решении их задач с их ребенком, потому что все-таки у меня школа 9 лет, да, то есть 9 классов, вернее, вот, и вот эти 9 лет пролетают очень быстро. И самое главное, правильно вы говорите, задача – это выпустить совершенно грамотного, зрелого, социально благополучно адаптированного ребенка, потому что вот в нашем современном обществе вот это, ну, одно из самых главных задач, потому что все-таки мы формируем генетический код здорового поколения, да, то есть те, кто все-таки будет нести наше, скажем так, бремя, да, то есть все наши те задачи, которые выстраиваются на протяжении долгих веков в нашей культурной столице Санкт-Петербурге.
0: Вот у вас уже 10 лет опыта выпускников. Находят ли потом ребята свою реализацию? Куда они потом могут пойти после девятилетки?
1: Да, это, вот в этом году как раз-таки это первый мой юбилейный выпуск был, потому что вот как я набирал в первый класс детей, и вот сейчас они выпустились. Вот, да, после окончания у нас почти 100% статистика поступлений, ну, что ребенок продолжает свое обучение, а вот 80% у нас поступают в колледжи наши в Санкт-Петербурге, и где-то вот 20% продолжают обучение там, в 10-11 классе. Но вот в Санкт-Петербурге сейчас существует программа 24 специальностей, и в каждом колледже, в котором эта программа существует, вот на сайте Комитета по образованию можно уточнить, что дети, сдавшие 2 экзамена, могут поступить без экзамена в колледж, если они удачно прошли эти экзамены в своем образовательном учреждении и продолжат обучение по 24 специальностям. В любом колледже, кто реализует эту программу. Ну, либо уже досдавать еще 2 экзамена и поступить в тот колледж, который они хотят. У нас очень сейчас в Санкт-Петербурге мощная платформа и сильная система вот профобразования. Ну, мы сейчас вообще и повышаем систему профобразования, потому что сейчас на рынке труда дефицит профессий, инженерных профессий, да, и хороших специалистов очень мало. Поэтому вот переориентируясь как бы вот в это направление, вот, и развивая эту систему специального, ну, среднетехнического образования, мы вот создаем на базе своего образовательного учреждения некие клубы, да, то есть профориентационные клубы, и на протяжении всего обучения мы создаем вот это профориентированное обучение, особенно мы вовлекаем это все в старшей школе, мы выходим в эти колледжи, на профпробы, мы ходим на день открытых дверей, приглашаем специалистов из разных колледжей для того, чтобы они уже рассказали, как будет проходить обучение и сориентировали по специальностям, которые будут уже непосредственно выбирать наши будущие выпускники. Потому что, наверное, самым главным еще моментом, да, подтолкнуть к правильному решению, да, каждого ребенка, ну, это тоже немаловажно в не могу сказать за все другие образовательные учреждения, но в моем образовательном учреждении у нас идет индивидуальный подход, потому что мы каждого ребенка пытаемся, в каждом ребенке пытаемся найти вот именно ту индивидуальность, которую он может раскрыть, и чтобы его работа была именно той, о которой он, может быть, мечтал. Не зря же говорят, да, о том, что найди работу по душе, и ты не будешь работать ни дня.
0: Можете ли вы сказать, что среди ваших подопечных есть настолько талантливые люди, которые дают фору даже совершенно здоровым своим вот друзьям или такого же возраста юношам или девушкам, ну, которые работают и учатся в обыкновенных школах?
1: Вы знаете, да, я вот сейчас могу твердо и уверенно сказать, потому что, ну, во-первых, да, все-таки у нас специальное коррекционное образовательное учреждение, и я не стараюсь моделировать или показывать детям о том, что мы какие-то особенные. Мы соревнуемся исключительно на равных с нормотипичными образовательными учреждениями. Это очень большая такая планка для меня, ну и для детей она досягаема, потому что, ну, в рамках спортивных мероприятий я могу там даже честно сказать, что мы где-то даже и в первых местах. И это как бы для них такая большая мотивация. В некоторых даже предметных областях мы тоже занимаем, пусть не призовые места, но мы становимся конкурентоспособными такими детьми, ну, в школы, даже не детьми, а школой, где показываем очень достаточно хорошие результаты, потому что даже такой был эпичный случай, вот поделюсь с радиослушателями, что когда грамоты дали, и в грамотах было написано о том, что это, ну, дети с особыми потребностями, дети настолько обиделись, они даже как бы порвали эти грамоты, и мне пришлось как руководителю договариваться, чтобы это были обычные грамоты, потому что для них это все-таки, ну вот они не чувствуют. И вот это вот создание вот этой вот системы, платформы в образовательном учреждении о том, чтобы они не чувствовали, что они какие-то особенные, они обычные дети, для них и дает вот этот вот стимул результата стать успешнее. Вот это вот, я считаю, что это вот одно из, наверное, таких больших моих достижений, вот именно дать понять и педагогам дать понять, что как бы мы со всеми на равных, потому что я как руководитель тоже даже на некоторых, вот если касаемо спорта, да, то есть я вместе с ними там подтягиваюсь, если какие-то мероприятия, я с ними стихи читаю, как бы, чтобы они чувствовали, что мы одинаковые, но все-таки они и тянутся к сильнейшим.
0: А вот ваша духовная устремленность не угасает, встречая различные бюрократические препоны, ведь они все-таки есть.
1: Ну, конечно. Вот. Конечно же, есть. Я думаю, что, понимаете, наверное, мой энтузиазм и моя вера, да, вот с которой я пытаюсь, ну, чисто скажу, вот, наверное, от души, о том, что мне хочется, да, сделать, мне хочется сделать так, чтобы у них все получилось, да, то есть у них все свершилось. Я с этим посылом внутренним иду для решения каких-либо вопросов, ну, где-то, может быть, настойчиво, да, то есть где-то, может быть, так сугубо с большой надеждой, чтобы вот у этих детей все получилось, и мне нужно это показать и донести, потому что за мной стоит там, у меня у нас небольшая, почти там 350 человек, да, школа, хотя она проектная мощность, вот мы запустили в прошлом году новый корпус на 450 человек. Вот сейчас мы добираем, просто открываем новые классы. Я иду с предложением, как будто за моими плечами. Вот дети — это как ангелы. И вот они за мной. И вот эти вот крылья, которые они там распускают, говоря о том, чтобы я шел вперед и достигал каких-то результатов, они меня вот именно мотивируют и стимулируют. И когда у меня получается донести вот этот вот результат, объяснить, что это надо не мне лично, это надо детям, это надо нашему будущему. Вот, наверное, это меня, как бы вот это вот духовный какой-то вот, какая-то сила какая-то мне помогает. И я благодарен каждый день, вот, каждую минуту, что она сподвигает для решения каких-то очень сложных задач.
0: Бог в помощь вашим благородным и таком нужном труде.
1: Спасибо большое.
0: Хочу напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это была беседа с директором школы номер 3, школа новых возможностей, Хижевским Александром Ярославовичем. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.
1: До свидания.

Топелиус. Берёза и звёздочка. Знаю я ещё одну сказку из давно прошедшего времени про мальчика и девочку, которые всю свою жизнь стремились только к одной цели. Многие ли из нас могут сказать то же самое про себя? Около 170 лет тому назад в Финляндии было большое несчастье. Бушевала война, города и деревни пылали, посевы уничтожались, а люди погибали сотнями тысяч от меча, голода и страшных болезней. Повсюду было горе, везде раздавались стоны и вздохи. Куда ни погляди, только и видно было, что слезы, кровь да пепел. И те, кто дольше всех старались не терять надежды, под конец не знали, на что и надеяться. Бич Божий разразился над страной со страшной силой, и то ужасное время никогда не забудется. Вследствие стольких несчастий многие семьи рассеялись. Одних увели в неприятельскую страну, другие бежали в необитаемые леса или в далекую Швецию, и жена не знала, где ее муж. Брат не знал, где сестра, а отец и мать не знали, живы ли еще их дети или умерли. Во время этой долгой войны в числе многих других были уведены также двое маленьких детей, брат и сестра. Их увели в далекую чужую страну, где они нашли приют у добрых людей. Года шли, брат и сестра росли, и жилось им хорошо. Но при всем своем благополучии они не могли забыть отца с матерью и родины. Когда распространился слух, что в Финляндии мир и что все, кто хотел и мог, имели право вернуться туда, то детям стало слишком тяжело оставаться в чужой стране, и они стали просить, чтобы их отпустили на родину. Люди, приютившие их у себя, улыбнулись и сказали: «Отпустить вас на родину? Глупенькие дети, да знаете ли вы, сколько идти надо? Более 100 миль. Нам это все равно, — отвечали дети, — лишь бы нам идти на родину. Но разве не нашли вы у нас новую родину? У нас все есть в избытке. Вы едите вкусные блюда, пьете молоко, у нас есть теплая одежда, вы живете в красивых комнатах, и вас окружают добрые люди, которые любят вас от всего сердца. Чего же вы еще хотите?» «Да, — отвечали дети, — но мы хотим идти на родину. В вашей стране большая нужда и недостаток во всем. Вам придется жить в большой бедности, мох будет служить вам постелью, жилищем вашим будет шалаш из ельника, холод и ветер постоянно будут преследовать вас, и древесная кора будет вашим хлебом насущным. Ваши родители, сестры и братья, и все ваши друзья давно уже умерли. Стараясь найти их следы, вы найдете лишь следы волков, которые рыскали по сугробам, возвышающимся над тем местом, где некогда стояло ваше жилище». «Да, — отвечали дети, — но мы хотим идти на родину. Но ведь 10 лет прошло с тех пор, как вас увели оттуда. Тогда вы были маленькими неразумными детьми. Брату было 5 лет, а сестре 4 года. Теперь вам всего 15 и 14 лет, и вы совсем не знаете света. Все забыли вы, и дорогу на родину, и даже своих родителей. И как вы забыли их, так и они забыли вас». «Да, — сказали дети, — но мы хотим идти на родину». «Но кто покажет вам дорогу туда?» «Бог, — отвечал мальчик. Кроме того, я помню, на дворе моих родителей стоит большая береза, на которой поет много хорошеньких птичек при восходе солнца». «А я помню, — сказала девочка, — что вечером сквозь листву березы светит звездочка». «Глупенькие дети, — сказали им чужие люди, — то, о чем вы просите, — глупость, которая повела бы вас к погибели, и детям запретили думать об этом». Но чем больше им запрещали, тем более дети думали о своей родине, и делали они это не из-за непослушания, а потому что желание вернуться к себе на родину овладело ими всецело и непреодолимо.
Наконец, в одну лунную майскую ночь мальчик, который не мог сомкнуть глаз вследствие дум, сказал своей сестре: «Ты спишь?» «Нет», — отвечала она, — «я не могу спать. Я все думаю о нашей родине». «Так же, как и я», — сказал мальчик. «Давай свяжем наши вещи в узел и бежим отсюда. Мне все кажется, что я слышу голос Божий, который постоянно говорит мне: «Иди домой, иди домой». А что Бог велит, то не может быть грехом». «Да», — сказала сестра, — «и они потихоньку ушли». Ночь была чудная. Луна обливала своим светом дороги и тропинки. Некоторое время дети шли молча. Наконец девочка сказала: «Знаешь, брат, я очень боюсь, что мы не найдем дорогу на родину». Брат сказал: «Будем постоянно направляться на северо-запад, туда, где заходит солнце в середине лета. Там наша родина. А когда мы увидим на дворе березу, сквозь листву которой светит ясная звездочка, то мы можем быть уверены, что нашли наш дом». Через некоторое время сестра опять сказала: «Знаешь, брат, я так боюсь, что дикие звери или разбойники нападут на нас». «Бог защитит нас», — ответил брат. «Разве ты не помнишь молитвы, которые учили нас дома, когда мы были маленькими? Куда бы я ни направил свой путь на свете, судьба моя в руках Божьих». «Да», — сказала девочка, — «и Бог пошлет своих ангелов, чтобы вести нас по чужой стране». И вот они бодро пошли вперед. Мальчик вырезал себе из молодого дуба хорошую палку, чтобы защитить себя и свою сестру. Но никакой беды с ними не случилось. Раз пришли они к перекрестку. Две совершенно одинаковые дороги шли в разные стороны, и дети не знали, которую из них выбрать. Вдруг они услыхали пение двух маленьких птичек на дороге влево. «Пойдем», — сказал брат, — «вот наша дорога, я это слышу по щебетанию птичек». «Да», — сказала сестра, — «эти птички непростые, это Божьи ангелы, которые преобразились в птичек, чтобы указать нам путь на родину». Они пошли дальше, а птички летели перед ними, перелетая с ветки на ветку, но так, чтобы они могли спокойно следовать за ними. Дети питались лесными ягодами и фруктами, пили студеную ключевую воду, а ночью спали на мягкой постели из мха. И им казалось удивительным, что куда бы они ни пришли днем, они находили пищу. Где бы им ни приходилось останавливаться вечером, они находили место для отдыха. Они не могли себе обещать днем, они находили пищу. Где бы им ни приходилось останавливаться вечером, они находили место для отдыха. Они не могли себе объяснить этого, но каждый раз –

северу. Лето стало приходить к концу, и в лесу стало холодно. Девочка спросила: «Не видать ли теперь наши березы?» «Нет еще», — ответил мальчик. Страна, по которой они теперь шли, имела уже другой вид. До сих пор они все шли по большим равнинам, тогда как теперь на каждом шагу встречали холмы, горы, реки и большие озера. Девочка спросила: «Как мы перейдем через высокие горы?» «Я понесу тебя», — отвечал мальчик, и он нес ее. Опять девочка спросила: «Как переправимся мы через быстрые реки и через большие озера?» «Мы будем грести». И он греб, и они переправлялись через реки и озера, так как, к какому берегу бы они ни подходили, везде находили они лодку, точно нарочно для них приготовленную. Но некоторые реки мальчик переплывал со своей сестрой. И плыть им было легко, как водяным птицам. Ангелы в образе птичек летели около них и облегчали им путь. Однажды они с раннего утра все шли, не отдыхая, и очень устали. К вечеру пришли они к одинокой избе, которая была только что отстроена на том самом месте, где сгорела старая изба. На дворе стоял ребенок и чистил репу. «Дай нам репку», — попросил мальчик. «Войдите», — отвечал ребенок, — «мать накормит вас». Услышав ответ, мальчик захлопал в ладоши и стал обнимать и целовать ребенка, плача от радости. «Чему ты так радуешься, брат?» — спросила удивленная девочка. «Как мне не радоваться?» — отвечал мальчик. «Ведь этот ребенок говорит на языке наших родителей. Теперь можно начать искать нашу березу и звездочку». Они вошли в избу, где их ласково приняли. Хозяева спросили их, откуда они шли. Мальчик отвечал: «Мы пришли из чужой страны и ищем наш дом. Но мы не знаем другой приметы, как только той, что на дворе стоит береза, в ветвях которой утром поют птички, а вечером сквозь листву этой березы светит ясная звездочка». «Бедные дети», — грустно сказали хозяева, — «на земле растет много тысяч берез, а на небе светит много тысяч звезд. Как же найти вам в таком множестве вашу березу и вашу звездочку?» Дети отвечали: «Бог укажет нам». «Разве не привели нас его ангелы по длинным-длинным дорогам на родину? Ведь мы почти уже дома». «Финляндия велика», — сказали хозяева и покачали головой. «Но Бог еще больше», — отвечал мальчик. Поблагодарив хозяев, брат с сестрой снова отправились в путь. Теперь им уже не надо было больше есть и спать в лесу, так как они переходили от одного жилища к другому, и хотя повсюду была большая нужда, они везде находили убежище и кусок хлеба, все жалели их. Но ни березы, ни звездочки они не находили. Переходя с одного двора на другой, они искали их и находили много берез и много звездочек, но не те, которые они искали. «Ах», — вздыхала девочка, — «Финляндия такая большая, а мы такие маленькие. Никогда нам не найти нашего дома». Но мальчик укорял ее и говорил: «Веришь ли ты в Бога?» «Да», — отвечала девочка, — «тогда ты должна знать, что бывали и не такие чудеса. Когда пастухи шли ночью в Вифлеем, то их вела звезда, и нас она тоже ведет, лишь бы мы верили». «Да», — сказала девочка, как она обыкновенно говорила брату, и снова пошли они дальше со светлой верой. Наконец, пришли они раз вечером к одинокому дому. Было это уже на втором году их странствия. Был Троицын день, и пришелся он на конец мая, когда первая весенняя зелень только что начинает распускаться на деревьях. Как только они вошли через калитку во двор, они увидали большую березу с нежной, светло-зеленой листвой, сквозь которую в полусумраке вечера ярко светила звездочка. В это время года вечера уже были такие светлые, что эта звездочка была единственная, которую было видно на небосклоне, так как она была самая большая и самая яркая. «Это наша береза!» — сейчас же воскликнул мальчик.
«Это наша звездочка!» — сейчас же ответила девочка.

девочка. И они бросились друг другу в объятия, благодаря Бога и проливая счастливые слезы. «Вот место, через которое отец вводил лошадей», — сказал мальчик, припоминая. «А я узнаю колодец, у которого мать поила коров», — сказала девочка. «Там, под березой, два маленьких креста. Что это значит?» — спросил мальчик. «Мне так страшно войти в дом», — сказала девочка. «Что, если родителей нет больше в живых? Или вдруг они не узнают нас? Иди вперед, брат!» «Давай послушаем сперва у дверей», — сказал мальчик, и сердце его сильно билось. В горнице сидел старик со своей женой. Собственно, ни тот, ни другой не были стары, но горе и нужда избороздили их лица морщинами. Муж сказал жене: «Да, вот и Троицын день, день, в который Господь ниспослал утешителя сокрушенному сердцу. Нам же нет утешения, мы потеряли всех четверых детей, двое спят под березой, двое в неприятельской стране и никогда больше не вернутся к нам. Тяжело под старость быть одним», — жена сказала. «Разве Господь не всемогущ и не всеблагий? Он, который вывел сынов Израиля из пленения, он может и нам вернуть наших детей, если найдет это нужным». «Сколько лет должно было бы быть теперь нашим младшим детям, если бы они были живы?» Отец отвечал: «Мальчику должно было бы быть 16 лет, а девочке 15. Нет, мы не заслужили такого счастья, чтобы снова иметь наших милых детей у нас». В это время отворилась дверь, и в горницу вошли мальчик и девочка. Сказали, что идут издалека, и попросили кусок хлеба. «Подойдите, дети, — сказал отец, — и останьтесь у нас переночевать. Ах, такие были бы теперь наши дети, если бы мы не потеряли их». «Какие славные дети! — сказала жена. — Ах, такие были бы и наши, если бы они были живы и были бы с нами!» И оба горько заплакали. Тогда дети не могли больше скрываться. Они со слезами бросились к отцу и матери в объятия и воскликнули: «Разве вы не узнали нас? Мы ваши милые дети, и это Господь чудесным образом привел нас к вам из чужой страны!» Тогда родители прижали их к своему сердцу с неизъяснимой любовью, и все бросились на колени, чтобы возблагодарить Бога, который именно в Троицын день послал им такое утешение. Потом дети рассказали им про свою жизнь, а родители рассказали им о себе. И хотя как с той, так и с другой стороны было много горя, но оно было как будто совсем забыто и превратилось в большую радость. Отец радовался, видя своего сына таким мужественным и сильным, а мать не могла налюбоваться на свою дочку и, гладя ее темные волосы без конца, целовала ее цветущие щечки. «Да, — сказала мать с детской радостью, — недаром две чужеземные птички так весело пели сегодня на березе. Я так и думала, что должно случиться что-нибудь хорошее». «Я знаю этих птичек, — сказала девочка. — Это два ангела в образе птичек. Они все время летели впереди нас и указывали нам путь, а теперь они радуются вместе с нами, что мы нашли, наконец, наш дом». «Пойдем поздороваемся еще раз с березой и звездочкой», — сказал мальчик. «Посмотри, сестра, под березой спят наши брат и сестра. И если бы это были мы на их месте под этим зеленым бугорком, а они стояли бы вместо нас и смотрели бы на нашу могилку, что было бы с нами тогда?» «Вы, конечно, были бы тогда ангелами Божьими», — нежно ответила мать. «Теперь я знаю», — сказала девочка, — «ангелы в образе птичек, которые показывали нам дорогу и которые сегодня в ветвях березы возвестили о нашем возвращении, это наши маленькие брат и сестра, которые спят в могилке. Это они постоянно твердили нам в нашем сердце: идите домой утешать ваших отца и мать. Это они показывали нам путь в необитаемых местах, так что мы не умерли с голоду. Это они приготовляли нам постели из мха, так что мы не замерзли.
И они же приготовляли нам лодки, так чтобы мы не утонули. А сегодня они сказали нам: вот это ваша береза и ваша звездочка среди тысячи подобных им. Бог избрал их и послал к нам в защиту. Благодарю вас, сестрица и братец. Благодарю тебя, Боже. «Да», — сказал мальчик, — «посмотри, как ясно светит звездочка сквозь листву березы. Теперь мы нашли наш дом. Теперь мы не пойдем дальше, сестра». «Милые дети», — сказал отец, — «жизнь человека на земле состоит в вечном странстве к вечной цели. Продолжайте идти вперед, идите с Богом в сердце к вечной цели. Вы бодро шли вперед, имея ангелов путеводителями. О, пусть они и впредь указывают вам путь. Вы стремились к березе, она для вас означала родину. Хорошо, пусть родина будет целью вашей любви и вашей работы всю вашу жизнь. Вы стремились к звездочке, она означает жизнь вечную. Хорошо, пусть звездочка эта светит всю вашу жизнь».

0: В исполнении Альфреда Бренделя и Шотландского камерного оркестра прозвучала третья часть концерта для клавира с оркестром номер 20 ре минор Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер сэр Чарльз Маккерас.
1: 28 июня приглашаем по пушкинским местам Юго-Петербургской губернии. Вы посетите дом-музей няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, почтовую станцию и дом станционного смотрителя в Выре, единственный в России музей литературного героя. Увидите усадьбу и музей семьи Ганнибалов, Воскресенскую церковь в Суйде. Также вы сможете прогуляться по парку усадьбы Набоковых в Рождественно и посетить церковь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенные вблизи поселки Выра. Поездка посвящена памяти Александра Александровича Семочкина. Экскурсию 28 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, в нашем эфире очередная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Слертинская. Творчество Игоря Федоровича Стравинского. Передача первая.
1: Есть великий русский композитор, которого можно назвать полной противоположностью Рахманинову, и который в 20 веке был признан самым крупным музыкальным творцом. Это Игорь Федорович Стравинский. Он оставил наследие поразительное по широте замыслов, разнообразию жанров и многогранности интересов. Его творческий путь продолжался более 60 лет. И сочинения, которые он за это время написал, относятся к абсолютно разным и часто очень неожиданным. Есть музыка, в которой воссоздается Древняя Русь, которая основана на претворении нашего национального фольклора. Есть музыка, которая вдохновлена композиторами прошлого. Есть сочинения на античные мифы и библейские тексты. Есть сочинения на народные сказки и гравюры XVIII века. Он изменчив и неожидан, иногда эксцентричен, часто парадоксален. Но всегда, независимо от жанра, стиля и манеры, которые меняются на протяжении времени, иногда очень быстро меняются, он всегда остается самим собой, узнаваемым буквально с третьего такта музыки, властно подчиняющим себе самый разнородный и не поддающийся материал. Современники, порой с оттенком осуждения, называли его хамелеоном. Мне же кажется, что более справедливо назвать его протеем, потому что внутри он всегда остается самим собой, но представляется совершенно разным, меняющим свой облик и предстающим совершенно иным в разных своих произведениях. Удивительно, но этот величайший мастер XX века первоначально себя совершенно не собирался посвятить музыке. Хотя он родился в музыкальной семье, отец его был знаменитым басом. Это Федор Стравинский, солист Императорского Мариинского театра. И тем не менее, хотя Стравинский впитывал в себя и все театральные впечатления, и окружающую музыку, естественно, проявлял какие-то способности, но учиться он пошел не в консерваторию, а на юридический факультет Петербургского университета. Его он окончил. А вот музыкально-теоретические предметы изучал сначала с композитором Акименко, в общем, неизвестным сейчас. Он занимался педагогикой, давал частные уроки. Потом занимался самостоятельно. И только на протяжении 1903-1905 годов стал брать уроки у Римского-Корсакова. Мы не знаем, какие это были уроки, но, по-видимому, всему понемножку. И теорией, и формами, и свободной композицией. Но вот это осталось его единственной консерваторией. Так что он в своем роде уникальный, великий композитор, который никогда не учился музыке. И его первые произведения написаны под серьезным влиянием музыки Римского-Корсакова. Он заимствовал у него и эту сказочную тематику, которой Римский-Корсаков увлекался в последние годы, и приемы оркестровки очень яркой и красочной, и привлек к себе внимание знаменитого русского деятеля Сергея Павловича Дягилева, который заказал ему его первый балет. Это была «Жар-птица» по мотивам русской народной сказки. Было это в 1909 году. И после этого его сотрудничество с Дягилевым продолжается очень долго и плодотворно. Так он создает для него балет «Петрушка». Я думаю, что это, наверное, самое известное в России произведение Стравинского, потому что его и ставят на сцене, и исполняют как оркестровую сюиту, и часто звучит фортепианное переложение этой оркестровой сюиты, которую очень любят пианисты-виртуозы. И музыка была тоже очень русская, но совершенно другая. Уже не сказочная, как в «Жар-птице», в которой чувствуются отблески как бы оперы Римского-Корсакова о Кощеевом царстве. А музыка совершенно другая. Это тоже народная, но городская. Тут и частушечные какие-то, и цыганские, и другие подобные мотивы. И все это передается в совершенно насыщенном таком виде, что композитор Мясковский в рецензии написал: «Вся музыка его полна такого задора, свежести, остроумия, такого здорового неподкопанного веселья, такой безудержной удали, что все эти нарочитые пошлости, тривиальности, этот постоянный фон гармоники не только не отталкивают, но, напротив, еще больше увлекают». Это было написано после премьеры, которая состоялась в 1911 году в Париже.

следующим балетом, который также был заказан Дягилевым и создавался практически почти одновременно с «Петрушкой», была «Весна священная», которая была тоже посвящена России, но уже не городской жизни конца XIX века, а эта картина, собственно, балет так и называется, «Картина языческой Руси в двух частях. Сценарий Стравинского и Рериха». Так стоит в заглавии издания. И действительно, Стравинский писал это вместе с Рерихом, с которым он познакомился и сблизился, и который помог ему во многом создать этот балет, в котором сюжет как таковой отсутствует. Сам Стравинский излагает содержание «Весны священной» таким образом. Светлое воскресение природы, которое возрождается к новой жизни, воскрешение полное, стихийное воскрешение зачатия всемирного. И вот каково краткое содержание. Рассвет, племя собирается на праздник священной весны, начинается веселье, пляски, игры возбуждают всех, действо умыкания жен сменяется хороводами, потом начинаются молодческие мужские игры, появляются старцы во главе со старейшим мудрейшим, происходит обряд поклонения земле с ритуальным поцелуем земли. Завершает все яростное вытаптывание земли, такой музыкальный номер. Глухой ночью девушки избирают великую жертву. Одна из них, избранная, представ пред Богом, сделается заступницей племени. То есть это произойдет ритуальное убийство, и старцы начинают этот обряд. Господствующей стихией балета стал ритм, гипнотический, все себе подчиняющий. Он царит в необычной, полной стихийной силы музыки, управляет движением согнутых, как бы придавленных к земле людей. Вступление создает картину постепенного пробуждения природы, четкий ритм и возгласы валторно открывают весенние гадания. И заключение – это величание избранной, где господствует страшная, неукрощенная стихия. Опять-таки приведу слова академика Асафьева. Словно тяжелые молоты выковывают ритм, и после каждого удара с шипением вырывается пламя. Взывание к праотцам – это краткое, повелительное, основанное на суровой архаической псалмодии обращение, и кульминация – великая священная пляска, в которой безраздельно господствует стихийный могучий ритм и предельное динамическое напряжение. Премьера «Весны священной», состоявшаяся в 1913 году в Театре Елисейских полей, привела зрителей в шок. Публика свистела, смеялась и шумела. Чтобы усмирить разошедшиеся страсти, Дягилеву пришлось несколько раз гасить свет в зале, и все же утихомирить публику не удалось. Спектакль прервался. Однако наиболее чуткие любители музыки поняли не только ее новизну, но и ее ценность. Кстати, не исключено, что Дягилев был очень доволен этим скандалом, потому что, как ныне известно, скандал всегда способствует популярности. И вот Стравинский вспоминал: «Я не имел возможности судить об исполнении во время спектакля, так как покинул зал после первых же тактов, которые сразу вызвали смех и издевательство. Выкрики сначала единичные, потом слились в общий гул. Скоро шум стал таким, что нельзя было уже ничего разобрать. Я должен был держать Нижинского, имеется в виду Вацлав Нижинский, который был балетмейстером в этом спектакле. Я должен был держать Нижинского за платье. Он был до того взбешен, что готов был ринуться на сцену и устроить скандал». Конец цитаты. Но один из критиков, который ругал балет и писал об его абсурдности, тем не менее в конце статьи вдруг парадоксально высказал очень проницательную мысль. Композитор написал партитуру, до которой мы дорастем только в 1940 году.
И действительно, «Сейчас весна священная» считается одним из лучших сочинений Стравинского. И на фоне того, что мы слышим в музыке 20 века, она ничуть не пугает, не удивляет и не ужасает.

после этого, казалось бы, такого достаточно предсказуемого восхождения, Стравинский вдруг резко меняется. Потому что следующий его балет «Пульчинелло» написан на музыку, в основе которой лежат рукописи Пергалези. То есть и музыка, и само либретто созданы по мотивам неаполитанской сказки начала XVIII века. После Пульчинеллы новый резкий переход до строгий музыкальный конструктивизм в балете «Аполлон Мусоед». Здесь все основано на танцах, на танцевальных формах эпохи Люли, то есть Людовика XIV Франции. И тут еще, может быть, можно было проследить какой-то логический ход, но вот следующий его балет – это совершенно новый поворот. Это «Поцелуй феи», который он пишет в память Чайковского. И музыка во многом использована, именно опирающаяся на музыкальный язык Чайковского. И тут вот и появляется мнение критики о том, что Стравинский – это хамелеон.

Естественно, он пишет не только балеты. Он создает совершенно новые жанры, оригинальные, именно собственные, им самим придуманные. Это байка про лису, петуха, кота да барана. Это история солдата. Это свадебка, которая Стравинским самим определена как балет, но на самом деле является какой-то смесью балета с кантатой. Он обращается к опере, и в опере он тоже использует самые разные сюжеты. В частности, комическая опера «Маура» по пушкинскому «Домику в Коломне». А опера «Похождение повесы» использует в качестве сюжета гравюры английского художника Хогарта, гравюры 18 века. Так что это совершенно другой мир и другой тип музыки. Он пишет и симфонии, симфонические произведения. Одно из крупнейших его сочинений – это опера-оратория «Царь Эдип», где странным образом использована трагедия Софокла, но текст пишет Жан Кокто, известный французский деятель, и при этом опера идет на латыни. Хотя, казалось бы, очень странное соединение древнегреческого автора, французского сценариста и русского композитора. А все вместе идет на латыни, но это замечательное произведение, одно из величайших.

0: Дорогие друзья, закончилась очередная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Слертинская, посвященная творчеству Игоря Федоровича Стравинского. В передаче прозвучали фрагменты балетов «Петрушка», «Весна священная» и «Поцелуй феи» и оперы «Царь Эдип» Игоря Федоровича Стравинского.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.
0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества-Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Традиционно в Петербурге называли особняками даже очень богатые дворцовые здания, потому что в столице государства дворцами можно было называть только жилища членов императорской фамилии или других владетельных персон. В отличие от всей остальной России, где дворцом могли назвать и жилище купца. И вот одним из тех зданий, которые в 20-м столетии называли дворцом, а до этого он всегда числился особняком, было жилище, построенное на рубеже 1790-х годов Воронцовым для своей супруги Ирины Ивановны и своих детей на Фонтанке, ныне участок 21. Тогда это был классический особняк с колонным портиком, с проездом во двор и входом из-под арки этого проезда. И многие считают, что это было строение, принадлежавшее к Варенге. Но, скорее всего, это построил кто-то из людей его круга. Может быть, это был Николай Александрович Львов, с которыми Воронцовы были в близком знакомстве и также были знакомы со многими его друзьями. Ирина Ивановна, быстро овдовевшая, в общем-то, хозяин дома не дожил до окончания строительства, в середине 1790-х уехала за границу, имея в виду здоровье своего маленького сына Ивана Илларионовича, и продала этот дом одному из близких к Екатерининскому двору лиц Дмитрию Львовичу Нарышкину при его женитьбе на Марии Антоновне Святополк-Четвертинской. Когда молодые въехали во дворец, большую оду на новоселье написал Гаврила Романович Державин. Мария Антоновна Нарышкина известна сегодня даже гораздо лучше, чем ее супруг, потому что она была официальной фавориткой императора Александра I, и в этот дом, который как раз на рубеже XIX века приобрел особый блеск, многие стекались не только, чтобы полюбоваться замечательной красавицей или послушать разговоры, отличавшиеся особым юмором ее супруга, но и для того, чтобы привести в порядок свои дела, увидать хоть издали императора или цесаревича Константина Павловича, который тоже любил бывать в этом доме. У Марии Антоновны Нарышкиной от Александра была дочь София и еще сын Эммануил. И вот к тому времени, когда Софии надо было выходить замуж, отчасти для того, чтобы вывозить ее в свет, Нарышкины покупают соседний дом для того, чтобы устроить там большой столовый зал, парадный кабинет хозяина и большой танцевальный зал. Вот этот танцевальный зал сохранился до нашего времени, расписанный фресками, украшенный замечательными барельефами на темы Троянской войны, соперничества великих властителей из-за красивой женщины. Само оформление зала, назначение его как место, окружавшего эту замечательную красавицу Марию Антоновну Нарышкину, которую спустя полвека описал в «Войне и мире» Лев Николаевич Толстой, которая, конечно,

Академию. И вот описание дворца того времени оставлены нам многочисленными посетителями Нарышкинской академии, в том числе известным мемуаристом Никитенкой. Он описывает, что приходили не только на самый концерт академии, но и на репетиции. Для того, чтобы полюбоваться коллекциями художественными хозяина, купленными в Италии, Австрии, Германии. Там, куда не попадал обычный петербуржец, но где смогли побывать высокие хозяева этого дома. В 1834 году в этом доме Петербургское дворянское собрание давало большой бал в честь совершеннолетия цесаревича Александра Николаевича, будущего императора Александра II. Тогда сняли не только Нарышкинский двойной дом, но и соседний особняк Абазы и устроили зал еще под временным навесом во дворе. Этим занимался молодой, но уже известный архитектор Александр Брюлов. После смерти супруга оказалось, что Мария Антоновна почти разорилась. Дочь ее, Марина, вышла замуж. Сын Эммануил, в общем, тоже нуждался в деньгах. И поэтому мать и сын продают свой дворец, этот участок на углу Итальянской улицы, следующим владельцам. Дальнему родственнику хозяйки, Льву Александровичу Нарышкину. Он собирается сделать этот дом обиталищем своей любимой дочки Софьи Львовны, и приглашает лучших архитекторов 1840-х годов Николая Ефимова и Бернарда Симона для того, чтобы отделать интерьеры и фасады. Наконец, два разноплановых по фасадам дома Нарышкина приобретают общее лицо уже в модном тогда стиле итальянского ренессанса с большими арочными окнами второго этажа, с обильной лепниной, и тогда утрачивается колонный портик. На месте въездной арки появляется роскошный вестибюль, и, видимо, этот вестибюль строил как раз Николай Ефимов, потому что это очень похоже на работы Ефимова по оформлению нового Эрмитажа. Замечательная мраморная лестница, мраморная отделка стен, верхняя галерея является своеобразным музеем для демонстрации прекрасных мраморных статуй. А вот Бернардо Симон оформлял большую анфиладу гостиных фасада, где хозяйка дома Софья Львовна и ее матушка, еще молодая Ольга Станиславовна Нарышкина, принимали многочисленных гостей в своих салонах. Они были музыкальны, они были очень светскими дамами. Известно, что Софья Львовна любила домашние спектакли, и даже когда уже была не первой молодости после смерти супруга, устраивала детские спектакли для своих маленьких внуков. Здесь родились четверо дочерей и сын Софьи Львовны Нарышкиной, вышедший замуж за Петра Павловича Шувалова. Этот молодой человек делал прекрасную карьеру и к началу 1860-х годов занимал видное положение в петербургском обществе. Но он имел смелость критиковать в своем письме императору Александру II методы освобождения крепостного крестьянства. Не сам факт освобождения, а именно методы, которыми это было сделано. И поэтому впал в немилость и фактически был выслан из страны. Перед отъездом Шуваловы написали своеобразное завещание, распределив свои многочисленные имения, свои доходы, и в том числе этот дом передавая своему сыну, ну а другие имения деля между ним и своими дочерьми, которые выходили замуж за графа Бобринского, князя Долгорукова и тоже нуждались в хорошем содержании. Им было, видимо, тяжело покидать этот дом, который они отремонтировали незадолго перед отъездом. Молодой архитектор Роман Бернгард возвел тогда беломраморной лестницей роскошный лепной купол. Даже современники и даже мы, потомки, не совсем понимаем, как это внешне отягощенное многочисленной лепниной сооружение может так легко парить над мраморными колоннами верхнего вестибюля. Тогда были оформлены комнаты для Софьи Львовны Нарышкиной в дворовом флигеле, замечательная круглая гостиная, кабинеты, большой парадный кабинет хозяина, и тогда большая столовая дома со стороны итальянской была оформлена в Шуваловский музеум, где висели многочисленные полотна, были расставлены статуи, но кроме них –

0: стояли мягкие диваны и кресла для того, чтобы владельцы и гости могли полюбоваться этими художественными сокровищами семейства. И вот этот уютный и такой модный дом Шуваловы покидают фактически навсегда. Возвращаются туда только в начале 1870-х годов, закончивший немецкий университет, их сын Павел Петрович. Женится он на знаменитой петербургской аристократке Елизавете Владимировне Борятинской. Княжна Борятинская происходила из семьи начальника кавалергардского полка, была внучкой военного министра, и семья Шувалова знаменита своими государственными деятелями точно так же, как и, например, фельдмаршалом Александром Борятинским, родным дядюшкой хозяйки. Но для молодых отделывается новая квартира в первом этаже, очень светлая, современная. В ней устраивается в большом салоне даже театр, отделывают его лепными композициями с театральными масками, потому что Елизавета Андреевна привыкла к шумной жизни дома своих родителей. Но здесь это невозможно. Ее супруг, который был близким человеком к великому князю Владимиру Александровичу, был человеком мнительным, был человеком странных взглядов, и он наполнил, например, большой танцевальный зал старыми предметами, превратив его буквально в склад мебели. Иногда, правда, ее выносили, и тогда использовали большой зал как теннисный корт. То есть никаких балов дома. С другой стороны, Елизавета Владимировна была желанной гостьей во Владимирском дворце, и, собственно говоря, светской жизни в Петербурге ей с ее многочисленной роднёй, конечно, хватало. Хозяин дома вынужден был уйти с военной службы по состоянию здоровья в середине 90-х годов. Тогда он занялся своими коллекциями и устройством дел своих лысвинских пермских заводов. Но в начале 20 века он скончался. Это было незадолго перед русско-японской войной. И Елизавета Владимировна тогда стала, как было свойственно ее характеру, активно заниматься общественной деятельностью и, собрав санитарный поезд, отправилась на поля русско-японской войны. Женщина была удивительного мужества, и даже в Первой мировой войне, в следующей войне, в ее судьбе, она и то ездила на поля военных действий тоже с этими санитарными поездами. Она была знаменитой петербургской благотворительницей, участвовала в организации так называемых кустарных складов, то есть мест, где собирались произведения мастеров народных промыслов. И она устраивала благотворительные учреждения на окраинах Петербурга, в гавани, за Нарской заставой был приют, которому она попечительствовала. И много она делала в системе общин сестер милосердия России, Русского Красного Креста. Но и светскую жизнь она восстановила в этом доме. Здесь ставили замечательные спектакли, которые остались в мемуарах современников. Например, на лестнице режиссер Александринского театра Азаровский поставил «Горе от ума». А в Большом зале она давала знаменитые балы и банкеты, которые имели названия, которые потом повторяли в Москве и по всей России. То бал в цветных париках, то бал в белом и черном. И многочисленные фотографии этих собраний украшали страницы журнала «Столица и усадьба». К счастью, Елизавета Владимировна смогла перевести часть своих капиталов за границу, и при появлении в ее особняке большевиков она уехала за границу и прожила еще пару десятилетий в Германии. А сам дворец, который сначала первые 10 лет был музеем истории отжившего быта, превращен был потом в дом культуры для работников инженерного труда, как тогда называлось, Дитер. И после войны, когда во время блокады туда попала бомба, разрушив дворовые помещения и повредив танцевальный зал, после была проведена реставрация дома, и он стал домом дружбы с народами зарубежных стран. Надеюсь, что скоро новая реставрация этого особняка будет закончена, и мы опять увидим замечательные интерьеры его парадных покоев.
1: Особняки и их владельцы. Особняк Воронцовой, Нарышкиной, Шуваловых. Набережная Фонтанки, дом 21. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй.

На небесех да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коегожда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечшася,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховни смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты, бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Твоим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечании лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедайтеся Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нащиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающий, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла и сио Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всям не прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 104-е зачало послания к римлянам, отрывки из 10 и 11 глав.
1: Братья, Писание говорит, «Всякий верующий в Него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас? И так вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, меня нашли, не искавшие меня. Я открылся не вопрошавшим о мне. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. И так спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал.
0: Послушайте 41-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 11 главы.
2: Сказал Господь, кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его, за то, что они не покаялись».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь ходил и проповедовал. Господь исцелял. Господь призывал людей в Царство Небесное. Но были люди, которые осуждали Его. Были люди, которые препятствовали Ему. Были люди, которые говорили, не слушайте Его. Он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского и так далее. И вот Господь говорит о таких людях. «Кому уподоблю род сей?» Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свиреле, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорит, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить». О чем же речь в этом месте из Священного Писания? Речь идет о том, что мы с вами, люди, слишком часто бываем зациклены на своих проблемах, на своих бедах. И бывает так, что когда рядом с нами кто-то плачет, мы не плачем, а наоборот радуемся тому, что горе случилось не у нас. И наоборот, когда у кого-то радость, мы с вами начинаем завидовать и думать опять-таки о себе, о том, что почему это не у меня радость, а у кого-то, и начинаем плакать. Делаем все наоборот. Для христианина очень важно, иметь возможность и уметь по-настоящему сострадать страждущим и радоваться с радующимися. Что же здесь произошло? Здесь произошло то, что люди, которые приходили к Спасителю, которые видели чудеса, которые Он творит, могли бы догадаться, что не мог бы этот человек, если бы он не был от Бога, творить таких чудес. Но что их интересовало? Их интересовало следующее, что вот исцелил в субботу, формальность нарушил, ай-яй-яй. А сам факт того, что исцелил, чудо совершил, что Бог проявил себя, уже никого не интересовал. У нас тоже так порой бывает. Мы слишком много внимания обращаем на формальности и забываем о том, что на самом деле где-то рядом мы можем не увидеть или не услышать голос Божий. И находили обвинения, что вот пришел Иоанн праведный, говорили в нем бес, а пришел Господь наш, про него говорили, что вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Люди искали повода не для спасения, а для того, чтобы осудить. В итоге сами оказались осужденными. Будем мы, братья и сестры, очень внимательны к этому. Не будем спешить кого-либо осуждать. Не всегда мы понимаем, почему человек так поступает, почему он так делает. Особенно, если через человека является сила Божия. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Почему Господь начал укорять целые города? Вот именно потому, что фактически они согрешили именно тем, что называется хулой на Духа Святого. Что это такое? Сын человеческий пришел к нам в виде человека, в виде просто простого земного человека. И узнать в нем Бога воплощенного было сложно. И поэтому то, что люди соблазнялись, это можно было понять по-человечески. И Господь тоже к ним снисходит. Но почему Господь так подчеркивает и осуждает грех хулы на Духа Святого? Вот именно потому, что Дух Святой в этом мире является во всей силе Божества. И, соответственно, тот человек, который отвергает явное действие Божие, становится противником Богу. Вот почему Господь так осуждает эти города, в которых были явлены силы Его. Там, где Господь явил именно силу Божию, потому что по тем или иным причинам люди этих городов явно стали отвергать Бога. Будем внимательны, братья и сестры, к тому, что происходит вокруг нас. Иногда Господь являет Себя в жизни тех или иных людей не так, как мы считаем. Он должен был бы явить Себя. Но мы должны готовы быть признать свою неправоту. И, как я уже говорил, не спешить никого осуждать. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 23 июня, 10 июня по старому стилю, Православная Церковь празднует память нескольких святых, живших в IV веке. Сегодня совершается память мучеников Девы Антонины и воина Александра, пострадавших в 313 году, и священномученика Тимофея, епископа города Пруссы в Вифинии. Епископ Тимофей проповедовал веру Христову при императоре Юлиане Отступнике, был заключен в темницу и обезглавлен. В этот день вспоминается также преподобный Феофан Антиохийский. Он происходил из языческой семьи, в юности женился, но его супруга вскоре умерла. После ее смерти Феофан уверовал во Христа, крестился и принял монашество. Он проповедовал среди христиан Антиохии, обличая распутство и убеждая вести целомудренную жизнь. Узнав об одной блуднице, Пансимине, которая многих отвратила от пути спасения, преподобный Феофан стал молиться о ее исправлении. Надеясь на помощь Божию, он взял у своего отца много золота и убедил Пансимину оставить распутство и выйти за него замуж. Ради выгодного брака Пансимина согласилась стать христианкой. Феофан настаивал ее в вере и, приняв святое крещение, Пансимина, по молитвам святого Феофана, полностью переродилась, раздала все богатства, поселилась рядом с кельей преподобного и стала вести жизнь подвижницы. Через несколько месяцев, в 369 году, она скончалась в один день со своим наставником. В этот день мы вспоминаем также святителя Воссиана, епископа Лавдийского. Воссиан был сыном правителя Сиракузской области. Для получения образования отец отправил его в Рим. Там юноша разыскал христиан, так как давно стремился узнать об их вере, и принял крещение. Спасаясь от гнева отца, Воссиан бежал из Рима в Равенну к своему родственнику-епископу Урсу, который вместе с Амвросием Медиоланским посвятил Воссиана во епископа города Лодии на севере Италии. В Лодии святитель Воссиан выстроил прекрасный храм во имя святых апостолов. Он часто обменивался письмами со святым Амвросием Медиоланским и присутствовал при его блаженной кончине. Святитель Воссиан мирно скончался в 409 году, прослужив в архиерейском сане 35 лет. В сонме русских святых сегодня прославляется преподобный Силуан, схимник Киево-Печерский. Он сподобился от Господа обильных духовных дарований, особого молитвенного дерзновения к Богу, постоянной радости о Господе, прозорливости и дара чудотворений. Жил преподобный в конце XIII – в начале XIV века. Его мощи покоятся в Феодосиевых пещерах. В этот день в 1609 году совершилось обретение мощей святителя Василия Рязанского. Сегодня же установлено празднование собора рязанских святых. Святитель Василий жил в XIII веке и был сначала епископом Муромским. Однако жители Мурома восстали против своего архипастыря, обвинив его в грехе блуда. Древняя летопись указывает, что святитель после продолжительной молитвы вышел к реке Оке, распростер на воде свою епископскую мантию и встал на нее, держа в руках икону Пресвятой Богородицы Муромской. Таким чудесным образом, шествуя по водам, он прибыл в Рязань, где был с почетом принят рязанским князем и народом. Пастырское служение святителя Василия пришлось на время татарского нашествия на Русь и продолжалось всего 10 лет. В 1295 году святитель Василий Рязанский мирно отошел ко Господу. Через 300 лет, в период смутного времени, были обретены нетленные мощи святителя и совершено его церковное прославление. Другой праздник, совершаемый 23 июня, собор сибирских святых, приурочен ко дню памяти святителя Иоанна Максимовича, митрополита Тобольского, одного из самых выдающихся просветителей, духовных писателей и миссионеров Русской Церкви. В сонме новомучеников и исповедников российских 23 июня прославляются священномученики Николай Динариев, Василий Победоносцев и мученик-мирянин Павел Парфенов, пострадавший в 1918 году. Также сегодня совершается память священномученика Тимофея Ульянова, принявшего мученический венец в 1940 году. Священномученик протоиерей Николай Иванович Динариев был первым настоятелем церкви усекновения главы Иоанна Предтечи в селе Данево Рязанской губернии. Церковь была построена в 1897 году на средства прихожан. Отец Николай прослужил в ней более 20 лет. Почти сразу после революции в 1918 году священномученик был арестован и расстрелян вместе со священником Матфеем Рябцевым у стен городского кладбища города Касимова. Священномученик протоиерей Василий Победоносцев служил в Троицком соборе города Каменск-Уральского в Пермской губернии. Во время революции он был уже в преклонных годах. В 1918 году, 10 июня по старому стилю, отец Василий был зарублен большевиками. Ему отсекли голову и погребли в общей могиле. Священномученик Тимофей Константинович Ульянов родился в 1900 году в крестьянской семье Воронежской губернии. С 17 года служил псаломщиком в Вознесенской церкви села Сатино-Русское в Московской области. В начале 30-х годов был рукоположен в иерее к этой церкви. Арестовали отца Тимофея в 37-м году, приговорили к 10 годам лагерей. В начале священномученик находился в тюрьме города Серпухова, а затем его отправили в Нижнеамурский исправительно-трудовой лагерь, находящийся в городе Советская гавань в Хабаровском крае. Там 23 июня 1940 года священномученик Тимофей Ульянов умер в лагерном лазарете от истощения. Наш церковный календарь продолжается чтением жития святителя Иоанна, митрополита Тобольского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святитель Иоанн, в миру Иоанн Максимович, родился в городе Нежине в 1651 году. У его отца Максима Васильевича и матери Ефросинии было 7 сыновей, из которых Иоанн был старший. По окончании Киево-Могилянской коллегии, позже преобразованной в Киевскую духовную академию, будущий святитель был поставлен при ней учителем латинского языка. Тогда же, в 1680 году, он принял в Киево-Печерской обители монашество и углубился в подвиг внутреннего делания. С общего согласия братства молодому иноку поручили ответственное послушание проповедника. С того времени и начал раскрываться его исключительный талант красноречия. Святой Иоанн придавал особое значение внутреннему религиозному самопознанию. Сразу же определилась и главная тема его жизни – как человек должен свою волю согласовать с волей Божией. Ответить на этот вопрос святой попытался в своем труде, изданном в конце его долгой подвижнической жизни, под названием «Илиотропион» – «Подсолнечник» или «Сообразование человеческой воли» с божественную волею. В 1685 году святого Иоанна отправили с посольством в Москву. Там патриархом Иоакимом он был назначен наместником Брянско-Свенского монастыря, подчиненного тогда Киево-Печерской лавре. Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский, в 1695 году, незадолго до своей кончины, назначил иеромонаха Иоанна архимандритом Черниговского Елецкого монастыря и наметил его своим преемником по кафедре. Святитель Иоанн благоговел к памяти святителя Феодосия, веруя в силу его молитвенного предстательства пред Господом, и по своей вере получил благодатное исцеление от тяжкой болезни по молитвам святителя Феодосия. В самый разгар болезни ему явился святитель Феодосий и сказал: «Служи завтра, и будешь здоров». На другой день святитель, совершенно здоровый, к удивлению всех, отслужил божественную литургию. Чудо исцеления святителя Иоанна послужило началом чествования святителя Феодосия как благодатного угодника Божия. 10 января по старому стилю 1697 года патриарх Московский и всея Руси Адриан с собором епископов хиротонисал архимандрита Иоанна во епископа Черниговского в Большом Успенском соборе Московского Кремля. По вступлению в управление епархией епископ Иоанн создал при Черниговской архиерейской кафедре коллегиум, подобно Киевской академии. Ввиду высокого уровня богословского образования и воспитания школа святителя Иоанна получила широкую известность. По существу, это была первая семинария в России, по образцу которой стали открываться духовные семинарии в других епархиях Русской Церкви. Тогда же святитель открыл типографию, в которой он и его преемники издали много сочинений духовно-нравственного содержания. Жизнь святителя Иоанна светилась высокими добродетелями, особенно же смирением. Она отобразилась и в его творениях: «Нравоучительное зерцало», «Богородица Дева», «Толкование на 50-й псалом», «Толкование на Отче наш», «Духовные мысли» и многие другие. Известна связь святителя Иоанна со святой горой Афон. Он принимал особенно горячее участие в судьбе русских насельников святой горы, оказывая им существенную материальную помощь в те тяжелые годы. Сохранилась его архиерейская грамота в русском Пантелеимоновом монастыре, свидетельствующая об его отношении к святогорцам. 14 августа по старому стилю 1711 года святитель Иоанн по возведению в сан митрополита прибыл на кафедру Тобольскую всея Сибири. Святитель неустанно заботился о просвещении своей епархии. Там он продолжил дело, начатое в Чернигове, усовершенствовал школу, открытую его предшественником, знаменитым миссионером святым митрополитом Филофеем, продолжил апостольскую проповедь среди язычников Сибири, обратив ко Христу многие тысячи людей. В Тобольске он вновь приступил к издательскому делу, использовав созданную в Чернигове типографию. О жизни святителя в Сибири летописец говорит: «Был тих, скромен, благорассудлив, о бедных сострадателен, милостив. Часто он помогал людям, тайно, а иногда в одежде простого инока, приносил в дома нуждавшихся щедрую милостыню со словами: „Примите во имя Иисуса Христа“». Его дом в Тобольске всегда был открыт для всех нуждавшихся в помощи и слове утешения. Даже в день представления 10 июня по старому стилю 1715 года святитель Иоанн после божественной литургии, как это было в обычае у него и раньше, устроил в своем доме трапезу для духовенства бедняков и сам прислуживал за столом. Затем, простившись со всеми, святитель удалился в свои покои и во время благовеста к вечерне скончался в молитве, стоя на коленях. Святитель был погребен в пределе святителя Иоанна Златоуста Тобольского Успенского собора. Святитель Иоанн издавна чтится в Сибири. Ввиду многочисленных чудес и давнего местного почитания святителя Иоанна, в 1916 году русская церковь установила празднование памяти святителя в день его представления. Память о святителе Иоанне бережно хранят сибиряки и все верующие русские люди. Он и поныне почивает в Тобольском соборе покрова Божией Матери.

0: завершает наш церковный календарь чтение жития святых мучеников Александра и Антонины. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святая Антонина происходила из города Крадамна в Малой Азии. Как христианку ее привели к правителю Фисту, который уговаривал святую поклониться языческим богам, обещая дать почетное звание жрице богини Артемиды. Но святая мужественно исповедала Христа и убеждала правителя отказаться от поклонения бесам в образе идолов. Фист приказал бить святую по лицу и заключил в темницу. Мученица все время пребывала в молитве, ничего не пила и не ела, но однажды услышала глас Божий: «Антонина, подкрепись пищей и будь мужественна, я с тобой». Когда ее вновь привели к правителю, мученица продолжала твердо стоять за христианскую веру и обличать язычников. Правитель решил отдать святую деву на поругание воинов, но Господь внушил одному из них, святому Александру, спасти мученицу. Он спросил разрешения войти к деве, чтобы склонить ее исполнить волю правителя. Святой Александр предложил мученице надеть его одежду и бежать. Святая Антонина устрашилась, но Господь повелел ей согласиться. Надев плащ воина, она, никем не узнанная, вышла из своего заключения. Посланные Фистом воины нашли святого Александра одного. На вопрос правителя он не отвечал ни слова и был предан истязаниям. По внушению Господа Иисуса Христа, святая Антонина тоже предстала пред Фистом. Им обоим отсекли руки, затем обмазали смолой и бросили в яму, где пылал огонь. Когда огонь потух, яму засыпали землей, чтобы христиане не могли собрать даже костей мучеников. Но правитель был тяжко наказан за свои злодеяния. Возвратившись домой, он онемел, не смог ни пить, ни есть, и после семидневных тяжких мучений умер. Святые мученики Александра и Антонина скончались 3 мая по старому стилю 313 года, но их память принято праздновать 10 июня. Мощи святых были перенесены в Константинополь и положены в Максимовом монастыре.

В исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского прозвучала стихира русским святым на мелодию «Подобно доме Евфрафов».

церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище. В Ладейном поле прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 82-й годовщине Свирской победы. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В канун недели третьей по Пятидесятнице празднования Собора Санкт-Петербургских святых 20 июня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в Андреевском соборе. Его высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Василеостровского округа протоиерей Евгений Шагенов, настоятель иерей Артемий Наумов с клиром и другие священнослужители. За усердные труды во славу Святой Церкви были награждены иерей Артемий Наумов правом ношения палицы, иерей Сергий Бартулев правом ношения набедренника. Храму была подарена икона блаженной Ксении Петербургской. «Поздравляем вас также с воскресным днем и днем небесных покровителей Санкт-Петербурга», сказал в ответном слове отец Артемий. Одним из них по праву является апостол Андрей Первозванный, потому что император Петр I вложил частицу его мощей при основании Петропавловской крепости. И вот апостол Андрей, будучи на небесах, несет такое послушание. Верующим раздали иконки петербургских святых. Неделю третью по Пятидесятнице, праздник Собора Санкт-Петербургских святых 21 июня, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Покровском соборе Гатчины. Его высокопреосвященству сослужили епископы Кронштадтский Вениамин, Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, Плесецкий и Каргопольский Александр, Петерговский Силуан, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Гатчинского городского округа протоиерей Владимир Фейер, благочинный Гатчинского районного округа протоиерей Владимир Вафин, секретарь епархиального управления Тихвинской епархии иеромонах Николай Бестужев, духовенство Гатчинской епархии, клир собора и другие священнослужители. Было совершено славление перед иконой собора Санкт-Петербургских святых. Собору была подарена икона всех святых. Епископу Митрофану была вручена панагия. Епископ Петерговский Силуан в связи с 40-летием был награжден медалью апостола Петра первой степени. Настоятель Казанского собора Луги протоиерей Николай Денисенко в связи с 75-летием был награжден орденом преподобного Сергия Радонежского первой степени. За усердные труды во славу Святой Церкви Нина Манида удостоена знака священномученика Вениамина митрополита Петроградского. Владыку приветствовала глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нищедим. В ответном слове владыка Митрофан напомнил, что этот собор после десятилетий разорения созидался трудами недавно почившего настоятеля протоиерея Михаила Юримского, поблагодарил митрополита Варсонофия за совместную молитву и подарил ему набор для помазания. В день 85-летия начала Великой Отечественной войны 22 июня наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин во главе делегации Санкт-Петербургской епархии принял участие в торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище. Владыка возложил цветы к подножию монумента «Мать Родина». Память погибших в годы войны также почтили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, представители религиозных конфессий города. Участники торжественно-траурной церемонии приняли участие во всероссийской акции «Минута молчания». Прозвучал гимн Российской Федерации. Памятные акции прошли 22 июня на Смоленском мемориальном кладбище, на площади Победы у монумента героическим защитникам Ленинграда, в Красном селе у Триумфальной арки Победы, в парке Сосновка у памятника защитникам Ленинградского неба, а также на многих других блохадных и воинских захоронениях и мемориалах. 22 июня, в День памяти и скорби, Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский Ладейно-Польский, принял участие в торжественно-траурных мероприятиях на Невском пятачке, посвященных 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. После минуты молчания и совершения заупокойной литии владыка Мстислав возложил живые цветы к рубежному камню. 20 июня в Ладейном поле прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 82-летию Свирской победы. В праздновании приняли участие благочинный Ладейно-Польского округа игумен Антоний Гутник и настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла протоиерей Михаил Николаев. В рамках памятных мероприятий священнослужители приняли участие в торжественном возложении цветов к памятнику приказу в парке Свирской победы и в праздничных мероприятиях на Петровской площади.
20 июня в субботу Седмицы Третьей по Пятидесятнице

0: Преосвященнейший епископ Гатчинский Лужский Митрофан совершил божественную литургию в храме в честь Валаамской иконы Божией Матери в поселке Терволово Гатчинского района. Его преосвященству сослужили благочинный Гатчинского районного округа протоиерей Владимир Вафин и настоятель храма иерей Александр Алисов. 20 июня, в канун недели Третьей по Пятидесятнице Собора Святых Санкт-Петербургской Митрополии, Преосвященнейший епископ Гатчинский Лужский Митрофан совершил всенощное бдение в храме всех петербургских святых в городе Гатчине. Его преосвященству сослужили благочинный Гатчинского городского округа протоиерей Владимир Фейер и настоятель храма иерей Михаил Самсонов. Книга настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках протоиерея Григория Григорьева «Сказка про Алю и Аля» из серии «Ветер радости» представлена 19 июня в Просветительском центре Феодоровского собора. Настоятель протоиерей Александр Сорокин во вступительном слове отметил, что ко всем регалиям отца Григория, общественный деятель, член Союза писателей России, доктор медицинских наук, доктор богословия, заслуженный врач Российской Федерации, профессор, протоиерей, следует добавить сказочник. Отец Григорий сказал: «Чем важна для меня эта книга? Я ее писал 47 лет, начал в 1978 году. Она была написана буквально за 3 месяца, а дальше перерабатывалась и стала для меня инструкцией по выживанию под черными тучами. Когда они сгущались, я брался за работу над книгой. Большое влияние на нее оказала моя служба на подводной лодке. Если бы в космос отправили, появилась бы и космическая глава». Впервые сказка про Алю и Аля была издана в 1991 году наряду с книгой «Накануне чуда». В прошлом году книгу выпустили 2 издательства. Есть аудиокнига, электронная книга. Аудиокнигу автор записал сам. Отец Григорий рассказал, что в одной из школ Пушкина существует программа приучения детей к чтению. Объявляется книга месяца, детям предлагают прочитать ее и встретиться с автором. Такой книгой стала и сказка про Алю и Аля. Священник поначалу был настроен скептически, думал, что современные дети не интересуются книгами, но результат был интересным. Во встрече участвовали 500 детей с 1 по 6 классы. Было много вопросов про продолжение сказки. Оно существует, работа над ним тоже была начата во время службы на подводной лодке. Книга будет называться «Лунный рубеж». Герои сказки перенесутся на Луну. Это не совсем астрономическая Луна, скорее сказочная. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В последнее время людей спасает любовь, смирение и доброта. Доброта откроет двери рая, смирение введет в рай, а сохранившая любовь Бога узрит. Эти слова преподобного Гавриила Ургибадзе выразили главное в жизни и служении святого старца. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра слушайте на нашем радиопередачи, подготовленные по книге Малхаза Дженори «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Это сборник воспоминаний и свидетельств людей, лично знавших преподобного отца Гавриила, в числе которых известный грузинский актер Давид Георгибиани. Он прочитает для вас эту книгу.
2: Согласно Священному Писанию, зелень, траву, деревья Бог сотворил на 3-й день. Об этом мы можем прочитать в 1 главе книги «Бытие» в стихе 11. Ливанский кедр, чечевичная похлебка, неплодная смоковница, виноградная лоза, исоп, терновый куст – эти и многие другие названия из Библии напоминают о растениях, известных с давних времен. Всего в Священном Писании упоминается более 100 различных растений. Каждый понедельник в 19 часов 15 минут в эфир выходят беседы с флористом Натальей Полтавченко на тему «О чем нам говорят библейские растения». Повторение по вторникам в 11 часов. Ведет передачи Людмила Зотова.
3: Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте! У микрофона Людмила Зотова. Небольшой городок Кириллов находится на северо-западе Вологодской области. Это одно из самых известных мест русского севера. Наше знакомство начинается уже в автобусе при подъезде к городу. О городе, его истории и дне сегодняшнем рассказывает местная жительница, наш экскурсовод Альбина.
1: Мы находимся в Вологодской области. Площадь Вологодской области 145 тысяч квадратных километров. На ее территории разместились бы такие страны, как Бельгия, Дания, Нидерланды, Швейцария, но там 42 миллиона жителей. А в Вологодской области всего 1 миллион 150 тысяч. Область на 70% покрыта лесами. Основные породы – это ели, сосна. 20 тысяч рек и 5 тысяч озер несут свои воды в бассейны трех морей – Балтийского, Белого, Каспийского. В современных границах область основана в 1937 году. Мы находимся в Кирилловском районе. Еще в древности наш край называли Белоозеро, с центром в городе Белозерск. Белозерск находится в 40 километрах отсюда и упоминается в древних летописях под 862 годом. Белозерск стоит на важных водных торговых путях. Здесь шла бойкая торговля пушниной. Путешествие на север было очень опасным, но и очень выгодным. Шли интенсивно миграционные процессы. Строились монастыри, центры духовной жизни. Русской фифаидой назвал эти края прославный писатель Андрей Муравьев. А начало Северной Фиваиде положили два монаха Московского Симонова монастыря Кирилл и Ферапон. Кирилл основал в 1397 году Кирилло-Белозерский монастырь, а Ферапон в 18 километрах от Кириллова основал Ферапонтов монастырь. Ферапонтов монастырь небольшой по площади, но знаменит он тем, что главный храм монастыря, храм Пресвятой Богородицы, расписан известным древнерусским иконописцем Дионисием. И расписан он в 1502 году. И уже более 5 веков краски Дионисия не меркнут. Сохранившиеся фрески во всей России единственные. Он находится под эгидой ЮНЕСКО. А мы уже приблизились к городку Кириллов. Сейчас справа из-за кустов выглянет озеро Сиверское, на котором стоит монастырь. Сифьяр в переводе с финно-угорского означает «глубокая вода». Местами глубина озера достигает 27 метров. Длина озера 6 километров, ширина 3 километра. Оно такое в форме округлой. А мы заехали в слободку городка, которая носит название Обшара. Здесь в старину на Кабацкой горке стоял кабак с гостевыми номерами. И здесь обшаривали местный подгулявший люд и приезжих купцов. Справа купола, стены и башни Кирилло-Белозерского монастыря. Площадь монастыря 12 гектаров. По периметру стены достигает 2 километров. Высота стен 11 метров, ширина 7 метров. Высота самой высокой московской башни, которая справа, 57 метров. Когда-то патриарх Никон назвал этот монастырь «Великой государевой крепостью». Монастырь входил в конце 17 века в тройку богатейших монастырей Руси. Первый – это Троица Сергиева Лавра, второй – Кирилло-Белозерский и третий – Соловецкий монастырь. А мы въехали на самую длинную улицу городка Кирилло. В старину она называлась Большая набережная, а сейчас имени Гагарина. Ее длина 5 километров. А Кирилло-Белозерский монастырь был основан в 1397 году монахом Симонова Московского монастыря Кириллом в миру Кузьма Вельяминов. Из боярского рода Вельяминовых происходил. Рано лишился родителей и воспитывался в семье Тимофея Вельяминова, дядюшки, а Тимофей служил окольничим у Дмитрия Донского. Принял постриг под именем Кирилл в Московском Симоновом монастыре и дослужился там до чина архимандрита. Но не нравился ему уклад жизни в Московском монастыре, суета, интриги. И, молясь в очередной раз Пречистой Богородице, читая Акафист, он услышал глас: «Кирилле, изыди отсюда, иди на Белое озеро, где ты спасешься». И он вместе со своим собратом Ферапонтом, который уже бывал по делам монастыря в этих краях, вдвоем за 700 километров от Москвы пешком пришли на берег Сиверского озера. Купол торчит вот из-за стены. Это Иоанна Предтечий храм. На этом высоком месте вырыли землянку, поставили крест и стали молиться Богу. Пришли крестьяне из окрестных деревень. И уже при жизни Кирилла началось большое деревянное строительство. Кирилл был учеником великого молитвенника за Русь Сергия Радонежского. А Сергий Радонежский всех своих учеников посылал на окраинные земли основывать монастыри, нести православие. В XIV веке север был языческим. Сергий Радонежский был духовником у московских князей, а московские князья также всех направляли, чтобы строили монастыри как крепости, фортпосты. Московские князья здесь скрывались от бунтов, скрывали здесь казну. Монастырь рос и богател за счет вкладов богатых бояр. Сюда, на Богомолье, в 1528 году приехали великий князь Василий III со своей женой Еленой Глинской. И молились они о даровании им наследника. Когда царь родился, Василий III сразу же пожертвовал 1000 рублей. И на эти деньги сразу же были воздвигнуты два каменных храма. Иоанна Предтечи и Архангела Гавриила. Всего на территории монастыря 11 храмов. Самый древний храм в каменном исполнении – Успенский, 1497 года постройки. Кирилл здесь и похоронен. Действующая церковь Кирилла и рака над его захоронением. Монастырь строился как крепость, но выдержал осаду только один раз. В 1612 году польско-литовские интервенты, отогнанные от Москвы Мининым и Пожарским, ринулись на север в поисках московской казны. Так как здесь, помимо братьев 200 человек, было очень много стрельцов и оружия. 6 лет длилась осада, монастырь не сдался. Поляки сожгли Вологду, сожгли Белозерск, Сольвычегодск, Тотьму. Разорили Горицкий монастырь девичий, разорили Ферапонтов монастырь, но эта крепость не сдалась. На 90% было истреблено население подмонастырских деревень. Поляки ушли ни с чем. А это уже стены 1645 года. На восстановление монастыря царь Алексей Михайлович пожертвовал 45 тысяч рублей. И на эти деньги были построены 4 башни угловые. Вот там Московская башня, а перед нами Вологодская башня, ее 136 метров. В плане Московская 16-угольник имеет, эта башня 8-угольник. Внутри полый кирпичный столб, у каждой башни однотипное устройство. А внутри этого столба лестница, ведущая на смотровую площадку. И со всех башен просматривалась вся округа. И враг не мог пройти незамеченным. Следующая башня – Белозерская, а вот эта башня – Кузнечная. Тут была кузница. Все башни по направлению дорог назывались. Это Вологодская на Вологду, Московская на Москву, Белозерская на Белозерск. Строили монастырь местные каменщики, местные крестьяне, не пришлые. Из своего кирпича, так как почва у нас глинистая, обжигом занимались мещане абсолютно многие и поставляли кирпич в монастырь неограниченным количеством. И под руководством строилось нашего крестьянина из деревни Шидьера. Кирилл Серков съездил в Троице-Сергиеву лавру, посмотрел, как там фортификационные вот эти сооружения. И посмотрите, как монументально и величественно стоит монастырь. Не давится, как бы возносится, хотя никаких излишних украшений нет. Он очень прост в своем величии. В 1924 году монастырь закрыли. Но повезло. Здесь сразу же стал музей. По этому разграблению ничего не подвергалось. Ценные иконы увезены были в Эрмитаж, в Русский музей. Но очень много ценностей хранилось в запасниках, в фондах. И сейчас эти ценности достаются, выставляются в экспозициях. И иконы возвращаются из этих хранилищ, этих столичных музеев. На сегодня часть монастыря Иоанновского, вот горка, это действующий монастырь. Там служит 11 монахов. А другая часть – это музей. Вот перед нами это здание современное. Это наш культурный центр, дом культуры. 350 мест, здесь библиотека взрослая и детская, кружки разные.
0: А население 7 тысяч, уменьшается оно с годами? Вот да, люди уезжают, да?
1: Да, работы нет. Раньше у нас был филиал оптико-механического завода.
0: ЛОМО
1: ленинградского. И была работа. Потом это все прикрыли. Работы нет. Поэтому вся молодежь – Череповец. Череповце – наша вся промышленность. Городок Кириллов образовался из-под монастырской слободы. В 1776 году по указу Екатерины II под монастырской слободе был присвоен статус города с названием Кириллов в честь основателя монастыря. Был утвержден и генеральный план городка, по которому в городе должно было быть всего 40 улиц, 4 площади. Высота застройки не должна превышать 6 метров, чтобы ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря был виден со всех сторон. Городок находится в кольце озер. Расширяться в разные стороны он не мог. Был утвержден и герб городка Кириллов. В верхней части два стоящих на задних лапах медведя. Заимствование из Новгородского, так как край принадлежал Новгородской губернии в то время. Деревянная тренога с подвешенным железным клепалом внизу означает полукула. Два перекрещенных железных молота говорит о том, что на территории имеется монастырь. Городок делится на слободки. Вот где мы стоим, это называется парышки. Парышки – это сросшиеся плоды. Улицы, идя параллельно к озерам, сужались. Как бы, ну, сросшиеся плоды. Дальше район Лохта. Это заливчик Сиверского озера. Там жили рыбаки. Ловилась рыба Лохта, название. Следующая Кохань, там у нас по городу проходит старинная северодвинская система. Город окопан у нас рукотворными каналами. Река Шексна. Рукотворными каналами река Шексна вот соединялась каналами, рекой Порозовицей, далее Кубинское озеро под Вологдой, река Сухона, Северная Двина и выход в Белое море. Раньше ведь дорог не было. И все товары прибывали водным путем. И по краям канала были проложены бечевники, бурлацкие тропы. Местное население очень любило работать бурлаками, потому что бурлацкий труд оплачивался очень высоко. Прибывали сюда в основном купеческие барки. Купцов было 33 при основании городка. И купцы торговали с монастырями, поставляли в монастырь строительные материалы, продукты питания. Улочки в городке Кириллов назывались по фамилиям людей, которые жили на этих улицах. Гостинщиковская жили Гостинщиковы, Звездинская жили Звездины, Токаревская жили Токаревы, Голубевская жили Голубевы. И только улицы Веселая и Разгуляевская назывались по тем заведениям, которые стояли на этих улицах. Липам этим уже свыше 170 лет. Городской голова, купец Андреев, захотел сделать место отдыха для горожан. На свои деньги закупил саженцы лип. А липа – это не распространенное дерево на севере. Но липа обладает позитивной энергетикой. По легенде, под липами отдыхала Богородица. И на липовых досках в старину писались иконы. Но не все купцы были довольны его новшеством. Написали жалобу новгородскому губернатору. Это все была торговая площадь. А места на торговой площади стоили от 300 до 500 рублей серебром. тогда как лошадь стоила 39 рублей. Но из Новгорода пришел ответ: садику быть. И место отдыха, так оно и закрепилось. Это в советское время была танцплощадка. И на этой танцплощадке сначала местные жители танцевали под духовой оркестр, а потом под вокально-инструментальный ансамбль. Всем было хорошо и весело. Теперь вот не танцуем. Мы подошли к памятнику «Родина-мать». Мемориал был открыт в 1982 году. На плитах выгравированы и фамилии тех людей, которые погибли из нашего городка. Военных действий на территории нашего Кирилловского района не было. Но, как и везде, народ пострадал. Из 17 тысяч земляков до войны у нас 120 тысяч было населения, а сейчас 15, весь район. Из 17 тысяч земляков, ушедших на фронт, 7 тысяч не вернулось с фронта. А в городок Кириллов стали прибывать эвакуированные. 3 тысячи эвакуированных прибыло в городок Кириллов. 9 детских садов из блокадного Ленинграда, и здесь детишек спасали от голода в кирилловских семьях. 2 госпиталя. И даже базировался 238-й авиаотряд из Петрозаводска, когда враг двинулся в том направлении. Был построен аэродром, а в самом большом помещении монастыря трапезной палате располагался цех по ремонту авиадвигателей. Население здесь в основном было крестьянством. И на фронт поставлялись продукты питания, теплые вещи. Но самым значимым предметом, который поставлялся на фронт, была кирилловская гармошка-тальянка. Ветераны вспоминали, когда игрался кирилловский наигрыш под драку, появлялась отвага идти в атаку, а пуля гармониста не брала. Здесь был развит гармонный промысел. Неподалеку отсюда, в селе Благовещение, располагалась гармонная фабрика. И до войны на этой гармонной фабрике работало до 500 крестьян из окрестных деревень. И выпускались не только тальянки, но также питерки, венки, хромки и баяны. Но в 1000 случилось непредвиденно. В 1963 году фабрика сгорела. Производство решили не восстанавливать. Специалисты разъехались по другим областям. И теперь днем с огнем не сыщешь мастера отремонтировать кирилловскую гармошку-тальянку. Хочется по этому поводу вспомнить стихотворение нашего вологодского писателя Василия Белова. Может быть, в кругу ребят он один угрюм немножко и знаком на первый взгляд лишь с кирилловской гармошкой, но наденет на плечо он гармонь своего клуба, то домой и калачом не заманишь лесорубов. А девчата ни одна позабудет о подушке, душу выплещет до дна в переливистых частушках. И пускай не речист, пусть не боек в разговорах, все расскажет гармонист вологодским перебором. И о синих у лесах, и о девичьих косах, на рокочущих басах, на ладах нежноголосых. Гармонисты у нас еще остались. Культпросвет училище. И в этом культпросвет училище было отделение баянистов, народных инструментов. А сейчас у нас остался колледж культуры, где готовят специалистов по туризму. Гармонистов уже не готовят. У нас есть школа искусств, где есть класс мальчиков, которых учат игре на гармошке. Кириллов изначально был деревянный, но это дома не те. Это дома новострои, вот уже рушатся, а до этого были дома с мезонинами. Вот эта центральная улица городка называется Гостинодворская, застроена купеческими особнячками конца 18-го, начала 19 века. В то время у нас тоже промышленности никакой не было. Вся промышленность у нас состояла из маслоделен, лесопилен, дегтярных мастерских, кожевенных мастерских. Но был в городке пивомедоваренный завод «Северная Богемия». Название. Это маслодельня 18 века купца Валькова. И сейчас это здание используется. Здесь местный пищекомбинат. Очень вкусно пряники пекут и варят фруктовый сахар разных цветов. А добавки-то наши местные, ягоды-то наши. Очень вкусный сахар. Городок очень спокойный, все друг друга знают. На этой торговой площади располагались купеческие деревянные лавки. И привозили сюда товары с деревень. У нас же дерева очень много, и поэтому из дерева делалось абсолютно все. и орудия труда, и средства передвижения. В каждой крестьянской избе стоял примитивный станочек, на котором точились ложки. Ложки съедались за 20 дней, потому что делались из мягких пород дерева. Скопщики ездили по деревням, скупали возами эти ложки, красили, привозили на торговую площадь и продавали уже по другой цене. На этой торговой площади были катания невест в масленичную неделю. Отец на своих деревянных красивых санях привозил невесту, свою дочь. Невеста сидела на сундуке. Съезжались женихи со всей округи и выбирали невесту по размеру сундука. У какой больше сундук, та невеста богаче. Но невеста открывала сундук и демонстрировала шали, показывала, что он у нее не пустой. В каждой избе ценилась прялка. За прялку девочку садили в 5-летнем возрасте. И к 12 годам она уже была искусной пряхой. Прялки красили, изображали на прялках сцены из счастливой семейной жизни, яркие цветы, так как северная природа очень скуда на краски. И прялка считалась оберегом. Климат у нас умеренно континентальный. С продолжительной зимой, со средними температурами минус 18, и с коротким северным летом. Но особенно климат и почвы у нас благоприятны для произрастания льна. Когда цветет лен, на больших площадях у нас очень много было льна. Колхозы базировались на выращивании льна. Как будто синь небес опускается на землю. И только краски Дионисия могут передать переход от бледно-зеленого к нежно-голубому. Из-за льна ткется экологически чистая ткань, которая охолодит летом и согревает зимой. И спасает от радиации. Из-за льна шьются куклы-обереги без лица. Нет ни глаз, ни рта, ни носа. Эти куклы-обереги охраняли крестьянскую избу от злых духов, чтобы в домочадцев не вселяли злые духи. Из-за льна делается нить, из которой наши кружевницы плетут изумительное кружево, подобие морозных узоров на стекле, а плетут они его старинным коклюшечным способом. На специальных приспособлениях, валиках, крепится узор сколок, и посредством деревянных палочек, которые называются коклюшки, выплетается это кружево. Почему они так называются, эти палочки? Когда несколько кружевниц вместе, то они издают своеобразный звук «кок». И в Вологде до сих пор работает объединение «Снежинка», на котором и выпускается наше изумительное вологодское кружево. А в войну кружево считалось стратегическим предметом продажи. На кружево покупались танки, потому что кружево скупали Франция, Англия. Давали задания нашим кружевницам и выплетали кружево, и сдавали, и продавали. У нас развит и гончарный промысел, так как глина у нас в избытке. Целые деревни занимались этим выпуском глиняной посуды. Посуда у нас была обливная, глазурованная, чернолощеная, очень крепкая посуда, которая выдерживает высокие температуры. Она обдается дымом. Был развит и берестяной промысел. Из бересты делали и кузова, но особенно плели лапти. 60 пар лаптей надо было на человека в год. Так что плели абсолютно все. Но особенно плетение очень крепкое было для таких туесов, где хранилась соль. Соль очень была дорогим продуктом. И поэтому для ее плетения выплетались вот такие туеса. Такое было прочное плетение. Вот. И в войну, когда не хватало металла, с берестяными тазами местное население ходило в баню. Вот это купца Симонова особняк. Внизу были торговые лавки. Два входа обязательно было. Главный вход, парадный, и черный вход. Это была монастырь, зона почтения. И поэтому парадный вход всегда был в сторону монастыря. Черный вход сбоку. Принять гостя с черного входа – это значит нанести ему большую обиду. Внизу были торговые лавки, а вверху жили сами купцы. Купцы были небогатые, декоративных этих украшений лишних нет. Были выбраны типовые проекты в стиле классицизма. В плане прямоугольник, но каждый особняк все-таки имеет свою изюминку. Строители брали за основу типовые проекты, но когда строили, они вносили свою лепту. И поэтому каждый особнячок выглядит по-своему. Теперь они сейчас утоплены на метр в асфальт. А раньше они высоко, были цокольные этажи. Там хранились товары купеческие. И поэтому совсем другое было впечатление. И каждый особняк был выкрашен в разные цвета, но обязательно пастельных тонов. И потом улочка выглядела очень нарядной. Мостовые были булыжные, тротуары деревянные. Освещалась керосиновыми фонарями. И то центральные улицы. Купец Симонов завещал городу 239 тысяч рублей. 10 городских бюджетов на то время. Хотя купцы и сами были не очень богаты, но делились городом. Он велел построить гостиный двор. Внизу были лавки, а вверху учреждения Дума, казначейство, управа. В советское время это был дом культуры. Здесь были библиотека, а сейчас эти площади используются как музейные. Здесь был часовой магазин, а сейчас военкомат. И в войну, когда наши земляки уходили на фронт, садили березки. И поэтому этот садик называется Березовый. А еще другое его название – имени коммуниста Андрея Юдовича Костюничева. Был такой у нас коммунист. В 18-м году занимался изъятием излишков хлеба и перераспределением земли между крестьянами. И неизвестные лица его убили. За это сразу же начался красный террор. Сразу же расстреляли в Арсенофье епископа Кирилла Белозерского монастыря прямо тут вот за стенами на горе Золотуха. Убили Серафиму, игуменью Ферапонтова монастыря. Они нашли, кто убил, просто красный террор это начался, вот местку. Двух мещан из городка Кириллова, городского управу, голову Трубникова, офицера Бурлакова, всех сразу же расстреляли, 6 человек. А самого Костюнича похоронили здесь же, вот там вот между березами есть такой серый памятничек. А плиты на сооружение этого памятника взяли из усыпальницы купцов Сизминых. Эта улица в старину называлась Ивановская, так как при въезде стоит храм Ивана Воина. Путешественники подъезжали к городку, они видели еще эти вот приходские храмы.
0: Сейчас они сохранились, действуют?
1: Сохранились, но в разрушенном виде. Ивана Воина там еще как бы восстанавливаться чуть-чуть, идут службы. Это здание священников Бриллиантовых. Это у нас собор Казанской Божьей Матери. Так как не все горожане могли молиться за стенами мужского монастыря. И поэтому для населения был построен 17 век храм Казанской Божьей Матери. Но он в таком состоянии, потому что здесь был винзавод. Выпускалось очень вкусное клюквенное вино. Но уже 20 лет, как винзавод выселен, но храм не восстанавливается, так как музей – это федеральные деньги государственные, а храм Казанской Божьей Матери – Вологодская епархия. И деньги спонсоров. Храм очень красивый был, в форме креста. С той стороны вход, там была колокольня, она утрачена, и два предела было – Андрея Первозванного и Боголюбской иконы. И храм выглядел очень презентабельно, колоннами. Единственное здание, которое вот такое богатое у нас. И такое величественное и монументальное. Если бы его привести в порядок, это было бы красота необыкновенная. А сейчас там службы проходят. Зайти сюда можно, храм открыт. Я здесь родилась. Где родился, там и пригодился.
0: И не было мысли покинуть?
1: Нет, не было.
2: В городе Кириллов на территории Вологодской области побывала Людмила Зотова. До свидания.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач по замечательному произведению Крины Молитвенной отца архимандрита Киприана Керна. Сегодня мы продолжим изучение смысла служб Православной Церкви, а именно суточного круга, то есть того и тем, кому посвящен богослужебно отдельный день недели. В прошлой передаче мы уже видели, что по понедельникам прославляются небесные силы, то есть ангелы, архангелы и все бесплотные силы. Велик и необъясним, премудр и дивен промысл Божий о нас малых, грешных, недостойных, об этом мире тленном и о земле страждущей. «Вначале сотворил Бог небо и землю», повествует медленноязычный и гугнивый Моисей. В самом начале творения, во время создания материи, из которой произойти надлежало видимому миру, создал Бог и небо, то есть мир невидимый, жилище горних сил. Создает, сотворяя из ничего ангелов и материю, призывая из небытия в бытие. И от того времени Господь, благоволивший по безмерной своей любви дать участие в триедином своем блаженстве и другим, привлечь к любви своей и излить ее и на тварь, Господь окружается славой ангелов своих, предстоящих ему умных, то есть духовных воинств. В службе 8 ноября многое раскрывается и объясняется. Церковь щедро предлагает верующим то, что она хранит в своем догматическом сознании. Только трудно отрешиться нам от всего земного и тленного, чтобы приблизиться к пониманию этих дивных тайн.
1: Очистив ум и чувства свои, постараемся мысленно представить себе великую и несказанную красоту и страшную тайну Божией славы. Престол того, кого мы назвать не можем, того, кому имени нет, ибо все имена наши ничто не выражают, того, кто источник всякой жизни, всякого бытия. Он сам назвал себя в разговоре с Моисеем-боговицем «Аз есть мсы» — три буквы, начертаемые по-гречески на крестчатом нимбе православных икон Господа Вседержителя.

0: Вот что повествует нам хранительница древнего благочестия Читьяминия, неизменная спутница нашего уставного монастырского богослужения, о том, как и когда во времени началось это словословие триединого Бога. С момента отпадения в гордость Деницы верный Господу архистратик Михаил возгласил ныне уже никогда не перестающую песнь в честь и славу триединого Бога. Как огонь и свет видится слава Господня, и тысячи тысяч служат Ему, и тьмы тем, то есть великое множество, предстоят пред Ним. И как небо украшено звездами, так вся вселенная просвещена ангелами. Близкое и непосредственное предстояние свету вечному и невечернему придает и особый характер самому существу бесплотных сил. Они бесплотны по сравнению с нами, но вещественны по сравнению с Богом. Существо их эфирно и огнеобразное, как о том повествуют святые отцы наши, тайнозрители, толкователи, писания и богодохновенные богословы, святой Григорий Богослов, святой Иоанн Дамаскин и другие. Соответственно, тому и темные духи, злобы поднебесные, адовые исчадия, демоны не имеют плоти. О них повествует святой отец преподобный Исихий, пресвитер Иерусалимский. Демоны, не имея тел дебелых, лишь помыслами, кознями и обольщениями и себе и нам уготовляют муку. Но если бы эти непотребнейшие не были лишены дебелого тела, то грешили непрестанно и делами, всегда содержа в себе злое произволение, готовое нечествовать. И далее. Ассирианин, то есть враг, будучи сам умной силой, не иначе может прельщать, как пользуясь чем-либо привычным для нас, чувственным. А вот что слышим мы с церковного клироса об ангельской природе. Святой Назианзин Богослов говорит нам об ангелах как об отблесках совершенного света или вторичных светах, а начертанный Феофан именует бесплотные силы зерцалами световидными, как бы показуя, что они, принимая в себе непосредственный свет от самого света, Бога, отражают его нам, как зеркала, и подают нам божественные светлости, просвещают тайно чистым приближением и богоначальным Божьим осиянием. Многократно богослужебные книги называют ангелов вторыми светами.
1: Несмотря на постоянное и непосредственное предстояние Божию престолу, ангелы все же не видят самого Бога и не познают Его совершенно, ибо Бога никто же виде нигде же, единородный Сын, сый в лоне Отчи, той исповеда. В переводе «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Ангелам же дано лишь умное, то есть духовное лицезрение Бога, или видеть Его в том, чем благоугодно Ему проявлять им свое невидимое присутствие, что и выразил Господь в словах. Ангелы, малых детей, на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Бога же никто в Его сущности никогда не мог увидать. Святой Максим, исповедник, поясняет это так. Божество и божественное в некотором отношении познаваемо, а в некотором непознаваемо. Познаваемо созерцаниями о том, что есть окрест Его, непознаваемо в том, что Он есть Сам в себе. Посему-то апостол языков, божественный Павел, повествуя своему любимому ученику Тимофею о великой тайне благочестия, воплощения, говорит о Господе Иисусе Христе, показася ангелам, ибо до сего они Бога не видали, и лишь воплощением Слова Божия увидали они самого Бога, и то в лице раба, и служили Ему в пустыне и в Гефсиманском саду. И много есть других от века утаенных и ангелам несведомых таинств Божьего великого и премудрого промысла. Но все же, тем не менее, ангелы являются свидетелями величайшего события из всех когда-либо бывших и имеющих быть воплощения Божьего Слова. и о преславного чудесе, вестник Божий, предивный Гавриил посылается к Деве Чистой и является свидетелем дивного, безмужного зачатия слова от Девы, зачатия и воплощения Бога Сына, Отца которого он никогда не видал, предстоя вместе со всеми остальными ангельскими воинствами престолу нераздельной Троицы, Отца, Сына и Святого Духа.
0: На вечерний праздник Благовещения поется –

а по-русски «послан был с небес Гавриил Архангел». И, придя в Назарет, помышлял в себе, удивляясь чуду. О, как в вышних непостижимый от девы рождается! Тот, у кого престол – небо и подножие – земля, в утробу девичью вмещается. На него ведь шестокрылатые и многоочитие смотреть не могут. Словом единым от сей благоизволи воплотитеся. Божие есть слово настоящее. Что же я стою и не говорю деве? Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Радуйся, чистое дело. Радуйся, невеста неневестная. Радуйся, мать жизни. Благословен плод чрева твоего. Так служит архангел Гавриил воплощение слова. «Радуйся, Гаврииле, тайновидче Божие воплощение», поет церковь собеседнику Богоматери и Захарии. Гавриилу, таиннику благодати и девы честному обручителю. Великое таинство, первое ангелом неведомое и прежде века соблюдаемое, единому уверюся тебе. То есть великое таинство, даже ангелом первым неведомое и прежде века соблюдаемое, единому тебе, Гавриилу, доверилась. И на следующий день, по Благовещении, церковь возносит хваление и мольбы Гавриилу Архангелу, празднуя его собор, и наш устав отличает особенными литургическими тонкостями этот день. На вечерне, на Господи возвах, поется 11 стихир, больше, чем воскресенье, и присоединяется к 11 стихире стих –

0: то есть делая своих ангелов духами и слуг своих пламенем огненным. Ибо духа своего служебного Гавриила и огненный пламень посылает посланцам, вестникам и слугой к Деве Чистой благовещать велию радости тайну. Бесчисленно воинство небесного царя, величественней во много-много раз любой земной рати. Как небо украшено звездами в ясную июньскую ночь, когда коростель поет во ржи, сверкают зарницы и пахнет цветущей рожью и пылью, так подобно мириадам звезд и царство славы украшено предстоящими Богу небесными воинствами духов, оставшихся послушными Господу. Сияет неизреченным блеском и светом престол царя славы, и предстоят престолу Мария Дева и Иоанн Предтеча, этот дивный Деисус, возносящий молитвы за весь мир, и предстательствует честные небесные силы бесплотные за человеческий род. Кто сочтет их? Кто опишет их? Никто. Разве может кто из мудрейших звездочетов переписать и сосчитать все звезды на ризе Господа Царя? Разве может кто из богословов сосчитать воинство небесного владыки?
1: В дивной гармонии, порядке и стройности предстоят Богу небесные силы. Божественный Дионисий Ареопагит, тайнозритель, повествует нам о 9 чинах ангельских, и все они, упомянутые в Священном Писании, имеют свое назначение и цель. И богослужебные книги, разделяя небесную иерархию, воздают каждому чину по его значению и славе. Так, престолы, первые в рядах войска небесного, и херувимы, и серафимы божественными зарями светятся. Любовью божественные распаляемые господствия, власти и силы, вторые чины, немолчными устами песнословят богоначальное единосущество и силу. Управляются третьи архангельские чины духом и чины ангелов и началов с бесчисленными воинствами учатся почитать едино триипостасное просветительное существо. Непосредственно же они предстоят престолу Божию, исполняя великое служение любви, и все же каждый чин порознь соблюдает свое служение. Во всех своих службах ангелам церковь останавливается более или менее подробно на этой гармоничной стройности и строгой распределенности небесной иерархии. Ангельский собор славословил пришествие слова на землю. Ангелы возвестили его воскресение и победу над смертью. Ангелы при вознесении его на небо ко Отцу его объявили ученикам о будущем его втором пришествии во славе, и тогда они опять явятся на землю и архангельской трубой возвестят его грядущую славу и суд. От вечности предназначены они служить ему, ангелу Великого Совета. На иконе таинственно прообразуется собор ангельских бесплотных сил, и посреди их в круге предвечный младенец, ангел Великого Совета, правой рукой благословляющий и в левой руке держащий Евангелие, Слово Божие, чье воплощение он сам, премудрость Божия. «Вся премудростью сотворил еси Господи, и види Господь, яко вся добро зело. Все прекрасно и совершенно сотворено Господом Богом, и видимый, и невидимый мир, и вся тварь, и все ангелы сотворены им по премудрому и прекрасному совершенному плану. Все сотворено Господом. По существу своему совершенные создания Божии все же относительно бесплотны, относительно чисты духовно и все же относительно совершенны, ибо абсолютно совершен лишь сам Бог. И названы ангелы служебными духами. Ум их ограничен, ибо они не знают тайн Божьего промысла. Им неведомо многое, ибо все знает один только Бог. Но все же мудры они и совершеннее, и святей нас. Царь-псалмопевец говорит о человеке, немного ты умалил его пред ангелами, славою и честью увенчал его».
0: Итак, великое служение совершают святые бесплотные силы, служение мудрости. Предстоя Божию престолу, первоисточнику всякой мудрости, они приемлют от него все, и бытие, и свет, и духовные совершенства и качества. Книги богослужебные так об этом говорят. «Как умы чистые, ангелы, предстоящие великому и первому уму, божественным сиянием насыщаемы. Если только слабый и земной наш ум может вознестись от земли до представления о величии и совершенстве Божьего ума, вечной премудрости, абсолютного духа, то пусть вникает в эти слова. Божественный ум от вечности, знающий все, предвидящий все и предустроивший от века все, весь план домостроительства нашего спасения, предрешивший все величайшие тайны

0: ставшие человеком, чтобы спасти человека. Как совершалось это просвещение Гавриила божественной и великой тайной, не дано нам знать, не открыто. Но ведь этого уже все равно нам и не понять. Это уже такие тайны Божьего величия, которые нам недоступны. Такова, значит, сущность ангельских умных сил и их способностей. Мудры они и совершеннее их ум, чем наш, ибо сказано «мудр ангел Божий, чтобы знать все на земле, но не знают всего, что на небесах, неведома им Божия воля и многоразличная премудрость его». Служение святости. Предстоя престолу Божию, первоисточнику истинной святости и чистоты, они приемлют в себя святость Божию и отражают ее и нам, подобно отражению света. «Лица твоего красоту зреть исподобились твои служители светлости, ибо предстоят самому лицу Божию, которая есть святость». Ангельские соборы, освящаемые Святым Духом, на зло пребывают неподвижными. Да и как могут они быть готовы на зло, когда они принимают только доброе, только святое, ибо предстоят самому источнику святости, которому и поют «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Посему и великая радость ангелов на небеси о кающемся грешнике. Такова воля их, свята, ибо и Господь называет ангелов святыми, и Писание свидетельствует о кротости их. Служение любви. Предстоя престолу Божию, первоисточнику истинной любви, они принимают в себя эту любовь, становятся сами полны любви и несут ее людям. Вот в чем великое нравственное значение догмата почитания бесплотных сил. Предстоя и служа Богу любви, они и верным помогают спастись, научая их любви и благодатно изливая эту любовь нам. Сами они – отражение божественной любви, и, преподав ее нам, содействуют совершенству нашему, спасению и доброжелательной жизни, сообщая благодатное действие Божие нам через посредство ангела-хранителя, нашего лучшего друга, побуждая нас уподобляться им. Каждому человеку от рождения дается ангел-хранитель до смерти, блюдящий и ведущий по пути спасения. Ему молимся мы ежедневно утром и вечером, дабы он, тихий хранитель наш, сохранил нас до конца.
1: И хотя совершенны ангели, и совершеннее, чем люди, и хотя бестелесны и духовны, и причащаются непосредственно Божьего света, премудрости и любви, все же не должны им воздавать божеского поклонения». Ибо ангел в откровении Иоанна Богослова сказал сыну грома, поклонившемуся ему, «Не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». Ангелам не должно воздавать божеского поклонения, и Лаодикийский собор 343 года изрек анафему тем еретикам, которые именовали и призывали ангелов, и воздавали им поклонение наравне с Богом, ибо это есть идолослужение. Ангелы бессмертны и бесплотны. Люди тоже бессмертны, но облечены в плоть. Ранее то было тело греха и смерти, ныне это тело обожено Господом Спасителем, и нам дано всегда приобщаться телу Его в невечернем дне Царствия Его». Не только свету, уму, светлости, любви, но и самому божественному телу, ибо воплотился, чтобы люди обожились. Христос обожает мя, воплощаяся, Христос мя возносит, смиряяся, слышим мы, внимая крестовоскресному канону. Велие благочестия тайна, Бог во плоти явися, оправдайся в дусе, показася ангелам, проповедан бысть во языцах, веровася в мире, вознесеся в славе. То есть, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. И о преславного чудесе! Нам дано стать

0: себе выше ангелов, ибо мы едины плоти и единой крови, соплотены и единокровны Христу, как говорят святые отцы Кирилл Иерусалимский и Исидор Пелусиот. Так, в день Вознесения, когда Церковь сиротеет, Бог Сын возносится в лоно Бога Отца, Духа же еще не послал в мир, в этот день Вознесения Господня, Вознесение нашою плотью, завершается спасение наше Иисусом Христом.
1: Ранее мы были умалены перед ангелами. Теперь же дается нам возможность каждому вознестись выше ангелов. Ибо Господь Спаситель принял образ человека, а не ангела, пришел спасти и дух, и плоть, так как христианство есть проповедь освобожденного духа и обоженного тела. Нам надо лишь, прибегая к предстательству честных небесных сил бесплотных, просить их просветить нас божественным светом, любовью, святостью, премудростью, чтобы нам добродетельное житие пожить, и самим почаще, как можно чаще, прибегать к спасительной тайне, к приобщению себя божественному телу и крови. А во время Евхаристической вечери, отрешившись от мира, всякое житейское отложив попечение, уподобившись мысленно им, будем тайно изображать херувимов и представим себе престол Божией славы, которому предстоят тысячи архангелов и тьмы ангелов, херувимы и серафимы, шестокрылатые, многоочитие, возвышающиеся пернатие, победную песнь, поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие

0: Дорогие слушатели, следующая передача будет касаться вторника, второго дня суточного круга, посвященного святому Иоанну Крестителю, предтече Господню.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Старец Гавриил. Сердце, полное любви. Страница книги Малхаза Дженории читает Давид Гергебиани.

Подвиг юродства. Отец Гавриил часто юродствовал. Представлялся людям пьяным. Во многих даже вызывал сильный гнев из-за этого. Изображая из себя пьяного, отец Гавриил обличал в человеке этот страшный грех. Сам же он, исполненный благодати и мудрости, лишь казался пьяным. Как-то отцу Гавриилу пришла Кетеван Бекаури и встала возле лестницы в ожидании вышедшего на трапезу старца. Вскоре две монахини с трудом вывели пьяного отца Гавриила из трапезной. Вдоль стены лежал толстый слой льда. Когда они приблизились к нему, гостья подумала: «Наверное, упадет». Но как только отец Гавриил ступил на лед, сразу отпустил руки монахин, повернулся и трезво сказал: «Не бойся, не упаду». Быстрыми шагами он прошел участок льда, вошел в келью и крепко захлопнул двери. Один из пастырей, сам Тавро, вспоминает, как одолело его пьянство. Из-за неправильной жизни он не преодолел собственную слабость и стал пить. Часто напивался до потери сознания, поэтому и здоровье его пошатнулось. Когда он впервые посетил сам Тавро, отец Гавриил вел гостя в келью, подал бутылку ликера «Амаретто» и сказал: «Выпей». Он, не переводя дух, приложился. Двух глотков не успел выпить, как отец Гавриил остановил его. «А я что буду пить?» И отнял напиток. Удивленный гость подумал: «У него целая бутылка. Он не жадный, наоборот, поделится последним куском. И любого голодного жажду, что его накормит и напоит. Почему же он отобрал у меня бутылку?» Но впоследствии он понял, что старец исцелил его. Со слезами просили отца Гавриила, чтобы отучил меня пить. И этот дзен настал. Не знаю откуда, как, но любой спиртной напиток стал мне противен. Теперь понимаю, что означала тогда скупость отца Гавриила. Этим он взвалил на себе мою слабость и от дурной привычки освободил. Старца Гавриила много раз видели с посудой, наполненной жидкостью красного цвета, и думали, что он пил вино. В бутылке же был вишневый или ежевичный сок. Однажды он взял стакан, попробовал и подал там же стоявшей Кетеван Бекаури. Когда собутыльница выпила жидкость, не сдержалась и сказала: «Это же вишневый сок». И это опьянело, произнес отец Гавриил так уверенно, что все поверили. Мать Ивлита подтверждает подобное рассказом. «Думала, что вино мне подает. Выпила, оказался вишневый сок». Однажды отец Гавриил спросил у своей милосердной паствы, так он с любовью называл пришедших к нему: «Когда на свадьбе в Кане Галилейской Христос превратил воду в вино, мог ли опьянеть кто-либо от этого вина?» Все согласились. Но разве можно было опьянеть от вина, превращенного Христом из воды? Спросил он в ответ. Облаченный в мантию, он походил на монахов прошлых веков. Строгим был, но полным любви и сочувствия ко всем. Эту историю он рассказал, когда мы сидели у него в келье. Некий монах дал обет вообще не пить вина. Нарушение же обета — большой грех пред Богом.
Однажды этого монаха в лесу поймали разбойники и приказали: «Быстро выпей вина, иначе дух испустишь». Он подумал: «Если я выпью вина, нарушу обет и совершу большой грех. Если не выпью, меня убьют. Я допущу, чтобы совершился грех убийства. Их грех моего убиения больше, чем мой нарушение обета». Взял стакан и выпил. Разумеется, не из-за человеческого страха, а из-за любви к ним. Поскольку монах проявил большую любовь, там явился Господь, сама любовь снизошла. Разбойники упали на колени пред монахом и умоляли: «Прости, согрешили». Отец Гавриил, когда юродствовал, громко сетовал и говорил о невзгодах церкви и страны в то время, когда все считали нужным скрывать это. Многие сочувственно останавливались и слушали. Некоторые только усмехались, но слова отца Гавриила и в их сердцах находили отклик. Кетеван Копальяни, игуменья женского монастыря Сам-Тавру во имя святой Нины, которая еще до принятия иночества имела большое счастье получить духовное утешение у отца Гавриила, вспоминает, что своим безграничным смирением старец и других призывал к этому. Он всегда сочувствовал немощным, считал себя последним грешником и учил: «Перед Господом любой грех, как морской камешек. Не существует греха, превышающего раскаяние. И если встретишь убийцу, или гулящую, или пьяницу, никого не осуждайте. Их вожжи Господь отпустил. И они должны найти путь к Богу и покаяться. Вожжи твои у него в руках. Если совсем отпустит, попадешь в худшую беду и можешь погибнуть. Господь блудницу помиловал, разбойника спас. Мария египетская блудницей была, что поделаешь? Божьей благодатью, подвигом пустыни, постом и молитвой она победила страсти, очистилась и стала достойной Царства Небесного. Господь принизит и Господь возвысит. Когда себя считаю лучше кого-то, возлагаю на голову медную диадему, босой хожу. Когда народ смотрит на меня и смеется, тогда я принижен и вижу себя, сколько грязи во мне». Однажды отец Гавриил вышел из кельи. В руках он держал банку с вином. Вышел во двор, понемногу пил и раскачивался. Потом, будто ему надоело пить одному, осмотрел двор и позвал пришедшего в Сам-Тавру гостя и предложил ему выпить. Тот изменился в лице, когда почувствовал, что вино имело вкус сладкого сока. Он все равно подсел к отцу Гавриилу, и они продолжили пить вместе. Вскоре гость начал подыгрывать, якобы он тоже опьянел. Отец Гавриил обрадовался, что его поняли. Незнакомый посетитель издалека наблюдал за ними. Было видно, что он воспринимал их как пьяниц. Отец Гавриил позвал его и тоже предложил выпить. Незнакомец осторожно взял стакан и попробовал, но когда понял, что это сладкий сок, от смущения покраснел. Старец спокойно сказал ему: «Ты же мог погибнуть, осудив нас. Если я посмею тебя осудить, воображая, что я лучше тебя, неугоден такой я Господу. Когда вместе с вами пью вино,
цела тут не вине, тут главное – любовь. Были моменты, когда отец Гаврил казался странным. Были такие моменты, когда он выглядел опустошенным от юродства. В таких случаях от него исходило тепло, умиротворение, а в остальных случаях большая любовь. Во время одного из визитов католикоса-патриарха в монастырь Сам-Тавро старец Гаврил вышел из башни с царской медной диадемой на голове. После приветствия патриарх спросил его: «Отец Гаврил, эта диадема золотая? Что вы, ваше святейшество? Если бы это было золото, мне бы голову отрезали». А патерновый венец сказал: «Я на голову возлагаю эту корону. При уколах колючек чувствую, как мучился Спаситель». Когда не выдерживали его строгого обращения, упреков, клеветы и ругани, то есть не выдерживали испытания, он плакал и говорил: «Я хочу, чтобы вы скорее выросли, дети мои. Когда помянете меня, то вспомните также, что ругал вас. Чем больше сержусь, тем больше люблю вас всех». Митрополит Исаия Чантурия вспоминает: «Сестры Ната и Манана однажды встретили отца Гаврила в городе. Очень обрадовались и хотели взять у него благословение. Поскольку день был дождливым, и стояли они пред лужей, поклонились малым поклоном и опустили головы. Не успели опомниться, как отец Гаврил плюхнулся в лужу на колени и стал брать благословение у сестер. Им ничего не оставалось, как последовать его примеру. Благословив их в луже, он подмигнул и сказал: 1-0.

Великий старец, к святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое. Псалом 15:30. Идущего в монастырь сопровождает ангел. В монастыре сам Тавру отец Гавриил все свое время проводил пасти, молитвы, наставлял монахинь и посетителей и обителей. Особенно он любил монахинь, радовался встречам и беседам с ними. Как-то пришедший к нему монах Николай Макарашвили, перечисляя народных героев и восхищаясь их мужеством, воскликнул: «Вот сколько героев было в Грузии!» Отец Гаврил обратился к нему: «Ну и что? Они просто героями были. Ты же, монах, запомни, нет на земле выше подвига, чем подвиг иночества». Однажды отец Гавриил сказал монахине: «Настанет такое время, когда лица мирские из народа поведут вас за собой». Не нравилось ему, когда монахиню переводили в другой монастырь. Старец сильно переживал, волновался за нее. То, чему здесь научилась, потеряет, и там ничего не приобретет. Раньше отцы келий не меняли. Отец Гавриил говорил: «Идущего в монастырь сопровождает ангел, уходящего же оттуда нечистый. Нет большего героизма, чем монашество». Зем пострижения в монахини с плачем молил Господа. Ей же говорил: «Ты еще молода, дитя, вдруг не выдержишь. Монашество – ангельское качество, через огонь должна пройти». Затем обнимал, благословлял и ободрял: «Хочешь быть монахиней? Какую сестру приобрели? Не боишься ли приблизиться к Всевышнему? В молитвах не забывай меня». Он говорил: «До 30 лет никого не надо постригать. Вдруг молодая не выдержит». Затем испытывал и благословлял: «Дай Бог тебе силы до Голгофы донести свой крест». Монахиня монастыря Сам-Тавру вспоминает: «Я как будто бы пришла для того, чтобы остаться в монастыре. Поднималась по лестнице и думала про себя: что я сделала? Зачем мне торопиться? Я еще молодая, ничего не знаю, еще рано. Если нужно, приду потом». Находила себе оправдание и думала уйти. Отец Гавриил сидел снаружи, в начале лестницы. Когда я приблизилась к нему, он остановил меня и сказал: «О чем ты думаешь? Одной ногой стоишь здесь, другой в миру. Если ты уйдешь, знай, что все-таки сюда вернешься». Меня поразили его слова. Я поняла, что мое место здесь, и осталась в обители. Из воспоминаний послушницы Ирины: «Когда я пришла к отцу Гавриилу, не имела представления о том, что такое монашество. Я была нарядно одета». И он с улыбкой спросил: «Это кто такая? Новомодная невеста?» Я решила, что на самом деле выйду замуж. А когда я пришла в следующий раз, старец долго говорил со мной: «Твоя дорога жизни, монастырь. Не забывай, что через тебя должно прославляться имя Божие. Если останешься в миру, тебя съедят, как акула съедает рыбку». Я приехала с отцом Абибу. Старец повернулся к нему: «Ты знаешь, Господь себе ее душу поручил, как Кареджели Лукияна.
Карачели преподобный Давид Гараджийский, основатель знаменитого монастыря, а Лукьян был его учеником. Если она выйдет из монастыря, за ее грехи с тебя спросит Господь. Меня же предупредил, до конца подчинись ему и слушайся. Сердце мое оборвалось, я и не помышляла о монастыре, и стала обнадеживать себя мыслью, что он ошибается. Откуда он знает, где я должна быть? Если он так хорошо все понимает, может быть, он думает, что я из Мцхеты. Пусть скажет, откуда я приехала. Как только я подумал об этом, отец Гаврил развел руками и вскричал: «Ты из Кутаиси! Поехали кутить в Кутаиси!» Потом опять повернулся ко мне и сказал: «Если в миру останешься, жить будешь с тем человеком, с которым не захочешь. Ты убьешь его и пойдешь в тюрьму». Я ничего не боялась, единственное, что меня могло напугать, именно это. Я печалилась и задумалась. Вскоре отец Гаврил спросил: «Ты испугалась?» «А как же такое мне сказали?» Он посмотрел на меня и произнес: «Для этого и привел тебя Господь сюда. Помни, никогда не изменяй Богу. Це Бог и мудрость, там всегда великие переживания. Если сможешь претерпеть до конца, раскроются врата рая». И в самом деле моя жизнь сложилась таким образом, что я попала в монастырь. Старцу Гаврилу не нравилось, если монахи не носили клобуки. Он говорил, указывая на икону преподобного Шьом Гвимскаку: «Вот как раньше грузинские монахи облачались». Сам он носил собственноручно сшитый клобук. Монахи во время проповеди должны быть облачены в такое одеяние, как при благословении, оставлял он. Затем осенял себя крестным знамением и начинал проповедовать. Однажды пришедшие к нему монахи перед входом в келью завели разговор: «Какую силу имеют монахи? Как хорошо, что мы знаем силу креста и 90-го псалма. Этим побеждаем лукавого». После благословения, не дав и слова сказать пришедшим, старец сказал: «Послушайте, что я вам расскажу. Утром проснулся, бес сидят на мне. Хотел перекреститься, но не дали. Руки оказались связанными, а то показал бы им. Так душили, что 90-й псалом не смог прочитать». У одного монаха лицо изменилось. Он опустил голову. Отец Гаврил продолжил: «Но по милости Божьей бесы отступили». Этим он дал понять, что без помощи Господа человек ничего не может. К старцу пришла монастырская послушница и попросила: «Собираюсь вернуться в мир, благослови меня». Отец Гаврил ответил, что уходящих из монастыря не благословляет. «Почему, отец Гаврил, неужели нельзя миру жить по-монастырски?» «Разумеется, если долго будешь жить в лесу, и волки не сидят», — ответил старец. Затем он поставил ее на колени, возложил на голову горящую свечу и долго молился. Монахин он приучал к строгости монастырской жизни, учил терпению и покорности. «Хорошее материнство лучше плохого монашества», — говорил он. Татьяна Цумая вспоминает: «Однажды мы вместе с сестрами были в часовне монастыря на утренней молитве. В это время псаломщица, читавшая молитву,
Другая псаломщица сделала замечание, что она не должна была ее читать. На это замечание чтица ей возразила, и начался спор. В это время дверь часовни открылась, с посохом в руке вошел старец Гавриил. Раздался его мощный голос. «Мне явилась Божья Матерь и сказала, их молитва считается грехом. Теперь просите друг у друга прощения». Отец Гавриил был настолько строг, что все мы испугались и почувствовали себя виноватыми. Обе сестры поклонились друг другу и попросили прощения. После этого отец Гавриил изменился, на всех посмотрел с любовью и тихо вышел.

прозвучала передача по страницам книги Малхаза Джанори «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Читал Давид Георгибиани. Продолжение следует.

0: прозвучало песнопение божественной литургии «Единородный Сыне» малого знаменного распева в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря Бюсси-Ан-От.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: 23 июня, день рождения Анны Андреевны Ахматовой.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашей постоянной рубрике «Перечитывая заново» прозвучит первая передача по книге английского филолога Аманды Хейт «Анна Ахматова. Поэтическое странствие». Аманда Хейт, английская исследовательница творчества Ахматовой, познакомилась с поэтом в 1964 году в Москве. Между ними установились отношения творческого сотрудничества. Книга «Анна Ахматова. Поэтическое странствие» вышла в 1976 году в издании Оксфордского университета. В 1991 году она была переведена на русский язык. Книга «Анна Ахматова. Поэтическое странствие» – это первая полная биография поэта. Эта книга и стала основой цикла передач, которые мы предлагаем вашему вниманию. Сегодня прозвучит первая передача. Аманда Хейт, «Анна Ахматова. Поэтическое странствие». Передачу ведет Мария Петько.

была и так. Какая-то истома в ушах не умолкает бой часов. Вдали раскат стихающего грома, неузнанных и пленных голосов. Мне чудятся и жалобы, и стоны. Сужается какой-то тайный круг, но в этой бездне шепотов и звонов встает один все победивший звук. Так вдруг в него непоправимо тихо, что слышно, как в лесу растет трава, как по земле идет с котомкой лихо. Но вот уже послышались слова и легких рифм сигнальные звоночки. Тогда я начинаю понимать и просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь.

Анна Ахматова, русская поэтесса, снискавшая славу еще до начала Первой мировой войны, как будто была избрана самой судьбой испытать неосознанную и просто унаследованную от прошлого ее современниками систему ценностей. Свое истинное предназначение Ахматова обрела, всецело отдавшись поэзии. Ибо поэзия была для нее единственным верным источником силы, единственной подлинной дорогой жизни. С самого начала Ахматова ощущала необходимость выразить женский взгляд на мир в такой культурно-исторической обстановке, где женские голоса, хотя уже различимые, звучали редко и едва слышно, где женщины все еще пребывали в заблуждении, что для того, чтобы быть наравне с мужчинами, нужно быть похожими на них. Глубоко верующая и вместе с тем страстная женщина, она попыталась примирить в себе эти два начала и на многие годы прослыла полумонахиней-полублудницей. Жизнь и творчество Анны Ахматовой отражает рост ее понимания и самосознания. Если бы на какой-то миг она потеряла способность превращать сырье своей жизни в поэтическую биографию, то оказалась бы сломленной хаотичностью и трагедийностью происходившего с ней. Триумфальное шествие в конце жизни по Европе было для Ахматовой не столько личной победой, сколько признанием внутренней правоты поэта, которую отстаивала она и другие. И почести, которыми осыпали ее на Сицилии и в Англии, воспринимались ею не только как личные, они воздавались и тем, кто не дожил до этого, как Мандельштам и Гумилев. Она принимала их как поэт, познавший, что на самом деле значит быть русским поэтом в эпоху, которую она называла настоящим XX веком.

Анна Ахматова сама описала характерные черты того времени, в которое родилась. Россия Достоевского с шуршанием юбок, клетчатыми пледами, зеркалами в ореховых рамах, плюшевыми креслами и желтым светом керосиновых ламп. Ахматова родилась 11 июня по старому стилю 1889 года на Черноморском побережье в пригороде Одессы, носящем название Большой Фонтан. Ее отец Андрей Горенко был морским инженером, и она была третьей из шести детей. Когда Анне было 5, умерла от туберкулеза 4-летняя сестра Рика. Рика жила у тетушки, и ее смерть держалась в тайне от остальных детей. Но Анна тем удивительным чутьем, каким обладают только дети, догадалась, что случилось, и впоследствии говорила, что эта смерть пролегла тенью через все ее детство. Когда Анне было 11 месяцев от роду, семья перебралась на север. Сначала в город Павловск, а затем в Царское село, носящее теперь имя Пушкина, который провел там отроческие годы и бродил по тем самым аллеям Большого парка, где так часто доводилось гулять и ей. Это был очаровательный городок игрушечный, как описывала она его потом, где главенствовали дворцы и парк. Разрушенные войной, они были восстановлены, но уже не в том прежнем их виде. Первые воспоминания поэта относятся к Царскому селу. Зеленое, сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки, старый вокзал. Каждое лето семья возвращалась на Черноморское побережье, в Стрелецкую бухту вблизи древнего Херсонесского монастыря. Здесь Анна подружилась с морем. В доме царила довольно необычная для детства будущего поэта обстановка. Книг, очевидно, не было совсем, за исключением толстого тома Некрасова, который Анне позволяли читать на каникулах. Но почему-то прежде, чем была написана первая строчка, все были уверены, что Аня непременно будет поэтом. Отец дразнил ее декадентской поэтессой, и впоследствии именно он был повинен в том, что она стала Анной Ахматовой, а не Анной Горенко. Узнав о ее поэтических опытах, ей тогда было 17, он просил не срамить его имени. «И не надо мне твоего имени», — ответила она и выбрала татарское, имя последнего хана Золотой Орды. Странный выбор для русской поэтессы, как говорила она позже, но Ахматовой звалась ее татарская прабабушка, и в татарах юга России ей всегда виделось что-то таинственное и чарующее. Из своего детства Ахматова не вынесла привычных детских воспоминаний. И никакого розового детства, веснушечек и мишек и кудряшек, и добрых теть, и страшных дядь, и даже приятелей средь камешков речных. А я росла в узорной тишине, в прохладной детской молодого века, и не был мил мне голос человека, а голос ветра был понятен мне. Довольно рано, слушая, как занимаются старшие дети, Ахматова начала говорить по-французски. В 10 лет она поступила в гимназию в Царском селе. Несколько месяцев спустя Анна очень тяжело заболела. Неделю пролежала она в беспамятстве, и думали, она не выживет. Когда она все же поправилась, ее вдруг на какое-то время поразила глухота. Врачи не понимали причины. Позднее один специалист предположил, что она, вероятно, перенесла оспу, не оставившую, однако, никаких видимых следов. Именно тогда она стала писать стихи. Ее никогда не покидало чувство, что начало ее поэтического пути тесно связано с этим таинственным недугом. Фотография запечатлела ребенка со стриженной наголо головой и не по-детски серьезным взглядом. И вот эту девочку в возрасте чуть старше описанного полюбил другой юный поэт Николай Гумилев. Встретились в канун Рождества 1903 года. Анна с подругой Валерией Тюльпановой в замужестве с Резневской, семья которой занимала первый этаж дома, где жила Ахматова, и которая оставалась ее подругой до конца своих дней, шли покупать елочные украшения. Анна, Валерия и ее брат Сережа столкнулись с братьями Гумилевыми у гостиного двора.
Валерия уже раньше была с ними знакома. У них была общая учительница музыки. Они пошли вместе. Валерия с Митей, старшим из двух братьев, а Аня с Колей, младшим. Гумилёвы проводили девочек домой, и если на Аню эта встреча не произвела особого впечатления, то этого нельзя сказать о ее спутнике. С тех пор Валерия стала замечать, что Коля оказывался рядом с их домом, как раз когда Аня должна была возвращаться с занятий, и стремился свести знакомство с ее старшим братом Андреем, чтобы войти в весьма замкнутый дом Горенко. Коля Гумилёв был довольно неуклюжим молодым человеком, на 3 года старше Анны, и за некоторым высокомерием скрывал неуверенность в себе. Он много читал, стал рано писать стихи и в то время был горячим поклонником французских символистов. В своих стихах он представлял себя конквистадором, а в жизни не любил ни в чем уступать. Анна предстала перед ним девушкой высокой и стройной, с прямыми густыми темными волосами и прекрасными белыми руками. С почти неестественно бледного лица смотрели серые глаза. В тихих темных водах царскосельских прудов казалась она русалкой или нимфой, и Гумилёв был столь очарован этим образом, что не только называл ее так в стихах, но и уговорил своего приятеля нарисовать ему в комнате на стене морскую пучину с русалкою. В вышедшей в 1915 году статье о раннем творчестве Ахматовой критик Гизетти прослеживает путь превращения языческой девочки из поэмы 1913 года «У самого моря» в христианку, которая в июле 1914 года, закрыв лицо руками, молит Бога принять в жертву ее жизнь, чтобы отвести угрозы войны. И далее критик объясняет утрату поэтам прежней языческой радости жизни тем, что эта радость осталась неразделенной. И верно, первые стихотворения, написанные после болезни, в тот год, когда она пошла в школу, могли вполне родиться при соприкосновении с миром, лежащим за рамками привычной обстановки. Невинная детская жизнь оборвалась резко и внезапно в 1905 году. Январские события и гибель всего русского флота при Цусиме были, по ее словам, потрясением на всю жизнь. В семье, столь тесно связанной с флотом, эта нелепая трагедия ощущалась острее вдвойне. Затем на Пасху Гумилёв в отчаянии от ее нежелания всерьез отнестись к его чувству пытался покончить с собою. Потрясенная и напуганная этим, она рассорилась с ним, и они перестали встречаться. Постоянные ссоры и примирения характеризуют чрезвычайно сложные их отношения. Осенью 1907 года Анна поступила на юридический факультет высших женских курсов в Киеве. Ее увлекали история права и латынь, но чисто юридические дисциплины оставляли равнодушной. В апреле следующего года Гумилёв, заехав в Киев по пути из Парижа, в который раз безуспешно предлагал ей руку и сердце. Только в 1909 году она, наконец, согласилась стать его женой. 25 апреля 1910 года юная пара венчалась в церкви Никольской Слободки за Днепром. Родственники Ахматовой считали брак заведомо обреченным на неудачу, и никто из них не пришел на венчание, что глубоко оскорбило ее. После свадьбы молодожены уехали в Париж. Новый мир открылся Ахматовой. Об этой и еще одной поездке в Париж, которую они совершили следующей весной, Ахматова пишет в своих воспоминаниях о Модильяне. «Еще во множестве процветали фиакры, у кучеров были свои кабачки, и еще живы были мои молодые современники, вскоре погибшие на Марне и под Верденом. Все левые художники, кроме Модильяне, были признаны. Ида Рубинштейн играла Шахерезаду, становились изящной традицией дягилевские русские сезоны – Стравинский, Нижинский, Павлова, Корсавина, Бакст. Стихи были в полном запустении, их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию».
Ахматова вспоминает, как она и Модельяне, оба молодые и еще не ведающие своего будущего, сидели в дождь на скамейке Люксембургского сада. Модельяне не имел денег заплатить за стулья, укрывшись огромным черным старым зонтом, и читали друг другу вслух Верлена или гуляли при луне по старому Парижу. Описывая Модельяне, она описывает себя такой, какой она была тогда, с ее способностью читать чужие мысли, видеть чужие сны и говорить о том, что не имеет никакого или весьма отдаленного отношения к земной жизни. В конце июня 1910 года Гумилевы вернулись в Россию. Стихи Ахматовой стали появляться в журналах, и в рецензии на вышедшую в том же году поэтическую антологию символистский поэт и критик Валерий Брюсов, сетуя на то, что в книге не представлены многие молодые поэты, упомянул в их числе и Анну Ахматову. Осенью, когда супруги вернулись в Царское село, Гумилев с поэтом Сергеем Городецким решили создать объединение молодых поэтов, дав ему название «Цех поэтов». В цех поэтов, среди прочих, вошли Гумилев, Мандельштам, Городецкий, Нарбут, Зинкевич и Ахматова. Они собирались 2-3 раза в месяц. Ахматова, как секретарь, должна была рассылать извещения о собраниях с изображением лиры, эмблемы цеха, на каждом из них. На одном из первых вечеров, возможно, на третьем, который проходил в Царском селе, Гумилев предложил отречься от символизма. От греческого корня «акмы» он образовал термин «акмеизм», полагая, что именно это понятие лучше всего отражает те требования, которые они предъявляли к поэзии, а именно ясности в противовес символистской туманности. Их мировоззрение выражалось в требовании возвращения на землю. Вместе с этим пришло глубокое понимание богатства европейской культуры и тесной связи между поэтами всех времен. В основе акмеизма лежало убеждение, что обрести Бога можно сейчас и тут же, на земле, что жизнь – это благословение Божье. Акмеистам было необходимо обрести Бога и понять его предназначение через постижение жизни, через проживание жизни, через любовь к ней. И земное существование не было чем-то, что следует претерпеть в ожидании рая. И поэт, не будучи жрецом, был тем, кто, как Адам, нарекал все сущее, был нарицателем.

Весной 1912 года тиражом 300 экземпляров вышел в свет первый сборник Ахматовой «Вечер» с предисловием Кузьмина. Он был очень благожелательно встречен критиками, причем некоторые, как Брюсов, выделяли его среди других публикаций цеха поэтов. Уже здесь мы встречаемся с теми образцами ахматовской классики, которым прежде всего она обязана своей ранней популярностью. В этих коротких стихотворениях драматизм человеческих отношений, достигший высшей точки, передан чрезвычайно лаконичным, простым, разговорным языком, когда о чувствах героев, как в прозе Толстого, говорит лишь жест или какой-то предмет. Часто в этих стихах, как отметил критик Виктор Виноградов, поэт будто наблюдает в зеркале внешние проявления внутреннего состояния. «Жала руки под темной вуалью, отчего ты сегодня бледна? Оттого, что я терпкой печалью напоила его до пьяна? Как забуду, он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула: шутка, все, что было, уйдешь, я умру. Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне: не стой на ветру». В этих стихотворениях Ахматова, казалось, завершила процесс отсечения всего лишнего, начатый еще Пушкиным в «Маленьких трагедиях». Ведь много позднее написала о своем восхищении головокружительной краткостью Пушкина и тем, как он умел ставить точку именно тогда, когда все нужное было уже сказано. 3 апреля 1912 года Гумилёвы вновь покинули Царское Село и отправились путешествовать по Европе, на сей раз по Швейцарии и Италии. Впечатления от итальянской живописи и архитектуры, словно сновидения, всю жизнь не покидали Ахматову. Гумилёвы побывали в Генуе, Пизе, Флоренции, Болонье, Падуе и Венеции, и через Вену и Краков возвратились в Киев. Лето 1912 года Ахматова провела с матерью у своей кузины в имении вблизи австрийской границы. Она ждала ребенка. Но, несмотря на рождение 1 октября сына Льва, ее брак обернулся не тем розовым раем, который предвкушал Гумилев перед свадьбой. Валерия Срезневская впоследствии вспоминала: «Их отношения были тайным единоборством. С ее стороны – для самоутверждения, как свободной от оков женщины. С его стороны – желание не поддаться никаким колдовским чарам.

15 раз различными издательствами в Петрограде, Одессе и Берлине. Появилась даже такая популярная игра «Рассказывать четки», которая заключалась в том, что один начинал читать строки из какого-нибудь стихотворения этого сборника, а другой должен был подхватить. Если «Вечер» рассказывал в основном о покинутой возлюбленном женщине, которой остается только ждать смерти и которой даже дорога в рай заказана, то в четках поэт постепенно находит пути спасения. В общую интонацию отчаяния влилась мощная струя надежды. Так было в четках, так же было и в сборнике «Белая стая». В одном стихотворении, написанном в 1913 году и помещенном в этом сборнике, говорится о немоте, избавление от которой приносит горячее прикосновение Бога к сомкнутым векам поэта. И немота, сковавшая уста поэта, чудесного происхождения. А прикосновение Бога нисходит, как благодать, утоляя глухую жажду песнопения и восстанавливая связь между Богом и смертными, послушными земным законом. Оглядываясь на пушкинского пророка, Ахматова пишет: «Так я, Господь, простерта ниц, коснется ли огонь небесный моих сомкнувшихся ресниц и немоты моей чудесной?» Здесь вдохновение даруется божественным прикосновением, которое приближает к Богу смертного человека, неспособного самостоятельно вознестись к его престолу. Поэт таким образом безвольное орудие божественного милосердия, глагол, живая связь между землей и небом. Поэт называет свою немоту чудесной, признавая тем самым, что глагол принадлежит не ему, а Богу, и потому принимает ее, слепо полагаясь на свою веру.

0: Дорогие друзья, закончилась первая передача по книге английского филолога Аманды Хейт «Анна Ахматова. Поэтическое странствие». В передаче прозвучало стихотворение «Творчество» в исполнении Анны Ахматовой. Эту передачу для вас подготовила и провела Мария Петько.
1: Дорогие друзья, напоминаем вам, что программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30.

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «До диез минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: 24 июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «У нас в гостях».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Согласно Писанию, зелень, траву, деревья Бог сотворил на третий день. Об этом мы можем прочитать в первой главе книги Бытия в стихе 11. Ливанский кедр, чечевичная похлебка, неплодная смоковница, виноградная лоза, исоп, терновый куст, эти и многие другие названия из Библии напоминают о растениях, известных с давних времен. Некоторые из тех растений мы знаем и сейчас, другие нам мало знакомы или, наоборот, хорошо знакомы, но под другими названиями. Всего в Священном Писании упоминается более 100 различных растений. В нашей программе у нас в гостях мы сегодня беседуем с исследователем библейских растений, флористом Натальей Полтавченко. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте.
0: Наталья, почему нам важно знать и понимать, о каких растениях говорится в Библии? Как вам это видится? О чем вообще говорят растения библейские?
1: Вообще растения — это тварный мир, и Господь сотворил его именно для человека, вот весь этот мир. И более того, Адам в раю был первым садовником, это первая профессия, он должен был хранить и возделывать рай. Растение огромное значение играло в жизни людей всегда. Вспомнить, например, наших патриархов, которые свои многочисленные стада должны были пасти на лугах, в полустепи или в степях даже. И, естественно, им нужно было знать свойства растений, они ядовиты ли, съедобны ли, как можно использовать их для того, чтобы увеличить стадо, или наоборот, если они не все знают, то стадо пастуха не знающего, оно могло очень быстро погибнуть. А про патриархов мы знаем, про наших, что они были, ну, с нашей вот точки зрения, олигархами, то есть владели огромными стадами, то есть они прекрасно существовали вместе с растительным миром и знали названия. Но я читала цифру, что даже чуть ли не 500 растений знал Авраам. Ну, не знаю, можно ли так утверждать, но во всяком случае это было названо. То есть они знали и по названиям эти растения.
0: И библейские растения все-таки в Библии имеют какое-то свое значение, которое не худо бы нам и понять. А вот почему вы заинтересовались этими растениями библейскими?
1: А у меня получилось это почти случайно. Ну, по профессии я флорист. Всю мою сознательную жизнь я занимаюсь растениями, но я не ботаник, то есть не классический вот человек, который исследовал, систематизировал растения и знал там все вот эти вот научные его свойства растительные. Кстати, ботаника – это такая наука, в которую входит очень много других наук, в том числе входит флористика. Но флористика – это не та, которой я занимаюсь, где составляются композиции из растений, чтобы украшать интерьеры. А флористика как раз там занимается историей развития растительного мира. Кроме того, там, например, в ботанике еще есть палеоботаника – наука об ископаемых растениях и тех растениях, которые, может быть, уже пропали в силу каких-то климатических изменений и многое другое. Но сейчас разговор о растениях будет не с научной, ботанической, что ли, точки зрения, потому что для этого есть отдельные ученые, которые занимаются этой ботаникой. Здесь сейчас мы постараемся увидеть, как Господь Бог, дав нам в пищу и в обозрение огромный растительный мир, вместе с этим он дал нам и многие понятия, и напоминания о необходимости, о важности или предостережения, которые заложены вот в растениях и в их смыслах самых разных. Как, например, после грехопадения вот плевелы и волчцы – это растения, которые вот после грехопадения они появились, которые олицетворяют собой грешников, падший этот мир. А вот они видимым образом как раз вот в этих колючках во всех многочисленных нам как раз-то могут и предстать. Их судьба на помойках, на заброшенных территориях, что тоже могло бы быть к нам назидание. Но мы об этом, если получится, поговорим поподробнее. Там все непросто. И точно так же, как и прекрасные растения есть, которые напоминают о красоте и о том, там, к чему стремиться и как развиваться. Райский сад, например.
0: Да. Я думаю, что все мы не успеем за одну нашу встречу. Наши встречи будут продолжаться, я на это очень надеюсь. С чего мы можем начать? Вы замечательно сказали слово, что первая профессия — это садовник. Никогда в голову даже это не приходило. Но первое растение, с которым, может быть, человек познакомился, это, может быть, было яблоня. И вот мне хотелось бы, наверное, начать с райских растений. Давайте вот с самых ветхих времен начнем.
1: Если позволите, я сразу вас поправлю, что первое растение – это не яблони. Яблони вообще появилась из переводов, которые выдала Вульгата. И там произошло просто слово «малум». Это означает одновременно и яблони, и злой. И поэтому монахи, которые не являются они никакими ботаниками, ничего, они читают там «дерево познания добра и зла», «бони» и «мали». И поэтому вот как-то это сразу так и пошло, что это злой, злой. Значит, это вот поэтому и грехопадение совершилось. А если злой, то вот яблоко. И яблоко поэтому и в средние века, вот все художники, культура. Так она это воспринимала. И яблоки стали появляться и в картинах, художественных произведениях, и гранатовые яблоки и так далее, и так далее. Но это совсем, вот, конечно, не имеет никакого отношения. К тому же для яблони это слишком жарко, хотя яблони растут, конечно, в Палестине, но все-таки, ну, нет у нас оснований так считать, что прямо это яблони, даже совсем нет. Но действительно, вы правы, первое растение, оно упоминается именно в связи с райским садом. И это смоковница, потому что смоковные листья, из которых сделаны опоясание себе первыми нашими людьми. Адам и его жена. Она еще тогда не называлась Ева, она просто жена. И вот после того, как был сорван плод с растения, а мы можем уже, может быть, заранее предположить, и некоторые ученые сделали такое предположение, здесь точно надо сказать, что нет уже твердых таких убеждений, что это было дерево познания добра и зла, какое именно. Но многие сходятся к тому, что все-таки это должен быть инжир, смоковница. Оно же фиговое дерево, оно же называется еще винное яблоко или смирнское яблоко, потому что Смирна – такой город в Малой Азии, через который торговые пути проходили, и многое просто через Смирну провозились разных товаров с Востока и шло в Россию, в Европу. И поэтому вот в Россию попала через Смирну, тоже называлась смирнская ягода. И поэтому смоковница, делают некоторые ученые предположения, это как раз могло быть вот этим вот первым растением, потому что, скорее всего, все это произошло рядом вот с тем местом, с которым произошло. И, значит, они взяли просто первые подходящиеся листья, которые там были. А то, что это листья, все-таки нам не приходится сомневаться, что это все-таки, хотя есть предположение, что это вот образное, рай, это что-то такое, вот, чего в реальности не было. Вот там деревья, это все, там и тела были, другие они, конечно, были. Но то есть это все какое-то нематериальное. Но на самом деле, если бы это было совсем нематериально и совсем не просто эфирно, то тогда бы не давались такие конкретные именно отсылки на то, что вот в данном случае они сделали себе опоясание из смоковных листьев. Вот поэтому нам хочется надеяться, что вот это все-таки были реально существующие растения. Райский сад – это реальность.
2: То есть если мы теперь будем смотреть на сюжет об искушении в Эдемском саду Евы, да, то мы можем в руках ее воображать все-таки не яблоко, а смокву.
1: Да. Она же инжир. Меня некоторые спрашивают, что такое смоква? Инжир. Вот это самое у нас распространенное.
2: И то, что касается смоквы, она и дальше по ходу библейских сюжетов упоминается не один раз.
1: Да, она упоминается много раз, и она уступает только по количеству напоминаний, пожалуй, винограду только. То есть так часто она употребляется. Вообще, это растение удивительное оказалось. Это деревья, которые высотой 6-10 метров. Они живут до 200 лет даже. Ну, сейчас, правда, так не получается. Их раньше убирают, конечно, потому что надо их эксплуатировать много. Она очень плодоносящая. Она дает... Есть источники, что даже до 1000 килограмм смокв за сезон. Можно с нее снять.
2: С одной смоковницы?
1: Да, с одной смоковницы. Ну, я не знаю, насколько это реально, вот, но, во всяком случае, вот так. Плодоношение у него происходит 3 раза в год. Хотя есть еще и 4-й раз, она цветет 4-й раз, для того, чтобы раньше опыление происходило осами мельчайшими, и вот чтобы эти осы там смогли в ней. Секония он называется. Это такая маленькая сфера, в которой цветки вот этой смоковницы как раз помещены, и вот и оса там откладывает свои яйца, и таким образом это дерево может дальше размножаться, потому что опыление происходит. Вот. Но сейчас уже найдены такие смоковницы, их даже 600 видов, которым не нужны никакие осы, они совершенно сами вот могут размножаться, и плодоношение у них регулярно происходит. Но что здесь еще интересно? вот когда Христос шел вместе с учениками и не нашел смоков. И в Евангелии сказано, что было не время еще собирать смоквы. Это обычно вызывает много вопросов. Как это так? Если и так им не было времени, так почему же ее так проклинать, что вообще для него нетипично?
2: Да, неплодная смоковница.
1: Да, и она еще проклят. Вот, да, так она вот просто и не время было. Но на самом деле самое первое ее цветение, оно происходит в марте и начале апреля. И тогда появляются только цветы, которые не видны. Они заперты вот в этом секонии. А после того, как вот это самое первое вот урожай, он самый маленький, они самые несочные. И обычно после них уже начинают расти листья. Смоковница уже второй раз, где-то это июль месяц. А третий раз самое обильное плодоношение осенью происходит. И если у смоковницы случается так, что в самый вот первый раз этих смоков не появляются, а потом уже начинают появляться листья, то она вообще не сможет быть плодоносящей вообще. Mm-hmm. Ее обычно евреи, они ее и вырубали, потому что она уже ни для чего не годилась, она становилась неплодной именно. То есть она бы все равно была срублена. Я как бы защищаю Христа, но этого не требуется. Но тем не менее, получалось так, что ее древесина, она пористая, и они ее сжигают обычно, потому что она не годится ни для строительства, ни для чего не годится. И вот Христос увидел, что все равно нет на ней плодов, но он для чего это сделал? Это уже святые отцы об этом говорят. Иоанн Златоуст, он сказал, что Христу важно было проявить перед учениками свою силу, чтобы они увидели накануне вот этих всех событий, связанных с его распятием и вообще событий ужасных, чтобы они окрепли и верили, что Христос способен, если он способен даже вообще сделать дерево сухим, то он способен победить своих врагов. И если он не делает, значит, это так нужно, чтобы они ему верили. Или, например, Ориген говорит о том, что вообще смоковница олицетворяет собой синагогу, потому что в ней прекрасная, пышная листва, такая же, как этот храм. И многие красивые, там совершаются красивые обряды. Так же, как происходило во всех, не знаю, вот праздники, иудейские праздники, они пышно отмечались, и много было речей произносилось, и соблюдались все-все-все обычаи. Но они оказались неплодными, такими же, как эта смоковница. Mm-hmm. И поэтому вот это нужно уничтожить. И показал вот этот Христос. Но это было понято уже в последующие века, конечно. Вот. То есть вот такое соблюдение ритуалов, оно не дает вот плодов. То есть и храм получился этот не нужен, потому что он пуст.
2: Да, Наталья, вот действительно евангельский сюжет о неплодной смоковнице вызывает очень много недоумения, сомнения и непонимания, когда мы, неподготовленные, читаем вот этот момент. И теперь как-то стало, я думаю, что многим понятно, что же за этим стоит.
1: Ну, просто это такое многогранное дерево и символ одновременно, что я бы хотела немножко еще продолжить.
2: Конечно.
1: Например, как был Нафанаил призван?
2: Он сидел под смоковницей.
1: Да, он сидел под смоковницей. И он сидел под смоковницей не только потому, что там прекрасная тень. А тени в Израиле – это всегда просто желанно.
2: Да.
1: Отдохнуть в прохладе.
2: Да.
1: А сидеть под смоковницей – это всегда было в Израиле символом сидеть в ожидании Бога. Как бы ждать пришествия Мессии. И вот Нафанаил как раз вот он сидел во всех смыслах и в тени, и он ждал прихода Мессии. И вот тут Филипп его позвал. И об этом Христос ему говорит, что прежде чем он позвал тебя Филипп, я видел тебя под смоковницу.
2: То есть такое значение уделялось этому дереву довольно серьезное и важное.
1: Да, и еще, вот, например, мытарь Закхей, он влез в Евангелии, в синодальном переводе нашем сказано, что он влез на смоковницу.
2: Да, чтобы увидеть Христа.
1: Да, да. И даже те, кто приезжает сейчас в Израиль, когда они туда попадают, в Иерихон, им показывают вот это место и даже якобы вот эту вот смоковницу. Ну, во-первых, поскольку они не живут такое количество лет, я уже говорила, 300 лет, еще можно протянуть, но это, конечно, совершенно нереально. Вот. Но это была не смоковница, это была сикомора. Это тоже смоковница, но это оккультуренный вид смоковницы. И у нее просто более мелкие плоды. И она даже больше разрастается выше. Но это все-таки немножко другое, чем смоковница. Но если уж мы постараемся быть точными, то вот надо... Вот,
2: а для чего ее искусственно выводят, если у нее мелкие плоды? Для чего она
1: нужна? Ну, это тоже, они тоже идут тоже в пищу, угу. и тоже это тень.
2: Но все-таки это вид да. смоковницы, угу. и это еще раз подчеркивает значение этого дерева и в жизни израильского народа.
1: Да,
2: и
1: вот, до сих пор.
2: Да, до сих пор, да.
1: Еще тут надо сказать, что, к слову, пришлось, в Израиле было, ну, во всяком случае, три источника сахара, вот смоквы, вот эти, это инжир, по-нашему, еще раз напоминаю, финики и виноград. Но также и был сахар для бедных, это вот как раз-то рожки у рожкового дерева. Если мы вот о нем захотим поговорить, то это тоже сахар. Вот. И кроме того, у него большие богатые лечебные свойства. Ну, например, одно из них – это отхаркивающее средство, прекрасное до сих пор. Если, например, вы зальете инжир молоком, да. то вот для отхаркивания это вот природное прекрасное средство.
2: Да, врачи рекомендуют, действительно. Да. Ну, жаль, что в наших северных широтах эти святые деревья не растут, не приживаются. Но, тем не менее, в нашей стране на юге мы можем встретить инжир, да? Да.
1: Это дерево, его поставляют сюда к нам.
2: И поставляют сюда, да.
1: Я бы хотела еще вот какую вещь сказать. Да. Это тоже удивительно оказалось, что начало мира в Библии из растений было начато со смоковницы. Но и конец мира в Апокалипсисе, там тоже говорится, что звезды падут с неба, так же, как смоковница роняет вот плоды свои. То есть и начало, и конец, все вот опять вот оказывается так. со смоковницей связано.
2: Закруглилось все. Да, с да, нее вот началось вот и заканчивается. Да. Удивительная вещь, действительно. Да. Если вы, говоря о смоковнице, вспомнили о рожках, рожковом дереве, то, я думаю, будет логично сейчас перейти к этому дереву. Конечно, когда мы слышим в притче о блудном сыне, что он ел там вместе со свиньями рожки, но мы представляем себе совершенно по-разному, что это за рожки. Я думаю, что многие представляют что-то типа макаронных изделий.
1: Да, может быть, да. Это, да. У меня это было. Именно так и было.
2: Я думаю, не только у вас. Да. Ну или что-то такое совершенно непонятное, и мы не знаем, что это такое. Я надеюсь, что вы сейчас развеете все наши заблуждения и сомнения и расскажете, что это такое.
1: Вот, рожковое дерево. Оно, в отличие от смоковницы, оно вечно зеленое. То есть оно растет только в сугубо вот субтропических или мягких субтропиках. Вот в Азии, в Африке тоже встречается. Это тоже высокое дерево, до 10 метров высотой. Да, но оно из семейства бобовых. И поэтому на этом дереве висят стручки. И вот эти стручки, которые называются рожки, они вот и дали название вот рожковому дереву. А почему они называются рожки? Потому что по-гречески, переводили же с древнегречески, и по-гречески кератос – это рожок. Так вот, когда перевели, и получилось рожковое дерево. Получается так, что среди деревьев Палестины это одно из самых поздно цветущих вообще деревьев, потому что оно цветет еще в октябре, и даже некоторые есть виды, которые просто зимой могут цвести. И плоды свои рожки она дает уже в мае. То есть это чуть ли не самое первое, что могут люди уже есть, начиная с мая месяца. И они это и делали, конечно.
2: Это съедобные.
1: Да, и это съедобные рожки. Они как бобы. У них 8 или 10 горошин внутри рожка. И у них оказалось такое интересное свойство, что они имеют стабильный вес. 0,19 грамма. Ну, может быть, различие.
2: Каждое зернышко.
1: Каждое зернышко. И в древности, когда не было эталонов веса, брали одно это зернышко, это оно и было карат. И начинали взвешивать все, вот, скажем, в ювелирной промышленности это очень пригодилось. Или во времена Константина Великого выпускалась золотая монета весом 24 карата, то есть 24 вот этих зернышка. И в 20 веке договорились, что все-таки не 0,19 сотых грамма, а 0,2 сотых грамма, и это так до сих пор и используется, как вы знаете, в ювелирной промышленности, вот как ну, эталон веса. Что еще интересно, получается так, что эти рожки, вот после того, как из них получали, они ведь сладкие рожки, из них делали там и напитки, и кисели, и в хлебопекарне, это очень активно использовалось, потому что они выделяли камедь. Такое вообще это очень широко распространенное понятие. Не только камедь рожкового дерева есть, а камедь акации, там, и камедь вишни, и сливы можно как угодно. Это на изломе коры выступает такой сок, который начинает густеть.
2: Как смола
1: он,
2: такая.
1: Да, и он становится клеем, что ли.
2: Угу.
1: И так же, как и наш крахмал или желатин, он выступает как загуститель.
2: Mm-hmm.
1: И поэтому его сразу так вот и это могли использовать. А вот отдавали свиньям то, что уже полностью из этих рожков получали, там выжимали, и уже эти выжимки бросали, и вот тогда уже их просто доедали свиньи, чтобы вот это все не пропадало. Но что еще интересно, из рожков делают также порошок, который называется кэроп. И он до сих пор у нас продается, может быть, мы просто не обращаем внимания в магазинах. Это очень питательный порошок. Это может быть заменителем и какао, и кофе. Если их пожарить, то даже вкус кофе у них есть. Ну, вот напоминает чем-то.
2: А продается в виде порошка?
1: Да, зернышко. Продается в виде порошка, кэроп. Uh-huh. И это можно добавлять при выпечке, в какие-то булочки, в печенье, во все что угодно. Он дает своеобразный вкус. Кофейно-имбирный, что ли, такой оттенок. И поскольку он очень питательный, то иногда просто надоедает, может быть, пить кофе. Да почему бы не попробовать вот попить кэроп? Вот
2: вы пробовали, да, Наталья?
1: Да, я пробовала, но пока вот, я не знаю, мне хватает и кофе. Но не потом, перешли. Если соскучиться, может быть, можно и как-нибудь вот разнообразить свою жизнь этим.
2: По рожковому дереву еще такой вопрос. Вы сказали, что стали называть это дерево рожковым, когда перевели с греческого языка рожки, вот эти плоды дерева. А сейчас под каким названием оно вообще где-то растет и где оно растет?
1: Да, оно активно везде там растет в Средиземноморье. И называется оно цератония стручковая.
2: Цератония.
1: Да, цератония стручковая. Mm-hmm. Или же вот на нашем языке рожковое дерево. Вот цератония силиква. Если по латыни говорить.
2: Ну, в общем, рожки не такой уж и плохой плод, как может показаться первоначально из притчи о блудном сыне. И теперь мы понимаем, что готов был есть этот блудный сын, какой корм он считал, в общем, спасением для себя в то время.
1: Еще надо сказать, что большие лечебные свойства, конечно, потому что это антисептик большой, то есть убивает паразитов. И поэтому, кстати, вообще нет паразитов. Это дерево у некоторых народов считается даже священным из-за того, что никакие, ну вот ничего такое вот чужеродное там просто не живет. Вот, к тому же...
2: Черви не едят плоды, да?
1: Да, никакие. Да.
2: Понятно, хорошо, очень интересно. Переходим к следующему. Мне хотелось бы еще к одному растению очень известному, которое мы слышим, читаем в 50-м псалме: «Окропиши меня исопом и очищуся, паще снега убелюся». Что ж такое исоп? Ну вот сейчас, я думаю, многие садоводы у себя на дачных участках какую-то травку выращивают, которую называют исопом. Тот ли это исоп, который имелся в виду в этом псалме?
1: В близкие времена.
2: Да, о нем давайте поговорим.
1: Ну, получается, что это, конечно, не то же самое растение. Вот. Надо все-таки делать скидку на то, что монахи, которые были и переписчиками, и переводчиками священных книг, они не были, конечно, ботаниками. Переводили как могли. Но вот такие вот специальные какие-то термины растительные, конечно, здесь могли бы быть ошибки. И мне очень понравилось высказывание протоиерея Алексея Князева, который просто так и сказал, что ошибки в Библии бывают. Дар Бога духовности не распространяется на все области человеческого знания. В области периферийных знаний, ботаники, географии, зоологии и других могут быть неточности. Так, например, в книге Левит заяц причислен к жующим жвачку животным, то есть это парнокопытные, корова или овца. Это значение не имеет никакого по отношению к вере. Во всем, что касается богочеловеческих отношений, знания о Боге и его действии в мире, здесь священный автор безупречен. Так что вот с исопом, например, тоже получилась такая история, что написан был исоп, но исоп – это вообще трава, и ее имеется 50 видов. Самый распространенный и известный у нас исоп лекарственный, который называется Хисопус официналис, он самый широко распространенный, и его выращивают у нас и в садах, и в огороде, добавляют как
2: приправу
1: да, в разные блюда. Так вот, этот исоп и любой другой из 50 видов исопа, дело все в том, что они не растут в Палестине и не росли никогда в прошлые времена. для них, видимо, очень жарко. То есть, видимо, в каких-то парниках или теплицах, может быть, сейчас его выращивают, но скорее теплица закрывает от палящего солнца. Mm. Поэтому уже давно разные ученые гадали, что же это такое может быть. То есть это должна быть такая трава. Почему трава? Потому что пучки эсопа, окропишины эсопом, это крапила, значит, сделать должно было быть из трав. Это не могло быть сделано из там, каких-то палок. Крапила должно быть мягким. Значит, это какая-то трава, которая mm-hmm. должна быть широко распространена. И не только в Палестине, но и в Египте. Мы вспоминаем Моисей, когда выводил свой народ из Египта, он тоже сказал, что надо взять крапилу и обмочить в крови пасхального агнца и обмазать косяки дверей. То есть, угу. И это было тоже там сказано эссоп. Там тоже написано эссоп. Но он в Египте все-таки тоже он не может жить, вымирает. Поэтому пришли к выводу, что это два вида травы. Либо это душица сирийская, орегано сириака, либо это майоран сирийский, мариана сириака.
2: Который растет как раз вот в тех
1: местах. Растет в диком виде до сих пор. И они растут даже из стен. И они широко растут и сейчас, и доказано уже, что они широко росли и тогда. Так что, скорее всего, это одно из этих двух растений. Но особого, может быть, тут никакого, не знаю, разочарования у нас не должно вызывать, потому что это все-таки трава. И до сих пор, вот, например, есть фотография Феофилакт Иерусалимский, когда освещает воды Иордана, он освещает пучком той травы, которая принято освещать. Mm-hmm. И это вот душица сирийская. Я посмотрела на эту фотографию. Вот, то есть он, не задумываясь, там, эссоп брать, искать, чтобы следовать точно Писанию или нет, он берет то, что было принято в этой местности в веках. Он соблюдает эти традиции. Поэтому, скорее всего, это вот речь в Библии идет именно о каких-то из этих двух растений. Хотя, честно говоря, осматривается много больше другие какие-то варианты, но они мне не показались такими уж серьезными.
2: У меня совершенно другое было представление о крапишине и эссопе. Я представляла, что это настой травы и эссопа, которую окропляют. Оказывается, это само крапива.
1: Кровь пасхального агнца.
2: Да.
1: Вот. Это ритуальные действия. И окунали вот в
2: пучок,
1: и моя рана душица, они всегда это использовалось и в пище, и использовалось для ритуальных целей. Угу. Тоже еще с эссопом связана такая очень интересная история из Евангелия от Иоанна, где сказано, это правда только в Евангелии от Иоанна, что на эссоп была одета губка, смоченная уксусом, и поднесена к устам Христа.
2: Угу.
1: Если это подносилось
2: трава
1: к устам,
2: да,
1: то это должно быть, во-первых, длиной метр, да, не меньше, а во-вторых, на траву, как бы там ни было, это совершенно невозможно одеть.
2: Да.
1: То есть это косвенно вот, подтверждает, что все-таки это не должен быть эссоп. И разные богословы, кому было интересно, они, конечно, задумывались, а что же такое все-таки это могло быть, хотя написано эссоп при всех переводах. Основные выводы, которые здесь есть, что все-таки это должна была быть какая-то палка. Какая она палка могла быть? Вот, например, древко копья. Но само копье это не могло быть, потому что другое слово там употребляется тут же дальше, что копьем же проткнули, когда ребро,
2: да,
1: и пролилась кровь и вода. Этого копье там другое слово. Значит, не само копье, но, может быть, это древко копья, то есть вот. Потом кто-то высказывал предположение тоже из святых, что это тростник. Но тростник не мог расти на Голгофе, на голом месте. Он не мог расти. То есть тоже исключено. Значит, это должно было быть что-то, что принесено с собой. Носить воинам ничего не позволялось. То есть отдельно нести палку, чтобы вот это вот сделать эту процедуру, естественно, никто ничего не нес. Поэтому такое высказалось предположение, что, может быть, это была та самая палка, которая описана как раз-то в древности. Ее носили палку сотники, чтобы нерадивых воинов ну, просто наказывать за что, какие-либо прегрешения. А если это так, сотник там был Лонгин, значит, это была палка сотника Лонгина. Так что это вот еще одно такое предположение. Подтвердить его, конечно, совершенно невозможно, но с той или иной долей вероятности мы можем, наверное, это утверждать, что, может быть, это был сотник Лонгин, который вот поднес эту губку с уксусом. И, кстати, еще про уксус. Римские воины носили с собой напиток, который называется поска. Это смесь воды и уксуса, который и утолял жажду, и помогал переносить жару. То есть то, что окунули губку в уксус, это совершили акт милосердия.
2: Это не издевательство.
1: Это не издевательство.
2: Ну что ж, эта речь шла о Эсопе. Я тоже еще хочу сказать, когда мы совершаем, допустим, поездки на Святую Землю, есть знаменитый Иерусалимский рынок, где предлагают очень много трав, очень много различных специй. И я там видела эсоп, который продавался в качестве приправы, и все как бы продавцы говорили, что вот это именно тот эсоп, который упоминается в 50-м псалме. Ну, будем внимательны, что нам предлагают на рынке под видом библейских растений. Переходим к следующим видам растений, которые имеют отношение к нашей церковной жизни.
1: Благовония. Это особые ароматические вещества, используемые во время храмовых служб, а также это благоухание, источаемое ароматическими веществами. Кто вообще придумал благовоние во время богослужений? Откуда это вообще пошло? И зачем это нужно? Ну, тут есть разные версии на этот счет, но мне близка и более понятна вот мнение Павла Флоренского, который говорит так: «Благовонный дым стал видимой связью между небом и землей, между человеческим и божественным. Связь эта заключается в том, что кадильный дым струится в небесные сферы и возвращается оттуда в виде благодати Святого Духа, то есть физическая сущность превращается в духовную». Ну, надо сказать, что благовоние еще до закона и до пророков в древнем мире очень широко использовались в разных других религиях и верованиях. Так, например, в Египте жертву богини Изиди, быка, наполняли ладаном и мирой, поджигали, обливая маслом. Ладан и мира – это такие компоненты бальзамирования, это очень сильные противомикробные средства. Так что если обмазывать им труп – то труп просто не разлагается. Ароматические вот эти вещества, благовония, вошли в состав мира. Здесь вот сразу надо сказать, чтобы мы не путали миро и мира.
2: Миро – это масло имеется в виду, да?
1: Да, мира – это вот миро, это именно вот смесь, которая делается специальным образом, состав ее открыт был просто Богом, Моисеем. И Моисей приготовил это мира. Там очень много компонентов, до 40. Теперь это уже открыто. Раньше это была просто страшная тайна. И вот эти миром обмазывалась и скиния, и жертвенник, и стол, и умывальник, и все, что в скинию входило, чтобы совершить обряд очищения вот этим миром. Дело в том, что сейчас мира-то у нас оно используется при рукоположении священников, при крещении. Оно готовится в нашей стране, вот в России, один раз в 2 года. Готовит и освящает его патриарх, и потом оно расходится по, соответственно, всей стране. Теперь немножко поговорим о тех растениях, которые входят в это миро. Первое – это, конечно же, ладан. Широко он известен. Ладан и ладанные деревья – Басвилия священная. Ладан очень издревле использовался вообще у жителей Востока, потому что это не только, причем он использовался в ритуальных целях, его добавляли для обеззараживания.
2: Может быть, для ароматизации?
1: Конечно. Да, для ароматизации помещений тоже, потому что если ладан вносился, это сразу вот аромат разносился, да. Очень приятный и благоухающий. Ладан, его же называют ливан.
2: Ливан?
1: Да, и ливан. То есть вот ладан – это ливан и есть.
2: Название страны –
1: да,
2: это как раз вот связано.
1: Получается, что ладан. А-а-а. Это загустевший сок южноаравийского и восточноафриканского дерева Басфилия сакра, Басфилия священная. И, возможно, близких к нему индийских видов. Потому что Басфилия растет в Аравии, растет в Африке и на побережье Индийского океана, остров Суматра, например. И обычное название сырья – аравийский ладан. Это небольшие деревья, 3-5 метров высотой, листопадные, И что здесь интересно, они не растут ни в Греции, ни в Египте, ни в Палестине. И когда пытались понять, почему, хотя их там и разводили, конечно, все-таки нашли пока только такое объяснение, что это связано, видимо, с сезонами дождей, что там один сезон дождей, а им нужно два сезона дождей. И это те растения, которые растут на каменистых почвах, и чем жарче, тем лучше. Чем менее дождей, то тем больше выделяется этой благовонной смолы. Смола выделяется вообще из трещин коры. Но люди, конечно, быстро поняли, что если процарапывать кору чем-то металлическим, или, как у Теофраста сказано, металлической кошкой, вот если процарапывать ствол и даже верхушку, то, естественно, вот этого благодатного сока выделяться будет больше.
2: Это как мы березовый сок собираем, да, делаем на отсечке.
1: Так там... они вот делают вот такую вот процедуру с этими деревцами. Вот. Но они обычно 3-5 лет вот так эксплуатируют дерево, а потом некоторое время дают ему отдохнуть, потому что, чтобы оно не истощилось и не погибло. В Палестине, поскольку ладан не рос там, а доставлять дорогое сырье из Аравии, это просто не все могли, до царя Соломона оно и не поставлялось, поэтому делают вывод, что использовали просто местные ладанники. Это такие кустарники, которые тоже выделяют ароматические вещества. Они, может быть, не такие сильные, как сам ладан, но это все равно это та же группа веществ. И ладанники растут даже два вида у нас в Крыму. Но они внесены в Красную книгу. То есть это очень редкое все-таки явление.
2: Из него этот сок не берут, из этих кустарников у нас в Крыму, да?
1: Ну вот, может быть, умельцы, конечно, они везде есть. Не знаю. Но вот если найдешь, раз в Красной книге, то, может быть, вот как-то вот так может быть. Самый ценный ладан – это как раз-то самоточный. То есть который сам вытекает из растрескившейся коры. Ладан возжигают на горящих углях кадила при богослужении. При сгорании ладана образуется благовонный дым – фимиам. И вот для ориентира. Поскольку сейчас ладан продается активно в церковных лавках, настоящий ладан, он сгорает без остатка. То есть если вы выжигаете у себя ладан, и у вас остается какой-то уголек, значит, это там много смесей. И вообще надо сказать, что смеси делались уже и в древности, потому что это необыкновенно все-таки дорогое сырье, и очень трудно, жара там, не знаю, до 70 градусов, 60 доходила, собирать это сырье. И поэтому даже тут же на месте, в Аравии, его сразу уже как-то разбавляли, и в древние времена доставляли, например, в Индию, откуда потом уже уходило в Европу это сырье. Ну и сейчас... Вот как делают вот тот ладан, например, я не знаю, может быть, как-то умельцы делают еще как-то по-другому, но вот официально вот тот ладан, который продается, его делают так. Берется, конечно, какой-то крошечный кусочек ладана, разводит его с водой, делают порошок, разводят с водой, добавляют благовонные масла, сминают, формируют колбаски, измельчают и высушивают. И чтобы они не слипались, обсыпают магнезией. Вот разноцветные, вот они бывают. Вот этой разноцветной магнезией они обсыпаны. Вот. Ну, опять-таки, проверить можно, насколько, сколько там ладана, это вот по количеству оставшегося там уголька.
2: Ну вот вы сказали, что он обладает такими антибактериальными свойствами. Да. Значит ли это, когда мы приходим в храм?
1: Да, происходит антисептическая операция. Да. Происходит ли она? Ну, так, может быть, она и происходит. Почему же и нет? Да, Потому что фимиам выделяется. Он прекрасный антисептик.
2: Да, пусть даже в небольшом количестве содержится в этом ладане, пусть он разбавленный, но
1: тем
2: не менее... Да,
1: мы будем надеяться, да. Вот измерения, я не знаю, делали кто такие замерения в храме. И теперь мирра. 2-р. Мирра. По-гречески ее называют также Смирна, потому что она тоже поставлялась через город Смирну, о котором мы уже говорили. Это смола из растения, которое относится к той же группе. Это семейство берзеровое, огромное семейство, в которое входит вот ладанное дерево, род Босфелия. Их примерно 20-25 растений. И дальше здесь есть род Камифора, который дает миру, а их уже 200 видов. И есть отдельно у этого семейства берзеровые, еще и растения, которые просто бальзамические, бальзамы выделяются, такая жидкость. Это тоже отдельный род растений. Так вот, камифоры, вот те, которые дают миру, их 200 примерно видов. Она добывается из различных видов камефора, произрастающих на Аравийском полуострове и в Африке. Вот, это благовонная смола, содержащая скипидар, который просачивается из смоляных ходов через трещины в коре. Золото, ладан и смирну. То есть она же мирра. И сейчас, до сих пор, в монастыре святого Павла на Афоне хранятся эти святые дары. Они хранятся в виде 28 пластин золота с филигранью. Ни один не повторяет другой. И 70 вот таких вот уже скатавшихся шариков, которые, ну вот если мужчина, то он может поехать и это увидеть сам. Но вот так что

0: Боится,
1: и рассказать нам,
0: да, и рассказать
1: тем, кому вход туда запрещен.
0: Да, что, вот, да. Что так оно употребляется. Да. И еще надо сказать, что, конечно, вот пудра из мирры употреблялась для умощения тела при погребении, чтобы оно не истлевало.
1: Ну и, может быть, Христа, когда сняли с креста, вот благовониями...
0: Да, принесли его... мирра. Благовонные, и вот намазали, именно вот они совершили этот ритуал, чтобы вот, который был принят на Востоке.
1: Так использовалась мира. А вот сейчас где используется мира? Вы сказали, что богослужение, вот таинство миропомазания, там используется что? Миро или...
0: Вот, нет, таинство миропомазания... Там миро, одно эр. Одно эр.
1: Это вот это масло, которое готовится раз в два года.
0: Да. Но в него входит 40 компонентов. Ага. Куда входит? Ладан, мирра, она же смирна, и другие компоненты. Их уже часть. Открыто. Вот, там можно, если кому-то интересно, это прочитать. Но вообще-то в писаниях предупреждено, что в бытовых целях мира нельзя использовать, потому что нехорошо будет. Так что если для богослужения оно создано и открыто Богом людям, значит, вот надо использовать его по назначению, и не более.
1: Все-таки это сакральное значение у этих растений и у этой смолы, которая получается из растений. Так, ну что ж, дорогие друзья, наша передача подошла к концу, и сегодня мы слышали много интересного, много, может быть, неожиданного и нового о библейских растениях. Но, конечно, не все мы сегодня сумели охватить, и я очень надеюсь, что передачи будут продолжены. В одной из следующей программы цикла у нас в гостях исследователь библейских растений, флорист Наталья Полтавченко, расскажет нам о других интересных растениях, о которых мы читаем в Священном Писании, но, может быть, слабо представляем, что это такое. И у меня к вам, дорогие друзья, такое предложение. Если вас лично, может быть, давно или недавно заинтересовало какое-то название, вы можете написать нам на сайте, в гостевой книге, или ВКонтакте, или в Ютьюбе этот вопрос, который мы непременно адресуем Наталье Полтавченко. И в одной из следующих встреч поговорим о тех растениях, которые интересуют вас. Ну а сейчас наша передача закончена. Наталья, спасибо вам большое. И будем ждать новых встреч с вами.
0: Да, спасибо вам. До свидания.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы «У нас в гостях».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем цикле «Маленьких концертов» мы продолжаем слушать музыку Сергея Васильевича Рахманинова. Четвертый концерт для фортепиано с оркестром в списке сочинений Рахманинова числится как опус 40-й. От предыдущего, 39-го опуса, это сочинение отделяет почти 10 лет. Вторая тетрадь этюдов картин опус 39 была закончена в 1917 году, а четвертый фортепианный концерт в конце 26-го года. Позднее композитором были сделаны еще две редакции концерта в 28-м и 40-м годах. Своему близкому другу Никите Семеновичу Морозову Рахманинов писал в апреле 23-го года. «От переутомления или от непривычки сочинять меня не тянет к этому делу или редко тянет. Последнее случается, когда я вспоминаю о своих двух больших сочинениях, которые я начал незадолго до отъезда из России. Когда думаю о них, тогда мне хочется их закончить. Это, кажется, единственная возможность сдвинуть меня с мертвой точки. Таким образом, твои советы и новые сюжеты должны пойти в мой портфель и лежать там до моего пробуждения или возрождения». Последние два слова Рахманинов, сторонясь любого намека на патетику, берет в кавычки. Действительно, еще до отъезда из России в 1915 году Рахманинов начинает работу над четвертым концертом и задумывает балет «Скифы» на сюжет Бальмонта. Фрагменты музыки этого незаконченного балета были использованы позднее в знаменитых симфонических танцах, фактически последнем произведении композитора, написанном в 40-м году. Так, до последних лет жизни композитор пытался не только сохранить, но оживить глубокие творческие музыкальные связи с той жизнью, с той Россией, которая для него навсегда осталась на другом берегу. Четвертый фортепианный концерт размыкает с собой целую череду лет творческого молчания Рахманинова. Ведь в течение первых 8 лет жизни за рубежом композитор не создает ни одного оригинального сочинения. Известны его слова, сказанные в одном из интервью тех лет. «Я чувствую, что музыка, которую мне хотелось бы сочинять, сегодня неприемлема. А может быть, истинная причина того, что я в последние годы предпочел жизнь артиста-исполнителя, жизни композитора, совсем иная. Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя. У изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиций и родной почвы, не остается желания творить, не остается иных утешений, кроме нерушимого безмолвия нетревожимых воспоминаний». Четвертый концерт для фортепиано с оркестром – особое произведение Рахманинова. Это первая попытка прорыва из того действительно трагического для любого композитора творческого кризиса, для Рахманинова, прежде всего связанного с чувством глубокого одиночества и собственной ненужности на чужой земле. И кажется очень показательным, что именно в это время, время преодоления, время создания четвертого концерта, Рахманинов особенно сближается с Иваном Алексеевичем Буниным, на всю жизнь ставшим одним из самых дорогих для Рахманинова русских людей, с тем, кто, как никто другой, мог разделить его глубокую любовь и одновременно гнетущую тоску по России.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала первая часть четвертого концерта для фортепиано с оркестром Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Филадельфийского симфонического оркестра под управлением Юджина Орманди. Партия фортепиано Сергей Васильевич Рахманинов. Запись 1941 года. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровикина и Валерий Волков. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Святейший Патриарх Кирилл принял участие в торжественном приеме в честь его визита в Республику Беларусь. В Калязине освящен крест в память о жертвах Волгостроя. На Маврикии освящен памятник русским морякам корвета «Оливуца». Об этих и других новостях в нашем выпуске. 21 июня по окончании Божественной литургии в Воскресенском соборе города Бреста Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в торжественном приеме в честь визита его святейшества в Республику Беларусь. Обращаясь к собравшимся, предстоятель Русской Православной Церкви поделился размышлениями о значении духовного начала и любви как прочной основы для личной, семейной и государственной жизни. Святейший Владыка отметил, что можно разрабатывать любые политические схемы, но они могут привести к провалу, если отсутствуют духовные основания. В качестве яркого и трагического примера он привел Советский Союз, который, несмотря на мощную армию и сильную политическую систему, в итоге распался. Причина распада, по мнению его святейшества, заключалась именно в духовной пустоте. В тот же день святейший патриарх Кирилл посетил мемориальный комплекс «Брестская крепость Герой». Святейший Владыка осмотрел Никольский храм, исторический Николаевский гарнизонный собор Брестской крепости. Затем у мемориального знака, установленного в память о погибших воинах близ государственной границы Республики Беларусь, святейший патриарх Кирилл совершил заупокойную литию в память о защитниках Брестской крепости и всех павших в Великой Отечественной войне. 18 июня в дистанционном формате под руководством митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя издательского совета Русской Православной Церкви, состоялось очередное заседание коллегии по научно-богословскому рецензированию и экспертной оценке. На заседании были рассмотрены книги, предлагаемые к изданию Калужской, Переславской, Тамбовской, Томской, Хабаровской епархиями, Санкт-Петербургской духовной академией, Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом, Пензенской, Саратовской, Ярославской духовными семинариями, издательством Сретенского Ставропигиального мужского монастыря, Андреевским Ставропигиальным мужским монастырем, Спасо-Елизаровским женским монастырем Псковской епархии, некоммерческим фондом «Фонд творчества и романаха Романа» и другими. Книги, макеты книг, рукописи были представлены в издательский совет для получения грифа «Рекомендовано к публикации» и «Допущено к распространению». Выписка из протокола заседания коллегии будет опубликована на сайте издательского совета. Митрополит Тверской Кашинский Амвросий осветил поклонный крест, установленный в центре Калязина, в память о жертвах Волгостроя. Крест был водружен в ноябре прошлого года в Никольском сквере на центральной площади города в память об утраченных Никольском соборе и Калязинской обители, о жертвах Волгостроя, о вынужденных переселенцах и обо всех, чей прах остался без крестов и могил на дне Калязинского водохранилища. Среди них несколько поколений монахов и священнослужителей Макариева монастыря. Крест изготовлен на средства жертвователей в мастерской ученика скульптора Вячеслава Клыкова в городе Курчатове Курской области. Постановлением администрации Калязинского округа центральный сквер назван Никольским в честь разрушенного при затоплении территории Калязина в 20 веке собора, который находился на торговой площади и от которого ныне осталась колокольня. 20 июня на кладбище города Порт-Луи в Республике Маврикий состоялось торжественное открытие чина освящения памятника русским морякам, членам экипажа корвета «Оливуца», которые обрели вечный покой на острове в 1857 году. В памятной церемонии приняли участие чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Маврикий Ирада Зейналова, лорд-мэр Порт-Луи Кристель Пандарт, и официальные лица Республики Маврики, настоятель храма Преображения Господня протоиерей Дмитрий Матиенко с супругой, а также наши соотечественники, внесшие свой вклад в создание мемориального комплекса. По завершении официальной части протоиерей Дмитрий Матиенко совершил чин освящения памятника и литию о упокоении душ усопших русских моряков. В феврале 1857 года корвет «Оливуца» стал первым кораблем российского императорского флота, посетившим Маврикий. Судно возвращалось из Японии в Кронштадт, совершив переход через Тихие Индийские океаны, обогнув мыс Доброй Надежды. Из-за вспыхнувшей на борту эпидемии капитан был вынужден зайти в порт Маврикия для спасения заболевших моряков. К сожалению, шестеро членов экипажа скончались от болезни и были с почестями похоронены на историческом кладбище города Порт-Луи. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которое ответило на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13 часов слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетия исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук. Как научиться молиться? Один из самых частых вопросов верующих людей. Сколько бы мы ни говорили о молитве, эта тема не только не устаревает, она всегда остается актуальной. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 в эфир выходят беседы протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Молитва современного человека».
3: Удивительно, как ненавязчиво, мудро, с поистине материнским терпением писательница учит пап и мам быть хорошими родителями. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16 часов 40 минут, для наших юных слушателей звучат рассказы из книги Анни Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик». Читает Елена Дельвер.
2: Любая тема для Честертона – предлог, чтобы еще и еще раз поговорить о самом главном, о том, ради чего люди живут и остаются людьми, в чем основа, неотчуждаемое ядро человеческого достоинства. 14 июня исполняется 90 лет со дня памяти английского писателя Гилберта Кея Честертона. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» рассказы Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читает Алексей Веснер. Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».
3: Так случилось, что музыка очень давно вошла в мою жизнь. И моя жизнь — это, собственно, и есть жизнь в музыке. На волнах радио «Град Петров» звучит цикл передач «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Салертинская. Слушателей ждут рассказы о композиторах разных стран и эпох, творчеству которых были посвящены многолетние труды одного из ведущих отечественных музыковедов. Передачи в эфир выходят по вторникам и средам в 17 часов 10 минут.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 104-е зачало послания к римлянам, отрывки из 10 и 11 глав.
1: Братья, Писание говорит, «Всякий верующий в Него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас? И так вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, меня нашли, не искавшие меня. Я открылся, не вопрошавшим о мне. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. И так спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал.
0: Послушайте 41-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 11 главы.
2: Сказал Господь, кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице, и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сила его, за то, что они не покаялись.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь ходил и проповедовал. Господь исцелял. Господь призывал людей в Царство Небесное. Но были люди, которые осуждали Его. Были люди, которые препятствовали Ему. Были люди, которые говорили, не слушайте Его. Он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского и так далее. И вот Господь говорит о таких людях. «Кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорит, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить». О чем же речь в этом месте из Священного Писания? Речь идет о том, что мы с вами, люди, слишком часто бываем зациклены на своих проблемах, на своих бедах. И бывает так, что когда рядом с нами кто-то плачет, мы не плачем, а наоборот радуемся тому, что горе случилось не у нас. И наоборот, когда у кого-то радость, мы с вами начинаем завидовать и думать опять-таки о себе, о том, что почему это не у меня радость, а у кого-то, и начинаем плакать. Делаем все наоборот. Для христианина очень важно иметь возможность и уметь по-настоящему сострадать страждущим и радоваться с радующимися. Что же здесь произошло? Здесь произошло то, что люди, которые приходили к Спасителю, которые видели чудеса, которые Он творит, могли бы догадаться, что не мог бы этот человек, если бы он не был от Бога, творить таких чудес. Но что их интересовало? Их интересовало следующее, что вот исцелил в субботу, формальность нарушил, ай-яй-яй. А сам факт того, что исцелил, чудо совершил, что Бог проявил себя, уже никого не интересовал. У нас тоже так порой бывает. Мы слишком много внимания обращаем на формальности и забываем о том, что на самом деле где-то рядом мы можем не увидеть или не услышать голос Божий. И находили обвинения, что вот пришел Иоанн праведный, говорили, у нем бес, а пришел Господь наш, про него говорили, что вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Люди искали повода не для спасения, а для того, чтобы осудить. В итоге сами оказались осужденными. Будем мы, братья и сестры, очень внимательны к этому. Не будем спешить кого-либо осуждать. Не всегда мы понимаем, почему человек так поступает, почему он так делает. Особенно, если через человека является сила Божия. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Почему Господь начал укорять целые города? Вот именно потому, что фактически они согрешили именно тем, что называется хулой на Духа Святого. Что это такое? Сын человеческий пришел к нам в виде человека, в виде просто простого земного человека. И узнать в нем Бога воплощенного было сложно. И поэтому то, что люди соблазнялись, это можно было понять по-человечески. И Господь тоже к ним снисходит. Но почему Господь так подчеркивает и осуждает грех хулы на Духа Святого? Вот именно потому, что Дух Святой в этом мире является во всей силе Божества. И, соответственно, тот человек, который отвергает явное действие Божие, становится противником Богу. Вот почему Господь так осуждает эти города, в которых были явлены силы Его. Там, где Господь явил именно силу Божию, потому что по тем или иным причинам люди этих городов явно стали отвергать Бога. Будем внимательны, братья и сестры, к тому, что происходит вокруг нас. Иногда Господь являет Себя в жизни тех или иных людей не так, как мы считаем, Он должен был бы явить Себя. Но мы должны готовы быть признать свою неправоту. И, как я уже говорил, не спешить никого осуждать. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 23 июня, 10 июня по старому стилю, Православная Церковь празднует память нескольких святых, живших в IV веке. Сегодня совершается память мучеников Девы Антонины и воина Александра, пострадавших в 313 году, и священномученика Тимофея, епископа города Пруссы в Вифинии. Епископ Тимофей проповедовал веру Христову при императоре Юлиане Отступнике, был заключен в темницу и обезглавлен. В этот день вспоминается также преподобный Феофан Антиохийский. Он происходил из языческой семьи, в юности женился, но его супруга вскоре умерла. После ее смерти Феофан уверовал во Христа, крестился и принял монашество. Он проповедовал среди христиан Антиохии, обличая распутство и убеждая вести целомудренную жизнь. Узнав об одной блуднице, Пансимине, которая многих отвратила от пути спасения, преподобный Феофан стал молиться о ее исправлении. Надеясь на помощь Божию, он взял у своего отца много золота и убедил Пансимину оставить распутство и выйти за него замуж. Ради выгодного брака Пансимина согласилась стать христианкой. Феофан настаивал ее в вере, и, приняв святое крещение, Пансимина, по молитвам святого Феофана, полностью переродилась, раздала все богатства, поселилась рядом с кельей преподобного и стала вести жизнь подвижницы. Через несколько месяцев, в 369 году, она скончалась в один день со своим наставником. В этот день мы вспоминаем также святителя Воссиана, епископа Лавдийского. Воссиан был сыном правителя Сиракузской области. Для получения образования отец отправил его в Рим. Там юношей разыскал христиан, так как давно стремился узнать об их вере, и принял крещение. Спасаясь от гнева отца, Воссиан бежал из Рима в Равенну к своему родственнику-епископу Урсу, который вместе с Амвросием Медиоланским посвятил Воссиана во епископа города Лодии на севере Италии. В Лодии святитель Воссиан выстроил прекрасный храм во имя святых апостолов. Он часто обменивался письмами со святым Амвросием Медиоланским и присутствовал при его блаженной кончине. Святитель Воссиан мирно скончался в 409 году, прослужив в архиерейском сане 35 лет. В сонме русских святых сегодня прославляется преподобный Силуан, схимник Киево-Печерский. Он сподобился от Господа обильных духовных дарований, особого молитвенного дерзновения к Богу, постоянной радости о Господе, прозорливости и дара чудотворений. Жил преподобный в конце XIII – в начале XIV века. Его мощи покоятся в Феодосиевых пещерах. В этот день в 1609 году совершилось обретение мощей святителя Василия Рязанского. Сегодня же установлено празднование собора рязанских святых. Святитель Василий жил в XIII веке и был сначала епископом Муромским. Однако жители Мурома восстали против своего архипастыря, обвинив его в грехе блуда. Древняя летопись указывает, что святитель после продолжительной молитвы вышел к реке Оке, распростер на воде свою епископскую мантию и встал на нее, держа в руках икону Пресвятой Богородицы Муромской. Таким чудесным образом, шествуя по водам, он прибыл в Рязань, где был с почетом принят рязанским князем и народом. Пастырское служение святителя Василия пришлось на время татарского нашествия на Русь и продолжалось всего 10 лет. В 1295 году святитель Василий Рязанский мирно отошел ко Господу. Через 300 лет, в период смутного времени, были обретены нетленные мощи святителя и совершено его церковное прославление. Другой праздник, совершаемый 23 июня, собор сибирских святых, приурочен ко дню памяти святителя Иоанна Максимовича, митрополита Тобольского, одного из самых выдающихся просветителей, духовных писателей и миссионеров Русской Церкви. В сонме новомучеников и исповедников российских 23 июня прославляются священномученики Николай Динариев, Василий Победоносцев и мученик-мирянин Павел Парфенов, пострадавший в 1918 году. Также сегодня совершается память священномученика Тимофея Ульянова, принявшего мученический венец в 1940 году. Священномученик протоиерей Николай Иванович Динариев был первым настоятелем церкви усекновения главы Иоанна Предтечи в селе Данево Рязанской губернии. Церковь была построена в 1897 году на средства прихожан. Отец Николай прослужил в ней более 20 лет. Почти сразу после революции в 1918 году священномученик был арестован и расстрелян вместе со священником Матфеем Рябцевым у стен городского кладбища города Касимова. Священномученик протоиерей Василий Победоносцев служил в Троицком соборе города Каменск-Уральского в Пермской губернии. Во время революции он был уже в преклонных годах. В 1918 году, 10 июня по старому стилю, отец Василий был зарублен большевиками. Ему отсекли голову и погребли в общей могиле. Священномученик Тимофей Константинович Ульянов родился в 1900 году в крестьянской семье Воронежской губернии. С 17 года служил псаломщиком в Вознесенской церкви села Сатино-Русское в Московской области. В начале 30-х годов был рукоположен в иерее к этой церкви. Арестовали отца Тимофея в 37-м году, приговорили к 10 годам лагерей. В начале священномученик находился в тюрьме города Серпухова, а затем его отправили в Нижнеамурский исправительно-трудовой лагерь, находящийся в городе Советская Гавань в Хабаровском крае. Там 23 июня 1940 года священномученик Тимофей Ульянов умер в лагерном лазарете от истощения. Наш церковный календарь продолжается чтением жития святителя Иоанна, митрополита Тобольского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святитель Иоанн, в миру Иоанн Максимович, родился в городе Нежине в 1651 году. У его отца Максима Васильевича и матери Ефросинии было 7 сыновей, из которых Иоанн был старший. По окончании Киево-Могилянской коллегии, позже преобразованной в Киевскую духовную академию, будущий святитель был поставлен при ней учителем латинского языка. Тогда же, в 1680 году, он принял в Киево-Печерской обители монашество и углубился в подвиг внутреннего делания. С общего согласия братства молодому иноку поручили ответственное послушание проповедника. С того времени и начал раскрываться его исключительный талант красноречия. Святой Иоанн придавал особое значение внутреннему религиозному самопознанию. Сразу же определилась и главная тема его жизни – как человек должен свою волю согласовать с волей Божией. Ответить на этот вопрос святой попытался в своем труде, изданном в конце его долгой подвижнической жизни, под названием «Илиотропион, подсолнечник» или «Сообразование человеческой воли с божественную волею». В 1685 году святого Иоанна отправили с посольством в Москву. Там патриархом Иоакимом он был назначен наместником Брянско-Свенского монастыря, подчиненного тогда Киево-Печерской лавре. Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский, в 1695 году, незадолго до своей кончины, назначил иеромонаха Иоанна архимандритом Черниговского Елецкого монастыря и наметил его своим преемником по кафедре. Святитель Иоанн благоговел к памяти святителя Феодосия, верою в силу его молитвенного предстательства пред Господом, и по своей вере получил благодатное исцеление от тяжкой болезни по молитвам святителя Феодосия. В самый разгар болезни ему явился святитель Феодосий и сказал: «Служи завтра, и будешь здоров». На другой день святитель, совершенно здоровый, к удивлению всех, отслужил божественную литургию. Чудо исцеления святителя Иоанна послужило началом чествования святителя Феодосия как благодатного угодника Божия. 10 января по старому стилю 1697 года патриарх Московский и всея Руси Адриан с собором епископов хиротонисал архимандрита Иоанна во епископа Черниговского в Большом Успенском соборе Московского Кремля. По вступлению в управление епархией епископ Иоанн создал при Черниговской архиерейской кафедре коллегиум, подобно Киевской академии. Ввиду высокого уровня богословского образования и воспитания школа святителя Иоанна получила широкую известность. По существу, это была первая семинария в России, по образцу которой стали открываться духовные семинарии в других епархиях Русской Церкви. Тогда же святитель открыл типографию, в которой он и его преемники издали много сочинений духовно-нравственного содержания. Жизнь святителя Иоанна светилась высокими добродетелями, особенно же смирением. Она отобразилась и в его творениях: «Нравоучительное зерцало», «Богородица Дева», «Толкование на 50-й псалом», «Толкование на Отче наш», «Духовные мысли» и многие другие. Известна связь святителя Иоанна со святой горой Афон. Он принимал особенно горячее участие в судьбе русских насельников святой горы, оказывая им существенную материальную помощь в те тяжелые годы. Сохранилась его архиерейская грамота в русском Пантелеимоновом монастыре, свидетельствующая об его отношении к святогорцам. 14 августа по старому стилю 1711 года святитель Иоанн по возведению в сан митрополита прибыл на кафедру Тобольскую всея Сибири. Святитель неустанно заботился о просвещении своей епархии. Там он продолжил дело, начатое в Чернигове, усовершенствовал школу, открытую его предшественником, знаменитым миссионером святым митрополитом Филофеем, продолжил апостольскую проповедь среди язычников Сибири, обратив ко Христу многие тысячи людей. В Тобольске он вновь приступил к издательскому делу, использовав созданную им в Чернигове типографию. О жизни святителя в Сибири летописец говорит: «Был тих, скромен, благорассудлив, о бедных сострадателен, милостив. Часто он помогал людям, тайно, а иногда в одежде простого инока, приносил в дома нуждавшихся щедрую милостыню со словами: „Примите во имя Иисуса Христа“». Его дом в Тобольске всегда был открыт для всех нуждавшихся в помощи и слове утешения. Даже в день представления 10 июня по старому стилю 1715 года святитель Иоанн после божественной литургии, как это было в обычае у него и раньше, устроил в своем доме трапезу для духовенства бедняков и сам прислуживал за столом. Затем, простившись со всеми, святитель удалился в свои покои и во время благовеста к вечерне скончался в молитве, стоя на коленях. Святитель был погребен в пределе святителя Иоанна Златоуста Тобольского Успенского собора. Святитель Иоанн издавна чтится в Сибири. Ввиду многочисленных чудес и давнего местного почитания святителя Иоанна, в 1916 году русская церковь установила празднование памяти святителя в день его представления. Память о святителе Иоанне бережно хранят сибиряки и все верующие русские люди. Он и поныне почивает в Тобольском соборе покрова Божией Матери.

0: завершает наш церковный календарь чтение жития святых мучеников Александра и Антонины. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святая Антонина происходила из города Крадамна в Малой Азии. Как христианку ее привели к правителю Фисту, который уговаривал святую поклониться языческим богам, обещая дать почетное звание жрице богини Артемиды. Но святая мужественно исповедовала Христа и убеждала правителя отказаться от поклонения бесам в образе идолов. Фист приказал бить святую по лицу и заключил в темницу. Мученица все время пребывала в молитве, ничего не пила и не ела, но однажды услышала глас Божий: «Антонина, подкрепись пищей и будь мужественна, я с тобой». Когда ее вновь привели к правителю, мученица продолжала твердо стоять за христианскую веру и обличать язычников. Правитель решил отдать святую деву на поругание воинов, но Господь внушил одному из них, святому Александру, спасти мученицу. Он спросил разрешения войти к деве, чтобы склонить ее исполнить волю правителя. Святой Александр предложил мученице надеть его одежду и бежать. Святая Антонина устрашилась, но Господь повелел ей согласиться. Надев плащ воина, она, никем не узнанная, вышла из своего заключения. Посланные Фистом воины нашли святого Александра одного. На вопрос правителя он не отвечал ни слова и был предан истязаниям. По внушению Господа Иисуса Христа, святая Антонина тоже предстала перед Фистом. Им обоим отсекли руки, затем обмазали смолой и бросили в яму, где пылал огонь. Когда огонь потух, яму засыпали землей, чтобы христиане не могли собрать даже костей мучеников. Но правитель был тяжко наказан за свои злодеяния. Возвратившись домой, он онемел, не смог ни пить, ни есть, и после семидневных тяжких мучений умер. Святые мученики Александр и Антонина скончались 3 мая по старому стилю 313 года, но их память принято праздновать 10 июня. Мощи святых были перенесены в Константинополь и положены в Максимовом монастыре.

В исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучало песнопение Божественной литургии заповеди блаженства композитора Михаила Ипполитова-Иванова.

Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнической службы «Радио Град Петров». В ближайшие выходные вас ждут следующие экскурсии. 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в 19 веке, ставшим любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня. «28 июня приглашаем по пушкинским местам юга Петербургской губернии. Вы посетите дом-музей няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, почтовую станцию и дом станционного смотрителя в Выре, единственный в России музей литературного героя. Увидите усадьбу и музей семьи Ганнибалов, Воскресенскую церковь в Суйде». Также вы сможете прогуляться по парку усадьбы Набоковых в Рождественно и посетить церковь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенные вблизи поселки Выра. Поездка посвящена памяти Александра Александровича Семочкина. Экскурсию 28 июня проведет Елена Захарова. «24 июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня. Следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова. «5 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме, в 19 веке, ставшим любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции,
жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 5 июля. Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж. С 14 по 21 сентября приглашаем в поездку по Греции и Италии по программе «К трем святителям». Вы посетите Салоники и его древние соборы с мощами святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Обитель Иоанна Богослова в Сурати, духовное наследие Паисия Святогорца. Метеоры, византийские монастыри на скалах. Побываете на литургии у мощей святителей Спиридона на Корфу и у Николая Чудотворца в Бари. На острове Эгина поклонитесь святителю Нектарию. Побываете в Патрах у главы Андрея Первозванного. На острове Эвия у мощей праведного Иоанна Русского. Совершите незабываемый круиз вдоль западного побережья Святой горы Афон. Поездка пройдет с 14 по 21 сентября. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество». Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы. С 25 по 31 августа приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музеи ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Наранкала в Дербенте. Посетите также природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенным в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, мемориальный комплекс «Белые журавли» и природный парк Верхний Гунип. Побываете на Каспийском море. Познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 25 по 31 августа. Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество».
расписание поездок паломнической службы радио «Град Петров», слушайте каждое воскресенье в 21 час 30 минут и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки в будни с 12 до 18 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.

0: прозвучала третья часть второй симфонии Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучит передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

Афиногора Афинина, философа христианского, о воскресении мертвых. Христианский догмат о воскресении принадлежит к числу труднопостигаемых и наиболее оспариваемых язычниками. Даже мысль о бессмертии души, проводимая в мифологии и философии, разделялась не всем античным язычеством. Многие думали, что смерть есть совершенное прекращение жизни, так что душа погибает и истлевает вместе с телом. Идея же о бессмертии человека в полном его составе была совершенно чужда языческому сознанию. Поэтому христианское учение о воскресении людей с теми же телами, какие они имели при жизни на земле, казалось язычникам чистым абсурдом. Вечную жизнь души, говорит Цельс, допустить возможно, но что касается тел, то тела, по выражению Гераклита, суть не более как грязь, и Бог не может и, конечно, не захочет определить их к вечному существованию, ибо это было бы противно его разуму. Невозможность воскресения доказывалась и другими довольно остроумными доводами. Так, например, всегда указывалось на трудность составить цельное тело из частиц, подвергшихся гниению и полному разрушению. Затем указывалось, что некоторые тела людей были съедены рыбами, птицами и зверями, и, следовательно, как пища, вошли в состав их организма. Каким же образом? При воскресении они могут отделиться от тел, с которыми вошли в соединение. Еще труднее их выделить, если животные, пожравшие людей, сами были съедены другими людьми и также, переработавшись в пищу, вошли в новый организм. Возможны переходы частей человеческого тела непосредственно в другой человеческий организм, например, во время голода или в припадке сумасшествия, когда люди пожирают друг друга. Как же при этих условиях последует выделение частиц тела, если они перейдут к организму, к которому первоначально принадлежали, то получится ущерб и окажется неполным другой организм, в котором они сделались одной из составных частей. Если же останутся в этом последнем, то в первом будет недочет. Афиногор в своем трактате о воскресении опровергает все эти хитросплетенные возражения и доказывает, что воскресение не только возможно, но и необходимо. Возможность воскресения он утверждает на всеведении и всемогуществе Божием. Бог, говорит он, не может не знать природы имеющихся воскреснуть тел, целых ли членов или их частей, не может не знать, куда поступила каждая частица по разрушении тел и какая из стихий приняла каждую частицу, разрушившуюся и соединившуюся с родным себе, хотя для людей совершенно неуловимы частицы тел, соединившихся со сродными себе частями Вселенной. Ибо тот, который прежде устроения каждой вещи знал природу будущих стихий, из которых должны произойти тела человеческие, и те части их, из которых он намеревался взять пригодное для устройства тела человеческого, тот, очевидно, и после разрушения целого тела не может не знать, куда поступила каждая из частиц, которую он употребил для полного образования каждого тела. Что могущество Божие достаточно для воскрешения тел, это доказывает самое происхождение их. Ибо если Бог в первоначальном творении создал несуществовавшие тела человеческие и самые начала их, то Он и разрушившиеся каким-либо образом воскресит с такой же легкостью, так как для Него это равно возможно. Какой силе свойственно было создать вещество, украсить безвидное и неустроенное многими и различными формами, части стихии соединить в одно, и семя единое и простое разделить на многое, расчленить бесчленное и дать жизнь безжизненному, той же самой силе свойственно соединить разрушившееся,
воздвигнуть лежащее, опять оживотворить умершее и тленное изменить в нетленное. Тому же Творцу и той же силе и премудрости свойственно и то, что расхищено множеством разных животных, извлечь из них и присоединить опять к собственным членам и их составам. Хотя бы оно вместе с ними, разрушившись, обратилось в первые начала по естественному их разложению. Бог приготовил для каждого животного пищу сродную и соответственную его естеству и роду, и не всякому веществу предоставил входить в соединение или смешение со всяким телом, и не затрудняется в отделении того, что соединилось. Не все, что принимает кто-нибудь, обращается в сродную пищу животному, но иное, тотчас по принятии окружающими желудок частями, портится и изблевывается, отделяется или иным образом извергается, так что не подвергается даже первоначальному и естественному пищеварению, а не только что не соединяется с питающимся веществом. Равным образом и не все, что сварилось и подверглось первоначальному изменению, вполне поступает в питающие части тела, ибо иное в самом чреве утрачивает питательную силу, а иное после вторичного изменения и переваривания в печени отделяется и соединяется с чем-нибудь другим, не имеющим питательной силы. И после изменения, совершающегося в печени, не все поступает в пищу людям, но отделяется, и та пища, которая иного свойства и чуждая природе, скоро портится, если встретится с сильнейшим веществом. Или легко портит другое, если само сильнее его, и обращается в негодные соки и ядовитые качества, как не приносящее ничего сродного или соответственного питаемому телу. Лучшим доказательством этого служит то, что у многих животных от такого рода пищи происходит боль или опасное повреждение или смерть, когда они примут что-либо ядовитое и противное их природе. Итак, если по различию природы животных различные виды свойственной им пищи, то очевидно, что ничто противное природе никогда не соединится с ними, так как оно не составляет сродной и соответственной им пищи. Если бы даже кто допустил, что из таких веществ пища, хотя она и противна природе тела, однако войдет в него и изменится во что-либо влажное или сухое, в теплое или холодное, то из такого предположения противникам не будет никакой пользы. Ибо воскресшие тела составятся опять из своих собственных частей, а из упомянутых веществ ни одно не будет их частью, и по воскресении их не воскреснет, так как для поддержания жизни тогда не нужны будут ни кровь, ни влага, ни желчь, ни воздух. Тела людей никогда не могут соединиться с подобными им телами, для которых эта пища противоестественна, хотя нередко проходит через их чрево по какому-нибудь ужасному несчастью. Не имея питательной силы и рассеявшись по тем частям Вселенной, от которых получили первоначальное свое происхождение, вещества соединяются с сими последними на время, насколько каждому из них придется. Потом же они опять отделятся премудростью и силою того, кто снабдил всякое животное существо свойственными ему силами, и, соответственно, природе соединяются каждое со своим, хотя бы были они сожжены огнем или сгнили в воде, хотя бы были поглощены зверями или другими животными, хотя бы иной член, отторгнутый от целого тела, разложился прежде прочих членов. Соединившись опять друг с другом, они займут прежнее место, чтобы составить то же тело и дать новую жизнь тому, что умерло и совершенно разрушилось».

Неугодное Богу, говорит Афиногор, бывает неугодно ему или как несправедливое, или как недостойное. Но очевидно, что воскресение не делает несправедливости никому из посторонних существ. Равным образом нельзя сказать и того, чтобы представлялась какая-то несправедливость по отношению к самому человеку воскресшему. Нельзя сказать и того, чтобы недостойным Бога делом было воскресить и составить разрушившееся тело. Ибо если не было недостойно его создать тело худшее, тленное и подверженное страданию, тем более не недостойно его создать лучшее, тело нетленное и чуждое страдание. Воскресение людей, умерших, наконец, по словам Афиногора, не только возможно для Бога и угодно ему, но и необходимо, как на основании той причины, по которой произошел первый человек и потомки его, так и на основании общей природы всех людей, равно и на основании будущего суда, который произведет над ним Создатель за всякие действия, и, наконец, на основании высшего назначения человека. Рассматривая вопрос с точки зрения цели, с какой человек сотворен, Афиногор говорит, что Бог сотворил человека не напрасно, ибо он премудр, а никакое дело премудрости не бывает напрасно. И сотворил человека он не для собственной пользы, ибо он ни в чем не нуждается. Также и не для какого-нибудь из созданных им творений он сотворил человека. Итак, если человек сотворен не без причины и не напрасно, то очевидно для жизни самих сотворенных, и притом для жизни, которая не на краткое время возжигается, а потом совершенно угасает. Тем, которые носят в себе образ самого Творца, владеют умом и одарены разумным смыслом, Творец определил вечное существование, чтобы они, познавая своего Творца и его силу и премудрость, и следуя закону и правде, безболезненно пребывали вовеки с тем, с чем проводили предшествующую жизнь, находясь в тленных и земных телах. Те существа, которые сотворены для самого бытия своего и жизни, никогда не могут подвергнуться ни от какой причины совершенному уничтожению их бытия. Итак, если Творец всего создал человека для того, чтобы он был причастником разумной жизни, и чтобы он, сделавшись созерцателем его величия, сияющей во всем премудрости, всегда пребывал в таком созерцании, согласно с намерением его и с природою, которую получил человек, то причина сего создания удостоверяет в непрерывности его существования, а непрерывность в воскресении, без которого человек не существовал бы всегда. Обращаясь к природе человека, Афиногор находит новое доказательство воскресения в двухчастном ее составе, который убеждает, что полный человек немыслим без тела и души. Следовательно, вечное существование человека возможно только при наличности того двухчастного его состава, который составлял необходимые условия его земной жизни. Природа сотворенных людей, говорит Афиногор, равно утверждает веру в воскресение. Если вообще природа человеческая состоит из бессмертной души и тела, которое соединено с нею при сотворении, если ни природе душе самой по себе, ни природе тела отдельно Бог не даровал самостоятельного бытия и жизни, но только людям, состоящим из души и тела, то тело и душа в человеке составляют одно живое существо, которое испытывает и свойственное душе, и свойственное телу.
Если же есть единство и гармония во всем этом живом существе, если есть согласие между действиями души и отправлениями тела, то должна быть одинакова и последняя цель всего этого. Одна же действительно будет последняя цель, если живое существо, назначенное к известному концу, будет находиться в том же своем составе. Оно будет совершенно тем же живым существом, когда будет иметь те же все части, из которых состоит это живое существо. А части эти тогда только явятся в свойственном им соединении, когда те из них, которые разрушились, опять соединятся в состав живого существа. Образование же состава тех же людей по необходимости ведет к воскресению тел умерших и разрушившихся. Ибо без него те же части не соединились бы между собой по природе и не восстановилось бы естество тех же людей. Если нет воскресения, то не останется природы человеков как человеков. Если же природа человеческая не останется существовать, то напрасно душа связана с немощами тела и его состояниями. Напрасно и тело удерживается от достижения того, к чему стремится, будучи направляемо и сдерживаемо уздою души. Вообще сказать, напрасно само творение людей и их природа. Если же решительно во всех делах Божиих и исходящих от Него дарах нет ничего напрасного, то совершенно необходимо, чтобы бессмертной душе соответствовало вечное пребывание и тело, сообразно с его природою. «Не должно, — говорит Афинагор, — сокрушаться, что отделение души от тела и разложение частей разрывает непрерывность жизни, не должно отвергать воскресение. Ибо во время сна, по-видимому, также прерывается жизнь, состоящая в сознательном ощущении. И однако ж мы не отказываемся называть такое состояние жизнью. По этой причине, я думаю, некоторые называют сон братом смерти, по одинаковости состояния умерших и спящих, по спокойствию и нечувствительности ко всему, что существует и происходит, и даже к бытию собственной жизни. Вообще природа людей изначально и по мысли Творца получила в удел подвергаться изменениям и имеет жизнь и пребывание не одинаковые, но прерываемое то сном, то смертью, то переменами в каждом возрасте, так как последующий возраст – не обнаруживается ясно в предыдущем. Кто поверил бы, если бы не был научен опытом, что в безразличном и бесформенном семени заключено столь много и столь великих сил, такое разнообразие частей, возникающих и слагающихся в нем, как то костей, нервов, хрящей, мускулов, плоти, внутренностей и прочих составов тела. Ни во влажных семенах ничего этого не видно. Ни у младенцев не замечается того, что обнаруживается у юношей. Ни в возрасте юношеском того, что свойственно мужам зрелым. Ни у сих последних того, что бывает у стариков. Если же здесь порядок единственных явлений внушает веру в то, что еще не удостоверено самыми явлениями, тем более разум, исследуя истину в естественном порядке, удостоверяет в воскресении, имея надежнейшее и более сильное, чем опыт, основание к подтверждению истины. Истина воскресения утверждается и на понятии о правосудии Божьем. Необходимо, чтобы правосудие простиралось на всего человека, состоящего из души и тела. Ибо душа не сама по себе увлекается ко грехам относительно телесных удовольствий, пищи или других чувственных благ,
и не тело только, ибо оно само по себе не способно рассуждать о законе и правосудии, но человек, состоящий из того и другого, подлежит суду за каждое из своих действий. Между тем, разум не находит этого воздаяния ни в настоящей жизни, ибо в настоящей жизни нет его по достоинству, так как многие безбожники, преданные всякому беззаконию и нечестию, не испытывают несчастий до самой смерти, и, напротив, те, которые жизнь свою провождают во всякой добродетели, подвергаются скорбям, обидам, клеветам, мучениям и всяким бедствиям. Не воздаяние и после смерти, ибо человек не состоит еще из обеих частей, пока душа отделилась от тела, а тело разложилось на то, из чего оно было составлено, и не сохраняет ничего из прежней своей природы или вида, ни даже память о сделанном. Значит, надлежит по апостолу тленному сему и рассыпавшемуся облещись в нетление, дабы, когда умершие оживут через воскресение, и опять соединится разделившееся или совершенно разрушившееся, каждый получил должное за то, что с телом соделал благое или злое. Наконец, воскресение требует и высшее назначение человека, отличающее его от всех земных существ. И для произведений природы, и для произведений искусства должна быть свойственная каждому цель. В этом убеждает нас всеобщий смысл и свидетельство неоглядного опыта. Если же это несомненно, то совершенно необходимо, чтобы и назначение людей, как особенных по своей природе существ, не имело ничего общего с другими. Беспечальность не может быть, собственно, их целью, ибо это было бы у них общее с существами, лишенными всякого чувства. Не может быть также и наслаждение тем, что питает и услаждает тело, и обилие удовольствий, ибо тогда необходимо имело бы преимущество жизнь скотская, а жизнь добродетельная была бы бесцельна. Равным образом не может быть назначением человека блаженство души, отделенное от тела, ибо мы рассматриваем жизнь или назначение не одной какой-либо из частей, из которых состоит человек, но человека, состоящего из обеих. Если же цель относится к обеим частям, а между тем она, по причинам, высказанным выше, не может быть указана для живущих людей ни в этой жизни, ни по отделению души от тела, то совершенно необходимо, чтобы назначение людей находилось в каком-то ином состоянии этого двучастного живого существа. А если это необходимо следует, то непременно должно быть воскресение тел, умерших и совершенно разрушившихся, и вторичное существование тех же людей, ибо они не могут существовать как те же люди, если те же самые тела не будут возвращены тем же самым душам. Но чтобы то же самое тело приняло ту же самую душу, это не иначе возможно, как только через воскресение. Когда это совершится, тогда достигнется цель, сообразная с природою людей. Никто не погрешил бы, если бы сказал, что цель сознательной жизни и разумного суждения в постоянном и непрерывном занятии тем, к чему больше и прежде всего приспособлен естественный разум, в созерцании сущего и непрестанном услаждении его заповедями. Хотя многие из людей, слишком пристально и сильно предавшиеся земному, не достигают этой цели. Каждый подвергается суду, и каждому будет соразмерна награда или наказание за добрую или худую жизнь».

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.
0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. Мы с вами продолжаем говорить о молитве, о том, какие усилия должен предпринять современный человек, чтобы научиться сосредоточению, чтобы научиться собрать воедино этот хоровод мыслей, хаос мыслей, который наполняет наш ум, наши чувства, приводит нас к полному рассеянию. Какие условия могут помочь нам достичь до Бога в своей молитве? Ну, или как мы этот цикл передач наименовали, «Современный человек и молитва». Вот об этом мы сегодня с вами вновь поговорим. Мы закончили прошлую нашу передачу с примера. Мы говорили о человеке, который, когда был поставлен перед выбором остаться со Христом в своей позиции, вот в честности своей по работе или, может быть, идти на компромисс с совестью, он выбрал христианский путь. Сегодня мы продолжаем тему вот этой установки христианина, о том, какой он должен иметь установку по отношению к миру, к ближнему, к человеку, которого встречает он в своей жизни. Поговорим сегодня о любви к ближнему, о доброделании. Древний подвижник Авва Дорофей, отвечая на вопрос, как связаны любовь к Богу и любовь к ближнему, рисовал круг, из центра которого во все стороны расходились лучи. Лучи, приближаясь к центру, естественно, сближались и друг с другом. Центр круга, говорил Авва Дорофей, — это Бог. Лучи — люди. Только приближаясь к центру, то есть Богу, лучи и люди сходятся вместе, и, соответственно, только сближаясь между собой, мы можем приблизиться к Богу. «Невозможно любить Бога и желать зла ближнему». Об этом писал еще апостол Иоанн Богослов. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Первое послание апостола Иоанна, 4 глава, 20 стих. Поэтому, когда мы с вами, дорогие радиослушатели, читаем о тиранах, уничтожавших, мучивших людей и молившихся Богу, ну, например, Иоанн Грозный, в их случае говорить о нормальной религиозности не приходится. Их вера была извращением веры, надругательством над верой. Святые учили, что самоотверженное, сопряженное с терпением и любовью служение ближнему превыше всех других добродетелей. Иоанн Лесточник говорил, «Любовь больше, чем молитва. Молитва – добродетель среди прочих, в то время как любовь обнимает собою все добродетели». А другой святой, сравнивая доброделание с другими подвижническими трудами, отмечал, «Даже если брат, постящийся 6 дней подряд, подвесит себя за ноздри, он все равно не сравнится с тем, который заботится о больных». Это сказано касательно монахов, убежавших от людей, добровольно изолировавших людей от своего злого общества. Именно такими мыслями руководствуется монах, уходящий из мира, как об этом пишут святые отцы. Монах бежит от людей не потому, что люди плохие, да, как можно иногда прочитать в книгах, а потому, что он себя считает плохим. Достигнув совершенства, очистив душу, монах обычно начинает служить людям, он возвращается в мир. Или остается в монастыре, но служит людям, принимает людей на беседу, молится за весь мир. То есть нужды мира, они становятся самыми для него важными, насущными молитвенными заботами. Отшельники и молитвенники принимали 1000 посетителей, помогали им советом, молитвой. Что же говорить о нас, людях, которые изначально избрали для себя жизнь в миру, в обществе, среди людей? Безусловно, служение ближним должно стать для нас основанием жизни. Мы не имеем возможности посвящать все свое время молитве как таковой, но это не значит, что мы просто избираем для себя более легкий жизненный путь. Пускай монахи трудятся, а мы уделим Богу минимум времени, пару часов в воскресенье до 15 минут на молитву утром и вечером, а остальное проживем в свое удовольствие. Нет, избирая для себя жизнь в миру, или, можно сказать так, жизнь в мире сем, христианин просто выбирает более подходящий его дарованием и желанием путь к Богу.
То есть жизнь в миру — это не значит жизнь, посвященная всему миру. Жизнь в миру — это тоже активное служение Богу. Активная наша позиция, да, по отношению к Богу. Но просто она совершается уже не в келье монастырской, а в миру, там, на том месте, где мы служим, трудимся. Этот вот путь христианина, который трудится и пытается достичь святости, обрести молитву и постоянное такое как бы внутреннее ориентирование на Бога, вот этот путь предполагает, что основной упор человеком, живущим в миру, делается не на молитву, которой монах может посвятить весь день, а мы, загруженные подчас какими-то нашими повседневными мирскими делами, такой возможности не имеем. А упор делается в нашей жизни на служение Богу практическими делами. То есть если монах может всецело посвятить себя молитве, то для нас, нашей молитвой, будет всецелая обращенность к нуждам этого мира и активное служение Богу через практические дела. И тут нас поджидают те же искушения и опасности, что угрожают монаху в его подвиге. Усталость, уныние, отчаяние, что не всегда есть ответная любовь. Гордость, тщеславие. Со всем этим надо бороться долго и упорно. Главным оружием тут может быть юмор по отношению к грехам и к себе также, да, и большое-большое терпение. То есть я еще раз свою мысль повторю, что христианин, живущий в миру, он не может посвящать все свое время свободное молитве, как может позволить себе сделать, например, монах, да. Христианин, живущий в миру, только какое-то малое время может молиться. Ну, например, там утром, вечером, днем какое-то небольшое молитвенное правило. Периодическое, не ежедневное, естественно, да, мы не имеем такой возможности посещения служб церковных. Так вот, на вопрос человека, а как же может человек непрестанно молиться, непрестанно пребывать в Боге, если он не может постоянно молиться? Все очень просто. Просто для нас с вами, людей, живущих в миру, вот этим главным видом молитвы будет практическое служение миру, его нуждам, разделение той боли, того страдания, которыми мучается этот мир. Мы должны видеть человеческую и нужду, и горе, и слезы, и должны стремиться, стараться помочь этому миру, да, выздороветь от страданий, от мучений. То есть для христианина, живущего в миру, основным видом молитвы будет практическое делание на благо вот всего мира, на благо изменения мира к лучшему. Повторяю, что как и монаха, затворившегося в келье, постоянно молящегося, поджидают свои искушения. Это усталость, да, от его молитвенного подвига. Это уныние от того, что ты молишься, реальных плодов не видишь. Также и человек, живущий в миру и труждающийся в миру, он также испытает и усталость, и уныние от того, что его усилия, казалось бы, которые он все силы свои прилагает, они такие какие-то малые, незаметные. Часто приходится слышать: «Батюшка, я помогу кому-нибудь, и тут же думаю, какой я хороший. И у меня опускаются руки. Может быть, вообще ничего не делать, чтобы не гордиться?» Нет, конечно, это не вариант ничего не делать, чтобы не было искушения гордыней. Делать надо. Но прежде всего надо научиться правильно относиться к таким вот греховным мыслям. А как правильно относиться? Относиться с юмором, не обращать на них внимания. Когда такие мысли о том, ну вот я тружусь, я свободное время посещаю тому, что я общаюсь с ближними, помогаю им, например, да, ухаживаю за ними. Когда такие мысли нас посещают, скажем себе: смешно, ведь сделать это я был обязан. Как христианин, не сделать этого я просто не мог. Так что тут нет никакой моей заслуги. Да и что я сделал? Разве я сделал что-то даже похожее на то, что делали подвижники, настоящие люди веры, вся жизнь которых была служением людям? И со временем, хотя, может быть, и немалым, такие мысли перестанут появляться. Но, во всяком случае, этот совет, который святые отцы давали людям, я тоже давал прихожанам своим, и оказалось, что действительно такие назойливые, горделивые мысли со временем проходят.
если относиться к этому с юмором. И все время говорить, да что я такое делаю, да что я из себя представляю. Если же мы, конечно, опустим руки, то дьявол добьется того, чего хочет. Ну хорошо, легко сказать, надо любить ближнего и делать все с искренним расположением сердца. Ближнего-то хорошо, легко полюбить того, особенно кто делает нам добро. А как заставить себя полюбить того, кто вызывает неприязнь? Конечно, одно дело помогать, совсем другое — любить. Помогать можно и чувствуя неприязнь или раздражение. Но от нас ведь требуется другое — не делать вид, что любим, не играть в любовь, а по-настоящему любить ближнего. Как этого достичь? Этого возможно добиться с Божьей помощью. И дело это, опять же, требует великих усилий и терпения. Это только так говорят люди, что невозможно заставить себя полюбить. Невозможно без труда. А если мы готовы трудиться в этом направлении, то рано или поздно нас ждет успех. Как? Как полюбить врага? Святые отцы советуют, что для этого необходимо постоянно, волевым усилием вызывать в себе расположение к тому, кто вызывает неприязнь. Мысленно приходит какая-то нехорошая мысль. Или же просто вспомнили об этом человеке и сразу вспоминаем какие-то замечательные черты в этом человеке. То есть усилием воли вызываем в себе расположение к этому человеку. Это первое. Второе – делать добро. Как только появляется такая возможность, делать добро этому человеку. И тогда, и святые отцы проверили на своей практике, и это действительно подтвердилось, и тогда, если это очень простое правило, состоящее из двух пунктов, выполнять, да, но оно простое, но требует, тем не менее, много усилий, много прилежания, тогда, видя наши старания, Бог не оставит нас без помощи. А вот, смотрите, святой Макарий Великий учит. «Надлежит понуждать себя даже против воли сердца к любви, если кто не имеет любви». Надлежит понуждать себя даже против воли сердца к кротости, если кто не имеет кротости. Принуждать себя к тому, чтобы быть милосердным, чтобы терпеть пренебрежение, когда тобою пренебрегают. Не приходить в негодование, когда тебя уничижают. Надлежит принуждать себя к молитве, если кто не имеет духовной молитвы. В таком случае Бог, видя, что человек столько подвизается, и против воли сердца с усилием обуздывает себя, даст подвижнику, христианину, истинную любовь, истинную кротость, истинную доброту, истинную духовную молитву. Христианин, живущий в миру, не может и не должен молиться целыми днями. Ему не надо бороться со сном во время ночных бдений. Он не изможден постом. Любовь к ближним – для него, для человека, живущего в миру, основной вид молитвы. Апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Так вот, доброделание, в первую очередь, как любовь к окружающим людям, должно стать фоном всей нашей жизни. Тогда мы исполним или хотя бы приблизимся к исполнению заповеди апостола о непрестанной молитве. А теперь поговорим, дорогие братья и сестры, о условиях, без соблюдения которых, ну, бесполезно или сложно ожидать успехов, каких бы то ни было в молитве. Теперь, когда мы уже определили основные правила духовной жизни, следует отдельно остановиться на тех качествах и состояниях нашей души, которые могут стать преградой между нами и Богом, даже при наличии большого упорства в молитвенном деле. Святой Иоанн Лествичник молитвенный путь изображал в виде лестницы из 4 ступеней, проходя которые поочередно христианин достигает молитвенного единения с Господом. И первой ступенью на его вот этой вот лестнице, на пути к Богу, является борьба человека со страстями, потому что пока в сердце обитает грех, там нет места Богу. Конечно, избавиться от страстей иногда кажется совершенно непосильной задачей. Она и в действительности непосильна без помощи Божией.
Но Господь всегда готов прийти к нам, в наше сердце, очистить его, если видит усилия самого человека в этом направлении. Обратимся к Богу словами молитвы подвижника 19-го столетия Парфения Киевского. «Если ты хочешь, Господи, можешь очистить и осветить меня. Се предаю себя твоей благости, прося истребить из меня все противное тебе и присоединить к сонму избранных твоих». Наш современник, афонский старец Ефрем Святогорец, говорил: «Для успеха в борьбе с дьяволом, подталкивающим нас на грехи, необходимо, чтобы фронт этой битвы проходил в районе прилога». Поясню, что по святоотеческому учению человек не сразу соглашается на грех, но грех поэтапно проникает в душу и завладевает ею. Прилог — это состояние, когда мысль о грехе только возникла в сознании человека. Он еще не остановился вниманием на ней, не испытал расположение к ней. Если грех отсечен на этом этапе, вот этот вот этап прилога, то есть когда мысль только приложилась, греховная мысль только подступила к человеку, когда грех отсечен на этапе прилога, то человек не несет за это, вот за эту мысль, никакой ответственности, потому что греховные мысли появляются в нашем сознании независимо от нашего желания. То есть если вот этот вот прилог греха не вызовет в нас никакого сочувствия, то он так и останется внешним к нашей душе, он не поселится в душе, не прилепится к душе, не нанесет ей вреда. Поэтому, чтобы не согрешить, надо, как только появилась в сознании неправедная мысль, сразу же отвергать ее. Ну, например, появилось блудное желание, взгляд на что-то упал. Необходимо сразу тут же раскаяться и отсечь эту мысль, отбросить ее от себя. Перейти, переключить на что-то доброе, благодатное, благочестивое, допустимое. Да? И вот если мы научимся в районе еще прилога эту мысль отсекать от себя, то тогда, конечно, грех не нанесет нашей душе никакой раны. А если мы впустим в ум эту мысль греховную, она в нас начнет жить, поселиться. А если мы еще, не дай Бог, начнем ее рассматривать, продумывать дальше, развивать в себе, то она начнет пускать корни и так плотно поселится, что потом много-много трудов придется нам для ее искоренения употребить. Особенно трудно искоренимыми и скрытыми страстями являются гордость и тщеславие. Поэтому на них особенно часто останавливали свое внимание святые, когда говорили об условиях, при отсутствии которых молитва не может стать подлинным общением с Господом. Современный подвижник Паисий Святогорец в характерной для него образной, несколько шокирующей манере говорит, что гордый помысел оскверняет наши добродетели и препятствует благодати Божией, подобно птичьему помету, который попадает, когда в яичницу, полностью портит эту яичницу. После этого яичница, в которую попал помет, годится только на то, чтобы ее выбросили. Именно гордость оказывается тем шнуром, за который может потянуть дьявол. Молитва, утверждают святые, сама по себе не может принести вреда и завести в состояние бесовской прелести. Превозношение, гордость — вот что бросает нас в лапы дьявола. И, соответственно, обязательной добродетелью христианина все святые называли смирением. Без истинного смирения невозможно достичь духовной жизни ровным счетом ничего. Но что такое смирение? Это качество порой понимается людьми особенно превратно. Смирение — это не какой-то особый стиль елейного поведения. Это даже не самоуничижение, а нечто совсем иное. И качество это, смирение, приходится приобретать иногда всю жизнь. Старец Паисий Святогорец пишет: «Блаженны те, кто в своем смирении уподобились смиренной земле. Земля, как добрая мать, питает людей и добрых, и злых. Все ее попирают, но она в ответ дает нам все необходимое для жизни. Она принимает все, что мы бросаем в нее. Мы можем вылить на нее помои, а она и их примет и переработает в полезные вещества».
так и смиренный человек. Это человек, который без ропота и недовольства принимает все, что подает ему Господь. Окружающих людей, жизненные ситуации, все радостное и горестное. Из всего этого смиренный человек выносит для себя духовную пользу. В молитве Господней, Отче наш, мы просим, чтобы в нашей жизни свершалась не наша воля, но воля Отца Небесного. Помните эти слова? «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». То есть как на небесах, так и на земле. Мы просим, чтобы воля Божия свершалась. Но скажите, говорить эти слова мы говорим, но всегда ли мы хотим этого на самом деле? Или же иногда это для нас лишь красивенько Господа? И в нашей жизни тяжело общаться с гордецом, так как в глубине души он воспринимает только себя, так и с Господом. Насколько мы избавляемся от гордости, настолько полноценным становится наша беседа с Творцом. Стяжать истинное смирение, как и другие добродетели, можно только с помощью покаяния. Искреннее покаяние — первый помощник в молитве. В моменты подлинного раскаяния мы становимся самими собой, освобождаемся от всего внешнего, наносного. В такие моменты мы осознаем свое недостоинство и готовы услышать о себе иное мнение, иное, нежели составили в гордыне, в ослепленности гордыни сами о себе. В такие моменты душа изгоняет самость, как называли это отцы, да, самость на задний план. Главенствующее место в себе душа готова отдать Господу, как и в повседневной нашей жизни. Если мы обидели кого-то и искренне раскаиваемся, то при встрече не станем выяснять, кто был прав, а кто виноват. Не будем пытаться определить меру своей вины. Если покаяние действительно подлинное, то мы просто предоставим первенство в общении собеседнику, откроем ему свое сердце. Потому что искреннее покаяние, искреннее осознание своей вины, неправоты, греховности разворачивает нас из состояния обращенности на себя в состояние внимания как к ближнему, так и к Богу. Кроме того, в моменты покаяния, как и в моменты подлинного горя или радости, личность наша предстает цельной и собранной. В покаянии все наши мысли и чувства сконцентрированы на одном. В горе или радости личность наша предстает цельной и собранной. В покаянии все наши мысли и чувства сконцентрированы на одном. Такая собранность.

0: духовный концерт «Вознесу тебя, Боже мой» на стихи из псалма 144 композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Всего один или два месяца назад в Англии скончался высокопоставленный бразильский чиновник. Поссорившись с Оливье, он уехал из родной страны. Это была хорошо известная личность, как здесь, так и на континенте. Испанец, по фамилии Эспада. Желтолицый, крючконосый щеголь. Я был с ним лично знаком. Среди его бумаг не нашлось ничего, что могло бы осветить темные места санклеровского дела, за исключением 5-6 школьных тетрадей, оказавшихся дневником какого-то английского солдата. Я могу только предположить, что он был найден бразильцами на одном из убитых. К сожалению, записи обрываются накануне стычки, но описание последнего дня жизни этого бедного малого, несомненно, стоит прочесть. Оно при мне. Но сейчас так темно, что ничего не разобрать. Перескажу его вкратце. Первая часть наполнена шуточками, которые, как видно, были в ходу у солдат по адресу одного человека, прозванного Стервятником. Кто он был, сказать трудно. По-видимому, он не принадлежал к их рядам и даже не был англичанином. Не говорят о нем и как о враге. Скорее всего, это был какой-то нейтральный посредник из местных жителей, возможно, проводник или журналист. Он о чем-то совещался наедине со старым полковником Кленси, но значительно чаще видели, как он беседует с майором. Этот майор занимает видное место в повествовании моего солдата. По описанию, он был худощавым, темноволосым человеком по фамилии Меррей, пуританином, родом из Северной Ирландии. Во многих остротах суровость этого олстерца противопоставляется общительности полковника Кленси. Встречаются также словечки, высмеивающие яркую и пеструю одежду Стервятника. Но все это легкомыслие рассеивается при первых признаках тревоги. Позади английского лагеря, почти параллельно реке, проходила одна из немногочисленных больших дорог. На западе она сворачивала к реке, пересекала ее по мосту. К востоку дорога снова углублялась в дикие лесные заросли, а двумя милями дальше стоял следующий английский аванпост. В тот вечер солдаты заметили в этом направлении блеск оружия и услышали топот легкой кавалерии. Даже неискушенный автор дневника догадался, что едет генерал со своим штабом. Он восседал на большом белом коне, которого мы часто видели в иллюстрированных газетах и на академических полотнах. Можете не сомневаться, что приветствие, которым его встретили солдаты, было не пустой церемонией. Сам он, между тем, не тратил времени на церемонию. Соскочив с седла, он присоединился к группе офицеров и принялся оживленно и конфиденциально беседовать с ними. Наш друг, автор дневника, заметил, что генерал охотнее всего обсуждает дела с майором Мирреем. Но такое предпочтение, пока оно не стало подчеркнутым, казалось вполне естественным. Эти люди были словно созданы для взаимного понимания. Оба они, как говорится, читали свои Библии. Оба были офицерами старого евангелического толка. Во всяком случае, достоверно, что когда генерал снова садился в седло, он продолжал серьезный разговор с Мирреем. А когда пустил лошадь медленным шагом по дороге, высокий олстерец все еще шел у повода коня, поглощенный беседой. Солдаты наблюдали за ними, пока они не скрылись в небольшой рощице, где дорога поворачивала к реке. Полковник Кленси возвратился к себе в палатку, солдаты отправились на посты. Автор дневника задержался еще на несколько минут и увидел изумительное зрелище. Прямо по направлению к лагерю несся большой белый конь, который только что, словно на параде, медленно выступал по дороге. Он летел стрелой, точно приближаясь на скачках к финишу. Сперва солдаты подумали, что он сбросил седока, но скоро увидели, что это сам генерал, превосходный наездник, гнал его во весь опор. Конь и человек, словно вихрь, подлетели к солдатам. Круто осадив скакуна, генерал повернул к ним лицо, от которого, казалось, исходило пламя, и голосом, подобным звуком трубы в день страшного суда, потребовал к себе полковника. Замечу, кстати, что в головах таких людей, как наш солдат, потрясающие события этой катастрофы громоздятся друг на друга, словно груда бревен. Не успев опомниться после сна, солдаты становятся, едва не падая в строй, и узнают, что должны немедленно переправиться через реку и начать атаку. Им сообщают, генерал и майор обнаружили что-то у моста, и теперь для спасения жизни остается одно – незамедлительно напасть на врага. Майор срочно отправился в тыл вызывать резервы, стоящие у дороги. Однако сомнительно, чтобы подкрепления подошли вовремя, даже несмотря на спешку. Ночью полк должен форсировать реку и к утру овладеть высотами. Этой тревожной и волнующей картиной романтического ночного марша дневник внезапно заканчивается. Лесная тропа делалась все уже, круче и извилистей, пока не стала походить на винтовую лестницу. Отец Браун шел впереди, и теперь его голос доносился сверху. Там упоминается еще об одной небольшой, но очень важной подробности. Когда генерал призывал их к атаке, он наполовину вытащил шпагу из ножен, но потом, устыдившись своего мелодраматического порыва, вдвинул ее обратно. Как видите, опять эта шпага. Слабый полусвет прорывался сквозь сплетение сучьев над головами путников и отбрасывал к их ногам призрачную сеть. Они снова приближались к тусклому свету открытого неба. Истина окутывала Фламбо, как воздух, но он не мог выразить ее. Он ответил в замешательстве.
1: «Что же тут особенного? Офицеры обычно носят шпаги, не так ли?»
0: «В современной войне о них не часто упоминают. Но в этом деле повсюду натыкаешься на проклятую шпагу».
1: «Ну и что же из этого? Дешевая сенсация. Шпага старого воина ломается в его последней битве. Готов побиться об заклад, что газеты прям-таки набросились на этот случай». На всех этих гробницах и тому подобных штуках шпагу генерала всегда изображают с отломанным концом. Надеюсь, вы потащили меня в эту полярную экспедицию не только из-за того, что два романтически настроенных человека видели сломанную шпагу Сен-Клера.
0: Нет. Но кто видел шпагу целой?
1: «Что вы хотите сказать?»
0: — воскликнул его спутник и остановился, как вкопанный. Они не заметили, как вышли из серых ворот леса на открытое место. Я спрашиваю, кто видел его шпагу целой. Только не тот, кто писал дневник. Генерал вовремя убрал ее в ножны. Освещенный лунным сиянием, Фламбо огляделся вокруг невидящим взглядом. Так человек, пораженный слепотой, смотрит на солнце, а его товарищ, в голосе которого впервые зазвучали страстные нотки, продолжал... «Даже обыскав все эти могилы, Фламбо, я ничего не могу доказать, но я уверен в своей правоте. Разрешите мне добавить к своему рассказу одну небольшую подробность, которая переворачивает все вверх дном. По странной случайности, одним из первых пуля поразила полковника. Он был ранен задолго до того, как войска вошли в непосредственное соприкосновение, но он видел уже сломанную шпагу Сен-Клера. Почему она была сломана? Как она была сломана? Мой друг, она сломалась еще до сражения.
1: О, а где же отломанный кусок?
0: Могу вам ответить. В северо-восточном углу кладбища при протестантском соборе в Белфасте.
1: В самом деле, вы уже искали его там?
0: Это невозможно. Над ним находится большой мраморный памятник. Памятник героическому майору Миррею, который пал смертью храбрых в знаменитой битве при Черной реке. Казалось, по телу Фламбо пробежал гальванический ток.
1: «Вы хотите сказать, что генерал Сен-Клер ненавидел Мирре и убил его на поле сражения, потому что...»
0: «Вы все еще полны чистых благородных предположений. Все было гораздо хуже».
1: «В таком случае запас моего дурного воображения истощился!»
0: Священник, видимо, раздумывал, с чего начать. И, наконец, сказал, «Где умный человек прячет лист?» «В лесу». Фламбо молчал. «Если нет леса, он его сажает». И если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес. Ответа опять не последовало, и священник добавил еще мягче и тише. А если ему надо спрятать мертвое тело, он прячет его под грудой мертвых тел. Фламбо шагал вперед так, словно малейшая задержка во времени или пространстве была ему ненавистна. Но отец Браун продолжал говорить, как бы развивая свою последнюю мысль. «Сэр Артур Сен-Клер, как я уже сказал, был одним из тех, кто читает свою Библию. Этим сказано все. Когда, наконец, люди поймут, что бесполезно читать только свою Библию и не читать при этом Библии других людей. Наборщик читает свою Библию, чтобы найти опечатки. Мормон читает свою Библию и находит многобрачие. Последователь христианской науки читает свою Библию и обнаруживает, что наши руки и ноги – только видимость. Сен-Клер был старым англо-индийским солдатом протестантского склада. Подумайте, что это может означать, и ради всего святого отбросьте ханжество. Это может означать, что он был распущенным человеком, жил под тропическим солнцем среди отбросов восточного общества и никем духовно не руководимый, без всякого разбора впитывал в себя поучения восточной книги. Без сомнения он читал Ветхий Завет охотнее, чем Новый. Без сомнения он находил в Ветхом Завете все, что хотел найти. Похоть, насилие, измену. Осмелюсь сказать, что он был честен в общепринятом смысле слова. Но что толку, если человек честен в своем поклонении бесчестности? В каждой из таинственных знойных стран, где довелось побывать этому человеку, он заводил гарем, пытал свидетелей, накапливал грязное золото. Конечно, он сказал бы с открытым взором, что делает это во славу Господа. Я выражу свои сокровенные убеждения, если спрошу, какого Господа? Каждый такой поступок открывает новые двери, ведущие из круга в круг по аду. Не в том беда, что преступник становится необузданней и необузданней, а в том, что он делается подлее и подлее. Вскоре Сен-Клер запутался во взяточничестве и шантаже. Ему требовалось все больше и больше золота. Ко времени битвы у Черной реки он пал уже так низко, что место ему было лишь в последнем кругу Данте.
1: «Что вы хотите сказать?»
0: «А вот что!» — вымолвил священник и вдруг указал на лужицу, затянутую литком, поблескивающим под лунным светом. «Вы помните, кого Данте поместил в последнем, ледяном кругу ада?»
1: «Предателей!» — сказал Фламбо и невольно вздрогнул.
0: Он обвел взглядом безжизненные, дразняще бесстыдные деревья и на миг вообразил себя Данте, а священника с журчащим, как ручеек, голосом Вергилием, своим проводником в краю вековечных грехов. Голос продолжал. Как известно, Оливье отличался донкихотством. Он запретил секретную службу и шпионаж, однако запрещения, как это часто бывает, обходили за его спиной. И нарушителем был никто иной, как наш старый друг Эспада, тот самый пестро одетый хлыщ, которого прозвали стервятником за его крючковатый нос. Напялив на себя маску благотворителя, он прощупывал солдат английской армии, пока не наткнулся на единственного продажного человека. И, о боже, он оказался тем, кто стоял на самом верху. Генералу Сен-Клеру позарез требовались деньги, целые горы денег. Незадачливый врач Сен-Клеров уже тогда угрожал теми необычайными разоблачениями, с которыми выступил впоследствии, но почему-то они были внезапно прекращены. Носились слухи о чудовищных злодеяниях, совершенных некогда английским евангелистом на Парк-Лейн, преступлениях ничуть не лучших, чем человеческие жертвоприношения или продажи людей в рабство. К тому же деньги нужны были на приданное дочери. Слава, которая сопутствует богатству, была ему так же дорога, как само богатство. Порвав последнюю нить, он шепнул слово бразильцам, и золото потекло к нему от врагов Англии. Но не только он. Еще один человек говорил с Эспадо-стервятником. Каким-то образом угрюмый молодой майор из Олстера сумел догадаться об этой отвратительной сделке, и когда они не спеша двигались по дороге к мосту, Миррей заявил генералу, что тот должен немедленно выйти в отставку, иначе он будет судим военно-полевым судом и расстрелян. Генерал оттягивал решительный ответ, пока они не подошли к тропической роще у моста. И здесь, на берегу журчащей реки у залитых солнцем пальм, я отчетливо вижу это. Генерал выхватил шпагу и заколол майора. Лютый мороз сковал зимнюю дорогу, окаймленную зловещими черными кустами и деревьями. Путники приближались к тому месту, где дорога переваливала через гребень холма, и Фламбо почудилось, что далеко впереди виднеется неясный ореол, возникший не от лунного или звездного света, а от огня, зажженного человеческой рукой. Рассказ уже близился к концу, он все не мог оторвать взгляд от далекого огонька. Сен-Клер был исчадием ада, настоящим исчадием ада. Никогда, я готов в этом поклясться, не проявлял он такой ясности ума и такой силы воли, как в ту минуту, когда бездыханное тело бедного Миррея лежало у его ног. Никогда, ни в одном из своих триумфов, как правильно отметил капитан Кейт, не был так прозорлив этот одареннейший человек, как в последнем позорном сражении. Он хладнокровно осмотрел свое оружие, чтобы убедиться, что на нем не осталось следов крови, и увидел, что конец шпаги, которой он заколол Миррея, отломался и остался в теле жертвы. Спокойно, так словно он глядел на происходящее из окна клуба, Сен-Клер обдумал все возможные последствия. Он понял, что рано или поздно люди найдут подозрительный труп, извлекут подозрительный обломок, заметят подозрительно сломанную шпагу. Он убил, но он не заставил замолчать. Его могучий разум восстал против этого непредвиденного затруднения. Оставался еще один выход. Сделать труп менее подозрительным, скрыть его под горою трупов. Через 20 минут 800 английских солдат двинулись навстречу гибели. Теплый свет, мерцающий за черным зимним лесом, стал сильнее и ярче, и Фламбо зашагал быстрее. Отец Браун также ускорил шаг, но, казалось, он целиком поглощен своим рассказом. Таково было мужество этих английских солдат и таков гений их командира, что если бы они без промедления атаковали холм, сумасшедший бросок мог бы увенчаться успехом, но у злой воли, которая играла ими как пешками, была совсем другая цель. Они должны были торчать в топях у моста до тех пор, пока трупы британских солдат не станут привычным зрелищем. Потом величественная заключительная сцена. Седовласый солдат, непорочный как святой, отдает свою сломанную шпагу, чтобы прекратить дальнейшее кровопролитие. О, для экспромта это было недурно выполнено. Но я предполагаю, не могу этого доказать, я предполагаю, что пока они сидели в кровавой трясине, у кого-то зародились сомнения, и кто-то угадал правду. Внутренний голос подсказывает мне, что это был жених его дочери, ее будущий муж.
1: Но почему же тогда Оливье повесил Сен-Клер?
0: Отчасти из рыцарства, отчасти из политических соображений, Оливье редко обременял свои войска пленными. В большинстве случаев он всех отпускал. И в тот раз он отпустил всех.
1: Всех, кроме генерала?
0: Всех.
1: Я не совсем понимаю вас.
0: А теперь я нарисую вам другую картину, Фламбо. Я ничего не могу доказать, но, и это важнее, я вижу все. Представьте себе военный лагерь, который снимается поутру с голых, выжженных зноем холмов. И мундиры бразильцев, выстроенных в походные колонны. На ветру развиваются красная рубаха и длинная черная борода Оливье. В руке он держит широкополую шляпу. Он прощается со своим врагом и отпускает его на свободу. Простого английского ветерана с белой, как снег, головой, который благодарит его от имени своих солдат. Оставшиеся в живых англичане стоят на вытяжку позади генерала. Рядом запасы провианта и повозки для отступления. Рокочут барабаны. Бразильцы трогаются в путь, англичане стоят, как изваяния. Они не шевелятся до того момента, пока бразильцы не скрываются за тропическим горизонтом и не затихает топот их ног. Тогда, словно воскресшие мертвецы, они сразу ломают строй, к генералу обращаются 50 лиц, лиц, которые нельзя забыть. Фламбо подскочил от возбуждения. «А! Неужели?» «Да. Да», — сказал отец Браун глубоким, взволнованным голосом. «Эта рука англичанина накинула петлю на шею Сен-Клера. Думаю, та же рука, которая надела кольцо на палец его дочери. Это руки англичан подтащили его к дереву позора. Руки тех самых людей, которые преклонялись перед ним и шли за ним, веря в победу. Это глаза англичан, да простит и укрепит нас Господь, смотрели на него в лучах чужеземного солнца на зеленой виселице пальме. И это англичане молились о том, чтобы душа его провалилась прямо в ад. Как только путники достигли гребня холма, навстречу им хлынул яркий свет, пробивающийся сквозь красные занавески гостиничных окон. Гостиница стояла у обочины дороги, маня прохожих своим гостеприимством. Три ее двери были приветливо раскрыты, и даже с того места, где стояли отец Браун и Фламбо, слышали сговор и смех людей, которым посчастливилось найти приют в такую ночь. Вряд ли нужно рассказывать о том, что случилось дальше. Они судили его и там же на месте казнили. Потом, ради славы Англии и доброго имени его дочери, поклялись молчать о набитом кошельке изменника и сломанной шпаге убийцы. Должно быть, помоги им в этом небо, они попытались обо всем забыть. Попытаемся забыть и мы. А вот и гостиница.
1: Забыть? С удовольствием.
0: Фламбо уже стоял перед входом в шумный, ярко освещенный бар, как вдруг попятился и чуть не упал.
1: «Посмотрите-ка, что за чертовщина!»
0: Он указывал на прямоугольную деревянную вывеску над входом. На ней красовалась грубо намалеванная шпага с укороченным лезвием, и псевдоархаичными буквами было начертано. «Сломанная шпага!» «Что ж тут такого?» — пожал плечами отец Браун. Он кумир всей округи. Добрая половина гостиниц, парков и улиц названа в честь генерала и его подвигов.
1: А я-то думал, мы покончили с этим прокаженным.
0: В Англии с ним никогда не покончат. До тех пор, пока тверда бронза и не рассыпался камень. Столетиями его мраморные статуи будут вдохновлять души гордых, наивных юношей, а его сельская могила станет символом верности, подобно цветку лилии. Миллионы людей, никогда не знавших его, будут как родного отца любить этого человека, с которым поступили как с дерьмом те, кто его знал. Его будут почитать как святого, и никто не узнает правды. Так я решил. В разглашении тайны много и плохих, и хороших сторон. Правильность своего решения я проверю на опыте. Все эти газеты исчезнут. Антибразильская шумиха уже кончилась. К Оливье повсюду относятся с уважением. Но я дал себе слово, если хоть где-нибудь появится надпись на металле или на мраморе долговечном, как пирамиды, несправедливо обвиняющая в смерти генерала-полковника Клэнси, капитана Кейта, президента Оливье или другого невинного человека, тогда я заговорю. А если все ограничится незаслуженным восхвалением Сен-Клера, я буду молчать, и я сдержу свое слово. Они вошли в таверну, которая оказалась не только уютной, но даже роскошной. На одном из столов стояла серебряная копия памятника с могилы Сен-Клера. Серебряная голова склонена, серебряная шпага сломана. Стены таверны были увешаны цветными фотографиями. Одни изображали всю ту же гробницу, другие — экипажи, в которых приезжали осматривать ее туристы. Отец Браун и Фламбо уселись в удобные мягкие кресла. «Ну и холод!» — воскликнул отец Браун. «Выпьем вина или пиво?»
1: «Лучше бренди», — сказал Фламбо.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть концерта для двух гобоев, струнных и баса континуа фа мажор Алессандро Марчелло в исполнении барочного оркестра Академия ди Сан Рокко.
1: 28 июня приглашаем по пушкинским местам Юго-Петербургской губернии. Вы посетите дом-музей няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, почтовую станцию и дом станционного смотрителя в Выре, единственный в России музей литературного героя. Увидите усадьбу и музей семьи Ганнибалов, Воскресенскую церковь в Суйде. Также вы сможете прогуляться по парку усадьбы Набоковых в Рождественно и посетить церковь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенные вблизи поселки Выра. Поездка посвящена памяти Александра Александровича Семочкина. Экскурсию 28 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте. В этой передаче я расскажу историю одного дома, который находится рядом с подворьем Оптиной Веденской пустыни на 15-й линии Васильевского острова под номером 4. Сейчас тут размещается клиника неврозов имени академика Павлова. В XIX веке это здание занимала Александровская мужская больница, учрежденная подданными Германской империи. А в XVIII веке на этом месте стоял деревянный дом с обширным садом, принадлежавший Петру Наумовичу Мельгунову, который в царствование Елизаветы Петровны в течение 10 лет был губернатором Санкт-Петербурга. В ее доме была освящена домовая церковь во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. В семье Мельгуновых было 5 сыновей. Самым известным из них стал Алексей Петрович, выдающийся государственный деятель екатерининских времен. Он закончил первый кадетский корпус, а потом стал его директором. При Мельгунове при корпусе был открыт театр и устроена типография. Алексей Петрович был адъютантом императора Петра III и был предан ему. После дворцового переворота 1762 года, когда власть перешла к вдове Петра III Екатерине, Мельгунов сохранил верность свергнутому императору, за что был арестован, но вскоре прощен Екатериной II и взят на службу. Императрица говорила о нем, что Мельгунов очень и очень полезный государству человек. Но сначала она отправила его подальше от Петербурга, губернатора в Новороссийский край. Там он заинтересовался археологией и первым проводил раскопки скифских курганов на берегу Днепра. Курган, где было найдено захоронение богатого воина, относящееся к VI веку до нашей эры, сейчас называется Мельгуновским курганом, а золотые и серебряные вещи из него – Мельгуновским кладом. Этот клад был доставлен в Петербург, и Мельгунов лично преподнес его императрице Екатерине II. По ее распоряжению клад разместили в кунсткамере, а в середине 19 года передали в Эрмитаж, где он сейчас хранится в золотой кладовой. Пробыв 3 года в Новороссийском краю, в 1765 году Мельгунов вернулся в Петербург, в свой дом на 15-й линии Васильевского острова и был назначен президентом камер-коллегии – учреждение для надзора за всеми государственными доходами. Камер-коллегия – это одна из 12 коллегий, которые размещались на Васильевском острове, там, где сейчас университет. Мельгунову, человеку обеспеченному, кроме усадьбы на Васильевском, принадлежал еще остров, пожалованный ему Петром III, который сейчас называется Елагин, во второй половине XVIII века назывался Мельгунов по имени владельца. Там он любил устраивать различные празднества и пикники для офицеров и молодых дам. Появлялась там и Екатерина II. Нередким гостем мельгуновских праздников был Гавриил Романович Державин. Им он посвятил свое стихотворение «Пикники». «Оставя беспокойство в граде и все смущает, что умы, в простой приятельской прохладе свое проводим время мы. Кто ищет общество, согласия, приди, повеселись у нас. И то для человека счастье, когда один приятен час». Среди друзей и знакомых Мельгунова было немало известных людей: Иван Иванович Беской, князь Потемкин Таврический, граф Шувалов, наследник престола великий князь Павел Петрович. Алексей Петрович Мельгунов женился на Наталье Ивановне Салтыковой из знаменитого рода князей Салтыковых, давшей в России немало государственных деятелей. Но и прославившаяся своей патологической жестокостью помещица Дарья Салтычиха тоже была представительницей этого рода, хотя Салтыкова она стала по мужу, после смерти которого и стала проявляться ее необузданная жестокость по отношению к крепостным. После ареста и приговора Салтычихи к пожизненному заключению двое ее малолетних сыновей воспитывались в семье Алексея Петровича Мельгунова вместе с его детьми. В 1777 году Мельгунов получил новое назначение – быть губернатором города Ярославля, куда он старался перенести известные ему по Петербургу виды культурной жизни – театры, типографии, благотворительные и учебные заведения. Издавал первый в русской провинции журнал «Уединенный пошехонец». Под руководством Мельгунова Ярослав приобрел вид европейского города. По его указанию была произведена перепланировка хаотично застроенного города так, что вновь проложенные улицы вели к храмам. В центре города – на пожертвование горожан и самого губернатора построили дом презрения ближнего, котором разместили церковь, училище, типографию, приют для престарелых и сирот. Дом презрения ближнего был уникальным и тогда единственным в провинции центром благотворительности и культуры. Это здание сохранилось и сейчас. Там находится один из корпусов Ярославского университета. На нужды благотворительности в Ярославле губернатору пришлось продать в Петербурге свой Мельгунов остров, который вскоре стал называться Елагиным по имени нового владельца. Алексей Петрович Мельгунов имел репутацию добросердечного человека. Он всегда осуждал жестокость, даже ту, которую допускал закон, добиваясь наказания помещиков, которые плохо обращались со своими крепостными. Его девизом были «Вера, закон и милосердие». В лице архиепископа Ярославского Самуила губернатор Мельгунов нашел друга и помощника в своих начинаниях. Архиепископ Самуил был выпускником, а потом и ректором Киевской духовной академии. Он знал 5 иностранных языков, собирал древние рукописи, был автором богословских исторических трудов. Мельгунов в письме к Екатерине II об устройстве Ярославской губернии писал о нем: «Если б все так, как он, о сём деле понимали, то прямое благоденствие без малейшего затруднения устраивалось бы». Впоследствии архиепископ Самуил стал митрополитом киевским. Приезжая из Ярославля в Санкт-Петербург по семейным и служебным делам, Мельгунов жил в своем доме на 15-й линии Васильевского острова, и вполне вероятно, что посещал Ярославское архиерейское подворье, которое находилось рядом, на набережной Невы, в том здании, где сейчас редакция радио «Град Петров». Алексей Петрович Мельгунов был выдающимся благотворителем и просветителем русской провинции, но имя его сейчас, к сожалению, забыто.
1: «Невидимый Петербург». Авторская программа Татьяны Трефиловой.

0: До середины XIX века потомки Мельгюнова владели деревянным домом под номером 4 на 15-й линии Васильевского острова. Потом усадьба несколько раз меняла хозяев, и в начале 80-х годов ее купило германское благотворительное общество, которое оказывало помощь немцам, проживающим в Петербурге. Васильевский остров являлся излюбленным местом расселения иностранцев столицы. Здесь находились два лютеранских храма, католическая духовная академия, Смоленское лютеранское кладбище. Всему Петербургу были известны учреждения, основанные немцами на Васильевском острове: аптека доктора Пеля, женская гимназия Эмилии Шафе, мужская гимназия Карла Мая. После трагической гибели от рук террористов 1 марта 1881 года императора Александра II, память о нем по всей России стали открываться благотворительные заведения. Петербургские немцы в знак благодарности за то гостеприимство, которое русское правительство оказывало германским подданным, решили основать мужскую больницу в память Александра II. В эту больницу решено было принимать больных без различия национальности и вероисповедания. Для сбора средств на строительство и содержание больницы было основано попечительство, членами которого стали в основном иностранцы, живущие в Петербурге. Был объявлен сбор пожертвований, и вскоре собрали достаточную сумму, чтобы купить на 15-й линии участок с деревянным домом и садом, бывшую усадьбу Мельгуновых. Этот дом приспособили для больницы на 30 коек и небольшой лечебницы для приходящих. 12 июня 1884 года в присутствии многочисленных почетных гостей состоялось освящение Александровской мужской больницы. Внутри здания установили бюст Александра II. Здесь лечились люди разных национальностей и всех христианских вероисповеданий, а также мусульмане, иудеи, буддисты. Был даже один последователь Конфуция и несколько язычников. 16-й параграф устава больницы гласил, что все пациенты имеют право приглашать духовников своего вероисповедания. Для того, чтобы больные могли разговаривать с персоналом на родном языке, при приеме сотрудников отдавали предпочтение тем, кто знал не менее 3 языков. Из них немецкий и русский обязательно. В больнице были отдельные палаты для обеспеченных пациентов и бесплатные для бедных, которые содержались за счет благотворителей. Среди жертвователей немало известных имен: директор гимназии Карл Май, промышленники братья Нобель, книгоиздатель Девриен, барон Гинзбург, доктор Раухус, ювелир Карл Фаберже, а также митрополит Санкт-Петербургский Палладий, купцы Елисеевы, граф Бобринский и многие другие люди. Главное здание больницы, выходящее фасадом на 15-ю линию, строилось постепенно. Архитекторы тоже были немцы: Иероним Китнер, Александр Гимпель. Освящение нового больничного корпуса было приурочено к визиту в Санкт-Петербург германского императора Вильгельма II. 27 июля 1897 года Вильгельм II со свитой высадился с корабля на пристани Николаевской набережной Васильевского острова и направился в Александровскую мужскую больницу, где собрались многочисленные представители немецкой колонии столицы. В больничном саду устроили императорскую ложу и алтарь лютеранской церкви, на котором пастор отслужил литургию. А затем главный врач Эммануил Фридрихович Мориц в свою речь рассказал историю создания этой больницы. После того, как германский император побывал на освящении, от него стали поступать щедрые пожертвования в эту больницу. Это был тот самый Вильгельм II, который в 1914 году начал войну против России. В начале 20 века главный корпус объединили единым фасадом, и он представлял собой протяженное двухэтажное здание с высокими потолками, большими окнами, просторное и удобное внутри. В больнице было 100 коек, из них 35 бесплатные для бедных. Известные врачи разных специальностей работали здесь. За больными ухаживали сестры милосердия. Был рентген-кабинет, операционная, сад для прогулок. Чтобы заглушить шум от экипажей, мостовой рядом с больницей покрыли асфальтом. Это была одна из лучших больниц Петербурга. Она пользовалась большим успехом у населения. Там царили особая немецкая чистота и порядок. На Рождество и на Пасху в больницу проходили богослужения по православному евангелическому обряду. В начале 20 века попечительство Александровской больницы выкупило земельный участок во дворе между 15 и 16 линиями. а на 16-й линии под номером 9 построили в стиле северного модерна доходный дом больницы, в котором были квартиры врачей, остальные сдавались в наем. В начале 20 века больница находилась под покровительством великой княгини Елизаветы Маврикиевны, жены великого князя Константина Константиновича, который не раз посещал эту больницу. После начала Первой мировой войны больница предоставила 35 коек для раненых. Часть медицинского персонала ушла на фронт, а часть была интернирована в Германию. И поэтому пришлось привлекать студентов старших курсов военно-медицинской академии. 1 сентября 1915 года госпиталь посетил генерал-адъютант Михаил Васильевич Алексеев в сопровождении генерал-барона Врангеля. Они раздавали раненым воинам георгиевские кресты. После революции 1917 года прекратило свою деятельность германское благотворительное общество и старейшее в России немецкое врачебное общество, существовавшее с начала XIX века. Немецкие врачи играли важную роль в развитии русской медицины. После революции многим пришлось вернуться в Германию, несмотря на то, что для большинства из них Россия стала второй родиной. В начале 1920-х годов Петроград посетила делегация Германского общества Красного Креста. Был поставлен вопрос о передаче в его видение Александровской мужской больницы и Александринского родильного дома имени Карла Видемана, который находился на углу 14-й линии и Большого проспекта, теперь это клиника имени Пирогова. Наркомздрав не возражал, предполагая, что немцы за свой счет оснастят эти медицинские учреждения новым оборудованием, откроют библиотеку с медицинской литературой, привлекут квалифицированных специалистов из Германии. Но не вышло. В это время произошло закрытие государственных границ РСФСР. Многие немецкие врачи, не успевшие эмигрировать, были объявлены немецкими шпионами и арестованы. По распоряжению Наркомздрава Александровская мужская больница, учрежденная гражданами Германской империи в 1927 году, прекратила свое существование. Здание было передано губздравотделу.
1: Невидимый Петербург. Авторская программа Татьяны Трефиловой.

помещении бывшей Александровской больницы в 1928 году разместился психотерапевтический диспансер с амбулаторией и стационаром. Это было единственное в стране медицинское учреждение, где психотерапия применялась как основной метод лечения. На его базе была создана клиника для лечения неврозов, которая была тесно связана с Институтом физиологии на набережной Макарова, директором которого тогда был академик Иван Петрович Павлов. В то время он занимался исследованиями физиологии высшей нервной деятельности. Его учение об условных рефлексах очень заинтересовало большевиков. Они увидели в этом основу диалектического материализма и возможность управления сознанием людей. Советская власть очень старалась привлечь академика Павлова на свою сторону. Выделяла деньги на его научные исследования, снабжала его продовольственным пайками, голодный после революционное время. Но в своих публичных выступлениях Павлов не прекращал критических высказываний в адрес большевиков и их деятельности. С 1931 года в клинике неврозов на 15-й линии стали проходить один раз в неделю по средам заседания ученых, совместные думания, как называл их академик Павлов. На них обсуждались вопросы высшей нервной деятельности человека и применения на практике достижений науки. Ученые-физиологи и практикующие врачи совместно проводили клинический разбор пациентов. Эти заседания получили известность в научном мире как «Павловские клинические среды». Стенограммы этих заседаний, прошедшую строгую цензуру, были изданы позже в нескольких томах. На клинических средах при разборе больных академик Павлов неоднократно заступался за верующих пациентов, когда им пытались приписать религиозный бред. Ведь представление советских врачей-атеистов, вера в Бога, церковное таинство, пост и молитва – проявление болезни. Павлов не считал религиозность психическим расстройством и не раз объяснял своим коллегам отличие религиозного бреда от религиозного мировоззрения. Его опасения, к сожалению, оказались оправданы. Позже с помощью психиатрии советская власть стала бороться с верующими и инакомыслящими. Вопрос об отношении Павлова к религии и сейчас волнует наших современников. Одни считают его верующим, другие – атеистом. Он родился в семье священника, учился в Рязанской духовной семинарии, но ее не закончил и поступил в Санкт-Петербургский университет. Веру он утратил еще в юности. Себя считал атеистом, богослужения не посещал, позволяя себе порой резкие высказывания о религии. Но он с уважением относился к чувствам верующих людей. Павлов считал, что религия есть важный охранительный инстинкт человека. После революции он стал посещать храмы, протестуя таким образом против их закрытия, против разнузданной атеистической пропаганды, которая проводилась тогда. Последние годы жизни Павлова прошли на Васильевском острове. С 1918 года и до своей кончины в 1936 году он жил на набережной лейтенанта Шмидта на углу 7-й линии в знаменитом доме академиков, имена которых высечены на мемориальных досках. Сейчас там музей-квартира академика Павлова. В годы блокады в клинике на 15-й линии открылось хирургическое и терапевтическое отделение. Тут специализировались на лечении дистрофии блокадников. И немало жизни было спасено здесь. После окончания войны сюда снова стали принимать больных с неврозами и пограничными душевными расстройствами, для лечения которых не требовалось более жестких условий психиатрического стационара, закрытыми на специальный ключ дверями, решетками на окнах и принудительным лечением. Клиника неврозов была своего рода санаторием. Тут проходили лечение и представители творческой интеллигенции. Экскурсии и концерты проводились сами пациентами, они даже выпускали стенную газету. Тут свободный выход, своя одежда, библиотека, сад для прогулок. Это клиника для лечения душевных недугов, куда больные не боятся обращаться за помощью. С начала 21 века ежегодно весной в этой больнице стали проходить павловские клинические чтения, продолжая традиции павловских сред. Здание клиники сохранило остатки былой красоты. Широкие лестницы с удобными ступенями и ажурными решетками, старинная мебель и плитка на полу, мраморные камины, большой портрет академика Павлова при входе, картины на стенах, домашние растения, аквариумы – все это создает уют, неповторимую атмосферу этого старинного здания. Рядом, на углу 15-й линии и набережной Невы, стоит большой красивый храм во дворе Оптиной Веденской пустыни, и некоторые пациенты во время лечения посещают эту церковь.
Такова история дома под номером 4 на 15-й линии Васильевского острова, где в 18 веке была усадьба Мельгуновых, в 19-м – Александровская мужская больница, основанная гражданами Германской империи, а в 20 веке и по сей день – клиника неврозов имени академика Павлова.

Программу «Невидимый Петербург» для вас подготовила и провела Татьяна Трефилова. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святым.

Прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону. +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09 +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала пьеса «В монастыре» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. Делегация Народного совета вьетнамского города Дананг во главе с председателем Нгуен Дык Зунгом находится с визитом в Ленинградской области. Встреча с председателем комитета по внешним связям Анастасией Михальченко состоялась вчера в администрации региона. Стороны обсудили перспективные направления партнерства – морские перевозки, логистику, сельское хозяйство, цифровизацию, туризм и устойчивое развитие территорий. Кроме того, вьетнамская делегация приняла приглашение на Балтийский региональный инвестиционный форум «БРИФ-26». А уже сегодня гости встретятся с депутатами Законодательного собрания области для установления межпарламентских связей. В Адмиралтейском районе Петербурга стартовала реконструкция тепломагистрали «Клинская» 1973 года постройки. За последние 7 лет на этом участке между Серпуховской улицей и Московским проспектом устранили 45 повреждений. В рамках первого этапа теплосеть завершила строительство 464 метров временной сети из 777 запланированных. Благодаря этому 5000 потребителей обеспечены теплом и горячей водой на время реконструкции. Сейчас специалисты приступают к замене основного участка магистрали. Как уточнили представители компании, при реконструкции используют современные стальные трубы в пенополиуретановой теплоизоляции. Теплопроводы также оснастят системой оперативно-диагностического контроля, который ведет непрерывный мониторинг состояния труб и их изоляции. Петербург примет 14-й Петербургский международный юридический форум. Свое участие уже официально подтвердили более 5000 человек из разных стран. Участие в мероприятии примут министры юстиции, председатели верховных судов и действующие судьи из разных государств. Также в Петербург прибудут главы крупнейших глобальных организаций и объединений, ведущие представители юридического бизнеса, академической среды, крупных корпораций и зарубежных СМИ. Деловая повестка форума включает в себя более 100 профильных мероприятий. Эксперты будут обсуждать не только законы, но и искать точки соприкосновения в мировой политике и экономике. Такое широкое представительство доказывает, что площадка остается уникальным местом для выстраивания партнерских отношений, подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Петербургский международный юридический форум пройдет с 24 по 26 июня. Кибербезопасность критической инфраструктуры и применение искусственного интеллекта в защите данных стали основными темами открывающейся в Петербурге 35-й юбилейной конференции «Методы и технические средства обеспечения безопасности информации» имени Петра Зегжды. В программе мероприятия сессии по криптографическим методам защиты, цифровой криминалистике, подготовке кадров и проблемам цифрового суверенитета. Конференция основана в 1991 году. Она является старейшим в стране мероприятием по информационной безопасности и ежегодно собирает участников из государственных структур, крупных компаний, стартапов и академической среды. Конференция продлится до 26 июня. Из Петербурга на Черноморское побережье вновь начал курсировать прямой рейсовый автобус. Первый в этом сезоне автобус по маршруту 9488 уже отправился с главного автобусного вокзала города на обводном канале. Автобусы будут отправляться каждую субботу в 8 утра. По пути в Геленджик предусмотрены официальные остановки на курортах Краснодарского края, Джугбе и Архипо-Осиповке. Пассажиры прибудут в конечную точку Геленджик в 13:30 на следующий день. Перевозку пассажиров осуществляет современный автобус на 53 места. В салоне есть климат-контроль, откидные кресла, индивидуальные USB-разъемы для зарядки смартфонов, мультимедийная система, а также работающий холодильник и полноценный санузел. Для больших чемоданов предусмотрен вместительный багажный отсек. Билеты на рейсы Санкт-Петербург-Геленджик уже поступили в продажу. петербуржцев предупредили об изменении маршрута поездов «Таврия», следовавших в Симферополь и Севастополь. Теперь пассажиров ждут в Керчи. Как сообщает «Нева Тудей», 23 июня маршрут состава будет начинаться и заканчиваться на железнодорожной станции «Керчь-Южная». Причина – временное закрытие одного из участков Крымской железной дороги. Пассажиров от станции «Керчь-Южная» довезут до места назначения автобусами. Помимо этого, от начальных станций в Севастополе и Симферополе и в Патории и Феодосии пассажиры смогут добраться до Керчи на автобусах. Завершена первая смена для детей из Санкт-Петербурга, отдыхавших в оздоровительных лагерях Республики Крым. Как сообщили в городском комитете по образованию, возвращение юных петербуржцев к местам постоянного проживания проходит в штатном режиме. Для обеспечения безопасности и комфорта детей в пути принимаются все необходимые меры. Для желающих продолжить отдых прорабатываются альтернативные варианты размещения в оздоровительных лагерях Краснодарского края. Остальные смогут вернуться домой. Вопросы их возвращения также находятся в проработке, говорится в официальном сообщении. Согласно указу главы Республики Крым, бронирование мест, прием и размещение детских групп в регионе приостановлены до 1 сентября 2026 года.

В лесах Ленинградской области начался сезон сбора земляники. Как рассказал в своем телеграм-канале биолог Павел Глазков, автор проекта «Каждой твари по паре», душистая и полезная ягода уже поспела на опушках, вырубках и в осветленных лесах. Сезон продлится около 2 месяцев. Земляника цветет с середины мая примерно до середины июля. Однако радость от лесного урожая могут омрачить незваные соседи. Гадюки, как и люди, любят прогреваться на солнце. Именно такие места предпочитает и земляника. Прежде чем начать сбор, биолог советует внимательно осмотреть поляну, потопать ногами и провести палкой по траве, чтобы змеи успели уползти или предупредить о себе шипение. Особенно важно соблюдать это правило, если вы идете в лес с детьми. Павел Глазков также поделился несколькими любопытными фактами о лесной землянике. Древнейшие окаменелые сорта земляники, найденные археологами, имеют возраст более 60 миллионов лет. Она росла еще во времена динозавров. И в завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В среду 24 июня пасмурная погода, днем без существенных осадков плюс 11-13, вечером небольшой дождь. Атмосферное давление 754-757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 88%, ветер северный до 2 метров в секунду. Четверг, 25 июня, облачная погода без существенных осадков, плюс 16-18. Атмосферное давление 757 миллиметров, относительная влажность воздуха 52%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра пасмурно, днем без существенных осадков, плюс 11-13, вечером небольшой дождь. В четверг облачная погода без существенных осадков, плюс 16-18. Атмосферное давление в среду немного снизится. Сейчас в Петербурге плюс 20 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: августовский эдикт 303 года – это, конечно, рубеж, указывающий на принципиально новую политику императора Диоклетиана. Назвать эту политику новой для римского мира все же нельзя. Империя не раз обрушивала свой гнев и жестокие репрессии на христиан. Однако вот что следует отметить в эдикте 23 августа. Его положение лишали христиан правоспособности, обрекали христиан на нищету. Это все правда. Но Диоклетиан ведь воздержался от массовых смертных казней. Смерть предполагалась лишь в двух случаях. Первый. Если христианин, находящийся на государственной, цивильной или военной все равно службе, скроет факт своего вероисповедания. А второй, если христианин будет подвержен, так сказать, религиозному экстремизму, то есть будет демонстративно заниматься проповедничеством, учительством и открыто, то есть публично, проводить религиозные обряды. Надо сказать, Диоклетиан выбрал удачное время для начала гонений. Христианство было разъединено, и церковь как организация переживала кризис, из которого его выведут Вселенские соборы. Прежде всего, весьма активными оставались так называемые монархиане. Монархиане, отстаивавшие единство лица в Боге и противившиеся тринитарности. Сформировались монархиане еще во II веке в группе христианских апологетов, которые, вот подобно Иустину, пытались с одной стороны защитить веру от язычников и, адаптировав, укоренить эту веру в пространстве римского мира, прежде всего в группе переселяющихся в пределы империи варваров, а с другой стороны адаптировать христианское вероучение в рамках античной философии, адаптировать к традиционным ценностям античности, прежде всего в методологии стоической школы. В острой полемике выкристаллизовалось тогда два направления в монархианстве. Во-первых, монархиане-динамисты, утверждавшие, что Христос был человеком, в котором действовала особая божественная сила, а во-вторых, монархиане-модалисты, утверждавшие, что Христос есть воплощение Бога Отца. Так что в монархианстве III века уже весьма отчетливо обнаружились зачатки как гностицизма вообще, так и двух очень опасных ересей, с которыми придется столкнуться уже во Вселенских соборах. Это монофилитство и монофизитство. Несомненно, монархиане исходили из лучших побуждений, но вот последствия своих адаптаций они, как это обычно и бывает, предусмотреть не смогли. И вот как реакция на гностицизм, угрожающий христианству обезличенностью и растворением в эллинистической философии и, следовательно, искажению до противоположности природы христианства, возникла во II веке ересь фригийца Монтана. Ересь фригийца Монтана и сопровождавших его женщин-пророчиц. Это Максимиллы и Прескиллы. К числу наиболее значительных монтанистов следует отнести очень плодовитого писателя и яркого проповедника Фомизона, автора так называемых кафолических посланий, в которых он пытался подражать апостолу Павлу. Поснов писал, процитируем, «Откровение Бога в Монтане и его спутницах достигло новой, последней ступени своего проявления и действия для того, чтобы ввиду близко предстоящего конца мира подготовить общину через новые откровения и новые требования к делу совершенства и совершения всего». Ну вот, монтанизм с характерными для него апокалиптической риторикой и избыточной экспрессией предельным субъективизмом, ярко выраженным агрессивным социологизмом и жесткой непримиримостью и органической неспособностью к диалогу, он оставался весьма распространен в III веке. Для Диоклетиана этот вот крайний ригоризм монтанизма, который угрожал свертыванию церкви в секту, был вполне приемлем. Казалось бы, был вполне приемлем, но императора куда более в монтанизме отпугивала ожесточенность социальная. И вот на самом стыке II и III веков монтанизм ведь едва не привел к церковному расколу на Западе. Это было, когда после кончины папы Виктора I часть итальянских общин создала как бы вторую, ну, истинную, конечно, вторую римскую церковь во главе с пресвитером Наталием. А спустя 17 лет, опять-таки не без влияния монтанизма, произошла новая попытка раскола, которую инициировал Ипполит, грек по рождению, автор очень многих трудов по истории, по философии, человек страстный, человек искренний и лично-то как раз безупречный. Церковь пережила попытки внутренних расколов в III веке. Пережила эти попытки, но избыть монтанизма все-таки не смогла. Впрочем, монтанизм не смог не только сокрушить, но даже и минимализировать гностицизм, который в ересе Маркиона именно в III веке нашел свое новое мощное выражение. Выходец из Малой Азии, а отец его был епископом Синопа, и, кстати, отлучил своего сына от церкви. Так вот, выходец из Малой Азии Маркион ушел в Рим и основал там в 146 году собственную религиозную организацию, фактически антитезу церкви. И эта организация в III веке распространилась от Месопотамии до Бискайского залива и находилась в это время в расцвете. Ересь Маркиона была очень близка также распространившемуся в пределах римского мира манихейству. Обе религиозные системы придерживались жесткого дуализма. Маркион, основываясь на тенденциозном редактировании и анализе преданий, а также ссылаясь на некие тайные апостольские послания, довел до предела противоречия между Ветхим и Новым Заветами. Утверждая наличие Бога зла, то есть боготворения, которому и поклонялись иудеи, и Бога добра, который направил Христа в кажущемся теле для того, чтобы вырвать людей из объятия тварного мира. Мир человеческий таким образом становится ареной битвы доброго и злого начал, доброго Бога и злого Бога. Вот сравним с манихейством. Мани утверждал, что материальный, то есть тварный мир, создан Богом тьмы, а духовный мир создан Богом света, и на земле посредством людей идет борьба, противостояние между этими богами. Для Диоклетиана манихеи были, так сказать, агентами Востока. И по подобности таковыми становились и маркионцы-гностики. Казалось бы, логично было Диоклетиану против этих маркионцев-гностиков, против манихеев использовать авторитет апостольской церкви, но вот здесь приходится повторить, что церковь-то пугала императора своей принципиальной самостоятельностью и неподконтрольностью. А между тем в Риме и Карфагене сразу после гонений Деция возникло еще одно движение, движение непримиримых, весьма близкое к донатистам, а также, скажем, в сфере социальной, близкое к монтанистам. Новоциан, и его имя, кстати, даст название вот этим самым непримиримым, Новоциане. Так вот, Новоциан после гибели папы Фабиана в 251 году, это во время гонений Деция, управлял римскими приходами, и, между прочим, этих приходов было не менее 40, и был очень обижен, что спустя какое-то время новым епископом столицы империи избрали не его, а пресвитера Корнелия. Скорее всего, римлян пугало в священнике Новоциане, известном своей ученостью христианском писателе, пугала его жесткость и страсть к публичности, что неизбежно в условиях конфликта церкви и империи умножило бы и без того избыточное количество жертв среди христиан. Новоциан был, конечно, личностью очень яркой и избыточно темпераментной. И, скорее всего, кстати, избрание Корнелия спасло Новоциану жизнь во время гонений Деция. Ведь даже политичный и готовый искать компромисс Корнелий был арестован и изгнан в Центумеллу, и вскоре там, в 254 году, умер. Новоциан, впрочем, кажется, приложил руку к изгнанию Корнелия, фактически расколов римскую общину. Правда, для этого он дождался отъезда на Дунай и гибели там императора Деция. Так вот, Новоциан занял непримиримую позицию к тем, кто во время гонений, спасая себя или своих близких, ложно отрекся от веры и участвовал в новом языческом обряде культа гения императора. В Карфагене столь же максималистически ригористскую позицию занял тамошний епископ Киприан. Но Киприан, в отличие от Новоциана, сам пополнил ряды мучеников церкви. Новоциан был, нельзя этого не отметить, тверд в догматике. И это свидетельствует его сочинение «О Троице». Новоциане впоследствии будут последовательными борцами, например, с арианством. В то же время Новоциан считал, идя вслед Тертуллиану и далеко обгоняя даже тертуллиановый религиозный экспрессионизм, что церковь есть собрание святых, в ней нет места оступившимся хотя бы раз. И это столь сильно в перспективе, причем весьма близкой перспективе, предполагало сокращение численности христиан, что действительно реально угрожало превращению церкви в секту. И ни о какой кафоличности церкви тогда не могло быть и речи. Секта ведь имеет структуру иерархическую, выстроенную по степени посвященности в тайну учения, что разрушает и природу церковной организации, и природу христианского вероучения. На Востоке уже где-то в VI-VII веках новоциане естественно слились с монтанистами. На Западе они после первых Вселенских соборов ушли в подполье, не до конца разгромленные, где в эпоху темных веков Средневековья слились с маркионцами и манихеями, дав на стыке романской и готической эпох смертельно ядовитый для мира плод в виде альбигойской ереси. И ересь эта, являющаяся ярчайшим образцом инверсии, как агрессивно-негативистского мировоззрения, едва не погубила христианство на Западе и много способствовала искажению вероучения и повреждению умов на Западе.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: В целом церковь представляла собою, что совершенно естественно при широте ее распространения и основательности вхождения в различные этнокультурные фактуры, картину довольно пеструю и неспокойную. На западе римского мира усиливались тенденции аскетизма, в то время как на Апеннинском полуострове, в Элладе, в Пропонтиде, чрезвычайно силен был дух аристократической церкви. И если в восточных провинциях сильна была тяга к мистицизму, то в Египте и Карфагене не менее сильна была тяга к синтезу христианства и античной философии. Несомненно, церковь как организация переживала кризис, и это было естественно. Имея единый базис, христианство распространилось среди множества народов с разными уровнями культур, с разными обычаями и разными религиозными опытами. А миссионерство – это процесс творческий, предполагающий, если не в полной мере адаптацию, то во всяком случае учитывание местных особенностей. Вот отсюда та обрядовая пестрота, которая не страшна при наличии догматического единства поместных церквей, но под воздействием огромных расстояний и беспокойной и опасной жизни внутри империи общение между поместными церквами было крайне нерегулярно. Оно было фрагментарно, оно было затруднено. И вот в совокупности с необходимостью постоянно решать проблемы различных по историко-культурным традициям регионов неизбежно возникала не только пестрота в обрядах, но и пестрота в интерпретациях. Путь выхода из кризиса, он ведь был очевиден. Это собор всех епископов. Но как раз именно это было менее всего нужно той империи, которую реанимировал Диоклетиан. А задача ведь Диоклетиана была вовсе не в уничтожении христиан, а в уничтожении христианства как вероучения. Христиан все же было слишком много, и они были подданными империи, которая была со всех сторон окружена врагами и которая за многие десятилетия внутренних и внешних войн уже давно не испытывала не только избытка в людях, она испытывала уже недостаток в людях. Так вот, как политик, Диоклетиан был расчетлив и бережлив, отлично сознавая ту простую истину, что именно люди и есть основной капитал государства. А как опытный полководец-стратег, Диоклетиан знал, что армия противника сильна не столько количеством, хотя этот фактор и немаловажен, сколько организацией и командным составом. Поэтому главный удар был нанесен императором именно против церкви, как полифункциональной организации христиан, и против епископата, как командного состава этой организации. Поскольку Диоклетиан был плоть от плоти и кровь от крови, так сказать, и по духу, и по букве римлянином, то есть человеком, мыслящим системно-логически, в плоскости правовой и материалистической, то он был исполнен уверенности, что достаточно лишить церковь влияния, а также средств материального и политического существования, как поставленная задача будет решена. Как только нахождение в церкви станет опасным, станет гибельным для комфорта, ущербным для социального статуса, от христианства отречется та часть христиан, что укоренена на разных ступенях государственного механизма. И чем выше социальный статус, чем больше имущества у этого христианина, тем быстрее это произойдет. А значит, по мысли императора, из церкви выйдут, спасая свое положение, спасая привычный образ жизни, представители социально-политической и интеллектуальной и военной элиты. А значит, выйдет большая, наиболее деятельная и влиятельная часть епископата. А лишение церкви имущества и недвижимости и финансов делает ее вообще бесполезной для нижних слоев населения. Иначе говоря, Диоклетиан был уверен, что достаточно использовать правовое пространство для уничтожения христианства как чуждого и опасного для империи учения. И вовсе не придется прибегать к репрессиям, а уж тем более масштабным. Достаточно будет, так сказать, создать условия для существования в системе нецелесообразной, и начнется массовый исход христиан. Но сколь неопытен и неумен был Диоклетиан, он просчитался. За остаток 303 года, собственно, с самого первого дня оглашения августовского эдикта, он с нарастающим раздражением и удивлением, переходящим в гнев, имел возможность убедиться, что борьба с христианством не может быть ограничена только мерами административно-законодательными. Церковный клир вполне осознавал свою ответственность, а равную потенциальную силу. Кроме того, среди христианских неофитов было множество сторонников активных действий. Достаточно сказать, что за короткий срок в императорском дворце в Никомедии произошло несколько пожаров. Пожары произошли и в иных императорских резиденциях. Закрытие храмов, нет, не везде, но в большинстве случаев проходило отнюдь неспокойно. Вспыхнули массовые волнения и даже настоящие сражения вокруг храмов. В отличие от прежних времен, христиане отнюдь не собирались ограничиваться непротивлением и пассивно взирать на творимые властью бесчинства и разрушения. В ряде случаев местные власти дрогнули и отступили перед полученным единодушным отпором. Основа римского мира – армия и право. В армии оказалось слишком много христиан, в том числе и на командных должностях. Если бы, скажем, Констанций Хлор в полном объеме выполнил в западных провинциях положение августовского эдикта, то границы по Рейну просто некому было бы защищать, и вторжению германских племен ничто бы уже не препятствовало. Впрочем, христиане были готовы покинуть легионы. Ни выслуга лет, ни пенсии, ни гарантированные земельные наделы для ветеранов, ни высокий социальный статус. Они оказались бессильны превозмочь прочность их веры. Но неизбежно возникал вопрос, а куда подадутся эти десятки тысяч профессиональных военных? А они неизбежно примкнут к сопротивлению, которое готово было приобрести угрожающие масштабы. Ему пока не хватает систематичности. Стихийность носит дилетантский характер, а вот вчерашние легионеры, а среди них есть и военные легаты, и трибуны, и центурионы, как раз и способны привнести и опыт, и систему. А в правовой сфере церковь привычно готовилась дать бой империи, и в суды были поданы иски от епископов, а разбирательства, как известно, в империи публичные. пламенные речи защитников церкви легко возбудят массы к сопротивлению. И вот когда Диоклетиан понял, что на этот-то раз церковь решила защищаться всеми доступными средствами, нашла коса на камень, и он перешел к репрессиям. В декабре прошли первые казни. Погиб епископ Никомедийский, все священники и диаконы столичной епархии. Затем массовые казни клириков и настоящие, можно сказать, показательно-демонстративные погромы прошли в Амастрисе, в Халкидоне, в Византии, в Нике, Пруссе, Магнесии, Никополисе, Филиппах Македонских, Гераклее. Под погромы попали церковные приходы провинции Азия, Луция Помпилийская, Галатия, Бетиния Понтийская, Каппадокия, Киликия, Фракия, Македония. Здесь репрессии коснулись не только клира, но и простых прихожан. Те, кто не успел скрыться, были перебиты. Города этих провинций на стыке 303-304 годов представляли жуткое зрелище. Опустевшие, разоренные города и огромные костры, на которых сжигали тысячи погибших. Это были первые жертвы христиан. Однако обратим внимание, массовые погромы коснулись далеко не всех римских провинций. Далеко не всех. Они коснулись только тех римских провинций, что располагались в так называемом Эгейском регионе, в Малой Азии и в южной части Балкан. Примечательно, что Диоклетиан предпочел, во всяком случае, пока не лютовать ни в Армении, ни в Астраэне, ни в Камагене, ни в Келесарии и даже не в Египте. Хотя, скажем, в Египте христиан было больше, чем где бы то ни было. Но они там были весьма активны. А Египет и без того был взрывоопасен. Не прошло еще и 5 лет, как его с трудом удалось усмирить. А остальные же провинции, пограничные с Сасанидским царством, война с которым хоть и блестяще, но с видимым трудом только что завершена. Ну что ж, там, в этих пограничных провинциях, мятежи, вызванные погромами, ослабят оборону восточной границы и могут легко спровоцировать персов на новую войну прежде времени. В надежде, заметим, не безосновательной, взять реванш за разгром армии Нарзасшаха. Итак, можно видеть, что в основном репрессии обрушились на ограниченную часть провинций, входящих в юрисдикцию собственно Диоклетиана и его родственника Галерия. Галерий относился к людям, которые легко оказываются в плену собственных фобий. При этом ведь Галерий обожал свою жену Валерию, дочь императора Диоклетиана и Приски, тоже, кстати, христианки. И Валерия, и ее мать, они были глубокими и несгибаемыми христианами. Валерия прожила жизнь трагическую и жизнь поистине подвижническую. Она стала женой Галерия в 293 году. И 18 лет боролась с характером своего супруга, и ни уговоры, ни угрозы, ни богатые подарки были не в состоянии сломить стойкость ее веры. И в противостоянии со своим свирепым мужем, способным на самые неожиданные и самые дикие выходки, которого опасался даже Диоклетиан, Вот в этом противостоянии Валерия вышла победительницей. К концу своей пестрой, парадоксальной, страшной жизни Галерий изменил свое отношение к христианам. И именно он перед своей смертью официально положит конец гонениям.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

Погромам не подверглись и западные провинции Галлии и Иберии. Те провинции, которые находились в юрисдикции кесаря Констанция Хлора. Впрочем, Констанций, кроме вопросов обороны, руководствовался также и своей благосклонностью к христианам. Он был полной противоположностью и Галерию, и Максимиану Геркулию. Простота в быту, личная скромность, благородство, деликатность в общении с людьми — вот все это, эти очень симпатичные качества, они подтверждаются всеми источниками. О степени его талантливости как администратора и полководца судить трудно. Ну, во всяком случае, в этих двух сферах он был удачлив. Удачлив благодаря своей осторожности, практичности и умению слышать полезные советы. Перед ним не трепетали от ужаса, как перед Галерием или Максимианом. Его уважали. Его уважали, ибо он воплощал в себе те лучшие качества римлянина, какими действительно можно гордиться. Какие можно, скажем, наблюдать в Фабии Максиме Кунктаторе или в Сципионе Африканском. И, пожалуй, даже не только уважали Констанция Хлора. Евтропий писал, что галлы любили его и радовались. И это действительно похоже на правду. Вот на положительный образ хозяина Галлии, Иберии и Альбиона, а Альбион Констанция в 296 году отвоевал у узурпатора Алекта, так вот, на этот положительный образ работал разительный контраст с его кровожадно свирепыми соправителями. Правда, Аврелий Виктор, хотя и мягко, но все же, упрекает Констанция Хлора в плохом образовании и в недостаточной организованности. Второе утверждение как минимум спорно. Слишком оно противоречит той распорядительности и своевременности действий Констанция Хлора в своих провинциях, которые при нем, между прочим, процветали. Успешность Констанции подтверждается, между прочим, и тем, что за свою жизнь он был удостоен 11 почетных титулов. И ведь за каждым из этих титулов большая стратегическая удача. А вот с первым обвинением Аврелия Виктора, пожалуй, можно легко согласиться. Констанций был все же из среды солдатских императоров. Хотя он, правда, и приходился внучатым племянником императора Клавдия Готского, образ которого был для него путеводительным примером. Характеристика Триболия Полеона, данная Клавдию Готскому, помните? «Человек безупречный, заслуживающий уважения, друг Отечеству, друг законам, любезный Сенату и известный народу с хорошей стороны». Так вот, эта характеристика Триболия Полеона, которая была дана императору Клавдию Готскому, без какого-либо зазора может быть наложена и на Констанция Хлора. Отсутствие классического образования этот... Один из наиболее симпатичных и достойных представителей иллирийской династии компенсировал не столько даже самообразованием, сколько природным здравым смыслом и жизненной опытностью. Правда, он был двоеженец, но это как раз тот самый случай, который в контексте реального исторического времени трудно судить. Первым браком он женат был на дочери трактирщика из малоазийского Дрепанума, Елене. И это был, несомненно, брак по любви. И результатом этого брака по любви стал старший сын Елены и Констанция Хлора, Константин, которому суждено было стать святым равноапостольным первым христианским императором. А Елена... Она не менее значима в истории христианства как личность. Она
достойнейшей и долгой жизнью своей явила удивительный пример женщины в христианстве. И она тоже увенчана равноапостольного статуса. Правда, христианкой она при жизни мужа Констанция Хлора не являлась. Она обратилась к вере около 310 года, в возрасте уже 60 лет. Но вот когда Констанций Хлор стал кесарем, ему пришлось соблюсти все формальности, главной из которых было породнение. И он вступил в брак с Фларией Феодорой, падчерицей Августа Максимиана Геркулия. А настоящим отцом Флавии был проконсул Флавий Афраний Анибалиан. И вот это позволило Констанцию Хлору получить право на усыновление Максимианом Геркулием. И это давало легитимность наследования ему после объявленной в 305 году отставки, то есть право на переход из статуса Цезаря в статус Августа, то есть статус старшего императора. О Феодоре известно крайне мало. Ну, разве что она была плодовита и она была хорошей матерью. От нее Констанций имел 6 детей. Они, увы, погибнут все, когда начнется дележ власти. Но не сейчас, спустя годы после кончины Константина Великого. А Елену Констанций Хлор любил. Любил ли он Феодору, неизвестно, но вел себя по отношению ее достойно, не оскорбив свою жизнь скандалами. Кесаря Галлии хватало на двоих. Вот во владениях Констанция Хлора христиане могли чувствовать себя совершенно спокойно. К ним кесарь и ранее относился хорошо, и в них видел наиболее надежную опору своей власти и благополучие веренных его заботам провинций. После августовского эдикта его отношение не изменилось, и никого из христиан кесарь из своего окружения не удалил и никого не арестовал. Позицию Диоклетиана он считал ошибочной и опасной. В гальских провинциях, а это Бельгика, Германика, Раэтия, Аквитания, Галлия Лагуденсийск, Галлия Нарбонская, а еще в испанских провинциях это Тарагона, Боэтика и Лузитания, а также в Альбионе, Констанций Хлор никаких гонений в отношении христиан не проводил. Остается только пожалеть, что он из-за невозможности должным образом сосредоточиться на проблемах в Альбионе и по Рейну в свое время отказался от предложенного Диоклетианом также и протектората над Африкой. Для христиан западные провинции поистине были землей обетованной, и сюда бежали во множестве семьями и даже общинами. От гонений на востоке бежали, и здесь всем находилось место. И в результате христианские общины на Западе упрочились как количественно, так и качественно. Христианство здесь стало столь устойчиво и авторитетно, что это позволило церкви пережить, не утратив своего влияния и авторитета, волны варварских миграций, которые последуют спустя век. Заметим также, что благодаря беженцам-переселенцам весьма ощутимо повысился богословский уровень христианства в Галлии и особенно в Альбионе, что создавало благоприятную почву для создания здесь сильных богословских школ и миссионерских центров. К сожалению, Констанций Хлор в конце своей жизни сильно болел, и когда он в 306 году умер, всего-то через год после отставки Диоклетиана и Максимиана, его ведь равно оплакивали и язычники, и христиане. А вот где можно было ожидать самого жуткого террора, так это в Италии.
Ведь Максимиан Геркулий — виновник октодурского инцидента, с которого, в общем-то, все и началось, так настойчиво добивался того, чтобы поставить христиан вне закона. Максимиан — самая свирепая и самая кровожадная фигура во всей тетрархии. Распущенность Галерия, например, не смогла полностью поглотить одаренности его натуры и способности к постепенной трансформации. А Максимиана нечего было поглощать. И нечему в нем было трансформироваться, потому что перед нами настоящее животное, хищное и смертельно опасное, жестокое, примитивное. Действительно, в первое время Максимиан со всей дремучей стихией своей порочной натуры обрушился на христиан в Италии, но очень-очень скоро, уже в ноябре, в начале декабря 303 года, политику свою резко изменил. Прежде всего, желаемому для Максимиана масштабу репрессий мешала едва ли не паническая его боязнь и боязнь отнюдь не безосновательная выхода легионов из подчинения. Урок фиваитского легиона, надо сказать, не прошел даром. Христиан в регионах, особенно же из тех, основная часть которых комплектовалась из варваров, христиан в этих легионах было много. Если бы Максимиан в полной мере применил к ним дословно положение августовского эдикта, то фактически он разрушил бы всю систему обороны. А при всех порочных издержках своего характера Максимиан был все же профессиональным военным, высокопрофессиональным. И вопросы обороны, вот эти вопросы он понимал очень хорошо. Далее. Учитывая число христиан-легионеров и памятуя события в Октодуре, наличествовала возможность мятежа легионеров, их перехода на сторону гонимого гражданского населения. Даже если чистка легионов прошла бы, то возникла бы еще большая реальность формирования из вчерашних легионеров-христиан отрядов самообороны, и отряды эти ничем не отличались бы от настоящих легионов, за исключением лишь того, что подчинялись бы они теперь не Августу Запада. А кому они подчинялись бы? Да епископам. А

0: исчисляемые в десятки тысяч людей, члены клиентеллы. Отношения Максимиана и аристократии, надо сказать, не сложились как-то сразу. Не без оснований и Август, и знать ненавидели друг друга и взаимно подозревали в недобрых намерениях. Нобилитет и те, кто были уже христианами, и те, кто оставался язычниками, они ведь были отлично осведомлены о желании Августа обогатиться за их счет. И в аристократии сработала социальная кастовость. Если бы тиран был, как в прежние времена, ну, скажем, как при Нероне, при Комоде, Калигуле, иных извергах, единственным и несменяемым, это одно. И трудно предсказать, как бы тогда повел себя Нобилитет, памятуя, что все-таки начало IV века – это все же не II и не I века нашей эры. Но, во-первых, тиран был уже не один. Наличествовала тетрархия. А во-вторых, тирану оставалось находиться во власти до заранее объявленного ухода в частную жизнь двух августов, то есть старших императоров Диоклетиана и Максимиана, всего-то года полтора. И Максимиан отлично понимал, что очень скоро он сам превратится в частное лицо. Иначе говоря, он политически уже был хромой уткой. Уходить ему, конечно, не хотелось, и, казалось бы, гражданская война давала ему, ну, нелегитимное, конечно, основание, но хотя бы повод уклониться вообще или хотя бы оттянуть на неопределенный срок время отставки. Но Максимиан этим, однако, не воспользовался. И причина такой необычной для него робости, она проста. Расстановка сил была, очевидно, не в его пользу. Поэтому-то он и вынужден был ограничивать себя лишь формальным преследованием христиан, фактически саботируя августовский эдикт. Все же надо иметь в виду, что Максимиан Геркулий, он выходец из плебейской семьи, не изживший свои, а, пожалуй, даже приумноживший свои комплексы, и характер имел буйный и непоследовательный, ну, а значит, от него можно было в любой момент ожидать любой неожиданности.
1: Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 15:10.
3: 28 июня приглашаем по пушкинским местам Юго-Петербургской губернии. Вы посетите дом-музей няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, почтовую станцию и дом станционного смотрителя в Выре. Единственный в России музей литературного героя. Увидите усадьбу и музей семьи Ганнибалов, Воскресенскую церковь в Суйде. Также вы сможете прогуляться по парку усадьбы Набоковых в Рождественно и посетить церковь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенные вблизи поселки Выра. Поездка посвящена памяти Александра Александровича Семочкина. Экскурсию 28 июня проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Святейший патриарх Кирилл возложил венок к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. В синодальном отделе по благотворительности создадут платформу для работы с людьми в трудной жизненной ситуации. Ураган снес купол храма в Челябинской области. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 22 июня, в день памяти и скорби, 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, святейший патриарх Московский в Сиерусе Кирилл возложил венок от Русской Православной Церкви к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. После возложения венка, минуты молчания и исполнения военным оркестром гимна России, святейший патриарх Кирилл, иерархи, духовенство и монашествующие Русской Православной Церкви возгласили вечную память преснопамятным вождям и воинам за веру и Отечество на поле брани, жизнь свою положившим и всем безвременно в годы Великой Отечественной войны от голода, холода, раны, болезней скончавшимся, во вражеском пленении, страшные страдания, истязания и мученическую кончину претерпевшим. Затем состоялся марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Проект синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению «В храм пришел проситель» стал победителем второго конкурса фонда президентских грантов 2026 года и получил финансирование в размере 24 миллионов 100 тысяч рублей. Проект направлен на выстраивание на приходах Русской Православной Церкви системной и структурной работы с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, обратившимися за помощью в храм. Помощь в рамках проекта получат как сами приходы, которые занимаются или хотят заниматься работой с просителями, так и обращающиеся с просьбами в храм люди. В работу с этими людьми будут включены операторы горячей линии церковной социальной помощи, кураторы федеральных округов и представители приходских социальных служб. Синодальный отдел по благотворительности будет выполнять функцию единого общецерковного центра, координирующего данную деятельность в церкви. Благодаря проекту непосредственную помощь получит не менее 7 тысяч нуждающихся, минимум на 14 миллионов рублей. Институт перевода Библии совместно с Центром по работе с глухими и слабослышащими «Десница» объявил о завершении перевода шестопсалмия на русский жестовый язык. В ходе проекта были переведены 6 ключевых псалмов, входящих в состав этого богослужебного последования – псалмы 3, 37, 62, 87, 102 и 142. Шестопсалмия – одна из важнейших частей утреннего богослужения Православной Церкви. Новый перевод на русский жестовый язык делает эти тексты доступными для носителей жестового языка, для которых русский язык не является родным и представляет собой отдельный предмет изучения. Переводческая группа проекта, состоящая из глухих, слабослышащих и слышащих специалистов, проделала сложную работу по созданию осмысленных и точных жестовых эквивалентов для поэтических и метафоричных текстов псалмов. Как отмечает богословский редактор проекта диакон Артемий Овчаренко, особенностью русского жестового языка является его иконичность, стремление передать информацию через целостные и яркие образы, что позволяет глубже прочувствовать смысл библейских стихов. Переводы 6 псалмов доступны в мобильном приложении «Книги Библии» с комментариями на русском жестовом языке. Сильный ураган, сопровождавший грозовой фронт на Южном Урале 22 июня, повредил один из старейших храмовых комплексов Челябинской области. В селе Большой Куяш Кунашакского округа порывами ветра был сорван купол с крестом на храме Рождества Христова, расположенном на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы. О происшествии сообщил настоятель прихода на официальной странице храма в социальной сети. По его словам, во время ночной бури купол был полностью снесен и разрушен. После происшествия прихожане и сотрудники храма оперативно закрыли образовавшуюся брешь в кровле, чтобы защитить внутренние помещения от дождя. Однако для дальнейших работ потребуется специальная техника. Как рассказал староста храма, упавший купол повредил ограждение, и сейчас его необходимо демонтировать с помощью крана. По его словам, восстановить сам купол в прежнем виде, вероятно, не удастся. Металлические пластины получили серьезные повреждения. В настоящее время на территории продолжается оценка ущерба. Из-за дождливой погоды работы по разбору завалов временно приостановлены. Приход объявил сбор пожертвований, обратился к жителям региона с просьбой помочь в расчистке территории и восстановлении поврежденных элементов храмового комплекса. Храмовый ансамбль в Большом Куяше имеет историческое значение. Его строительство было связано с победой России в Отечественной войне 1812 года. Сегодня храм является памятником архитектуры и одним из заметных исторических объектов Челябинской области. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.
3: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Жили-были дети». Микрофон у Соня Вальнесова и Филипп Натарин. А в гостях у нас сегодня Ольга Антипова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Поговорим мы сегодня о монахах. Как мы знаем, в церкви есть два пути. Либо человек становится мирянином, либо он становится монахом. Миряне — это обычные люди, они заводят семью, ходят в церковь, как обычные городские жители, только при этом верят в Бога. А монахи живут как-то по-другому, у них нет семьи, они живут отдельно от мира. Почему так происходит? Как возник такой способ? В чем смысл жизни монахов? Давайте поговорим об этом.
4: Давайте. Но вот для начала хорошо бы нам поговорить о самом происхождении слова «монах». Как вы думаете, от какого корня образовано это слово? Монах.
3: Моно.
4: Моно. Что это значит?
3: Один.
4: Да. Монах – это тот, кто один. Кто не живет вместе со всеми людьми, имеется в виду, да? А тот, кто живет как-то по-особенному, в одиночестве. А как еще называют монахов? Есть какие-то синонимы слова «монах»?
3: Отшельники.
4: Отшельники. Вот это от какого слова?
3: Отойти.
4: Да, они куда-то отошли, ушли из селений, из городов, в которых жили. А еще синонимы?
5: Затворники.
4: Ну, это уже разновидности, да, такого монашеского делания. Действительно, люди, которые затворили свои двери и ушли еще в такое большее одиночество, вообще никого даже и не впускают в свою келью. А еще есть такое, например, слово «иноки». Знаете такое, слышали?
3: Да.
4: Вот
3: да.
4: Оно от какого корня? Инок.
5: Иной.
4: Иной, да, другой. То есть люди, которые живут как-то по-другому, не так, как обычно принято. А вот еще слово «чернецы».
5: Ну, монахи ходят в черном.
4: Да, монахи ходят в особой одежде. То есть они даже в одежде проявляют свой особый взгляд на то, как вот они должны жить. Итак, монахи – это такие люди, которые живут отдельно, которые для этого ушли из тех селений, городов, где живут их соотечественники, соплеменники. Они по-особому одеваются, они по-другому живут, и они предпочитают быть в одиночестве, иногда даже в затворе в полном. Для чего же они это делают, действительно? И как вообще возникло это явление? Монашество возникло на заре христианства, в IV веке примерно. И оно возникло как такое стихийное, народное движение египетских христиан. Некоторые из египетских христиан решили уйти в пустыню. Надо сказать, что вот сейчас для монахов слово «пустыня» обозначает просто пустое место. Да? Святого Серафима Саровского была, например, пустынька. Это не значит, что у него там было такое небольшое пространство, засыпанное песком, да, на котором ничего не росло. Нет. Это было просто какое-то пустое место в лесу, да, незаселенное, далекое от всех поселений. А египетские монахи уходили действительно в пустыню, как она понимается у нас, ну, скажем, на уроках географии. Что такое Египет? Это страна, население которой в основном расположено вдоль реки Нил. Знаете, что Нил – великая река, которая в определенное время года очень сильно разливается. Во время разлива затапливает большие территории. И когда вода отступает, эти территории оказываются покрыты слоем очень плодородного ила и увлажнены вот водой этой реки. И как раз вокруг Нила, недалеко от берегов Нила, можно замечательно людям жить, потому что на этом иле все очень хорошо растет. Это очень плодородные земли. И, конечно, все люди сидели всегда вдоль Нила. Несколько десятков километров вправо или влево, вот от этих городов, начинается абсолютно безжизненная пустыня. Что такое пустыня? Огромное пространство песка. Часто там еще такие не очень высокие горы, скалы. Там нет воды, там нет растительности, там бродят дикие звери, ползают змеи, какие-нибудь там скорпионы. Пустыня очень жарко днем, потому что тени не найти, растительности-то нет. Солнце палит прямо тебе на голову, отражается от песка, спрятаться негде. В пустыне очень холодно ночью, потому что растительность для земли как одеяло. Деревья, кустарники, трава, они задерживают вокруг себя теплый воздух. А когда перед тобой только голая пустыня, как только солнце скрывается, земля очень быстро остывает. Поэтому в пустыне огромные перепады температуры, очень тяжелые для человеческого организма. Но кто захочет добровольно жить в таком месте? Никому никогда не хотелось. И вот именно в эту пустыню вдруг начинают уходить простые крестьяне египетские. Они не были ни священниками, ни епископами, не имеющие никакого сана. Очень простые люди, зачастую даже не сильно образованные. И начинают они уходить туда как раз в то время, когда, казалось бы, христианство получает свободу и избавление от гонений. Происходит такая интересная вещь. В основных центрах Римской империи, например, в Риме, там, в других крупных городах, христианство выходит на арену общественной жизни. Гонения прекращаются, христиане начинают строить храмы, христиане начинают писать иконы, делать мозаики, начинает развиваться богослужение, богословие. Очень многие люди, жители Римской империи, принимают крещение. Даже становится модным быть христианином, потому что сам император, приближенные его люди, явно симпатизируют этой религии. Да? То есть христианство начинает очень бурно развиваться, влиять на общественную и культурную жизнь. А параллельно с этим, в далеком Египте, происходит такое странное явление, противоположное. Да? То есть в центре христиане идут в мир со своей проповедью, с культурой, с новым взглядом на жизнь. А в Египте простые люди, христиане, наоборот, уходят от мира, удаляются от шума мира, уходят вот в эту пустыню. Как вы думаете, почему так происходит?
3: Климат.
4: Ну, какой климат? Если думать о климате, то нужно было, безусловно, жить где-нибудь у берегов Нила. Нет ли тут какой-то связи в этих двух явлениях? В таком распространении и бурном развитии христианства в эпоху прекращения гонений и в столь же бурном именно в это время развитии монашества.
5: В Египте люди хотели быть ближе к Богу, а в уединении это лучше получается.
4: Да, но я думаю, что быть ближе к Богу люди хотели, конечно, не только в Египте, но действительно в эпоху такого тотального принятия христианства, кроме очевидных плюсов, ну, например, прекращение гонений, это же плюс, правда? Христиан перестали там бросать в пасть львам на арене Колизея, да, их перестали убивать, мучить. Христиане получили возможность строить храмы, писать иконы. Это все замечательно, правда? Но была и оборотная сторона медали у такого явления. Дело в том, что если раньше, в первом, втором, третьем даже веке, чтобы стать христианином, нужно было пройти оглашение, если человек хотел присоединиться к христианской общине, он заявлял ей об этом, и никто сразу его не крестил. Сначала он должен был долго, в течение года, проходить специальные огласительные беседы. В этих беседах опытные, мудрые христиане раскрывали перед человеком суть христианского учения, чтобы он мог хорошо понять, к чему он хочет присоединиться, что такое церковь, как должна измениться его жизнь. У него было время подумать над тем, готов ли он к этому. А у христиан было время посмотреть на человека и понять со своей стороны, готовы ли они принять этого человека, серьезно ли его намерения. В эпоху гонений быть христианином – это угроза для жизни, правда? Если ты христианин, тебя могут убить, лишить имущества, оскорбить, унизить. Тебя могли просто не взять на какие-то важные государственные должности или просто лишить работы, просто потому что ты христианин. И, соответственно, в христиане шли только глубоко верующие люди, которых коснулся свет Христов и которые хотели изменить свою жизнь. А когда христианство стало открытым, безопасным и даже, такое вот страшное слово скажем, модным, потому что император и его окружение симпатизировало христианам, к сожалению, многие люди стали креститься за компанию, потому что так все делают, или даже потому что это выгодно, чтобы как раз получить новую государственную должность, да, или вот как-то там оказаться в каком-то особом расположении у императора. И это, конечно, делало христианскую общину уже не такой цельной, не такой верной, как это было раньше. Появлялись среди христиан случайные люди. И вот как будто бы, чтобы уравновесить такую тенденцию, появляются, правда, в далеком Египте люди, которые, наоборот, всю свою жизнь концентрируют на служении Богу, которые готовы отказаться от работы, почести, звания, даже от семьи, от удобств жизни в обществе, человек – существо общественное, правда? Мы привыкли жить не одни одинешеньки, а в семье, в среде, среди друзей. Сложно тебе, тебе помогут. Кому-то стало плохо, ты ему поможешь, правда? Мы все друг от друга зависим. Кто-то лечит, кто-то учит, кто-то строит, кто-то одежду шьет, кто-то ее продает, кто-то покупает, носит, правда? То есть мы все люди, все вместе друг другу помогаем. Когда человек уходит из общества, он лишается всех вот этих удобств. И поддержки, и заботы, и помощи, и каких-то материальных благ. Не говоря уже о том, что он уходит в такое место, где люди не живут. А люди не живут только там, где жить очень плохо и неудобно. Для чего же они уходят? Они хотят оставить все лишнее, все, кроме одного важного. Они хотят сосредоточиться только на одном – на общении с Богом. И чтобы их не отвлекало ничто, они вот уходят в такое место, где просто никого, кроме них, нет. Их не отвлекает теперь уже ни работа, ни семья, ни какие-то случайные прохожие, ни шум на улице. У них улиц-то нет. Они уходят в такое место, где нет просто никого, где есть только человек и Бог. Первый самый человек, который решился на такой подвиг, его зовут Антоний, и теперь, когда мы говорим о нем, мы говорим Антоний Великий, основоположник монашества, он говорил так. «Если человек не скажет в сердце своем, только я и Бог есть в мире этом, не найдет он упокоения». Вот это ключ, наверное, к пониманию всего монашества. Для монаха в мире есть Господь, и вот он, который хочет служить Богу. Все остальное для него же не так важно. Поэтому монах уходит.
3: Но почему же, чтобы быть ближе к Богу, нужно обязательно уходить в пустыню? Нельзя служить просто Богу, не уходя в пустыню в обычной жизни?
4: Можно, конечно. Ведь те люди, которые не уходят в монастырь, если они живут настоящей христианской жизнью, они тоже служат Богу. Служат Богу в мире, воспитывают детей, работают, помогают другим людям. Но монашество – это евангельский максимализм. Вот вы у нас подростки, вам должно быть понятно это слово «максимализм». Это одно из таких понятий, которое как раз описывает поведение подростка. Подросток – такой человек, который все воспринимает буквально и всему хочет следовать до конца. Вот если, например, справедливость – это хорошо, значит, я буду бороться везде за справедливость. Только вот увижу что-нибудь не так, как я считаю нужным, я буду восставать, спрашивать, бунтовать, правда? Вот. А уж если я злюсь, так я злюсь так, что весь дом слышит, все этажи, как я злюсь. Если радуюсь, то тоже так радуюсь, что просто все соседи знают, что мне хорошо. Вот монашество – это евангельский максимализм. Когда-то Антоний Великий, вот первый человек, ушедший в пустыню, он услышал в церкви чтение Евангелия, где были такие слова «Оставь все и следуй за мною», слова Христа. И когда он услышал их, у него как будто что-то перевернулось внутри. Он вдруг понял, что эти слова обращены вот к нему. И он исполнил их абсолютно буквально. Он оставил все и пошел за Богом. Вот еще очень важно, почему именно в пустыню. Вспомните призвание Авраама. Когда Господь призывает его, отделяет его от всех людей, куда он ведет Авраама?
3: В пустыню.
4: В Палестину, в землю обетованную. Да. Но он повелевает ему уйти из своего города. Уйти от своих родственников, отделиться от них. И вся дальнейшая жизнь Авраама – это странствие. Он переходит с места на место, он нигде не основывает новый город. Авраам всю жизнь дальше живет странником, пастухом многочисленных своих стад. А вспомните, когда Господь творит народ, свой народ, Израиль. Как это происходит? Была семья Иакова. Во время голода они оказались в Египте. И там они получили много пищи и возможность пережить страшный 7-летний голод. И вот, живя в Египте, эта семья размножилась. У них появилось много детей, у детей внуков. И из одной семьи получился целый народ. И что делает дальше с этим народом Господь? Кто помнит? Оставляет его в Египте?
5: Нет, он говорит ему уйти из Египта.
4: Да, Господь выводит народ из Египта. И куда же он его выводит?
3: В землю обетованную.
4: А что случается между тем моментом, когда сколько лет проходит между 40. Тем моментом, как они выходят из Египта и попадают потом в землю обетованную?
3: 40.
4: 40 лет. И что они делают все эти годы? Где они находятся?
5: Странствуют.
3: В странстве.
4: А где они странствуют?
5: В пустыне.
4: В пустыне. Опять пустыня. Да? Оказывается, для того, чтобы стать чем-то новым, улучшиться, послужить Богу, людям было необходимо выйти из обычной своей среды и оказаться, ну, вот либо странником, либо в пустыне. В пустыне происходит какое-то преображение человека. В пустыне человек становится ближе к Богу, потому что он там лишается всей своей мирской суеты. Его больше ничего не связывает с тем миром, который он покинул. В пустыне жизнь очень простая. В пустыне нужно, чтобы была еда, вода, было где преклонить голову, нужно держаться всем вместе, нужно защищаться от врагов, да? Нужно помогать друг другу. Вот такие простые вещи, с помощью которых человек должен просто выжить в этих условиях. В пустыне жить тяжело, и не все зависит от человека. Если будешь очень стараться, воды может не оказаться, врагов может зато оказаться очень много. Поэтому в пустыне человек начинает молиться Богу, потому что он понимает, насколько его жизнь зависит от таких факторов, с которыми ничего сделать не может. И в пустыне у человека проявляется вера. Появляется понимание того, что его жизнью управляет Господь.
5: А вот вы сказали, что монахам было очень трудно жить, а вот как они жили? То есть где, в каких условиях?
4: Да, вот вы, наверное, знаете такое слово «скит». Скит – это обычно такое уединенное поселение недалеко от большого монастыря. Да? Вот есть монастырь, а есть монастырский скит, где живут особенно вот такие монахи, любящие уединение. Так вот это слово «скит», оно тоже происходит из жизни первых египетских монахов. Дело в том, что одно из первых монашеских поселений Египта сосредоточилось в так называемой Нитрийской пустыне. Нитрия – это от слова «натрий», «нитраты», да, вот чувствуете такие однокоренные слова. Это была такая пустыня, в которой добывали селитру. Селитра была консервантом в древнем мире. С помощью нее, например, можно было сохранить какие-то продукты, мясо, например, там, чтобы оно меньше портилось. Натрий плохо пахнет, селитра. Места трудные очень для жизни, болотистые, комариные, совершенно не приспособленные. И вот именно в эту пустыню ушли первые монахи. А когда их там стало довольно много, то некоторые отделились и ушли еще дальше. Это новое место назвали Келлии, пустыня Келлий. А когда и там стало много народу, то следующая партия отделилась и ушла в так называемый скит. И вот эти слова «келий», «скит» с тех пор вошли прочно в монашеский быт совершенно разных стран и времен. Как жили монахи? Они строили где-то небольшой домик, однокомнатный или двухкомнатный. Если он стоял из одной комнаты, то только в ней монах и жил. Если из двух комнат, то в одной он спал и молился, а в другой принимал посетителей. Монах давал обет нестяжания, то есть он обещал Богу никогда не зависеть от вещей и не желать иметь каких-то вещей. Что же было у монаха в хижине? Ну, как вы думаете, без каких вещей все-таки человек никак обойтись не может?
5: Икона.
4: Нет, не было иконы. Может ли человек обойтись без иконы? Просто молиться, глядя в небо, например.
3: Евангелие.
4: Нет, многие монахи продавали свои книги и раздавали полученные за них деньги нищим. И далеко не все монахи имели книги, потому что книги были рукописные, очень редкие и дорогие в те времена. Печатных-то книг не было. Книга была роскошь, большая роскошь. И монахи предпочитали ее продать, потому что это было богатство, книга. Что же там могло быть?
5: Может, это сосуд для воды?
4: Вот. Вот без этого человек точно никак обойтись не может, он просто умрет. У каждого монаха обязательно был сосуд для воды. Обычно какой-то сосуд, в котором он приносил воду из источника, и, может быть, какая-нибудь плошечка, из которой он эту воду пил. Источники располагались в пешей доступности от кельи монашеской, но не близко. Ну, например, за 1000 шагов от кельи, и притом еще куда-нибудь в гору. То есть для того, чтобы сходить за водой, нужно было серьезно потрудиться. Монахи специально не селились у самого источника, потому что они должны были не лениться, а трудиться. И они специально создавали для себя такие вот сложности. Что еще могло быть, кроме кувшина с водой и плошки в келье монаха?
5: Ну, наверное, где спал монах. Место, где он спал.
4: А вот как вы думаете, как выглядело место, где спал монах?
3: Подстилочка.
4: Циновка. Циновка, сплетенная из каких-нибудь там пальмовых ветвей или камыша какого-нибудь. Иногда они спали, причем не лежа, а, например, сидя. Да еще и не прислоняясь спиной к стене. Ну вот, в общем-то, это основное. Циновка, плошка для воды и сосуд, в котором носят воду. И еще должно было быть одна важная вещь, конечно, потому что ни одной водой питался монах. Как вы думаете, что ели монахи? Самая простая и самая необходимая пища.
3: Лепешка.
4: Хлеб. Хлеб монахи покупали в каких-то селениях. Ходили они туда далеко не каждый день. А на что они покупали этот хлеб? Как правило, монахи плели корзины. Вокруг было много тростника, места были болотистые. Они срезали этот тростник, а раз срезали, значит, наверняка у многих монахов был ножичек, необходимый инструмент для плетения корзин. Срезали тростник, вымачивали, плели корзины. Когда набиралось много корзин, они шли в какое-нибудь близлежащее селение. Близлежащее – это, например, там день пути. И продавали их там, и покупали корзину хлеба. Хлебцы были небольшие, такие вот круглые хлебцы. И они очень быстро высыхали, становились как каменные в пустыне. Есть их просто было совершенно невозможно. Это был как камень хлеб. Поэтому монахи размачивали этот хлеб в воде, небольшую лепешечку на день или даже на несколько дней, и съедали ее. Вот и вся пища монахов. Для больных полагалось, например, еще, может быть, немножко овощей или чечевицы. То есть это действительно был отказ фактически от всего. Пища и питье служило именно для поддержания жизни, ни в коем случае не для каких-то там услаждений вкуса, например, да. Это была очень суровая жизнь. Далеко не каждый человек выдержит такую жизнь.
3: А ведь они же, ну, были в пустынях, то есть так далеко. Не боялись ли они, что какие-нибудь звери, разбойники, болезни, ну, некому будет помочь им в этой ситуации? Не боялись ли они этого?
4: Да, вот я тоже задавала себе такой вопрос. Представляете, нужно было оказаться в абсолютном, фактически, удаленности от мира. А если ты чем-то заболеешь? Если нападет действительно какой-то дикий зверь? То есть это были настолько смелые и сильные люди? Вы знаете, они были сильны не собственными силами. Монах – это человек, который в пустыне никогда не был один. Он был всегда с Богом. Людей вокруг него могло больше не быть никаких. Но монах пребывал в постоянной молитве от Бога общения. И надо вам сказать, что вот оставив всю эту суету, посвятив себя Богу, монахи действительно сподоблялись удивительного Бога общения. Им являлись ангелы, которые наставляли их на путь истинный. Да? И даже сам Господь. С монахами случилась удивительная история. Дикие звери становились им друзьями, не трогали их. Бывало, что монахи болели. И очень сильно болели, им даже некому было помочь. Господь попускал эти болезни для них для того, чтобы проверить их веру. Как будет вести себя заболевший монах? Если тот не унывал и продолжал молиться, Господь посылал исцеление. Был, кстати, один такой случай. Монах, очень такой ревностный, хороший, большой молитвенник, стал стариться. И вдруг ему пришел на ум помысел. Вот я сейчас буду стариться. Старики обычно немощные и больные. Что я буду делать один? Кто мне поможет? Как я должен организовать свою старость? И он решил, а он занимался рукоделием, или был даже врачом, кажется, кого-то лечил, и получал какую-то денежку. И всю жизнь он раздавал эти деньги нищим. А под старость решил, что ему нужно немножечко скопить каких-то запасов, потому что он сейчас станет немощным, больным, и могут пригодиться эти деньги, чтобы никого не обременять. Лучше, наверное, что-то иметь. И он стал копить эти деньги. Накопил горшок денег, каких-то монет. И вот он заболел. Заболел у него нога. Распухло, загноилось. Он звал врачей, покупал какие-то мази, лекарства, мазал, и ничего не помогло. Горшок его опустил, нога все болела. И вот в конце концов врач сказал ему: ты знаешь, ничего не остается сделать, как только вот отрезать твою ногу. Завтра я приду и ногу тебе эту отрежу просто, иначе ты весь сгниешь, умрешь. Какая страшная история. И вот ночью монах лежит, молится перед этой страшной операцией. И вдруг ему является ангел и спрашивает: скажи мне, а где же твой горшок с деньгами, на который ты так рассчитывал? Разве ты не знаешь, что Господь и его помощь надежнее любого горшка с деньгами? Монах понял свою ошибку. Ангел по велению Божию его исцелил. Наутро приходит врач с пилой в руках, ногу отпиливать. А монаха на месте нет, на циновке не лежит. Он спрашивает у других братьев: а где же больной монах? А вон, смотри-ка, он в поле работает. Врач бежит в поле и видит, как монах тихонечко ходит и работает на своем небольшом поле. Что-то там сажает, копает, сеет. То есть на самом деле монахи шли в пустыню не потому, что они думали, что они такие сильные, храбрые, они все выдержат. и чья помощь не нужна. Они хорошо понимали, что с ней может случиться все что угодно, но они очень сильно надеялись на Бога. Они настолько доверяли Ему и настолько были связаны с Ним в молитве, что решались даже вот на такие рискованные мероприятия. Переселиться далеко-далеко в пустыню от всех людей и жить среди диких зверей и змей, и скорпионов.
3: К сожалению, наша передача подходит к концу. Нам очень было приятно поговорить о жизни монахов. Мы продолжим наш разговор в следующей передаче. До скорых встреч. До свидания.
4: До свидания.
5: До свидания.

фрагмент 70-го псалма, да исполнится уста моя, мелодия 14 века Андрея Протопсалта, прозвучал в исполнении Павла Аксентьевича.

0: Анне Катрине Вестли «Бабушкина дорога». Что-то непременно должно случиться. Бьорн, Кнют, Монрад, Ханс, Эжен и Харри работали на строительстве с утра до вечера. Они очень спешили. Уже был назначен день открытия новой дороги. Теперь работа шла далеко от домика в лесу. Но в субботу все рабочие пришли в гости к папе, маме, бабушке и 8 детям, потому что они очень подружились с ними за лето. Мортен встречал рабочих в лесу. Во дворе он подвел их к песку, который получил от папы в подарок в день рождения, показал им свой город, где он был мэром, и рассказал папину сказку про открытие бабушкиной дороги.
1: «Хорошее название», — сказал Бьорн. «Оно мне нравится гораздо больше, чем название нашей дороги».
2: «А как будет называться ваша дорога?» — быстро спросил Мортен.
1: «Сосновое шоссе. Как будто здесь елки не растут. Правда, глупо придумали. Здесь елок даже гораздо больше, чем сосен».
2: «Конечно. А кто придумал это название?»
1: «Городское управление. Только, по-моему, это неправильно. Название должны были придумать здешние жители, которые хоть знают, как будет выглядеть эта дорога».
0: Когда все сели пить кофе, Мортен был молчалив и задумчив.
2: «Что с тобой, Мортен? Ты чем-нибудь недоволен?» — спросила бабушка.
1: «Мне не нравится, как хотят назвать нашу новую дорогу. Она будет называться «Сосновое шоссе», а у нас в лесу растут почти одни елки. Правда, глупо?»
3: «Мне тоже не нравится», — сказала бабушка. «То ли дело, как я придумал. Бабушкина дорога. Куда красивее, верно, бабушка?» — гордо сказал папа.
4: «Открытие будет очень торжественное», — рассказывал Бьорн. «Соберутся все городские власти, мэр произнесет речь, будет играть духовой оркестр».
0: «Значит, вы закончите работу к среде?» — спросил папа. «Обязательно. Строителей прислали много, а работа уже почти завершена».
2: «Мне жалко, что вы больше не будете здесь работать. Теперь мы вас уже не увидим», — вздохнула Мона.
1: «Не унывай. Пошлют нас строить еще какую-нибудь дорогу возле Тирилтопена. Вот мы и встретимся», — засмеялся Бьорн.
0: Взрослые занялись кофе и булочками, которые напекла мама, а дети выбежали во двор. Мац позвал всех за сарай. Дети сразу поняли, что у него есть какое-то важное дело. Они сели перед ним на корточки, и военный совет начался.
1: «Оркестр у нас будет свой», — говорил Мац. «Бабушку мы тоже позовем. Жаль только, что мы давно не играли, мы, наверное, все забыли.
2: А у нас еще много дней впереди. Мы порепетируем», — сказала Мона.
0: Зимой дети организовали под руководством папы свой духовой оркестр. Даже бабушка участвовала в нем. Она била в большой барабан. Но с наступлением лета они забросили все музыкальные занятия. И теперь им предстояло наверстать упущенное. Мама с папой только диву давались. Каждый день, прибегая из школы, дети торопливо обедали, поскорее делали уроки и начинали упражняться. Бабушка не отставала от них.
3: она била в барабан так, что стены дрожали.
1: Во вторник, накануне открытия дороги, мама не на шутку волновалась. Она видела, что дети чем-то обеспокоены и только стараются делать вид, будто ничего не случилось. Мама стала подозрительной.
3: «Ты не знаешь, что собираются делать дети и бабушка?» — спросила она папу. «Может, у них случилось что-нибудь, и они просто не хотят говорить?»
1: Папа и мама заметили, что дети один за другим стараются незаметно что-то вынести из дому. Каждый выходил с каким-то предметом, завернутым в одеяло, шел, крадучись по двору, и исчезал за сараем. Домой дети возвращались с пустыми одеялами и делали вид, что просто вытрясали их во дворе. «Что же они прячут там, за сараем?» — думала мама, стоя у плиты. Вдруг дверь в бабушкину комнату слегка приоткрылась. Странно. После обеда бабушка обычно ложилась поспать. Папа лежал в качалке, прикрывшись газетой. Бабушка вышла из своей каморки. Она тоже несла какой-то большой предмет, завернутый в шерстяное одеяло. Мама хотела спросить у бабушки, что она несет, но папа подмигнул маме и приложил палец к губам. Мама сразу поняла, что должна вернуться к плите и сделать вид, будто ничего не замечает. А папа притворился спящим. Бабушка оглядела кухню. Папа спит. Мама моет посуду, момент самый подходящий. И бабушка потихоньку вышла из кухни. Кто-то со двора распахнул перед ней входную дверь. Бабушка в попыхах задела свертком о дверной косяк, и раздался громкий гудящий звук. Кухня задрожала. Но папа захрапел еще громче. Мама наклонилась над посудой, и бабушка решила, что они ничего не заметили. Во дворе ее встретили дети и торжественно проводили за сарай. Скоро бабушка вернулась в дом. Она размахивала своим одеялом, словно только что как следует вытрясла его. С независимым видом она скрылась в своей каморке. «Делай вид, что моешь посуду, тогда, может быть, мы увидим что-нибудь еще», — сказал папа маме и снова закрыл глаза. Бабушка недолго оставалась в своей каморке. Она вышла оттуда и сказала: «Мы с детьми решили погулять. Уж очень сегодня погода хорошая». «Да-да, пожалуйста», — откликнулась мама, не поднимая головы от посуды. Но едва бабушка вышла из дому, как папа и мама побежали к окну. Вот бабушка с детьми скрылись за сараем. Оттуда они прошли прямо в лес. «Я так и думал», — сказал папа. «Они взяли с собой свои духовые инструменты. Давай пойдем за ними. А самоварной трубе придется остаться дома, иначе она непременно нас выдаст». К счастью, после обеда самоварная труба всегда ложилась вздремнуть под печкой. Она спокойно осталась дома. Папа папа и мама закрыли дом и отправились в лес следом за бабушкой и детьми. Те успели уйти уже довольно далеко, но папа и мама быстро догнали их. Бабушка шла последней и била в свой большой барабан. «Что все это означает? Они идут прямо к новой дороге», — удивился папа. «Смотри, а там еще кто-то стоит». «Да это Уля Александр и другие ребята из духового оркестра Тирилтопена». «Тише, не так громко!» — шикнул папа. «Мы спрячемся здесь, в кустах, и все увидим». Оркестр грянул марш. Нет, дети не зря тащили с собой свои инструменты. Папа довольно кивал головой в такт маршу. «Молодцы, молодцы, ведь они уже очень давно не играли», — заметил он. «Смотри, через дорогу протянута ленточка. Как ты думаешь, это ее завтра перережет мэр?» — спросила мама.
5: «Нет», — задумчиво ответил папа. «Я думаю, что мэр перережет ее сегодня».
1: «Но ведь здесь нет никакого мэра. Открытие дороги будет только завтра».
5: «Все зависит от того, кого считать мэром».
1: Мама ничего не поняла. Она замолчала, потому что музыка перестала играть, и вперед вышел Мартин.
6: «Добро пожаловать, господин мэр! Мы все с радостью приветствуем вас», — сказал он.
1: К Мартину подошел Мортен. На нем был папин синий костюм. Брюки он закатал почти до колен, рукава до локтей, пиджак чуть не доставал до земли. В руках Мортен держал свой маленький барабан.
7: «Ты забыл оставить барабан», — шепнул ему Мартин. «Пусть его кто-нибудь подержит, пока ты говоришь речь».
8: «Я не хочу говорить речь», — прошептал Мортон.
7: «Так нельзя, господин мэр. Возьмите себя в руки».
1: Мортон оглянулся с несчастным видом.
8: «Хорошо бы сейчас спрятаться за бабушку».
1: Мортон посмотрел на нее.
5: Бабушка не спускала с него глаз.
1: Чтобы подбодрить Мортона, она махнула ему рукой и крикнула: «Да здравствует наш мэр!» И это помогло. Так бывает в игре. Если бабушка считает, что Мортон — поезд, значит, Мортон действительно поезд. Если она считает, что он лошадь, значит, он лошадь. И если теперь бабушка считает, что он мэр, значит, он мэр.
7: «Тише!» — крикнул Мортон, хотя все и так стояли тихо.
6: «Дамы и господа!» — продолжал он. «Это очень хорошая дорога, но мы не хотим, чтобы ей дали плохое имя, поэтому мы открываем ее сегодня, а то завтра будет уже поздно. Дорогая дорога, мы назовем тебя Бабушкина дорога».
1: Мартин бросил на дорогу старый башмак, а Мортон взял ножницы, подошел к ленточке и перерезал ее.
5: В ту же минуту грянула музыка. Оркестр играл очень громко. Впереди шел Мортон и изо всех сил бил в свой барабан.
1: Когда дети и бабушка явились домой, они застали маму за мытьем посуды, а папу в качалке. Все было как перед их уходом.
5: «Что-то ты сегодня долго моешь посуду», — сказала бабушка маме.
1: «Да, вы...»

0: ли, и в домике в лесу сразу воцарилась тишина. А дети из Тирилтопена, разойдясь по домам, рассказали всем, что они присутствовали на открытии новой дороги, которую назвали «Бабушкина дорога». Еще до наступления вечера весь поселок Тирилтопен знал, что новое шоссе будет называться «Бабушкина дорога». Название понравилось всем, и взрослым, и детям. Но больше всего название понравилось самой дороге. Она лежала среди леса, нарядная, покрытая новеньким асфальтом, и размышляла о своем будущем. Рано утром рабочие в последний раз проехали по дороге на катке, протянули через нее новую ленточку, и дорога приготовилась к новому открытию. В тот день всех школьников Тирилтопена освободили от занятий, чтобы они могли присутствовать на открытии. Собралось очень много народу. Играли два духовых оркестра. Прибыл мэр и весь муниципалитет. Мэр произнес речь, совсем такую, как накануне Мортен. Потом мэр снял покрывало, которое висело на столбике, и все увидели, что к нему прибита дощечка, на которой написано «Сосновое шоссе», а внизу большими красными буквами кто-то приписал «Или Бабушкина дорога». Мэр громко прочел оба названия. Все засмеялись и громко захлопали в ладоши. Потом он торжественно перерезал ленточку, и собравшиеся пошли по новой дороге. Пройдя немного, они увидели на дороге старую женщину в белом платочке, черной юбке и тяжелых ботинках. Заметив идущую навстречу процессию, женщина остановилась на секунду, а потом скрылась в лесу. «Кто это?» — удивился мэр. «Мне показалось, что я только что видел здесь старую женщину». «Это бабушка!» — хором закричали все дети, которые бежали рядом с ним. «Она вышла прогуляться по своей дороге!» «А, понимаю», — медленно сказал мэр. Он только теперь понял, откуда взялось у дороги второе название. Но хотя оно и было второе, оно стало главным, потому что с тех пор все люди называли новое шоссе «Бабушкина дорога». Ну а теперь нам пришло время расстаться с папой, мамой, бабушкой, 8 детьми, грузовиком, самоварной трубой, коровой Розой и маленьким домиком в лесу. Но, может быть, мы когда-нибудь еще с ними встретимся.
1: Дорогие друзья, повесть Анни Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик» для вас прочитала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в 16:40.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

В лютеранском кладбище Санкт-Петербурга завершены работы по очистке и восстановлению надгробного памятника барону Павлу Львовичу Шиллингу фон Конштадту, выдающемуся физику, изобретателю электромагнитного телеграфа, ученому-востоковеду, члену-корреспонденту Петербургской академии наук, действительному статскому советнику и кавалеру. Под руководством опытных реставраторов с поверхности надгробия были удалены вандальные надписи, сделанные масляной краской, а также проведена профессиональная очистка памятника.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. На Смоленском

В Петербурге в день рождения Анны Ахматовой открыли после реставрации лестницу в фонтанном доме, где жила поэтесса. Места памяти, связанные с великими соотечественниками, являются предметом особой заботы властей. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, подчеркнув, что сохранение исторического наследия входит в число 10 ключевых приоритетов развития города. Анна Ахматова стала символом северной столицы, олицетворением несломленного духа петербуржцев и ленинградцев. Каждый восстановленный объект, связанный с ее именем, позволяет нам еще раз взглянуть на родной город глазами поэта и сохранить для потомков уникальный Петербург Ахматовой, заявил глава Петербурга. По словам губернатора, в городе проводится комплексная реставрация достопримечательностей и активно поддерживается лучшая в мире Ленинградская и Петербургская реставрационная школа. С 23 по 27 июня в Гатчине пройдет 32-й международный кинофестиваль «Литература и кино», главный российский смотр фильмов, созданных по литературным произведениям классиков и наших современников. В конкурсную программу вошли 55 фильмов из России, Белоруссии, Индии и Сербской Республики. Фильмом открытия кинофестиваля станет режиссерская работа Ивана Китаева «К себе нежно», экранизация одноименного бестселлера Ольги Примаченко 2026 года. Фильмом закрытия «Степные боги», экранизация одноименного романа Андрея Геласимова. Помимо конкурсной программы, зрители ждут ретроспективные показы фильмов, 3 работы Станислава Говорухина и 4 картины Александра Роу. Также в программе фестиваля дискуссии, посвященные современным тенденциям в семейном кино, детской литературе и российском детективе, а также встречи с режиссерами и актерами. В магазине «Подписные издания» прошла встреча с Александром Сокуровым. Режиссер, недавно отметивший 75-летие, представил новую книгу о себе, выпущенную издательством «Сеанс», которая так и называется «Сокуров». Зрители и юные коллеги спрашивали мастера о текущих событиях, о становлении личности, о том, как сегодня снимать кино и нужно ли на самом деле высшее образование. Александр Сокуров сказал: «Культура должна защищаться, и она защищается не абстрактной верой и не абстрактными словами, а конкретными действиями тех людей, которые практически что-то в этой культуре осуществляют, создают фильмы, издают книги, преподают в вузах, учатся в вузах и так далее. И это борьба, это сопротивление. В России культура никогда не была в безопасности. Может быть, вы знаете историю, связанную с книгой Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» и что сделали с этим бедным автором». В Санкт-Петербурге проходит 34-й музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей». Одним из событий июньской программы станут выступления известного китайского дирижера Дайе Лина. Он дважды выйдет на сцену концертного зала Мариинского театра совместно с симфоническим оркестром театра. Выступления состоятся 24 и 26 июня. В первый вечер 24 июня Дайе Линь и симфонический оркестр Мариинского театра представят масштабную симфоническую программу. Ее стержнем станет римская трилогия от Торино Респиги. Это масштабный цикл симфонических поэм «Фонтаны Рима», «Пинии Рима» и «Римские празднества». Воспевает вечный город, его богатую историю, архитектуру и национальный колорит. Второй вечер 26 июня будет посвящен оперному искусству. Под управлением Дайе Линя прозвучит последнее произведение Джакомо Пуччини, опера «Турандот». В воскресенье 28 июня в концертном зале Мариинского театра состоится закрытие сезона симфонического оркестра «Северная симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело. Начало концерта в 19 часов. В программе произведения 3 русских композиторов 19-го – начала 20 века. В первом отделении прозвучит сюита из балета Игоря Стравинского «Жар птица». Затем будет исполнен концерт для скрипки с оркестром Александра Глазунова. Во втором отделении гостей ждет 3-я симфония Сергея Рахманинова. В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге открыта ежегодная выставка «Пионы северной столицы». Посмотреть на огромное сортовое разнообразие цветов и насладиться их ароматом все желающие смогут до 28 июня.
Выставка работает в павильоне «Зеленый домик» в будни с 10 до 17 часов, сообщили в пресс-службе Ботанического сада Петра Великого. В одном пространстве собраны сотни сортов пионов, в том числе старинные усадебные пионы и передовые новинки селекции. По словам кураторов мероприятия, выставка является интересной не только для туристов и любителей природы, но и для начинающих цветоводов, любителей и профессионалов, поскольку является площадкой для получения достоверных знаний и агрономических навыков ухода за пионами. И в завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В среду 24 июня пасмурная погода, днем без существенных осадков, плюс 11-13, вечером небольшой дождь. Атмосферное давление 754-757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 88%, ветер северный до 2 метров в секунду. В четверг 25 июня облачная погода без существенных осадков, плюс 16-18. Атмосферное давление 757 миллиметров, относительная влажность воздуха 52%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра пасмурно, днем без существенных осадков, плюс 11-13, вечером небольшой дождь. В четверг облачно, без существенных осадков, плюс 16-18. Атмосферное давление завтра немного снизится. Сейчас в Петербурге плюс 19 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
0: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, в нашем эфире очередная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Солертинская. Творчество Игоря Федоровича Стравинского. Передача вторая.
1: Стравинский пишет несколько симфоний, и все это время он живет в разных странах. И везде он чувствует себя вполне комфортно. Последние его многие годы уже проходят в Америке. Собственно, туда он уезжает только после начала Второй мировой войны, уже всеми признанным автором. Поэтому в Америке ему заказывают очень много музыки. Естественно, он не отказывается, он пишет эту музыку и становится действительно самым прославленным, самым крупным из композиторов. И вот недавно я слышала интересный разговор в одной из телевизионных передач на канале «Культура». Там говорили о русских эмигрантах, о том, кто как жил, кто вписывался в контекст нового своего существования. И не помню сейчас, кто, какой-то умный человек сказал, Стравинский не вписывался. Он сам создавал вокруг себя контекст. И он действительно был абсолютно самодостаточен и всегда чувствовал себя абсолютно уверенно. Кстати, после он выступал и как пианист, он был достаточно хорошим пианистом, хотя, разумеется, не того уровня, как Рахманинов или Горовец. Он выступал и как симфонический театральный дирижер. И впервые, я забыла сказать, что в Россию он не вернулся, будучи во Франции, работая с Дягилевым в начале века, и после начала Первой мировой войны он в Россию не вернулся. Вот с тех пор он стал по существу космополитом, композитором для всех народов, и его это вполне устраивало. Только в 1962 году, то есть почти через полвека после отъезда, он впервые приезжает в Россию. Я помню его, у нас была встреча с ним в Доме композиторов. После этого он дирижировал, хотя был уже достаточно немощным, и ему помогал его секретарь Крафт. В последний раз он выступал с концертами в 60-е годы в Италии, в Англии, а весной 70-го года переехал из Голливуда, где было его постоянное место жительства, в Нью-Йорк, где он скончался в 1971 году. Но несмотря на то, что скончался он в Америке, по его завещанию похороны его состоялись в Венеции. На мой взгляд, самым значительным его произведением, ну, если не считать величественного царя Эдипа, является одна из симфоний, которая внешне написана как бы и на заказ. Ой, я забыла упомянуть еще одну замечательную оперу его «Соловей», которая сейчас тоже идет довольно часто. Но вот когда Стравинский переехал в Америку и стал писать на заказ многих американцев, причем в том числе даже для, не помню, это зоопарк или цирк Барнума, где он написал «Польку для слонов». Но, тем не менее, писал он музыку и для своей собственной души. В частности, он довольно часто обращался к русским молитвам. И у него есть сочинения и на библейские тексты, и на тексты молитв. И иногда это на русские, иногда на немецкие, иногда на латинские тексты. А вот одно из лучших его сочинений, и то, ради которого, собственно, я и решила рассказать о Стравинском достаточно подробно, это «Симфония псалмов». В 1930 году отмечал свое 50-летие один из лучших симфонических оркестров планеты, а именно бостонский. Торжественную дату было решено отметить серией фестивалей, на которых в числе другой музыки должны были исполняться произведения, созданные специально для этих заказов. Кстати, руководителем оркестра тогда был русский эмигрант Сергей Кусевицкий. И вот он обратился с заказами к крупнейшим композиторам мира – Стравинскому, Прокофьеву, Онегеру и Хиндемиту. И Стравинский охотно принял это предложение, тем более, что ему была дана полная свобода в выборе и форм, и средств исполнения. И вот что пишет Стравинский об этом. «Меня мало соблазняла форма симфонии, завещанная нам XIX веком. Мне захотелось создать здесь нечто органически целостное, не сообразуясь с различными схемами, установленными обычаем, но сохраняя циклический порядок, отличающий симфонию от сюиты. Что касается слов, то я искал их среди текстов, написанных специально для пения. И первое, что мне пришло в голову, это обратиться к псалтыри. В симфонии использованы тексты трех псалмов 38-го, 39-го и 150-го. Первая часть основана на 38-м псалме. Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто перед тобою». Подлинно совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя? От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открывая уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары твои, я исчезаю от поражающей руки твоей. Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его, так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему, не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду и не будет меня». Первоначально Стравинский думал писать на русский текст или церковнославянский, но потом понял, что для публики, которая придет на эти концерты, это будет совершенно непонятно и в какой-то степени нелогично. И потому, в конце концов, симфония псалмов написана на текст латинский.

Вторая часть также на Псалом Давида, 39-й. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас. Кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши, всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду. В свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Я возвещал правду твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим. Ты, Господи, знаешь, правды твоей не скрывал в сердце моем. Возвещал верность твою и спасение твое. Не утаивал милости твоей и истины твоей перед собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно, ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все ищущие погибели душе моей, да будут обращены назад и преданы по смеянию, желающие мне зла, да сметутся от посрамления своего, говорящие мне «хорошо, хорошо», да радуются и веселятся тобой все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно «Велик Господь, я же беден и нищ, но Господь печется о мне». Ты помощь моя, избавитель мой, Боже мой, не замедляй.

Третья часть написана на 150-й псалом. Это краткая хвалебная песня. Аллилуйя! Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтире и гуслях, хвалите Его с тимпанами и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимбалах, хвалите Его на кимбалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя, аллилуйя.

0: Дорогие друзья, закончилась очередная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Салертинская, посвященная творчеству Игоря Федоровича Стравинского. В передаче прозвучала симфония псалмов Игоря Стравинского в исполнении хора и оркестра «Радио Торонто». Запись 1963 года. Дирижер Игорь Стравинский.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 17 часов 10 минут.
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
2: Включаю радио «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: В литейной части города по разным адресам, в общем-то, довольно далеким, Захарьевская 31, Кирочная 40, Гагаринская 5, находятся три особняка, которые были родственны, во-первых, тем, что их построил один и тот же архитектор Бурганзлиев, а с другой стороны, тем, что ими владели братья Нейгарты и их сестра Ольга Нейгарт. Фамилия Нейгарт немецкого происхождения, но по женской линии они потомки Суворова. От Натальи Александровны, любимой дочки его, Суворочки, как называл ее отец. И вот дочь Суворовой, вышедшая замуж за Николая Зубова, Мария Александровна Нейгарт, унаследовала наряду с зубовскими богатствами прекрасные душевные качества своей матери, веселый характер, простоту, спокойствие, любезность в обращении. Обе они были знаменитыми московскими благотворителями. Попечение над Мариинским институтом, председательство в дамском попечительстве о бедных и совете женских школ Москвы было их семейным делом. Супруг Марии Александровны Нейгарт, Борис Александрович, был почетным опекуном, попечителем воспитательного дома, приютов, школ и всех учреждений ведомства императрицы Марии в Москве. А его отец, Александр Нейгарт, в 1830-х годах был главнокомандующим русскими войсками на Кавказе. Эта фамилия, известная в аристократических кругах, только в начале XX века переехала в Петербург. И вот тогда были заказаны три особняка в литейной части. Патриархальная московская семья Нейгартов обосновалась в Петербурге только тогда, когда муж старшей сестры, Петр Аркадьевич Столыпин, стал министром внутренних дел. И когда Ольга Борисовна Столыпина, урожденная Нейгарт, и ее братья построили особняки по проекту Бурганзлиева. Фасады всех трех особняков выполнены в разных направлениях французского классицизма Людовика XVI. В бетоне, имитирующем серый гранит. Это довольно мрачная для петербургского климата отделка, тем не менее дала возможность сохраниться особнякам без капитальной реставрации и без отделки фасадов на протяжении всего 20 и начала 21 века. Во всех трех особняках светлые гостиные устроены в стиле французского классицизма. Они расположены небольшой анфиладой вдоль фасада, и к ним ведут великолепные мраморные лестницы, каждая из которых выполнена по особому оригинальному рисунку архитектора. Вот, кажется, этими мраморными лестницами эти дома особенно интересны. Живший в доме 31 по Захарьевской улице старший брат Дмитрий Борисович был сенатором, тайным советником, придворным крупного чина, членом высочайшей утвержденной комиссии по усилению флота. Служил он в первом департаменте сената. Младший брат, Алексей Борисович, живший на Кирочной, был действительным статским советником, гофмейстером двора, почетным опекуном, и опять же членом Государственного совета. Их младшая сестра, Анна Борисовна, в юности много выезжала в свет, постоянно танцевала на балах московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича, и в 1898 году вышла замуж за Сергея Дмитриевича Сазонова, ставшего в 1910 году министром иностранных дел. Она единственная из всех Нейгартов в Петербурге особняка еще не успела построить. Участок на Кирочной 40 долгое время, во второй половине XIX века, принадлежал отцу Петра Аркадьевича Столыпина, знаменитого государственного деятеля, и был приобретен Алексеем Борисовичем Нейгартом в начале XX века. Все три особняка имеют глубоко рустованный цоколь, бельэтаж, выделенный итальянскими окнами. В доме на Гагаринской 5 есть еще небольшой эркер. Дом на Кирочной 40 отличается от других тем, что здесь не пилястры, а тонкие коринфские колонны охватывают два верхних этажа. Другие особняки поскромнее, только пилястры. Карниз над подъездом особняка на Кирочной 40 поддерживают парные теламоны, полуфигуры атлантов. придающие этому дому особую нарядность. Прекрасная мраморная лестница на Кирочный 40 охватывает все три этажа. Таким образом, они все считались парадными. А зеркальные окна заключены в дубовые рамы с мраморным подоконником. В комнатах бельэтажа во всех трех домах лепные плафоны. Они выдержаны в очень спокойном классицизме Людовика XVI. Интересно, что под дворами были устроены подвалы для дров. Конечно, эти особняки были снабжены всеми условиями комфорта начала XX века. Теплой водой, ваннами, вентиляцией. И представляли собой элегантные жилища петербуржцев начала XX века. Кстати, Петр Аркадьевич Столыпин купил место для своего особняка на Гагаринской, 5, еще будучи на государственной службе, хотя, в общем-то, неспокойное время начала XX века предполагало его отставку. Но его внезапная ранняя гибель позволили только его супруге построить здесь дом. В особняке на Гагаринской, 5, ныне находится детский сад и детская школа. Особняк на Захарьевской, 31, занят офисами и культурным центром. А вот дом на Кирочной, 40, это большие, очень удобные квартиры, которые здесь располагались еще и в советское время. На Кирочной, 10, стоит небольшой, малозаметный, очень сильно ушедший в землю особняк. Меня очень огорчило, когда я увидела, что недавно с его стены исчезла охранная доска, объявлявшая о том, что это памятник архитектуры и что автор этого дома Федор Демерцов. Имя Федора Демерцова все менее известно нашим современникам. Этот великолепный архитектор, построивший когда-то такие соборы, как Святого Сергия Радонежского всей артиллерии или Знаменскую церковь, огромный пятикупольный храм при въезде в Петербург со стороны Москвы, ныне практически неизвестен. Его очень часто путают с Воронихиным. И большинство его домов, существующих поныне, хотя и охраняются государством как памятники архитектуры, но на них не записано имя автора. И вот только собственный особняк Демерцова имел охранную доску, упоминавшую о том, что здесь жила его семья. Судьба Демерцова очень романтична. Будучи безродным молодым человеком, сыном то ли крепостного, то ли немецкого лакея в семействе князя Трубецкого, он женился на дочери хозяина увозом, и Трубецкие вычеркнули его из списков родни. Но ему помогал супруг другой сестры Трубецкой, президент Академии художеств Александр Сергеевич Строганов. И вот благодаря покровительству Строганова Демерцов получал и заказы, например, на отделку Строгановского дворца, и благодаря работе в артиллерийском ведомстве мог поддерживать свою многодетную семью. Дом на Кирочной, 10, построен в безордерном классицизме, закончен был Демерцовым в 1789 году, был очень небольшим, 7 осей по фасаду, с балконом по центру на втором этаже и аттиком. Ныне балкон уже задевает голову высокого прохожего. Демерцовы были небогаты. И вскоре после строительства дом заложили за 1250 рублей. Надо сказать, что судьба не очень благоволила ни к Федору Демерцову, ни к его жене Екатерине Трубецкой. Потому что архитектор, еще не вырастив всех своих сыновей, ослеп. И Демерцовы настолько обнищали, что вынуждены были в 1810-х годах, когда последние 10 лет своей жизни архитектор не работал, они вынуждены были продать свой дом. И вот после ранней отставки архитектора в 1820-х годах они выехали из этого дома, продав его коллежскому асессору Кушакевичу, и затем Кушакевичи почти 100 лет владели этим особняком. В 1820-х годах они сдавали парадный этаж дома, те самые комнаты с балконом, Салтыкову, не князю. Здесь располагался литературный салон Софьи Михайловны Салтыковой, будущей жены поэта Дельвига. В начале 20-х годов Софья Михайловна принимала широкий круг и была предметом беззаветной любви Каховского, будущего декабриста, который пытался склонить ее обвенчаться тайно. Михаил Александрович Салтыков никогда не дал бы благословения дочери на подобный неравный брак с человеком,

0: как его перестраивал Грунтов. Позже здесь работали Пирогов и в 1861 году Феррида Пиньи. В начале 20 века хозяйкой дома была дочь действительного статского советника Юлия Александровна Кушакевич, которая жила здесь с супругом. А последним владельцем, когда она уже продала дом, был Дерошкин, который предоставил первый этаж своего особняка небольшому приготовительному училищу «Коваль», готовившему детей для экзаменов в среднее учебное заведение. Ныне это простой дом с коммунальными квартирами. Некоторые помещения сейчас занимают офисы, но то, что дом перестал быть подохранным, причем явно подохранным, очень беспокоит петербуржцев, ведь это один из старейших домов Литейной части, ему скоро исполнится 220 лет.
1: Особняки и их владельцы. Особняки Нейтгартов в Литейной части. Захарьевская, 31, Кирочная, 40, Гагаринская, 5. Особняк Демирцовых, Кирочная, 10. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в Михайловском храме инженерного замка. День памяти и скорби отметили в Красном селе и у мемориала «Разорванное кольцо». Епископ Кронштадтский Вениамин принял участие в открытии третьего Санкт-Петербургского общественного антитеррористического форума. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Во вторник, седмицы 4 по Пятидесятнице, 23 июня, митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий

0: Иннополис совершил божественную литургию в домовом храме архистратига Михаила в инженерном замке. Богослужение было приурочено к 225-летию освящения храма. Его высокопреосвященству сослужили епископ Петерговский Силуан, секретарь епархиального управления, благочинный центрального округа протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Олег Скобля с клиром, протоиерей Александр Румянцев, благочинный храмов в музеях протоиерей Никита Зверев и другие священнослужители. Среди молящихся были директор Русского музея Алла Манилова, староста прихода, заведующий отделом живописи XVIII – начала XIX веков Григорий Голдовский, проректор по культуре Санкт-Петербургской духовной академии Елена Гундяева. Диакон Алексей Троицкий был награжден правом служения с двойным орарем. Храму была подарена икона блаженной Ксении Петербургской. Настоятелю вручен наперстный крест с украшениями. Алле Маниловой была подарена Казанская икона Божьей Матери, Григорию Голдовскому преподнесена икона Ангела-Хранителя. Директор обратилась к владыке с приветственным словом. «Русский музей – крупнейшая сокровищница не только в России, но и в мире русского искусства, в том числе древнерусского, связанного с нашей верой. Мы просвещаем людей не только здесь, но и в регионах России, видим в этом миссию нашего музея», – сказала она. Алла Манилова напомнила, что помимо этого храма есть еще храм и в главном здании Русского музея. В обоих храмах совершается богослужение. В 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, 22 июня, священнослужители Красносельского округа приняли участие в возложении цветов у Арки Победы на площади Воинской Славы в Красном Селе. Благочинный протоиерей Михаил Подолей и клирики вознесли сугубые молитвы о упокоении душ тех, кто положил живот свой на полях сражений, и о даровании крепости и мира ныне живущим. Цветы к Арке Победы возложили глава районной администрации Ольга Акацевич, депутаты законодательного собрания и муниципальных советов, ветераны, жители блокадного Ленинграда, представители общественных организаций и молодежных патриотических объединений. Память погибших почтили минутой молчания. В 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны 22 июня в 4 часа утра у мемориала «Разорванное кольцо» состоялась памятная акция, в которой приняли участие заместитель главного командующего военно-морским флотом Российской Федерации по военно-политической работе Владислав Павлов, вице-губернатор Ленинградской области Александр Кялин, ветераны и военнослужащие. Заместитель председателя епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями иеромонах Леонид Маньков совершил панихиду. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания, к вечному огню возложили венки и цветы. 22 июня в городе Воинской Славы Тихвине торжественно-траурные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, начались с традиционной церемонии возложения цветов к мемориалу «Слава героям» на площади Свободы. Продолжился день на мемориале «Братское кладбище», где состоялось захоронение останков 7 безымянных советских воинов, которые были обнаружены на территории Тихвинского района Тихвинским отрядом 5-45. Председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Тихвинской епархии иеромонах Венедикт Шустов совершил заупокойную литию по погибшим в годы Великой Отечественной войны. 21 июня в праздник Собора святых Санкт-Петербургской митрополии паломники из храмов города Гатчины совершили памятную поездку на Левашовское мемориальное кладбище, чтобы почтить память жертв Большого террора. Это место упокоения десятков тысяч невинно пострадавших людей, среди которых были сотни православных священнослужителей и мирян, до конца оставшихся верными Христу и Его Церкви. Главным событием поездки стало молитвенное поминовение у памятника священнослужителям и мирянам Гатчинской епархии, пострадавшим в годы безбожных гонений. Заупокойную литию по невинно убиенным совершил настоятель Гатчинского храма в честь святых Санкт-Петербургской митрополии иерей Михаил Самсонов. После завершения богослужения отец Михаил обратился к паломникам с пастырским словом. Он подчеркнул, что символичное совпадение епархиальной поездки с Днем памяти Собора Санкт-Петербургских святых напоминает нам о невидимой духовной связи с теми, кто своей кровью утвердил веру на нашей земле. Паломники также смогли пройти по аллеям мемориального комплекса, возложить цветы и зажечь поминальные свечи у крестов, установленных в память о жертвах репрессий. Во вторник, 23 июня, в историческом парке «России. Моя история» открылся третий Санкт-Петербургский общественный антитеррористический форум «Единство народов России и преодоление вызовов экстремизма», проходящий по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе. В церемонии открытия принял участие викарий Санкт-Петербургской епархии, наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин. От имени митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе владыка Вениамин огласил приветственное слово участникам и гостям форума. В обращении главы Санкт-Петербургской митрополии была отмечена важность объединения усилий органов государственной власти, религиозных организаций, научного и образовательного сообщества в противодействии идеологии экстремизма, сохранении межнационального и межрелигиозного мира, а также традиционных духовно-нравственных ценностей. Форум собрал представителей органов государственной власти, правоохранительных структур, традиционных религиозных общин, научного и экспертного сообщества, общественных организаций и образовательных учреждений. В ходе работы участники обсудят актуальные вопросы профилактики экстремизма, укрепления общественного согласия, патриотического воспитания молодежи и совершенствования механизмов межведомственного взаимодействия. Организаторами форума выступают Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургская епархия Русской Православной Церкви и общественные организации города. Межконфессиональная спартакиада в 11-й раз собирает представителей разных религий на стадионе «Озеро Долгое». На торжественной церемонии открытия спартакиады с приветственным словом к участникам обратился епископ Кронштадтский Вениамин. Владыка поздравил спортсменов с началом соревнований, пожелал всем командам честной борьбы, подлинного братства и взаимного уважения, подчеркнув, что именно такой дух единства является главным смыслом этих соревнований. На старт вышли 8 команд, участники которых представляют различные конфессии Санкт-Петербурга. В программе соревнований – полоса препятствий ГТО, настольный теннис, мини-футбол и шахматы. На футбольное поле выйдут игроки смешанных команд – символическое воплощение идеи, единства и братства. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Повесть Фабиола рассказывает о времени, когда римский император Диоклетиан возобновил гонения на христиан. Это была последняя попытка языческого мира уничтожить церковь. Гонения были жестокими, но недолгими. Уже через несколько лет христианство восторжествует в Римской империи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут страницы книги Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читает Ольга Волынкина.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
1: Книга протоиерея Евгения Горячева «Очерки библейского богословия» – это лекции, прочитанные автором в Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Евгений рассматривает наиболее сложные и интересные, с его точки зрения, сюжеты пятикнижия, давая собственную оригинальную интерпретацию этих хорошо известных тем, ведь Священное Писание – это не собрание древних текстов, а средство осмыслить свой собственный духовный путь. Ежедневно в 22 часа 30 минут в эфир выходят передачи, подготовленные по книге протоиерея Евгения Горячева «Очерки библейского богословия», читает автор. Шмелев всегда стоял вне всяких литературных течений, направлений и школ. Он сам и направление, и школа. 24 июня – День памяти Ивана Сергеевича Шмелева. В 10 часов 30 минут начнется беседа филолога Маргариты Дмитриевой о жизни и творчестве писателя. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» главы из книги Ивана Шмелева «Лето Господне» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 105-е зачало послания к римлянам, отрывок из 11 главы.
1: «Братья, не знаете ли, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: „Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили. Остался я один, и моей души ищут“. Что же говорит ему божеский ответ? „Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени пред Ваалом“. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано: „Бог дал им дух усыпления, глаза которыми не видят, и уши которыми не слышат даже до сего дня“. И Давид говорит: „Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда“. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их“.
0: Послушайте 42-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 11 главы.
2: В то время начал Иисус укорять города, в которых наиболее явлена была сила Его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе“. В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю тебя, Отче Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение“.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Евангелие, где Господь говорит, обращаясь к городам, ну, в лице их, к обществам этих городов, обличая их о том, что те чудеса, те слова, сказанные им, те действия, то служение, которое Господь в этих городах, в этих сообществах людей, среди этих горожан принес им и совершил, чудеса, исцеления, проповеди, которые сказаны были там, притчи, которые он сказал, все это осталось невоспринятым этими людьми. И вот эти города сегодня и названы: «Горе тебе, Хоразин», «Горе тебе, Вифсаида». Обличается также и Капернаум. Интересно то, что в Вифсаиде родились и выросли, и жили апостол Филипп и другие 4 первозванных апостола. В них совершились большие чудеса, большая часть чудес, которые Христос вообще совершил в течение своего служения. Здесь, разумеется, вот эти города, вот эти названия этих мест в Палестине, разумеется, необходимо нам сегодня переложить на себя, на свое время и на свою жизнь. Аналог самый простой, аналог самый понятный — это Россия. Мы часто говорим о том, что Россия — это покров, имеет от Богородицы, что это дом Пресвятой Богородицы. Россия — это обитель Богородицы, что Москва, Третий Рим, мы слышали такие слова, и часто слышим снова и снова эти слова. Мы слышим о том, что русский — это народ богоизбранный, вот якобы заменивший богоизбранный народ израильский. Все это ласкает и наш слух, и льстит нашему самолюбию. Но мы должны понять, что если мы так себя называем, то эти слова сегодня о том, что мы во многом похожи как на тот народ богоизбранный, тоже к нам относятся сегодня. И мы должны себя тоже сегодня обличить этим Евангелием. В нашей стране был избыток чудес, избыток святых. Много было и храмов, и чудесных явлений икон Богородицы. В русской земле произошли действительно чудесные действия по расцвету церкви православной. В нашей церкви были не только мученики и преподобные, но даже были и равноапостолы, не говоря о князе Владимире и княгине Ольге. Мы говорим еще о тех равноапостолах, которые просветили народы Сибири и даже народы Америки, то есть народы Аляски. В нашей стране были именно такие святые, которые равны были в своем служении апостолам, в их служении, проповеди разным народам. Но самомнение, лень, эгоизм мешает принять Христа, так обильно снабдившего российскую землю своей благодатью. Как и в те времена в Палестине, лень, самомнение, гордыня не позволяли тем людям вот в этом странствующем проповеднике узреть Христа, Мессию, Машиаха, Спасителя. Так и мы, и сегодняшние современники, и наши предки, может быть, поколение назад, и 2-3 поколения назад, не всегда видели в Российской Церкви свой родной дом, ту пристань, которая помогает человеку спастись в волнах житейского моря. Вспоминаются слова нашего поэта: «Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя». Рабский вид — это гонимость церкви. Рабский вид — это простота христианской проповеди. Все это вызывали и в прошлом у многих чувства чванливости, отстраненности от тела Христова. Этим грешили представители русской аристократии, горделивой русской верхушки. Грешили высокоумные русские интеллигенты, оторванные от российской церкви, от российских корней. От них, от этой верхушки интеллектуальной и управленческой, переняли пренебрежение к родной православной вере и русские простолюдины, горожане, мещане. И потом, разумеется, уже когда произошла катастрофа, революции, мы уже получили новую российскую, уже и советскую интеллигенцию, которая, разумеется, была полностью уже оторвана от духовных корней. И чванливость еще больше умножилась в сердцах наших сограждан. И, разумеется, эти слова о том, что мы, имея сегодня и святыни, и монастыри, имея их и раньше, имея чудотворные иконы, имея великих проповедников, великих старцев, великих учителей церковного благочестия, потеряли ориентир и потеряли, разумеется, правильное стремление к Богу. И необходимо сегодня одуматься, очнуться от этого сна, от этого горделивого поклонения самому себе и понять, что если мы сегодня не сумеем оценить то наследие, которое мы имеем, оно будет у нас отнято, будет сегодня от нас Богом отстранено, раз мы недостойны сегодня с благодарностью к Богу и к прошлым нашим равноапостольным учителям воспринять сегодня Его и передать будущим поколениям. Это евангельское чтение сегодня обличает, сегодня нас отрезвляет и сегодня нас предостерегает о том, что время скоротечно, и необходимо сегодня умножить веру в себе и передать ее и будущим поколениям. Мы хотим передать знания, материальные ценности своим детям, но это большая ошибка. Если сегодня мы своим детям не передадим самую главную материальную ценность, а именно веру христианскую, то никакие другие богатства, интеллектуальные или, может быть, какие-то денежные или какие-то ощутимые в плане недвижимости или чего-то другого, не принесут пользы, будут потеряны, будут отняты, и это, если нет духовного содержания, то все остальное отнимется, потеряется, растратится, как блудный сын, который получил от отца часть наследства, но не имел духовного здорового состояния, духовной здоровой сердцевины, потерял все это богатство. Так и сегодня любое богатство, которое мы можем стяжать, если не имеем мы духовного богатства в сердце, то, разумеется, оно будет потеряно нами. Потому что тело без души — это труп, и также и общество, страна, нация без веры — это тоже труп. Слова евангельские сегодняшние должны нас сегодня поднять на борьбу во многом с самим собой, поднять нас на возвращение, как блудных детей, к Богу, к своим корням, к вере, христианской, к вере отеческой. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 24 июня, 11 июня по старому стилю, празднуется память святых апостолов Варфоломея, называемого также Нафанаилом, и Варнавы, апостола от 70. Апостол Варнава родился на Кипре в семье богатых евреев и получил имя Иосиф. Родители отправили его в Иерусалим, где он учился у Гамалиила вместе с Савлом, будущим первоверховным апостолом. Увидев Христа, Иосиф уверовал в него как в Мессию и последовал за ним. Господь избрал его в числе 70 учеников. Тогда же Иосиф получил второе имя – Варнава, что по-еврейски значит «сын утешения». Когда Савл после своего обращения пришел в Иерусалим и старался присоединиться к ученикам Христовым, то все опасались его как недавнего гонителя. Варнава же пришел с ним к апостолам и рассказал, как Господь явился Савлу на пути в Дамаск. Апостол Варнава проповедовал о Христе на Кипре и в Риме, а также основал епископский престол в Медиолане, сейчас это город Милан. Жизнь его окончилась мученически на его родине, где он был побит камнями около 62 года I века. В этот день мы вспоминаем еще одного святого с именем Варнава, преподобного Варнаву Ветлужского, в XV веке подвязавшегося вдали от людей на берегу реки Ветлуги. Преподобный скончался в глубокой старости в 1445 году. На место его подвигов стали приходить другие подвижники, и там образовался монастырь, получивший название Варнавинская пустынь. Сегодня мы вспоминаем еще одного русского подвижника, преподобного Ефрема Новоторжского. Празднование в этот день установлено в честь перенесения его святых мощей в 1572 году. Преподобный Ефрем был родом из Венгрии. Вместе со своими братьями Моисеем Угрином и Георгием он поступил на службу к ростовскому князю. Георгий погиб вместе со святым князем Борисом на реке Альте в 1015 году, а Моисею удалось спасти бегством, и он принял монашество в Киево-Печерском монастыре. Ефрем в это время был в Ростове. Узнав о произошедшем, он оставил службу при княжеском дворе и удалился для иноческой жизни на реку Тверцу, где основал Борисоглебский монастырь. Близ монастыря, расположенного в городе Торжке, неподалеку от торгового пути к Новгороду, был устроен странноприимный дом, где бесплатно содержались странники и бедные. Скончался преподобный Ефрем в глубокой старости и был погребен в устроенном им монастыре. Мощи преподобного через 500 лет были обретены новгородским архиепископом Леонидом. Сегодняшний день освящен празднованием в честь чудотворной иконы Божией Матери, именуемой «Милующая», перед которой впервые была воспета песнь «Достойно есть», и за этим образом закрепилось имя по первым словам этой молитвы. В продолжении церковного календаря послушайте житие святого апостола Варфоломея. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святой апостол Варфоломей был родом из Каны Галилейской и входил в число 12 апостолов Христовых. После сошествия Святаго Духа в день Пятидесятницы ему и апостолу Филиппу выпал жребий проповеди Евангелия в Сирии, в Малой Азии. Благовествуя, они то расходились по разным городам, то сходились вновь. Проходя города Сирии и Мизии, они перенесли много скорбей. В одном из селений они встретились с апостолом Иоанном Богословом и вместе отправились во Фригию. В городе Иераполе силой своих молитв они уничтожили громадную хидну, которой язычники поклонялись как божеству. Святые апостолы Варфоломей и Филипп свою проповедь подтверждали многими знамениями. В Иераполе жил человек по имени Стахий, бывший 40 лет слепым. Когда он получил исцеление, то уверовал во Христа и крестился. Молва об этом разнеслась по городу, и к дому, где жили апостолы, стекалось множество народа. Больные и бесноватые освобождались от своих недугов. Многие крестились. Начальник города приказал схватить проповедников и бросить в темницу, а дом Стахия сжечь. На суде языческие жрецы выступили с жалобой, что чужестранцы отвращают народ от поклонения отечественным богам. Считая, что волшебная сила заключается в одежде апостолов, правитель приказал сорвать ее и приговорил святых к распятию. Апостол Филипп был вознесен на крест вниз головой. Неожиданно началось землетрясение. Разверзшаяся земля поглотила правителя города, жрецов и множество народа. Прочие испугались и бросились снимать апостолов с креста. Так как апостол Варфоломей был подвешен невысоко, то его сняли скоро. Апостол же Филипп к этому времени уже умер. Поставив Стахия епископом Иераполя, апостол Варфоломей оставил этот город и отправился в Индию, где перевел с еврейского на местный язык Евангелие от Матфея и обратил ко Христу много язычников. Он посетил также Великую Армению, область между рекой Курой и верховьями рек Тигра и Ефрата, где сотворил многие чудеса и исцелил одержимую бесом дочь царя Полемия. В благодарность царь послал апостолу дары, но тот отказался принять их, сказав, что ищет только спасение душ человеческих. Тогда Полемей с царицей, исцеленной царевной и многими приближенными, приняли крещение. Их примеру последовали жители 10 городов Великой Армении. По проискам языческих жрецов брат царя Астиак схватил апостола в городе Альбани, ныне это город Баку, и распял вниз головой. Но он из креста не переставал возвещать людям благую весть о Христе Спасителе. Тогда по приказу Астиага содрали с апостола кожу и отсекли голову. Верующие положили его останки в оловянную раку и погребли. Около 508 года святые мощи апостола Варфоломея перенесли в Месопотамию, в город Дары. Когда в 574 году городом завладели персы, христиане взяли мощи апостола и удалились к берегам Черного моря. Но так как их настигли враги, они были вынуждены опустить раку в море. Силою Божией рака чудесно приплыла к острову Липару. В IX веке, после взятия острова арабами, святые мощи были перенесены в неаполитанский город Беневент, а в X веке часть их перенесена в Рим. О святом апостоле Варфоломее упоминается в житии преподобного Иосифа, песнописца. Получив от одного человека часть мощей апостола Варфоломея, преподобный Иосиф принес их в свою обитель близ Константинополя и построил во имя апостола церковь, в которой положил часть его мощей. Преподобный Иосиф горел желанием составить в честь святого хвалебное песнопение и усердно молил Бога даровать ему способность к составлению их. В день памяти апостола Варфоломея преподобный Иосиф увидел его в алтаре. Тот подозвал преподобного Иосифа, взял с престола святое Евангелие и возложил ему на грудь со словами: Да благословит тебя Господь, песнопения твои да усладят вселенную. С того времени преподобный Иосиф начал писать гимны и каноны и украсил ими не только праздник апостола, но и дни памяти многих других святых, составив около 300 канонов.

0: завершает наш церковный календарь рассказ о чудотворной иконе Божией Матери, именуемой «Достойно есть». У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: История иконы связана с появлением песнопения Православной Церкви, посвященным Божией Матери, «Достойно есть». Предание, сохранившееся на Святой горе Афон, повествует, что в X веке, неподалеку от столицы Афона Кореи, в пещере подвязался старец с послушником. Редко оставляли они свою келью, разве по особенной надобности. Случилось, что старец отправился однажды выслушать всеночное бдение на воскресный день в Корейском соборе. Ученик же его остался стеречь келью, получив от старца приказание совершить службу дома. При наступлении ночи он услышал стук в дверь кельи и, отворив, увидел незнакомого инока, которого принял с почтительностью и приветливостью. Когда наступило время совершения всеночной службы, они начали молитвенное песнопение. Когда пришло время величать Пресвятую Богородицу, оба встали перед ее иконою и начали петь древнюю песню святаго Косьмы, епископа Маюмского, честнейшую Херувим и славнейшую Серафим. Но дивный гость сказал: «У нас не так величает Божию Матерь. Мы поем прежде «Достойно есть, яко воистину блажить тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего». И после этой уже песни прибавляем честнейшую Херувим и славнейшую Серафим». Когда монах стал петь это песнопение, икона Божией Матери Милующая, которая была в келье, вдруг засияла необыкновенным светом, а послушник почувствовал в душе какую-то особую радость и заплакал от умиления. Он стал просить гостя написать дивную песню, чтобы он научился таким же образом величать Богородицу. Но в келье не оказалось ни чернил, ни бумаги. Тогда гость сказал: «Так я напишу тебе для памяти эту песню вот на этом камне, а ты изучи ее и сам так пой, и всех христиан научи, чтобы так славословили Пресвятую Богородицу». Камень, как воск, умягчался под рукой дивного гостя, и глубоко врезывались слова. Начертав на камне эту песню, гость подал его послушнику и, назвав себя Гавриилом, мгновенно стал невидимым. Всю ночь провел послушник в славословии перед иконой Богородицы и к утру пел эту божественную песню наизусть. Старец, возвратясь из Кореи, застал его поющим новую чудную песнь. Послушник показал ему каменную плиту и рассказал все, как было. Старец объявил о том собору святогорцев, и все прославили Господа и Матерь Божию. С тех пор церковь воспевает архангельскую песнь «Достойно есть», а икона, пред которой она была воспета архангелом, перенесена была в соборный храм Кореи и сейчас находится в Корейском монастыре, основанном Константином Великим в 335 году, в алтаре на горном месте. Плита с начертанной архангелом песнью была доставлена в Константинополь в царствование Василия и Константина Порфирородных. Келья и поныне известна на Афоне под именем «Достойно есть». Известны и другие типы икон «Достойно есть», в частности, широко распространившаяся на Руси с XV века икона с изображением молитвенного обращения к Богородице ангелов и святых. Вокруг изображения обычно помещается сам текст молитвы «Достойно есть». Подобные изображения встречаются и на особых сосудах, панагиарах, ибо молитва «Достойно есть» является неотъемлемым элементом чина панагии. Этот чин и доныне сохраняется в монастырях. Сущность его в том, что на монастырскую трапезу торжественно в особом сосуде панагиаре переносится из храма, где совершалась литургия, хлеб в честь Божьей Матери, который покончил в том, что на монастырскую трапезу торжественно в особом сосуде панагиаре переносится из храма, где совершалась литургия, хлеб в честь Божьей Матери, который по окончании трапезы раздробляется, раздается братии. Смысл этого чина в том, что в нем прославляется Пресвятая Богородица, наша заступница пред Богом, которая родила хлеб небесный, Христа, хлеб жизни, питающий наши души. Частицы богородичного хлеба переносились в особых складнях, которые носили на груди. Эти складни с изображением Богоматери стали тоже называться панагиями. Впоследствии панагии, нагрудное изображение Божьей Матери, стали носить епископы. В Петербурге, на Большом проспекте Васильевского острова, был построен в честь милующей Богоматери величественный пятикупольный трехпрестольный храм, где находилась благодатная икона милующей, привезенная с Афона иеромонахом Арсением, известным проповедником и миссионером. Храм был построен и освящен в 1898 году на пожертвование шкипера Матфея Федоровича Кирина. На звоннице красовалась большая золоченая корона в связи с тем, что церковь строилась в память коронования государя Николая II. Но в 1932 году храм был закрыт и приспособлен под барокамеру учебного отряда подводного плавания, а икона милующей Божьей Матери сейчас находится в храме на Смоленском кладбище в пределе святого Иоанна Богослова.

в исполнении Московского детского хора Православного братства Всемилостивого Спаса прозвучало общее величание Пресвятой Богородицы, лаврского распева.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. Мы вновь в гостях у петербурженки Ирины Борисовны Гурцкой, которая за 10 лет кропотливой исследовательской работы обрела корни, родословные корни, уходящие вглубь 18 век. Стержнем и главной целью ее поиска было всестороннее раскрытие биографии и деятельности прадеда, священника Дмитрия Владимировича Разумова, который был выслан из Ленинграда и расстрелян в 1938 году. Словно расходящиеся по воде круги, в ходе поиска появлялись новые имена, подробности. Ирина Борисовна находила родственников, живущих ныне в Брянске, Мурманске, Пудоже и других городах. Они встречались и встречаются, вникают в общее древо и тем самым обретают друг в друге поддержку, которая помогает справляться с жизненными невзгодами. Обрела поддержку Ирина Борисовна и в своих потомках, дочери и внучке. Таким образом, она увидела, дело это нужное любому поколению, и молодому, и старому. Ирина Борисовна продолжает свой рассказ о родословном поиске.
2: Вообще очень интересное дело уфимское. Я получила его из ФСБ Башкирии. Там очень много информации о его жизни. Это дело на двух священников, которые были сосланы оба одномоментно из церкви Никольской. Разумов Дмитрий Владимирович и Розов Николай Васильевич. Розов Николай Васильевич в 2000 году был причислен к лику святых нашей церкви православной. И, конечно, о нем есть много информации на сайте Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Москве. И сын Розова Николая Васильевича, священника, Розов Николай Николаевич, он написал воспоминания о своем отце и о периоде жизни его в Уфе. Он к ним часто ездил, навещал. «Дети моего прадеда все жили там. И, наверное, они трудно жили. О том периоде времени ни Анна Дмитриевна, ни Людмила Дмитриевна, которые сосланы были, никогда ничего не рассказывали. Но Анна Дмитриевна была заучем советской школы долгие годы. Она закончила пединститут, младшая дочка Дмитрия Владимировича. Людмила Дмитриевна, она была чертежницей на военных заводах. Но они никогда в своих автобиографиях, в анкетах никогда не стеснялись писать о том, что их отец священник. Я считаю, что это их подвиг гражданский, потому что в те годы, занимая должность завуча школы, это было чревато, наверное, последствиями какими-то. Я получила их личные дела и видела их автобиографии, анкеты, заполненные их рукой. И везде написано «отец священник» у одной и у другой. И я прямо вот зауважала их за это очень. И вот как я узнала про отца Дмитрия, про его жизнь. В воспоминаниях сына Розова очень много подробностей. Как они общались между собой, как они встречались, как они отмечались, ходили. Нужно было отметку делать раз в месяц, в НКВД ходить, что они здесь находятся. Все это там прописано.
1: Откуда у вас появились фотографии прадедов и далее?
2: Расскажу интересная история. У нас в семье ничего не осталось, потому что отца Дмитрия, у него осталось после войны только две дочки, Людмила и Анна. У него было пятеро детей, Борис, старший сын, Валентина, дочка старшая, потом Кирилл, мой дед, и еще две дочки, это были Людмила и Анна. Анна Дмитриевна, моя крестная мать, младшая дочка отца Дмитрия. Там ничего не осталось, потому что, во-первых, арест, потом ссылка всей семьи вместе с детьми в Уфу, потом началась война, потом в дом, где они жили по улице Гусева, дом 11, попал снаряд, там все сгорело. Потом была эвакуация и Анны, и Людмилы, они эвакуированы были, одна вместе с детским домом, а другая со своим заводом, одна в Пермскую, другая в Молотовскую области. То есть они ничего не взяли с собой, ничего не осталось. Но я же нашла родственников, которые тут прожили всю блокаду. И у них остались архивы.
1: А как вы нашли этих родственников?
2: Фамилия Лебединские. А ВКонтакте есть Лебединские много. И я написала всем Лебединским, которых я нашла, примерно возраста подходящего. Всем письмо написала, что там, извините, пожалуйста, меня, я вас не знаю, но я очень ищу кого-либо, кто был связан вот со священником Лебединским, Андреем Михайловичем. И представляете, мне на одно письмо ответила женщина. И сказала, да, мы знаем такого священника. У нас в семье тоже такой священник был. Я с ними встретилась, мы с ними побеседовали, посмотрели фотографии. Вот Валентина Андреевна, это матушка отца Дмитрия, а у нее были сестры Екатерина, Мария. Это вот одна из сестер Екатерина, это ее потомки. И они здесь прожили всю блокаду, и поэтому у них остался весь архив. И фотографий много я нашла и увидела. Это один источник. Второй источник в Брянске. Из Брянска родственники нашли меня сами. Я оставила информацию о себе на форуме генеалогическом, что я такая-то, такая-то, ищу потомков.
3: На какой площадке малых. Конкретно?
2: Фамилию, да, фамилию. Я оставила там информацию, и где-то примерно через 2 года ко мне обратилась женщина и сказала, что я тоже ищу потомков. Мы с ней созвонились, потом она ко мне приезжала, а она живет в Брянске. Это моя сестра четвероюродная, Екатерина Владимировна Высоцкая-Разумова, да, через тире. Вот. Она живет в частном доме в Брянске. И в этом доме, хоть там была и оккупация Брянска была, и бомбежки были, и дома частные горели, и их дом сохранился, и на чердаке сохранился огромный архив ее деда. С воспоминаниями, с фотографиями, где фотографии разложены по конвертикам. Конвертик каждый подписан, каждая главе воспоминаний свои фотографии и конвертики. И вот я оттуда очень получила много информации, я благодарна им чрезмерно, потому что без них этой бы книги не было. Она иллюстрирована очень богато, это все мне дали. Потом я нашла в Мурманске, опять же, потомков Лебединских.
3: То есть они на вас вышли или вы на них?
2: Они на меня вышли, потому что тоже через ВКонтакте. Да, у меня фамилия там стоит двойная ВКонтакте, вот Разумова. Она писала мне, женщина, не вы ли это? Нужно не сидеть, нужно действовать, и тогда информация появится у тебя. Вот что я скажу. Тоже интересная история. Виктор Владимирович – младший брат священника. Он не стал священником. И вообще был избалованный, маменькин, маленький. То есть его, наверное, все любили. Мой дед его сюда притащил к себе, прадед, Питер его в 909 году, он здесь жил у него. А потом мы все время вот с Верой, которая в Брянске живет, мы с ней общаемся, и с Катей думали, ну какой-то он выпадает, вот он вот из семьи Разумовых. Там такие все в себе уверенные, такие целеустремленные они были все. Какой-то он вот не похож на них, на всех. И вдруг я совершенно случайно, недавно совсем, я мониторю часто фамилию Разумова. Вот я однажды вдруг забиваю Разумов Виктор Владимирович, год рождения его, и мне выкатывается информация о том, что он георгиевский кавалер. В 16 году он получил знак отличия святого Георгия за Брусиловский прорыв. И я захотела уточнить, тот ли это Разумов, который вот является младшим братом моего прадеда. Послала допустим, в российский военный архив исторический, в Карелию, в архив национальный, где он мог призываться. Потом в наш архив артиллерии, потому что он служил в 22-й стрелковой бригаде. Вот сейчас жду ответов.
3: Базы данных по Первой мировой войне, вот второй, память народа, ими пользовались?
2: Конечно, да. Я там узнала про своего деда, его послужной путь, про Кирилла Дмитриевича. Узнала, что он был награжден медалью за оборону Ленинграда. По его ранению я писала запрос в архив наш военно-медицинский. Я ездила в Выборг, областной архив, пыталась там что-то найти. Меня интересовали очень братья Дмитрия Владимировича. Младший брат Виктор Владимирович умер в блокаде, в Ленинграде умер, значит, в 42-м году от дистрофии. Мне интересно было, как он сюда попал, в Петербург, Ленинград. Из Пудожа, может, он приехал перед войной. Известно, что он работал на кирпичном заводе в Ивановской. Я вот пыталась найти архивы этого завода, найти его личные дела, но ничего не сохранилось.
3: А в каких архивах в Петербурге вы еще работали?
2: Архив кино, фото и фонодокументов, во-первых. Он мне помог найти фотографию очень интересную всей семьи Лебединских. Огромная фотография, огромная. Там человек, наверное, стоит 40. Вся семья. Я там нашла многих знакомых, которых уже знаю в лицо.
3: Ну вот эти ветви, Мурманск, Брянск, вы с ними лично встречались?
2: Да, ко мне приезжают. Да.
3: Помните детали этих встреч?
2: Сначала я отнеслась немножко настороженно, потому что мы не знали друг друга. Значит, информацией мы, конечно, обменялись, они мне дали много, я им дала много. А вот теперь уже, по прошествии уже 3-4 лет, мы не просто уже общаемся, как вместе работающие над одной темой, а мы все ближе и ближе становимся родственниками. То есть мы сближаемся. Но, понимаете, вот очень выборочно. Я же не со всеми стала тесно общаться. Какие-то люди очень по душе пришлись. Допустим, вот из Брянска Екатерина, ее подруга Вера. Я все время готова спрашивать, как у них дела, рассказывать им о своих делах. Мы общаемся мы с большим удовольствием. И всегда мне и Вера пишет, и Катя пишет. Как хорошо, что мы тебя нашли. Вы знаете, что вот эти поиски не прекращаются. Неделю назад я нашла новых родственников. Я ездила к ним навстречу. Оказалось, что у меня информации больше, чем у них. То есть я их одарила информацией об их предках. Был такой священник Ильинский Федор Степанович, тоже репрессирован, тоже расстрелян был. И вот это вот его внук. Он здесь живет у нас в Санкт-Петербурге, я с ним общалась, мы смотрели фотографии, но ничего нового я пока не нашла. Я на него вышла. Осталась интересная открыточка одна, которую написала моя крестная, младшая дочка Дмитрия Владимировича, Анна Дмитриевна. 1978 год. Она приглашает нас в гости помнить свою маму, то есть Валентину Андреевну Лебединскую-Разумову. И пишет, что будем мы с Людмилой, Кира и Татьяна. Кто такая Кира? Я думала, кто такая Кира? А потом, невзначай, спросила у своих лебединских, которых раньше нашла, «Вы не знаете, кто такая Кира вообще?» Вот. «Да знаю», — говорит, «Кира Федоровна, наша сестра двоюродная. Ее сын живет в Петербурге». Я вот с ним созвонилась. Доктор наук, физик. Они меня очень любезно встретили, очень ждали меня. Я им информацию всю предоставила об их дедушке. Они сейчас будут ее изучать, сказали, будут потом спрашивать меня, что им будет непонятно. Я ничего не узнала, но я была счастлива, что я могу с ними поделиться.
3: Ходи в управление ФСБ со своей дочерью Екатериной, да?
2: Да, да.
3: Вот как она относится к вашему поиску и что это для нее?
2: Я к этому пришла, когда вышла на пенсию, примерно, в 55 лет. И тема меня это интересовала. Вот. Я думаю, что Катя в конце концов тоже к этому придет, потому что я посвящаю ее во все свои поиски. Что бы я ни нашла, какую-то там маленькую-маленькую зацепочку, информацию, что-то еще, там написание текста, я все время отправляю ей. Катя, читай, Катя, смотри, Катя, оцени, как я написала, правильно или нет. Катя, проверь мои ошибки, я технарь. Катя, посмотри, пожалуйста. Она терпеливо, очень доброжелательно ко всему этому относится. И уже много чего знает. И я понимаю, что она уже это никогда не забудет. Внучка у меня Варвара, ей 14 лет. Она пока еще далека от этого всего, но книгу я ей оставила. Наверное, она почитает, наверное, когда-нибудь, наверное. И я недавно о Валентине Андреевне Лебединской нашла информацию, это матушка Валентина, жена Дмитрия Владимировича, о том, что она закончила училище Святой Елены с медалью. Увидела ее диплом, увидела ее оценки, одни пятерки, поразилась, отправила Варваре своей по электронной
3: почте. То есть это городское училище или духовное?
2: Это городское. Школа. Говорю своей внучке, Варя, посмотри, твои прапрапрабабушки были грамотные. В 17-м году, тогда еще мужчины не все грамотные были. У тебя женщины в семье у нас все были грамотные. Учись, Варвара. Она это воспринимает все так терпеливо. И вот я отправила ей этот диплом Валентины Андреевны. Там одни пятерки. Смотри, говорю, как училась твоя прапрапрабабушка. Трижды прабабушка. Она пишет, ого, бабушка, это вообще круто. Я говорю, а ты хоть поняла, где она? Все, список целый, весь курс перечислен. Она говорит, так Лебединская-то, я уже знаю. То есть она уже знает. Были случаи, не один уже, когда она мне звонила, срочно говорила, бабушка, мне нужно в школу завтра нести какой-нибудь там материал про войну, про подвиг моих родственников в войне. Бабушка, что у нас есть? Потом она носила в школу письма военные, который вот писал мой дед, а ее прапрадед с фронта своей жене. Я очень тяжело ей давала эти треугольнички. Я их зашила в файл, заклеила их, сказала, что не открывать, не перегибать, никому не давать. Так она сказала, что бабушка весь класс сидел и читал. Рассматривала эти буквы, треугольнички эти фронтовые. Очень было интересно. Она пользуется уже тем, что я нашла. У меня же была цель конечная – написать жизнеописание своего прадеда и отдать его в епархию. У меня получилось жизнеописание на 366 листов. Я никогда не думала, что оно будет таким большим. Никогда не думала. Начинается жизнеописание священника, когда подается на канонизацию, оно начинается с его семьи. Потому что семья – это источник воспитания, то, что заложено было отцом, кто был отец, кто были братья, какая у него родословная. Я все это нашла, и все это написано. Это идет его родословная даже не с отца, а с деда. Дьячок Иоанн жил такой в Карелии. Больше про него пока ничего не известно. Может, узнаем когда-нибудь. Но вот у него было, там, не знаю, там 5 дочерей, и последний был сыночек Владимир. Он его учил, обучал, он семинарию закончил. и стал священником в городе Пудожи.

0: Вы отдали епархию материалы по отцу Дмитрию по канонизации.
1: Да. Я это отдала в конце апреля месяца. Меня поблагодарили. Я спросила, какой порядок рассмотрения вот этих вот материалов у них в епархии. Это довольно длительный процесс. Я буду безмерно счастлива, что информация об отце Дмитрии будет в епархии. О нем вообще никто ничего не знал. Это парадокс истории. Про Николая Васильевича Розова почему-то знают все, он канонизирован. Это простой священник. А про моего прадеда, который был настоятелем, благочинным, вообще не знали даже в церкви. Это парадокс времени. Поэтому я буду счастлива, что о нем уже узнали. И узнали много.
2: Вы слышали рассказ о родословном поиске петербурженки Ирины Борисовны Гурцкой, которая в течение 10 лет неустанно работала в архивах, делала запросы в другие города, даже в другие страны. И таким образом она составила родословное древо, уходящее вглубь веков, а именно 18 век. Стержнем ее поиск был ее прадед, священник Дмитрий Разумов, который был расстрелян в 1938 году. Вместе с вами в гостях у Гурцкой был Владимир Саблин. Всего вам доброго. До новых встреч.
3: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупинин. В манеже Малого Эрмитажа 27 июня открывается выставка «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности». Она приурочена к 150-летию Центрального училища технического рисования «Барона Штиглица». Экспозиция подготовлена совместно с Академией имени Штиглица и ее музеем и посвящена значимому явлению в российской культуре – училищу, созданному на средства промышленника и мецената, которое стало одним из главных центров художественного образования страны. Впервые за 100 лет предметы из собрания Эрмитажа и музея Академии Штиглица представят вместе. Коллекция охватывает около 800 предметов разных стран и эпох, от античности до модерна, среди которых находки Шлимана из Гессарлыка, шпалеры XVI века, мраморные рельефы из палаццо де Эсте в Ферраре, редкие книги и произведения орнаментальной гравюры и рисунка.

0: Многие экспонаты покажут впервые, значительная часть была специально отреставрирована к выставке. Кроме того, молодежный консультационный совет Эрмитажа подготовил проект о дизайне в цитатах. Экспозицию дополнят цитаты известных людей, позволяющие увидеть, как менялось отношение к дизайну вещей и к предметам, которыми люди пользуются ежедневно, не задумываясь об их создании. Также гостей ждет совместный проект Эрмитажа и кафедры анимации и медиадизайна Академии Штиглица «Ожившие вещи», в рамках которого студенты кафедры создали цикл мультфильмов об экспонатах выставки. «22 июня 2026 года на 90-м году жизни ушел из жизни народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР, драматург, поэт, писатель, член Союза кинематографистов России, член Союза писателей России, член гильдии актеров кино России Михаил Иванович Ножкин», отмечается в сообщении. Его роли в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «Начале славных дел» и «Юность Петра», «Одиночное плавание», «Освобождение» воспитывают человечность и безграничную любовь к родине, заметили в гильдии актеров. Михаил Иванович – автор гимна «Бессмертного полка». Его авторские песни «Последний бой», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия» стали истинно народными, стали частью генетического кода российского народа, подчеркнули там. Михаил Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве, окончил строительный техникум и студию «Юность» Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Является автором песен разных жанров. Многие его работы посвящены Великой Отечественной войне. Одна из наиболее известных песен Ножкина «Последний бой» прозвучала в кинофильме «Освобождение». В амплуа киноактера Ножкин дебютировал в 1968 году в роли разведчика Павла Синицына в картине Вениамина Дормана «Ошибка резидента», песня из которой «Я в весеннем лесу пил березовый сок» принесла актеру всесоюзную известность и в качестве исполнителя. Фирма «Мелодия» выпускает хоровые сочинения Алексея Сысоева. Духовные произведения «Мессы для 12 голосов акапелла» исполнил вокальный ансамбль «Интрада». Сложнейший полифонический концерт изначально задумывался как вокальный квартет для театрального перформанса. Но композитор переосмыслил идею и развил ее до вокальной симфонии продолжительностью почти в час. Завершает альбом часть заупокойной мессы «Пии джезу», которая создавалась в рамках московского фестивального проекта «Реквием памяти Жоскена де Пре». В «Пии джезу» Алексей Сысоев обращается к каноническому латинскому тексту «Милосердный Иисус», но трактует его предельно аскетично и медитативно. 2 российских музыканта оказались в числе лауреатов немецкой премии классической музыки «Опус Классик». Пианист Александр Малафеев представлен в категории «Молодые артисты», а виолончелистка Анастасия Кобекина, которая в 2024 году получила премию как «Молодой артист», теперь вместе с немецкой танцовщицей и хореографом Сашей Вальц удостоена награды в категории «Инновационный концерт» за перформанс «Бах Чело Дэнс», основанный на сюитах для виолончели Баха. Дирижером года стал Андрис Нелсонс, который в 2027 году покинет пост музыкального директора Бостонского симфонического оркестра. Певцами года были объявлены меццо-сопрано Анна Люсия Рихтер и баритон Андре Шуэн. Церемония награждения лауреатов «Опус Классик» и гала-концерт пройдут в октябре. Китай больше других стран заинтересован в приобретении прав на русскую литературу. На втором месте страны СНГ, на третьем страны Европы, сообщил ТАСС генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Копьев. В первую очередь это Китай. Есть также страны СНГ, которые покупают у нас достаточно много. Это Узбекистан, Казахстан и Армения. И в третью очередь это страны Европы. В частности, мы видим спрос в Болгарии и Польше. «К себе нежно», например, купили для перевода на немецкий язык. То есть бестселлеры, они, в общем-то, продаются вообще по всему миру, сказал он. Копьев уточнил, что речь идет прежде всего про нехудожественную литературу. Скажу откровенно, мы просто более системно наладили работу с нон-фикшн-литературой. Но я уверен, что и по художественной до конца года будут сделки. Мы измеряем, разумеется, в долях. В общем, это связано именно с внутренней организацией работы. И направление художественной литературы мы сейчас развиваем, заключил генеральный директор «Эксмо». Военная драма «Ангелы Ладоги» впервые представлена в Софии 22 июня в День памяти и скорби. Российский режиссер Александр Кот лично прилетел в Софию на встречу с болгарскими зрителями. Вместе с ними гостями премьеры в русском доме стали российские дипломаты во главе с послом Элеонорой Митрофановой и дипломаты посольства Белоруссии. Руководитель сектора кино «Русского дома» Владимир Ястреба отметил, что показ фильма «Ангелы Ладоги» является событием уникальным. Сегодняшний фильм – уникальное событие для «Русского дома». Мы следим за новинками российского киноэкрана и стремимся показать нашим зрителям самые лучшие новые фильмы. Но обычно ждать приходится от года и больше. Но сегодня, впервые в нашей истории, премьера фильма в Болгарии состоялась всего лишь спустя 2 месяца после ее премьеры в Москве, рассказал он. До этого в интервью ТАСС режиссер рассказал, что был вдохновлен сценарием картины. «Меня вдохновили буера и невероятно красивая картинка, когда яхта на коньках под 9-метровыми парусами мчится по льду. Мне стало это интересно, а погрузившись в тему, я узнал, что военных буеров не было, но было народное творчество. Был в Ленинграде педагог и поклонник парусного спорта Николай Людовик, который перестроил спортивные буера под войсковые нужды, дав возможность даже по тонкому льду доставлять в войска необходимое оборудование, продовольствие, боеприпасы и другие грузы. Мы видели его чертежи и, работая над фильмом, успешно построили прототипы. Было невероятное ощущение, как буер военного времени пошел по льду в наше время», — рассказал режиссер. В завершении нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В среду 24 июня пасмурная погода, днем без существенных осадков плюс 11-13 градусов, вечером небольшой дождь. Атмосферное давление 754-757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 88%, ветер северный до 2 метров в секунду. В четверг 25 июня облачная погода без существенных осадков плюс 16-18. Атмосферное давление 757 миллиметров, относительная влажность воздуха 52%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра пасмурно, днем без существенных осадков плюс 11-13, вечером небольшой дождь. В четверг облачная погода без существенных осадков плюс 16-18. Атмосферное давление завтра немного снизится. Сейчас в Петербурге плюс 19 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
2: 28 июня приглашаем по пушкинским местам юга Петербургской губернии. Вы посетите дом-музей няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, почтовую станцию и дом станционного смотрителя в Выре, единственный в России музей литературного героя. Увидите усадьбу и музей семьи Ганнибалов, Воскресенскую церковь в Суйде. Также вы сможете прогуляться по парку усадьбы Набоковых в Рождественно и посетить церковь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенные вблизи поселки Выра. Поездка посвящена памяти Александра Александровича Семочкина. Экскурсию 28 июня проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В исполнении Виктора Рябчикова прозвучал романс Михаила Ивановича Глинки «Жаворонок». Транскрипция для клавира Мили Алексеевича Балакирева.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас замечательные гости. Это Нонна Борисовна Ермилова.
1: Добрый день.
0: И Евгений Яковлевич Биллер.
2: Добрый день.
0: И сегодня мы будем говорить с этими замечательными людьми, которые интересуются краеведением, о сохранении памяти немецких колоний в окрестностях Петербурга.
1: Ну, наверное, я начну как автор краеведческих книг, потому что вот как раз последние годы, с 2021 года по настоящее время, у меня вышло 3 краеведческих книги: «История петерговской белки», «Посланник», и сейчас вышла книга «Литературный герой на пьедестале». Все это относится к нашему, в основном, к петербургскому краеведению, к краеведению петербургских пригородов. Вот это вот любовь моя к краеведению возникла, наверное, в недавнее десятилетие, как каждый человек стремится вернуться и переосмыслить истоки своей жизни, если так говорить пафосным языком. Ну, и также, вот, наверное, человек так же, как я, у которого уходят из жизни родители, близкие, родные люди, и ему хочется вернуться в те места, где он был счастлив, где он был любим. И вот таким образом я тоже вернулась в эти места, а эти места для меня — это парк Сергиевка под Петергофом, в котором прошло каждое лето моего детства. Мы начали с моими друзьями, с моей подругой Дианой, которая тоже окончила в ГИ, как и я, и с моим мужем Андреем. Мы все вместе работали когда-то на киностудии или «Научфильм». Мы начали делать небольшие такие съемки, надеялись, что это, и до сих пор надеемся, что это все-таки вырастет когда-то в документальный кинематограф, поскольку все-таки все мы когда-то работали на замечательной этой студии или «Научфильм». Я старалась всех своих друзей, кого только возможно, привести, рассказать все, что я знаю, и заново узнавала этот парк Сергиевка. Сохранился даже дом дачный, в котором мы жили. И вот, вспоминая это время, я, естественно, рассказывала не только о судьбе этого парка и о судьбе герцога Максимилиана Лихтенбергского и его жены Марии Николаевны, дочери Николая I, для которой был создан этот дворец, но парк появился раньше, поскольку он принадлежал очень многим. Дело в том, что книг об истории было не то чтобы мало. Да, наверное, скорее мало, потому что сейчас вот только ленивый, наверное, не пишут дзене про парк Сергиевка и всякую ерунду пишут в том числе. А раньше очень мало было сведений вот конкретных. Мы знали, что это парк Сергиевка, но даже, наверное, толком не знали, почему он так назван. А назван он в честь одного из сыновей Петра Александровича Румянцева, Сергея. Вот этот вот мир, который там был, он был необычный мир, потому что там был дворец, там была каменная голова, какие-то интересные каменные артефакты, каменные скамьи, колонны там валялись. Мое детство, собственно говоря, оно произошло, как я родилась, через 15 лет после окончания войны. Но там уже ничего не напоминало о войне. Вот как это не удивительно. Все это было восстановлено. Не было вот никакого воспоминания даже о войне. Это совершенно удивительно. Было какое-то такое беззаботное, легкое отношение ко всему. В то же время ты был окружен каким-то прекрасным тем памятником. Мы ездили в Петергоф, ездили в Оренбаум. Я к чему это говорю? Я пытаюсь объяснить, наверное, может быть, оно варварским покажет вот это отношение. Оно не было варварским. Оно было просто вот каким-то таким беззаботным. Немецкое кладбище, оно находилось на берегу Финского залива, именно там, где находился пляж. И кладбище, вот как бы оно по кромке залива шло, внизу дальше такой желтый пляж, а спускались по дороге, вымощенной булыжником, по улице Левитана, шли, значит, как бы эта дорога спускалась вниз, дальше шла дорога через поле, дальше, как нам казалось, была какая-то обзорная площадка каменная. Теперь я знаю, что это были остатки часовни. И дальше вот узенькая такая полоса надгробий каменных, которые были какая-то часть истории. И там вот стояли такие каменные сундуки, такие каменные стояли, да, небольшие вот эти вот. Эти надгробия, они были укрыты в основном в кустах черемухи, разросшиеся. То есть их было не очень видно. Это какие-то вот каменные такие вот знаки были. Поэтому, видимо, люди воспринимали это как далекую-далекую древность и не ощущали, что, ну, как бы нельзя здесь веселиться. Это, наверное, прощает этих людей, которые этого просто не понимали. Я также, как ребенок, абсолютно этого не понимала, и для меня артефакты того времени существовали так же, как вот, например, вот эти вот каменные артефакты парка Лихтенбергских. Еще хочу сказать, что там внизу очень близко, там граница нижней террасы парка Лихтенбергских, и дальше вот это вот поле, которое было кладбищем полностью, как я понимаю, теперь от него осталась только вот эта вот полосочка, которую почему-то вот не расчистили, эту полоску. Там рядом, например, на территории усадьбы Лихтенберг Ленинградской есть каменная скамья, малая архитектурная форма. Так вот, эту малую архитектурную форму воспринимают так же, как часть этого кладбища. И я даже читала статью про русских немцев, где была в качестве свидетельства об их существовании там приведена эта скамья. Потому что эти надгробия, они были очень похожи. Вот они какие-то были каменные такие.
0: А, то есть она была, изображение это было приведено как,
1: да, изображено как иллюстрация надгробия. Да, как будто иллюстрация, как будто это вот часть кладбища. Другая архитектурная форма. Но ближе к истории кладбища. И, конечно, тогда истории кладбища я не знала. И потом, когда я окончила архитектурный факультет, мы работали в реставрационной мастерской 9-й линии проекта, и там работал замечательный искусствовед, историк архитектуры Сергей Борисович Горбатенко, который занимался Петерговской дорогой. И вот мы с ним ездили, как раз вот занимаясь восстановлением Петергофа, каких-то объектов в Петергофе уже, и в Ломоносове, и в том числе даже деревянными дачами, ну, а которые тоже там находятся неподалеку. Вот этим мы всем занимались. Оказались, как-то мы делали какую-то съемку на берегу залива, где было кладбище, и я не нашла этих каменных надгробий. Сергей Борисович считает, что, возможно, их просто взяли на нужды люди, на фундаменты. Это вполне возможно. Если считать, что то, что было с кладбищем, которое есть в Мартышкино, было, которое вообще раздали на участке, на дачные, и склепы оказались на участках. Ветеранское кладбище Мартышкино. Но, тем не менее, оно есть, действительно, это кладбище в книге Горбатенко Петерговской дороги.
0: А что там сейчас осталось? Какие следы кладбища?
1: Все расскажу. После этого мы с друзьями меня так ратно приходили уже в наше время. Мы приходили всегда летом, почти ничего не находили. И вот от этого, то, что я считала площадкой, остался один уступ, только сделанных из нескольких камней, скрепленных цементом. Вот мы все это фотографировали, все это зафиксировали. Да, один круглый камень со срезанным железным, видимо, крестом. Впоследствии оказалось, что это вот все-таки надгробие. А в кусты было нам не пролезть просто, потому что там все совершенно изменилось, поскольку построили дамбу, никто там больше не купался, там зарос берег тростником очень высоким, там очень трудно пройти к этому берегу. Даже когда мы потом приехали весной, как раз я тоже снова обратилась к Сергею Борисовичу, он был тогда председателем ИКОМОС, и он, значит, нам выделил молодого помощника своего, который с нами поехал, который занимался кладбищами, историческими некрополями, значит, мы поехали весной смотреть то, что осталось, почему моя память помнила вот эти кусты черемухи над гробами. У меня было первое чувство отчаяния. Во-первых, там такая трава наложилась слоями, слоями, слоями. И не знаю, что нужно сделать, чтобы вот этот покров снять. Да, может быть, там что-то есть. Но в результате, значит, вот Николай, он знает, как бы, как искать некрополь, и он нашел два надгробия в кустах. Потом мы нашли крест. Обломки креста мы нашли. И вот этот вот круглый камень, который определили, тоже являлся надгробием. Вот. То есть мы нашли, зафиксировали эти свои находки на фото. И затем, значит, еще, поскольку я писала об этом в интернете, на своей страничке ВКонтакте, еще и обратилась в Ломоносовский краеведческий музей. Потом еще один молодой историк Михаил Несин, он тоже провел собственное исследование этого кладбища, нашел еще, как он считает, еще больше он зафиксировал тоже с координатами эти уже надгробия. И нас поддержал Ломоносовский краеведческий музей. Мария Дымникова, она тоже специалист Ломоносовского краеведческого музея, она тоже съездила.
0: А что можно сделать вот для сохранения?
1: Мы хотели, чтобы был установлен мемориальный знак. И я решила, что раз я имею высшее архитектурное образование...
0: То есть хотела сама сделать знак?
1: Да, мы...
0: И не позволили,
1: мы,
0: наверное.
1: Поговорили, мы поговорили. Мы обговорили это. Мне хотелось, конечно, очень красивый эскиз сделать. С другой стороны, берег пустынный, много вандалов, и вряд ли бы это... Мы решили, что нужен просто камень, на котором высечь информацию об этом. Нужно как-то сопрячь вот с этим остатками этого фундамента часовни. И сын моей подруги, мой крестник, студент архитектурного факультета, он сделал... Я нарисовала эскиз, он сделал его в программе «АвтоКАД». Мы решили, что это уже здорово, и уже практически все, что
0: вам
1: надо.
0: Вам не позволили.
1: Я обратилась в ГИОП, и оказалось, что это очень сложный процесс.
0: А просьба. Сейчас вот какие-то надежды есть, что этот знак появится, сделан, возможно, другими людьми, какими-то специально аккредитованными в ГИОПе.
1: О мемориальном знаке. Я сейчас скажу. Вот просьба о мемориальном знаке. Значит, в результате то, что я добилась. Я собирала огромнейшую подпись, количество, почему именно своих друзей, людей, которых я знала. Ну вот, и Сергей Борисович Горбатенко, еще такая большая фигура, он тоже подписался под этим. О том, чтобы был мемориальный знак установлен. Гюб сказал, что мы можем рассмотреть проект установки этого мемориального знака, если мы закажем этот знак в специально аккредитованном архитектурном бюро, и тогда они смогут также, опять же, за деньги это все рассмотреть. А ну, понятно, что мы обычные люди, денег у нас нету таких, чтобы это сделать.
0: То есть сейчас это пока
1: В Петродворцовую администрацию с просьбой установить, ну, как бы рассмотреть этот, рассмотреть момент, но никакого ответа мне не последовало. Тут я остановилась, потому что единственное, что я могу делать, это рассказывать об этом, да, и привлекать внимание к этой теме, потому что дальше, как говорят городозащитники, дальше надо подавать иск в прокуратуру, почему Петродворцовая администрация не ответила. Я
0: не готова. Как вы познакомились с Евгением Яковлевичем? Что это за история?
2: Это целая история.
1: Это да,
2: поскольку вот прекрасный рассказ человека, интересующегося историей краеведа и умеющего о своих мыслях, размышлениях общих человеческих поведать. Как ни странно, мы тоже познакомились случайно, но на фоне нашей любви к краеведению. Я тоже очень интересуюсь историей, краеведением. И когда работал, такая есть организация ТЭС Санкт-Петербург, наша контора находилась и находится до сих пор в здании ТЭС Санкт-Петербург на улице Курлянской. И я углубился в эту историю. А моя черта, уж не знаю, от кого она мне досталась, я люблю докопаться до руды. И вот нашел старые проекты. Рассказал про историю этого здания, которое построено для работников.
1: Для работников Гознака.
2: Гознака. В 68-м году передано в нашу испытательную и сертификационную контору. В 68-м году.
1: В прошлом веке.
2: И написал, ну, такой труд некий. Нонна Борисовна увидела где-то в интернете.
1: Нет, ну, немножко не так.
2: Оказалось...
1: А я написала, я на прозе вывешиваю, да. Вывешиваю на прозе разные все свои рассказы, и в том числе написала о квартире. Просто делала описание квартиры моей бабушки Ани, которая жила в этом доме. А Евгений Яковлевич, да, увидел это описание и понял, что она вот...
2: И мы познакомились заочно сначала, а наше это заочное знакомство закончилось тем, что Нонна Борисовна... пришла, я ее провел, в общем-то, довольно закрытая организация. Правда? Нашли эту комнату, где жила бабушка.
1: Где жила бабушка Аня, да.
2: Помнит, да.
1: Она была необычная такая
2: была.
1: Квартирка.
2: Необычная архитектура, но это были...
1: Это модерн, да.
2: Модерн, и внутри там коридорная система. Но мы разыскали...
1: Там очень, да, мы разыскали.
2: Я отвел плановый отдел, нашли эти две комнатки. Девочки мои знакомые хорошие приняли нас.
1: Да.
2: Вот два окна. Но она говорит, вот здесь стоял там столик, зеркало было. То есть, и мы нашли темы для общих интересующих нас исследований. Потом оказалось, вот эта история про кладбище немецкое.
1: Да, я рассказала.
2: Теперь я немножко про свою жизненную историю расскажу. Ну, значит, по отцу я являюсь потомком немецких колонистов. Ну, это практически мало употребляемое сейчас понятие, хотя... До войны, до 1942 года, вокруг Ленинграда 40 немецких колоний. Вот то, о чем сейчас рассказывает Нонна Борисовна, это кладбище...
1: немецкая колония.
2: Была такая колония. Ну, что такое колония? Это немецкое земледельческое поселение. И такая была Оранинбаумская колония.
1: Там было три семьи, да.
2: Но Нонна Борисовна даже не знает. Я продолжу, что... В 60 лет только начал серьезно, поскольку всю жизнь интересовался историей, краеведением, но всю жизнь технарем был. Работал на оборонном военном заводе, инженером, потом начальником лаборатории испытательной. Мы там делали эти комплексы С-300. Сейчас уже это не секрет, поскольку и завод давно уже умер. Это напротив Дойли Пушкина на Коломяжском проспекте. И жена умерла у меня от онкологии в 2010 году. Я начал потихоньку интересоваться историей своей семьи. Но я знал, что у меня свидетельство о рождении записано «Отец немец, мама русская, мама Барышева Ольга Николаевна». Но никогда даже мне в жизни не приходило в голову себя как-то относить какие-то немцы. Но я русский человек был, есть и буду. И на тот свет уйду русским человеком. Но даже тогда не представлял, а у нас небольшой поселок рабочий, наверное, должны были мне объяснить. Вот когда я теперь уже понимаю ситуацию наподобие моей, когда в свидетельстве о рождении записано «отец немец, мать русская», должны были спросить меня и дать право выбора. Ким записывать в паспорт. Вы помните, была пятая графа?
0: Да, да.
2: Обязательно присутствовала в пятом пункте национальность. Это тема особого разговора. Мы ее сегодня давайте не касаться, потому что мы уже так перед передачей немножко поделились. Я считаю, это и глупость, и подлость, вот эта пятая графа. Многие считают, даже зря отменили ее в новых паспортах, вы знаете, нет такой графы, потому что это предмет гордости. Но для некоторых предмет гордости, а для некоторых эта запись имела очень даже негативные...
0: Пятый пункт, ограничения.
2: Инвалид пятой группы был, да, такая, да, шутка. Ну и я, когда начал интересоваться историей, понял, что отец мой, потомок первых немецких колонистов, которые появились при Екатерине, это единственное, что он знал. Больше ничего знать не знал.
0: А вы как-то обсуждали с папой вот эту историю его семьи?
2: Нет, никогда. Я вырос, и он был с детства так от не семьи жил, это отдельная тема. Вся родня наша вертелась вокруг барышевской породы, как ее мать называла. У меня все родственники, с которыми я общался, это вот по линии Барышевых. Бабушка моя, Ольга Николаевна Барышева, она и помогала матери, ее сестрам. Она меня с сестрой воспитала. Она даже племянника моей, ребенка, сына моей сестры воспитала. Это уже 70-е годы. А родилась она в Павловской, есть такое Федоровское село.
0: Есть.
2: Федоровский посад.
0: Федоровский городок, да.
2: И я начал изучать, и потом уже, когда очень сильно углубился в тему генеалогических исследований по роду вот Биллер, мне во сне приснилось, мама меня спрашивает: «Женя, вот ты так много изучаешь о наших барышевых, почему?» И я огромную сделал работу, исследовал. Эта тема, мы ей, может быть, закончим, потому что я призываю...
0: А до какого поколения вы вот знаете своих предков теперь в результате ваших
2: исканий? Если взять по линии барышевых, то примерно с середины 19 века. Если взять по роду отцу, по немецкому...
0: По Биллерам, да.
2: По Биллерам. Не поверите, ну, мой, получается, 5 раз прадед, который был первым поселенцем в так называемой первой немецкой колонии при Екатерине возникшей, Новосаратовка. Угу. Он родился в 1725 году.
0: И вы знаете его знаете его биографию.
1: А как его зовут?
2: Вот этого моего 5 раз прадедушку Христов Биллер. Фамилия сохранилась у меня. Но она немножко писалась по-разному в разные времена. Но вы не поверите, насколько я углубился, но тема нашего сегодня разговора не моей генеалогической заинтересованности. Хотя я все-таки призываю всех заниматься историей семьи, историей происхождения предков своих. Причем надо уходить глубже, чем 17-й год, потому что раньше все записи, которые идентифицировали гражданина Российской империи, это записи в метрических книгах. Они, ну, на 90% сохранились, но надо знать, в каком архиве, какой приход. Ну, вот, например, интересуюсь приходом князь Владимирский собор. Если ты интересуешься, надо примерно представлять, имели ли отношения персоны, которыми ты интересуешься, но сколько лет, надо знать номер фонда, номер описи, номер дела.
0: Как вы это узнавали?
2: Это опыт.
0: Писали в архивы просто?
2: В архивы писать бесполезно. Есть путь.
1: Есть
2: путь. Платишь 1500-800, профессиональные поисковики находят. Ну, во-первых,
0: вклад должен быть личный. Да.
2: И, во-вторых, нет гарантии. Если я сам нашел запись в церковной книге, то я на 100% уверен. Но потом это интересно, это надо знать. Но я все-таки вернусь к тому, чтобы понимать, сегодняшнее состояние меня как человека, почему я здесь хожу по этой земле, как я здесь появился, как мои предки появились. Я призываю всех заниматься исследованием истории своей семьи. Разнообразные формы могут существовать. Самые простые — записать, прийти домой и записать то, что знает папа, мама, может быть, дедушки. Но это только самый... Вот такой
0: верхний слой. Да.
2: Конечно, если не углубляться, человек мало поймет, по какой земле он ходит, почему он здесь появился. Мы опять ушли немножко от темы. С Нонной Борисовной, когда мы поняли, что у нас есть тема кладбища, я-то уже к тому моменту понимал, что это кладбище Ораниенбаумской немецкой колонии. И я могу даже Нонне Борисовне рассказать, что на этом месте, да, действительно было кладбище и Ораниенбаумской немецкой колонии. Но появились первые могилы немецких переселенцев в 1764-м.
1: В Петербурге не одно.
2: Не в Петербурге. Кладбище. Екатерина II. когда взошла на престол, она, продолжая, ну, наработки были и до нее при Елизавете, и даже отчасти при Петре III, поддалась моде. Многие европейские монархи решали проблемы аграрные привлечением населения из других государств. В частности, король датский Фридрих V, он еще в 1759 году призвал население для того, чтобы осваивать земли болотистые Галштинии. Ну, вы помните, Петр III как раз и был герцогом Галштинским. И после Семилетней войны многие разоренные, особенно юго-запада Германии, германских земель, ведь не было такой национальности немец, были княжества германские,
0: разные.
2: А немец — это что такое немец? Вы знаете, в русском языке, в русской традиции это кто не умеет говорить.
1: Немой.
2: Немой, да.
0: По-нашему не разговаривает.
2: Да, по-нашему. Значит, немец. Екатерина манифест в 63-м году призывала крестьян, граждан Европы ехать в Россию на освоение целинных земель. По Волге огромные и на юге Украины,
0: да,
2: в Новороссии
0: целый...
2: были приобретены земли. И этот манифест стали распространять в европейских государствах. Примерно 50% из тех, кто, по крайней мере, вот в питерских немецких колониях, прошли датским путем. Они побывали, как и мой предок, сначала в Дании, но там все обломилось. Ничего из обещанного выполнено не было. Но я бы мог зачитать, но давайте я уже буду по памяти.
0: Да.
2: Да. Какие привилегии обещала Екатерина? Это за счет государства дорога до России. Освобождение в течение там, 20-30 лет от налогов. Освобождение от воинской службы.
0: Угу.
2: Наделение участками порядка там, 30 десятин. От 30 до 50 десятин. И эти часть... Когда обломилось в Дании этих немецких, будем говорить, искателей новых преимуществ в жизни, потому что юг Германии, юго-восток был совершенно разорен. Поэтому не случайно, когда они сначала в Данию ломанулись, так по-русски говоря, потом увидели эти екатерининские манифесты, решили попытать счастье в далекой, загадочной России. Из города Любека морским путем до Петербурга. Петербург тогда на судах невозможно было пройти. Точкой конечной это был Кронштадт. Из Кронштадта сначала их там... Ну, не буду подробности удаляться. В Раненбауме они останавливались. И порядка 30 тысяч немецких переселенцев при Екатерине III с 1760 примерно 4 по 67 году двинулись на вновь приобретенные Россией земли, на Волгу в основном. Их приводили к клятве на верность, они становились гражданами Российской империи.
0: А Екатерина выполнила свои обещания?
2: Екатерина свои обещания выполнила. Но другое дело, не всем повезло. Вы знаете, попали на Волге, там пугачевские восстания, и
0: ну,
2: по
0: да.
2: дороге там поумирали, пока добирались. Полгода надо было двигаться до Волги. Но есть разные версии. 50 первых семей там, в Раненбауме, их попросили остаться, и они согласились. Или они сами выразили пожелание остаться в Петербургской губернии. Я вам сейчас объясню, как наши пересекаются с Раненбаумским кладбищем. Так вот, первые поселенцы, естественно, они пока в Раненбауме какое-то время жили, умирали люди, потому что косило болезни, и их хоронили на том месте, где потом возникло кладбище Оренбаумской колонии, про которое Нонна Борисовна рассказала.
0: То есть получается, что там самые старые захоронения Екатерининского времени. Правильно?
2: На
0: там
2: этом были, месте кстати, потом и образовалась колония.
1: Там и хоронили лиц лютеранского
2: вероисповедания.
1: И католиков тоже. Немцев, которые принадлежали петерговским колониям, кронштадтской колонии и оренбаумской, конечно, в основном. Трем колониям. Ну, как пишет...
2: Не трем, Нонна Борисовна. Давайте я вас расширю ваше познание.
1: Я говорю так, как пишет Сергей Борисович Горбатенко в своей книге.
2: Билли Евгений Яковлевич в этом конкретном вопросе знает больше гораздо, чем Сергей. Колонии хотите, вам перечислю? Вот у меня список. Это так называемые колонии.
1: Там не настолько большие.
2: Морские, второй волны. Значит, начиная Кипень, Раненбаумская, Кронштадтская, Петерговская, Знаменская, Стрелинская, это
1: там
2: все.
1: Там же не единственное лютеранское кладбище.
2: Да я понимаю, но мы говорим, давайте от частности, от частных вопросов к общим.
1: Хорошо. Я просто хочу вот еще тоже сказать, что мне удалось познакомиться вот в ходе работы с краеведами из Мартышкина, с замечательным краеведом Еленой Серебровой. И она меня познакомила тоже заочно с немцем тоже краеведом Эдуардом Эком. Ну, он тоже краевед-любитель. И вот Эдуард как раз мне прислал два рисунка. Он тоже имеет архитектурное образование. И он был знаком... Я же вот просто вот это вот кладбище, о котором я говорю, немецкое, я, наверное, вот как-то сейчас упустила этот момент за лирикой советского времени, упустила этот момент. Евгений Яковлевич говорит, что раньше хорошо, но в 1930-е годы это кладбище было сравнено практически с землей. Почему я говорю то, что мы знали только вот часть этой полосы?
0: То есть, за исключением той части, которая сохранилась до 60-х.
1: Немножко сохранилась, да, вот эта вот береговая часть. И...
0: Оно было большое,
1: Эдуард,
0: да?
1: Оно очень... было, там поле такое большое, и оно все было кладбищем. И вот эта вот дорога, я сказала, она спускается от улицы Левитана. Улица Левитана, на ней были вот эти три дома немецких семей, колонистов. Она не была, конечно, улица Левитана, да, это просто была магистраль, которая соединяла усадьбу Лихтенбергских и усадьбу Бека. И с середины вот это шла вот эта вот булыжная дорога, и по рисунку, а Эдуард Эк, он сделал рисунки замечательные совершенно, по словам человека, который занимался тем, что увозил надгробие с этого кладбища на кладбище Мартышкинское. Там.
0: Увозил с какой целью? Сохранять?
1: Переработки.
0: Или... А, просто
2: не совсем, да.
0: Продавать
2: еще,
0: другим людям.
2: Еще более кощунственно. Использовали для фундаментов.
0: Ну да,
2: но
0: да.
2: Но организовались такие артели. Вот на примере сохранения... Кладбищ, вот если говорить про эту немецкую колонию Новосаратовка, первую, кладбище, оно до сих пор на том же месте существует. Но могил старых там практически не осталось.
0: То вот есть в моих поколениях
2: минимум, ну вот я смотрел записи о, знаете, метрических книгах, в том числе и лютеранских, фиксируется рождение, бракосочетание и смерть.
0: Да, конечно.
2: Минимум 50 моих родственников, ну, будем говорить, предков и их братьев, сестер, детей, похоронен на этом кладбище. Но, как и все колонии немецкие, закончили единовременно весной 1942 года свое существование. Знаете, были выселены, высланы, ну, можно назвать, многие называют депортированы в 1942 году. Немцы из этих поселений немецких. Я, правда, конкретно, если идет речь про ленинградские колонии, которые были в марте, ну, конкретно 18 марта, выселены в Сибирь в основном, я изучил это очень глубоко. Я, кстати, родился в городе Канске Красноярского края. Понимаете, да, почему я там родился? Так вот, в 1942 году все разово население было выселено. Кладбище, на которых вот лично моих 50 родственников похоронены были, оно оставалось неухоженным, потому что до 56 года выезд с мест поселения, спецкомендатуры и так далее был запрещен. И потом, когда эта спецкомендатура, ну, будем говорить, была снята, как бы людей отпустили, за исключением, ты имеешь право возвращаться...
0: 101-й километр какой-нибудь был. Да?
2: Но не в те места, откуда был депортирован или выселен. И не имеешь права претендовать на то имущество, которое... То есть в Новосаратовке практически никто не попал из тех немцев, которые были в 42-м году выселены.
0: А как вы вернулись в Ленинград потом?
2: Ну, примерно так же. Поскольку я уже говорил, что часть людей не могла вернуться, потом там кое-как обжились. А в 56-м году, в конце 50, в декабре 55-го года это было снято, указ. Угу. Потому что в 42-м году, хотя люди попали якобы туда даже не как преступники, а на спецпоселение, в 42-м году вышел отдельный указ, где было написано, что навечно вот те, кто... репрессированы и депортированы и высланы в Сибирь, оставаться в Сибири навечно. После смерти Сталина начали некие подвижки. В 55-м году в декабре вышло разрешение. Поэтому, я говорю, и отец мой всю жизнь жил в русской среде. Вся родня была моя, Барышева, в Ленинграде оставались. Все бросили, и уже в феврале, в марте месяце собрали пожитки кое-какие, и рванули в Ленинград. Но когда сюда приехали, я долго не мог забыть эту историю. Мать рассказывала, что она ходила там кидалась в слезах. Почему дом остался? Ну, у моих родителей дом не в Новосаратовке, не в Веселом поселке, который я считаю исторической родиной, а рядом с Володарским мостом. Ну, там была такая малая рыбацкая, где сейчас госпиталь. Я нашел точку этого дома, где в 40-м году, когда они отец с матерью женились, отдельная история, где они встретились в Веселом поселке, как они это все произошло. Но это мы не закончим передачу сегодняшнюю. В итоге говоря, она ходила, умоляла, потому что она русская, дети русские.
0: Угу.
2: А ей сказали, а не надо было замуж за немца выходить.
0: Ну, хороший вот ответ. Вам, прекрасный, да.
2: Но я теперь понимаю, почему эти были слезы напрасны. Потому что она даже, когда ходила, умоляла, не понимала, что отец расписался, что он обязуется не возвращаться туда, откуда была семья депортирована. А, кстати, почему я считаю, что депортацией ленинградских немцев нельзя было назвать? Я придумал даже свой термин. Это принудительная эвакуация. Также по дороге жизни...
0: Да, там же бои происходили.
2: Да даже не бои.
0: А что?
2: От голода люди умирали. Если бы мать с новорождённой... У меня была сестра старшая, которая, девочка, умерла в том же Канске. А вторая девочка, которая за две недели до войны родилась, а вот вторая сестра, которая за две недели до окончания войны в 45-м, она жива-здорова, вот мы с ней каждый чуть ли не день перезваниваемся, то не было бы, все бы умерли от голода. Это отдельная история. Недавно записывали в дни блокады, я рассказывал эту историю. Есть такое кладбище Журавли на Дальневосточном. Как это все происходило?
1: Да.
2: Я вам не посылал?
1: Нет, я просто в моей книжке вот это «Литературные герои» на пьедестале тоже писала про это кладбище Журавли.
2: Там же ходили к своим родственникам в Веселом поселок, вот с этого, где на Народной улице их дом был, мимо штабелей. Штабеля были с двухэтажные, трехэтажные дома трупов. И вот это все я с детства слышал от своих родителей. Поэтому я возвращаюсь к тому, как только удалось уехать из этого Канска, они все бросили, приехали. Ну, поселились мы не так далеко, родственники, по материнской линии. Такой есть поселок, он сейчас город Коммунар называется. И мы там обосновались. Я там все детство провел.
0: Коммунар — это за Павловском.
1: Да, за Павловском.
2: Это от Павловска, да.
0: Там, отличное,
2: когда
0: место,
2: понимаешь, отличное место.
0: Это бывшая
2: там...
0: Графская, по-моему, Славянка. Или там рядом.
2: Это Графская Славянка, Царская Славянка. Это же все неизвестно. Вот там кладбище, оно бывшее когда-то, архитектор, вы знаете, Александр Брюлов,
0: да,
2: брат,
0: да,
2: построил этот особняк
1: Лилии Павловны
2: Самойловой. Там кладбище было маленькое, и вот оно сейчас уже закрыто. Там вся моя родня, начиная от отца, матери, по линии жены там все, и мне там лежать, потому что есть там... Место.
0: Застолбили.
2: Место там на памятнике есть. Но это все мысли грустные. Да, я к тому, что многие, вот посыпать голову пеплом лучше не надо. Многие материальные ценности, вернее, предметы, естественно, уже не восстановить, не сохранить. Я призываю заниматься историей, заниматься краеведением, заниматься генеалогией, историей. Вот это... сохранится навсегда. И это отчасти заменит. Но вот что мне может... Я знаю, кто там конкретно вот на этом доме Саратовке моих, будем говорить, родственников лежит. Но мне их не найти, потому что следов этих могил уже не осталось. Потому что люди не возвращались. Но если люди есть, которые помнят, вы знаете, что память о человеке живет до тех пор, пока кто-то его помнит.
0: Имя хотя бы назвать.
2: Имя
0: это
2: хотя бы.
0: Много.
2: Но я не буду сейчас, как говорится, приводить свои подвиги в исследовательских работах. Ну, в частности, вот мне захотелось разобраться серьезно. Вот эти колонисты, которые первые 27 августа 1765 года в Оранинбауме подписали договор с российским правительством, что они переходят в подданство России, им были обещаны. И для них были специальным указом, это отдельная тоже глубокая тема, но нет времени сегодня так углубляться, и, может быть, это слушателю не так интересно. Но есть совершенно документально установленное свидетельство, что конкретно поселились они вот на этом месте, в Новосаратовке, через 2 года, а 60 хозяев, семьи у них, это человек 250, а где они 2 года жили? до тех пор, пока для них не были построены. История строительства домов, примеры этих форм архитектурных, кто строил, когда строил, а где они жили. Ну, я так вот себя поставил на их место. Если для тебя строится дом, ты будешь каждый день стараться ходить и посмотреть, как идет строительство. А Новосаратовка, если вы представляете, самое ближнее место, где можно было бы поселиться, но опять-таки поселить надо было компактно всю эту группу, 250 человек. Рыбацкая, напротив, они сегодня друг на друга смотрят. Рыбацкая Слобода и Новосаратовка – это разный правый и левый берег Невы. И вот, не поверите, высказал такое предположение сам себе сначала. Скорее всего, где-то поблизости, а может быть, в Рыбацком. И что вы думаете, нашел? Ну, я, когда уже копаю, да копаю, по архивам ходил, нашел документы, которые подтвердили мое предположение. В метрической книге за 1765 год странное, ну, эти не все знают, но у меня имеются сканы этих книг, которые, вообще-то говоря, пропали. И многие историки считают, что они погибли. У меня есть их сканы, они оказались в Германии в итоге. В 1929 году был такой этнограф Эрих Кох, который исследовал эти земледельческие поселения.
0: Он писал диссертацию,
2: и ему пастор Новосаратовской церкви, предполагая, что эти будут уничтожены, вот эти бесценные отдал. Они оказались в Германии, у меня было, умер уже в 2015 году один мой хороший знакомый. Он ездил в Германию какими-то путями, сканы. В прекрасном состоянии сканы этих книг. Они в Берлине. Ну, вот из исследователей, профессионалов, кому не рассказываю, никто не верит.
0: Ну, то есть вы нашли документальное подтверждение тому, что эти колонисты жили.
2: А еще я же понимаю, что одним документом не исчерпывается решение вопроса. Нашел в других ведомствах, на этом самом, в РГА, есть такой российский государственный
0: исторический архив.
2: Я там живу в двух шагах, пешком хожу в него. Нашел документы, которые говорят, что выделено столько-то кирпичных заводов было по берегам Невы, вы знаете, огромное количество, потому что город строился молодой, нужны были кирпичи, и выделено, прямо написано, на это еще разобраться надо, скоропись середины XVIII века.
0: Надо уметь прочитать, конечно.
2: Надо уметь. Но,
1: кстати, да, библейские книги трудно читать.
2: Когда человек хочет чего-то добиться, он добивается. И он это расшифровал, и выделено 45 тысяч кирпичей в Рыбацкое для немецких колонистов, которые живут в дворце. Какой дворец в Рыбацком не было? Был. Путевой дворец Петровский, потом Елизаветинский, там зверинец был, и он уже деревянный рассыпался. Обещал. И на время двух лет, пока строили,
0: значит, их поселили
2: дома, их поселили туда.
0: Слушайте,
2: эта тема неисчерпаемая.
0: Эта тема неисчерпаемая, слушать можно бесконечно. Но вот, к сожалению, наше время уже подошло к концу. И я надеюсь, что мы вернемся к этому. Но вот главное вдохновение — это вот это вдохновение вернуться, заглянуть в свое прошлое, вот как Нона рассказывала, да, увидеть заново места своего детства. И вот замечательная ваша история, Евгений Яковлевич, про то, что кто были мои предки, благодаря кому я хожу по этой земле. Спасибо вам за этот рассказ. Я надеюсь, что многим из нас захочется, ну, сделать что-то похожее.
2: Если кто-то захочет сделать что-то похожее, исследование, связанное с изучением истории, как пользоваться, могу... Вы напишите на радиостудии, вы дойдите мои... Я с удовольствием помогаю, и многим людям помогу.
0: Можете проконсультировать.
2: Я могу проконсультировать, потому что у меня есть опыт.
0: Ну, я к вам тоже запишусь на прием.
2: Тут семь пядей во лбу не надо иметь, просто опыт. У меня такой
0: методики
2: опыт есть, методика.
0: Да, спасибо. Спасибо, Евгений Яковлевич. Так что вот, друзья, если кто-то захочет заниматься своей генеалогией, у нас есть опытный человек. И готовы поделиться своим опытом. Ну что, я надеюсь, что мы эту тему когда-то продолжим, потому что мне кажется, что мы только задели вот какой-то краешек. И, конечно, мы к этому вернемся. Спасибо большое вам за то, что вы пришли. Дорогие слушатели, у нас сегодня в гостях были, ну, можно сказать, народные краеведы, да, люди, которые занимаются краеведением по желанию своего сердца.
1: По велению души, да.
0: По велению души. Это Нонна Ермилова и Евгений Биллер. Вот спасибо, дорогие гости, вам. Спасибо всем, кто нас слушал. И хорошего вечера.
1: Спасибо. Всего доброго.
2: До свидания. Спасибо за встречу.

0: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Италии завершились второй и третий этапы российского проекта «Культурная миссия в Италии». В Болгарии открыли первый международный паломнический маршрут «Камино Болгария». Папа Лев посетил итальянские города Павию и Сент-Анджело-Ладиджано. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В Италии завершились второй и третий этапы российского федерального проекта «Культурная миссия в Италии», в рамках которого жители итальянских городов услышали духовную классическую музыку в исполнении гостей из России. Второй этап многожанрового проекта Министерства культуры прошел в конце мая в городе Бари. Этот этап назывался «Летний сад искусств», а реализован он был совместно с патриаршим подворьем святителя Николая в Бари. Традиционно программа фестиваля была приурочена ко дню памяти святителя Николая Чудотворца, а потому на патриаршем подворье святителя Николая и в папской базилике святителя Николая в Бари прошли праздничные богослужения при участии хора патриаршего подворья и приглашенных солистов из России и Беларуси. Всенощное бдение на патриаршем подворье и в базилике совершил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний. Третий этап проекта «Фестиваль России и Италии сквозь века» прошел в городах Рим, Тарквиния и Мирано. В рамках этого этапа в Русском доме в Риме прошел концерт духовной классической музыки. Этот концерт открыл фестиваль и был приурочен к Международному дню русского языка. В Болгарии официально открылся новый международный паломнический маршрут «Путь к мощам святого Иоанна Крестителя», который уже получил неофициальное название «Камино Болгария». Торжественная церемония состоялась 19 июня в городе Малка-Тырново на юго-востоке страны. Открытие маршрута началось с молебна в храме Успения Пресвятой Богородицы, который возглавил митрополит Сливенский Арсений. В богослужении приняли участие представители местных властей, организаторы проекта,

0: гости из Испании, а также паломники и туристы из разных стран. После молебна на центральной площади Малка-Тырнова прошла официальная церемония старта маршрута. Новый путь начинается в Малка-Тырнова, проходит через живописный регион Странджа и завершается в Созополе, в храме святых Кирилла и Мефодия. Именно там хранятся мощи святого Иоанна Крестителя, обнаруженные в 2010 году во время археологических раскопок на острове Святой Иван. По словам организаторов, маршрут призван объединить паломничество, культурный туризм и знакомство с историческим наследием Болгарии. Проект вдохновлен известными европейскими паломническими дорогами, такими как Камино де Сантьяго в Испании, Виа Франчиджена в Италии и Рота Висентина в Португалии. В своей речи митрополит Арсений подчеркнул, что любой паломнический путь прежде всего является духовным путешествием. Он призвал участников проходить маршрут с верой, смирением и любовью, следуя примеру святого Иоанна Крестителя. Папа Римский Лев посетил 20 июня города Павию и Сент-Анджело-Лодиджано в области Ломбардия на севере Италии. В ходе апостольской поездки папа встретился с юными пациентами Национального центра онкологической адоротерапии, расположенного неподалеку от Гелипорта, где приземлился понтифик. 20 июня в Павийской базилике Сан-Пьетро-Инчиль-Доро, где покоятся мощи святого Августина, папа Лев XIV возглавил литургию слова и призвал верующих Ломбардии не поддаваться унынию перед вызовами секуляризованного мира, но смотреть на реальность глазами веры. Затем Лев XIV прибыл на площадь Дуомо, где его встретили дети с цветами и представители местной южноамериканской общины. Вечером 20 июня в приходской церкви святого Антония Великого и Франчески Кабрини в Сант-Анджело-Ладиджано Лев XIV завершил однодневный пастырский визит в Ломбардию. Он помолился перед пресвятыми дарами и почтил частицу мощей святой Франчески Кабрини, покровительницы мигрантов, родившейся в этом городе. С 15 по 19 июня кардинал Джордж Джейкоб Кувакат, префект департамента по межрелигиозному диалогу, находился с визитом в Азербайджане. В ходе встречи с президентом Ильхамом Алиевым были отмечены деятельность католической церкви в стране и необходимость продвижения толерантности и мультикультурализма как основы мирного сосуществования. В Баку кардинал Кувакат встретился с главой управления мусульман Кавказа, шейхул-исламом Гаджи Аллахшукюр Пашазаде, поблагодарил за теплый прием и отметил многолетнюю дружбу и устойчивые отношения между религиозными общинами Азербайджана и католической церковью. В переговорах участвовали апостольский префект монсеньор Владимир Фекете и посол Азербайджана при Святейшем Престоле Ильгар Мухтаров. Ссылаясь на соборный документ «Ностра Этате», Кувакат подчеркнул, что христиане и мусульмане в регионе формируют общую повестку мира, признавая единого Бога-Творца. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Николас Уайзмен. Фабиола. Повесть из древнеримской жизни. Передача 11. На востоке свирепствовали Диоклетиан и Галерий. Приказ беспощадно преследовать христиан дошел и до Максимиана. На этот раз с христианами решили покончить раз и навсегда, не оставив ни одного из них на всем великом пространстве Римской империи. Сперва надлежало истребить их учителей, епископов, священников и диаконов, затем тех христиан без различия и возраста, которые не откажутся от своей веры и не согласятся признать языческих богов. Максимиан решил, что гонения должны начаться одновременно во всех провинциях, чтобы христианам некуда было бежать. В начале ноября Максимиан созвал совет, на котором окончательно были выработаны меры для полного истребления христианства. Придворные, гражданские, военные начальники присутствовали на совете. Префект Рима привел с собой сына Корвина, которого он хотел назначить начальником отряда преследователей, составленного из наиболее рьяных врагов христиан. Префекты Сицилии, Галлии, Испании и других областей приехали для получения указаний. Множество философов, ученых, ораторов, среди которых был и наш старый знакомый Кальпурний, явились со всех сторон Римской империи и единодушно требовали принятия самых жестоких мер против христиан. Император Максимиан приказал им присутствовать на общем совете. Максимиан, варвар по происхождению, в молодости простой солдат, слыл человеком необразованным и стал императором только благодаря мощи своих легионов. Он был одарен необычайной физической силой, отчего его назвали Геркулесом. Максимиан был скуп для других, расточителен до безумия для себя. Отличался крайне порочными наклонностями и жестокостью. Он был огромного роста, плечист, рыжеволос, глаза его беспокойно бегали, грубые черты лица были обезображены выражением злобы и мрачной подозрительности. Один вид его внушал страх и отвращение. Все боялись его, кроме христиан, а христиане не боялись потому, что не боялись смерти. Итак, в Латеранском дворце, в одной из самых великолепных и вместительных зал, собрался совет и открылось заседание. Император восседал на троне из слоновой кости, украшенном резьбою. Около него полукругом расположились сановники. У дверей стояли часовые, которыми командовал Себастьян. Сам он прислонился к одной из колонн залы и делал вид, что не обращает никакого внимания на происходящее, хотя ни одно слово не ускользнуло от него. Максимиану не дано было знать, что дочь его Фауста выйдет замуж за Константина, что Константин станет христианином, и что эта самая зала, где теперь замышляли окончательную гибель христиан, превратится в храм, откуда и до сих пор раздается Слово Божие. Прежде всего заговорили языческие жрецы. Они уверяли, что боги разгневаны, что наводнения, землетрясения, вторжение в Римскую империю варваров, появление чумы свидетельствует об их гневе. Каждый из них объявил, что всеми этими бедствиями римский народ обязан христианам, что христиане навлекли кары богов на всю империю. Оракулы, по словам жрецов, торжественно объявили, что они останутся безмолвны до тех пор, пока назарейское племя не будет истреблено.
Дельфийский оракул сказал, что справедливый запрещает ему говорить. После жрецов философы и риторы произнесли длинные туманные речи, из которых Максимиан не понял ни одного слова. В миллионный раз при громком одобрении присутствующих христиане обвинялись в самых ужасных преступлениях, что они режут и едят детей, поклоняются ослиной голове, отличаются самыми страшными пороками. Многие сами не верили тому, что говорили, но понимали необходимость такой лжи, чтобы натравить на христиан невежественную массу народа. Выслушав их речи, Максимиан сделал знак. Все умолкли, и он произнес: «Что касается меня, то я ненавижу христиан потому, что они в самом центре моей империи, в Риме, вздумали основать иную власть и не признают меня Богом. Они почитают своих епископов и повинуются им беспрекословно. Я не хочу, чтобы в моей империи повиновались кому-либо иному, кроме меня, и потому не потерплю такой вредной секты». Эти слова были встречены громкими криками восторга. «Префект», — прибавил Максимиан, — «ты обещал мне найти человека, который будет преследовать христиан, забыв о всякой милости и пощаде». «Вот он», — ответил префект и подвел к трону Корвина, который стал на колени. Максимиан пристально посмотрел на него и отрывисто сказал: «Да, я думаю, что он годится для этого дела и убежден, что он блистательно исполнит возложенное на него поручение». Обратившись к Корвину, он продолжал: «Помни, что я требую от тебя точного исполнения моих поручений. Я не хочу слышать об ошибках или неудачах. Когда мне хорошо служат, я хорошо плачу. Когда мне служат дурно, я опять-таки плачу очень хорошо. Ступай и помни, что спина твоя заплатит мне за мелкие промахи, а голова — за большие. У ликторов есть розги, есть и топоры». Максимиан встал и намеревался удалиться, когда взгляд его упал на Фульвия, также присутствовавшего на совете в качестве главного доносчика. «А, это ты?» — воскликнул Максимиан. «Подойди сюда, я хочу сказать тебе два слова». Фульвий поспешно подошел, изобразив на лице улыбку, хотя в душе испытывал неодолимый страх. Он знал, что император не расположен к нему, но никак не мог угадать причины такой неблагосклонности. Заключалась же она в подозрениях Максимиана относительно того, будто Фульвий подослан восточным императором Диоклетианом для слежки за Максимианом и сообщений, что тот делает на Западе. Из страха Максимиан принужден был выносить шпиона, но в душе ненавидел его. «Перестань так сладко улыбаться и лицемерить», — сказал Максимиан Фульвию. «Мне нужны не гримасы, а дело. Тебя прислали сюда как редкого сыщика, а я еще не видел твоего мастерства, хотя ты мне стоил немало денег. Теперь охота открывается. Христиане — дичь, которую мы будем травить. Покажи нам свое искусство. Смотри зорко, или я возьмусь за тебя и позабочусь о том, чтобы навсегда заклеить тебе глаза. Имение уличенных, если я вследствие особых обстоятельств не сочту нужным взять их себе, будут разделены между доносчиками. Ступай». Все присутствовавшие не сомневались, что особые обстоятельства непременно найдутся.

Когда Фабиола возвратилась из пригорода в Рим, ее посетил Себастьян. Он счел нужным предупредить Фабиолу, что Корвин намеревается предложить ей руку, и для того установил контакт с ее рабыней Афрой. Фабиола презрительно улыбнулась, зная о репутации Корвина, о котором даже ее отец, столь неразборчивый в выборе знакомых, отзывался очень неодобрительно. Она поблагодарила Себастьяна за предостережение и участие. «Не благодари меня», — сказал Себастьян. «Я считаю своим долгом предупредить каждого человека об интригах, которые затеваются против него». «Ты, вероятно, говоришь о друзьях», — сказала Фабиола, смеясь. «Согласись, что если бы тебе пришлось предупреждать каждого, то вся жизнь твоя пошла бы в оказание услуг даром». «Ну и что же?» — ответил Себастьян. «Неужели за исполнение долга или за всякий честный поступок надо получать награды?» «Ты шутишь?» — сказала Фабиола. «Неужели ты хочешь спасти от беды человека, который тебе безразличен?» «Конечно», — сказал Себастьян серьезно. «Я сделаю то же самое и для врага. Я считаю это своим долгом». Фабиола была изумлена и вспомнила изречение, прочитанное ею на клочке папируса. Себастьян высказал то, что не раз говорила ей Сира. «Ты посещал Восток?» — спросила она у Себастьяна. «Не там ли ты научился этим правилам?» «У меня есть рабыня с Востока. Я хотела отпустить ее, но она захотела остаться у меня и обладает редким сердцем и добротою. Она часто говорила мне то же самое, что ты». «Нет, я не был на Востоке, хотя правила эти пришли к нам оттуда. Еще ребенком на коленях моей матери я узнал их. Признаюсь, я сама считаю эти правила замечательными, но убеждена, что их нельзя осуществить на деле. Что же касается меня, то я разделяю мнение старого эпикурейского поэта, который сказал: «Жизнь человеческая — пир, я его оставлю, когда буду сыт». Себастьян покачал головою. «Нет, по-моему, не так», — сказал он. «Жизнь не есть развлечение. Каждый человек, кем бы он ни был, родился для того, чтобы исполнить свой долг. Император и невольник имеют свои обязанности и должны их исполнять. После смерти начинается иная жизнь». «Ты воин, и я понимаю твою мысль», — сказала Фабиола. «Если ты героически погибнешь на поле битвы, то оставишь славное имя в потомстве, и оно будет жить из века в век, оно не умрет никогда». «Ты неправильно меня поняла. Конечно, я считаю своим долгом быть готовым к смерти, защищая Отечество, если бы оно было в опасности. Говоря об иной жизни, я говорил не о славе. Какая бы смерть ни постигла меня, я верю, что она пришла по воле того, кого я почитаю. И ты покоришься без ропота, и смерть будет тебе отрадна?» — спросила Фабиола с улыбкой сомнения. «По крайней мере, я не боюсь смерти, ибо всегда о ней помню. Все мы должны рано или поздно умереть. Надо жить так, чтобы не страшиться смерти». «О, как слова твои похожи на слова Сиры!» — воскликнула Фабиола. «Но вместе с тем, как все это страшно!» В эту минуту дверь распахнулась, и, показавшись на пороге, раб сообщил: «Благородная госпожа, гонец приехал из Баи». «Извини, Себастьян», — сказала Фабиола, — «пусть он войдет немедленно». Гонец вошел, он выглядел очень утомленным, одежда его была запыленной. Он подал Фабиоле запечатанный конверт. Фабиола взяла конверт дрожащей рукою и прерывающимся голосом спросила: «От отца?» «По крайней мере, известие о нем», — уклончиво ответил гонец. Фабиола разорвала пакет, взглянула на бумагу и, вскрикнув, упала на кушетку. Вбежали невольницы. Себастьян быстро удалился. Фабиолу постигло несчастье. Отец ее умер. Когда Себастьян вышел из дома, он нашел гонца, рассказывавшего невольникам о смерти Фабия. До отправления в Азию
Фабио провел, по желанию дочери, несколько дней вместе с нею на ее вилле. Прощение отца с дочерью было нежным, будто они предчувствовали, что им более не суждено увидеться. Приехав в Баи, Фабий по обыкновению тут же бросился в разгул, пока галеру, на которую он должен был отправиться, нагружали в обратный путь. Однажды, выйдя из бани, он почувствовал озноб и через несколько часов внезапно умер. Фабий оставил единственной дочери большое состояние. Его тело должны были перевести в Остию. В первый раз Фабиола испытывала настоящее горе. Оно показалось ей незнакомой со страданием, невыносимым. Первые сутки казались ей бесконечными. Она находилась в каком-то забытии, машинально принимала или отталкивала подаваемую ей помощь, не отвечала на вопросы и впала в оцепенение, всегда следующее за сильным потрясением. Она не спала, а только дремала, не пила и не ела. Врач не знал, как ее вывести из апатии, и, наконец, решился на сильное средство. Он подошел к ней и громко сказал: «Да, Фабиола, отец твой умер». Эти жестокие слова потрясли ее и возвратили к жизни. Несчастная девушка, потерявшая единственного человека, которого любила, вскочила, и слезы ручьями хлынули из ее глаз. С этой минуты она стала говорить об отце, вспоминала о его ласках, рассматривала безделушки, которые он когда-то дарил ей, плакала над ними и с нежностью их целовала. Наконец рыдания утомили ее, она впала в забытье, и потом, в первый раз после своего несчастья, тихо заснула. Ефросинья утешала, как могла, свою питомицу, Сира молчала, но молчание ее было исполнено такого сердечного участия, взоры такой любви и заботы, что Фабиола поняла глубину сердца Сиры. Когда первое чувство горя стихло, Фабиола предалась безотрадным мыслям. «Где теперь отец мой?» — думала она. «Куда он скрылся? Просто ли перестал он жить и исчез навсегда? Неужели уничтожение — удел людей? А если правда то, о чем говорит Сира?» Она не могла представить себе, что отец, которого она так любила, не существует, что он безвозвратно и бесследно исчез, как исчезает призрак, что от него остались только одни кости. Сира угадывала мысли и чувства Фабиолы, но не могла говорить ей о том, чего бы Фабиола не поняла и чему она еще не верила. Сира только молилась, чтобы Бог жалился над страдающей Фабиолой, просветил ее ум и открыл для нее новый мир, мир любви и веры. Через несколько недель Фабиола, одетая в глубокий траур, бледная, похудевшая, но все еще прекрасная, посетила Агнию.

Дорогие друзья, страницы повести Николаса Вайзмена «Фабиола» для вас читала Ольга Волынкина. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Хоральная прелюдия «Соль мажор» Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Леонида Ройзмана.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Я думаю, что в жизни каждого православного человека имеется любимый святой, память которого мы чтим особо, к которому мы обращаемся со своими молитвами, с просьбой о поддержке. Среди любимых святых, наверное, стоит отметить, конечно, святителя Николая Чудотворца, к которому обращаются очень многие. Петербуржцы, безусловно, чтут память Иоанна Кронштадтского, Ксении Петербургской. Но есть один святой, который к нам по времени очень близок – святой Паисий Святогорец. И вот это очень удивительно. Паисий Святогорец жил в одно время с нами. Он скончался в 1994 году. Это не старец из глубины веков, близких к периоду земной жизни Иисуса Христа. Это человек, сумевший стяжать святость в наши дни, когда, как нередко кажется, нет никаких шансов и никаких поводов приблизиться к святости из-за разнообразия современных соблазнов и возможностей к ним обратиться. И все же мы сегодня в нашей передаче поговорим о старце Паисии Святогорце с иеромонахом Пантелеймоном Королевым, редактором издательства «Орфограф». Здравствуйте, отец Пантелеймон.
1: Добрый день.
0: Отец Пантелеймон, почему вы обратились к житию, к жизни этого старца?
1: История такая, то, что не мы избрали преподобного Паисия, а преподобный Паисий выбрал нас и сестры из обители Суратии, обители, в которой преподобный Паисий, которую он основал и в которой провел самое последнее время своей жизни, последние 8 месяцев, когда он тяжело болел. И сестры из этой обители обратились в наше издательство и предложили нам перевести и издать его житие, то житие, которое составили они. Поэтому вот... Сложно сказать, что именно мы избрали преподобного Паисия, мы его очень любим, очень чтим, и когда только появилась возможность познакомиться с его наследием, читали эти книги взахлёб и участвовали в их переводе и издании. И это любовь, которая, любовь преподобного Паисия, на которую мы стараемся ответить. В нашем издательстве переведено то житие, которое сестры составили к канонизации преподобного. В 2015 году оно вышло. И это житие особенное, потому что они долго общались с преподобным, тщательно записывали те поучения, которые он говорил, они получали от него письма, они находились под его духовным руководством. И вот особенно важно то, что преподобный Паисий, вот, выехав с Афона по причине болезни, находился в обители Суратии, и они за ним ухаживали, когда он находился уже на последних стадиях своей раковой болезни, и видели, как он переживает эти серьезные, очень сильные боли, но при этом остается благодушным и готов принимать и молиться, и дарить свою любовь всем и каждому приходящим к нему. И к нему приходили, хотя он сам с трудом вставал с постели, к нему приходили тысячи людей для того, чтобы получить его благословение, для того, чтобы услышать от него ободрительные слова. И вот в этом житии наибольшее впечатление на меня самого произвела вот та самая последняя глава, где описывается его подвиг терпения в болезни. И сам старец Паисий говорил о том, что именно терпение этой болезни принесло ему намного больше духовных плодов, чем все его аскетические подвиги, которые он предпринимал по собственной воле до этого.
0: Мы начали с конца, но все-таки, я думаю, может быть, стоит обратиться к началу его жизненного пути, потому что не все наши радиослушатели, я думаю, вообще знают, что есть такой Паисий Святогорец, но что с ним связано, может быть, не очень хорошо это известно нашим слушателям. Поэтому, может быть, вы расскажете. Я понимаю, что все житие не вместить в нашу не очень долгую передачу. Чем вы можете поделиться с нами?
1: Преподобный Паисий родился в 1924 году. Это год очень сложный был для греков. Он родился в Каппадокии, и как раз вскоре после его рождения начался обмен между Грецией и Турцией населением, и вот люди должны были оставить те места, на которых они долго жили, погрузиться на корабли и плыть неизвестно куда, неизвестно в какие дома, неизвестно в какие селения им бы пришлось оказаться. И преподобный Паисий был крещен вот почти сразу после рождения. Его крестил приходской священник Арсений Каппадокийский, который был иеромонахом, и который просиял святостью, и который бы всегда всю жизнь для преподобного Паисия был ориентиром и с такой светлой путеводной звездой, и иногда преподобный Арсений являлся святому Паисию и поддерживал, укреплял его. И, собственно, в крещении преподобный Паисий получил имя Арсений. И сначала он был Арсением, и он как раз пытался подражать своему духовному наставнику и оправдать то имя, свое тезоименитство со своим духовным наставником. И с детства Арсений был очень живым и крепким мальчиком. Он всегда и любил очень службы, и любил при этом уединение, и любил очень помогать другим. И вот эти его черты, стремление с одной стороны к уединению, а с другой стороны его любовь, которая требовала какого-то деятельного проявления, всегда сопутствовали ему и в какой-то степени разрывали его на две части. С одной стороны, он стремится быть один на один с Богом, с другой стороны, он хочет помочь всем тем, кто нуждается, и не только молитвой, не только плачем о них, не только радостью о тех, кто спасается, не только всяким душевным состраданием тем, кто ленится на пути своего спасения, но и вот помочь тем, кто нуждается в простой помощи. И в своем селе Арсений всегда старался помочь тем, кто был больше у него в нужде. И хотя семья жила достаточно бедно, вот всегда он старался и находить себе и полезные занятия. И не захотел он даже долго учиться в школе, чтобы поскорее освоить какое-то ремесло и быть полезным и своим родным, и окружающим, и освоил ремесло плотника, стараясь в этом подражать Господу нашему Иисусу Христу, которого, собственно, в Евангелии тоже он упоминается, что его именовали сыном плотника. И поэтому вот эта любовь к труду руками и крепкая такая жилистость, и даже, можно сказать, двужильность самого Арсения, она его очень много потом по жизни выручала. Выручала и его любовь к окружающим, потому что Господь благодаря этому слышал его молитвы, и когда в Греции были трудные времена во время Второй мировой войны, Арсений пошел служить в армию и молился, чтобы его взяли служить в армию, но не брать никогда в руки оружие, ни в кого не стрелять. И по заступничеству святой великомученицы Варвары, которую он очень почитал, его взяли радистом. И этот вот опыт тоже ему весьма помог. Но при этом он, не держа в руках оружие, он был готов своей грудью закрывать своих сослуживцев и говорил, что вот у тебя жена и дети, да, если тебя на войне убьют, то останется вдова и сирота, да, а я человек, не связанный семейными узами, и от того, что меня убьют, потери большой не будет. И вот это дерзновение, эта любовь, собственно, покрывали его божественной благодатью, и пули пролетали мимо него, не задевая. И эта самоотверженность и любовь также подвигла преподобного к тому, чтобы искать и других примеров для подражания. И с детства он очень любил читать жития святых. В местечке, в городочке Коница, который находится на северо-востоке Греции, сохранился тот дом, в котором он вырос, и там сейчас есть музей, и в музее лежат эти маленькие тоненькие брошюрки житий святых, которые я читал в детстве будущий старец Паисий. Он ими зачитывался, уходил в лес, каждую книжку прочитывал много раз и старался вот из-за жития каждого из святых найти что-то для себя важное, полезное, и этому стараться подражать. И он иногда собирал вокруг себя окрестных мальчишек и девчонок и начинал им рассказывать и пересказывать Евангелие, пересказывать жития святых, которые вот он хорошо знал и был сам-то талантливым рассказчиком. И вот что его отличало по всей жизни, это огромная, переполняющая края просто жизнерадостность. Потому что вот если сравнивать с русскими святыми, мне почему-то всегда возникает ассоциация между преподобным Паисием Святогорцем и преподобным Амвросием Оптинским. По той причине, что и у того, и у другого был очень простой, но очень радостный и очень образный язык, которыми они разговаривали. И этот язык был доступен и очень простым людям. Этот язык открывал глаза на многое и людям с тремя высшими образованиями, министрам и прочим. И люди были готовы его слушать и он тоже использует там, те приемы, которые Господь в проповеди своей использовал, иногда говорил притчами для того, чтобы не обличить человека в лицо, но как-то вот мягко ему намекнуть, как ему стоит исправляться. И в юном возрасте, окончив службу в армии, Арсений отправился на святую гору Афон, намереваясь там принять монашество и найти там вот тот идеал монашества, к которому он стремился. И дальше его монашеская жизнь включила многие образы монашеской жизни, которые бывают. Это он жил и в монастыре общежительном, где у братьев все общее, жил и в монастыре так называемом идиоритмическом, где братья преимущественно молятся по отдельности по кельям и собираются вместе только по праздникам и воскресным дням, и где у каждого из братьев есть большая степень свободы. И это, соответственно, для кого-то становится поводом для большей расслабленности, для кого-то, наоборот, открывает возможности к большим подвигам. В какое-то время старец Паисий жил и совершенно отшельническую жизнь, когда он уехал и примерно 2 года жил на Синае. С одной стороны, помогая духовно устроить жизнь монастыря великомученицы Екатерины, а с другой стороны, имея возможность пребывать в тишине и неразвлеченной молитве, находясь на несколько отдаленной келье в чистой Галактионе и Пистимии. И там он тоже приобретал очень важный монашеский опыт, опыт такой встречи с врагом лицом к лицу и опыт противостояния наседающим помыслам. И вот то, что преподобный Паисий прошел все различные виды монашеского жития и жизни в одиночестве, и жизни в большом монастыре, и в небольшом монастыре, конечно, его весьма обогатило. Но, конечно, в первую очередь, что его обогатило, это, собственно, то, с какой силой, с каким рвением, и с какой внимательностью, сосредоточенностью он предавался молитве. Потому что именно оттуда он мог черпать свои силы и мог благодаря этому общаться с многочисленными людьми, которые приходили и искали у него совета уже, когда он последние годы жил в келье в честь Пресвятой Богородицы, келье с названием Панагуда. И эта келья как раз была расположена так, чтобы не обременять никакой отдельный монастырь слишком большим количеством паломников, потому что эта келья находится недалеко от Кориес, такой столицы Афона, где люди могут как-то расположиться на ночлег, и недалеко от монастырей Иверского и Кутлумуш. И, соответственно, часть паломников, которые хотели повидать старца Паисия, могли остановиться там, и никакая обитель по отдельности не скорбела, что вот паломники, идущие к старцу Паисию, обременяют ее тем, что о них необходимо заботиться. И другой афонский монах и подвижник, старец Ефрем Кутунакский, говорил о том, что у старца Паисия есть особая благодать принимать и утешать людей, потому что про себя старец Ефрем говорил, что если я общаюсь с большим количеством народу в течение дня, то потом моя молитва рассеянная. Да, а у старца Паисия было не так, он был в состоянии пребывать и на сосредоточенной молитве, и пребывать с большим количеством людей, к каждому относясь как к самому важному для него в данный момент человеку на свете. И благодаря вот такой внимательности и к молитве, и к каждому приходящему, преподобный Паисий получал и силы от Бога. И когда его спрашивали Геронда, это такое обычное обращение в Греции к старцу. Геронда, откуда вы берете силы на то, чтобы так много трудиться? Он отвечал, что я получаю силы на молитве. Что вот если я чувствую себя уставшим, то все же, встав на молитву, я изливаю и свои, и чужие скорби перед Богом, я вот чувствую и утешение, и Господь меня укрепляет. Силы не мои, а силы, которые Господь дарует мне. И в какой-то момент преподобному Паисию тоже нужна была и особые укрепления от Бога, и особые знаки, чтобы Господь показал ему, что это именно так. Потому что у самого старца Паисия было много различных болезней, у него в какой-то момент была серьезная проблема с грыжей, были у него проблемы и с легкими, часть легкого у него была удалена. И в какой-то момент ночью Старец Паисий молился и вот стоял посреди храма, ни на что не опираясь, и подумал о том, что же я вот так стою, надо мне вот на что-нибудь опереться, потому что вот у меня столько разных болячек есть. И как только он решил на что-то опереться, тут же у него ноги подкосились, он повалился на пол, и Господь этим показал ему, что не своими силами он стоит на молитве, а Господь его укрепляет для того, чтобы он предстоял на молитве.
0: Отец Пантелеймон, в нашем представлении, ну, кажется, монах – человек, который ходит для уединения, для общения с Богом. И, конечно, это удивительно, что вы сказали, что старец Паисий принимал очень много людей, и вот у него были силы, наверное, особая харизма, дар, сила с людьми общаться и делиться своим опытом. Вот вы встречались с кем-то, кто к нему приходил, вот из вторых рук что-то такое рассказывали, личная встреча со старцем Паисием?
1: Да, я встречался. Есть много людей и в России, которые как-то умудрились попасть, встретиться с преподобным Паисием. Вот один из них – архимандрит Мелхиседек Артюхин, который настоятель московского подворья Оптиной пустыни. И отец Мелхиседек сам тоже рассказывал о встрече со старцем Паисием, когда еще в советское время удалось им выбраться на Афон. И в Греции я общался с отцом Мефодием Алексио, который многократно общался со старцем Паисием, многократно к нему приходил и всякий раз получал от него там великое утешение, укрепление. И встретился я даже там тоже в Греции с человеком, который работает на заправке, который не любит больших пространных речей и который как-то вот общался со старцем Паисием. И вот его спросили мы, вот какой опыт его, что он почувствовал, когда общался со старцем Паисием. И он говорит, что когда приходил он к старцу Паисию, то чувствовал, что его душа наполняется, что вот у человека, который приходил к святому, душа наполнялась, и вот такое ощущение полноты жизни и ощущение утешения с того, что все твои проблемы уходят просто от того, что ты пришел к святому. Вот это ощущение было для него, это такая его краткая формулировка опыта встречи со старцем.
0: Ну, вот удивительно, есть в наше время, в наши дни люди, которые со святым общались. Невероятно. А других людей, которые с ним встречались, вот что для вас, что вы вынесли из их опыта, самое такое основное?
1: Ну, во-первых, я хотел бы немножко не согласиться с вами, что это удивительно, что удивительно встретиться со святыми, да, потому что Святой Дух всегда действует в церкви, и, соответственно, святость и люди, которые являются сосудами благодати Божией, они всегда есть и всегда будут в церкви. И просто наши глаза недостаточно остры для того, чтобы увидеть и понять, что вот этот человек свят. Иногда, вот, пересекаясь с человеком, можно остаться совершенно в полном неведении о том, каков его внутренний мир. И даже в Пантелеимоновом монастыре на Афоне, вот после того, как скончался преподобный Силуан Афонский, многие удивлялись, что вот особенного нашли в этом человеке. Он был простым мужиком и ничем особенным не выделялся. Но святость, она зависит не от того сословия, из которого происходит человек. Святость зависит от того, насколько человек любит Бога, насколько человек отдает себя в руки Божии и готов ради Бога претерпеть любую дорогу, в которую Господь его поведет. И поэтому вот есть свидетельства, есть носители Духа, и сложно говорить о них, когда они живые, отчасти по той причине, что человек, в общем-то, еще не закончил свой путь, да, и Господь его покрывает, Господь человека прячет для того, чтобы лишняя похвала ему не повредила. И поэтому люди, которые являются сосудами благодати Божией, они есть, но они во многом скрыты. И, в общем-то, на самом деле, да, мы должны к каждому человеку относиться как к сосуду, в котором есть благодать Божия. И поэтому, если мы таким образом будем относиться, то Господь и для нас приоткроет и даст возможность из этого сосуда почерпнуть. Если же мы будем относиться ко всем, что вот нет нынче святых, да, один только я как-то стараюсь спасаться, да, то никого мы и не увидим. И поэтому вот Здесь как раз отношение к окружающим людям, благоговейное отношение к окружающим людям, оно, наверное, это тоже то, что характеризует людей, которые имели счастье пообщаться со святыми, потому что они видели отношение старца Паисия к окружающим и стараются по мере своей силы ему подражать. Вот что в житии старца Паисия множество было случаев, когда он забывал о своих болезнях ради того, чтобы помочь окружающим. Например, как-то вот из окошка своей кельи он увидел, как пожилой монах пытается расколоть большой пень для того, чтобы из этого пня сделать дрова и ими отапливать свою печку. И старец, видя, Павел Паисий тогда был еще относительно молодым, но у него была большая грыжа, и ему врачи категорически запрещали поднимать всякие тяжести. Конечно же, он забыл про свою грыжу, он выбежал и в несколько ударов расколол этот пень, и уже только после этого его там, другие остановили, сказали: «Стой, стой, стой, что ты делаешь, тебе нельзя этим заниматься». И вот такое отношение, когда человек ставит нужды ближнего выше, чем свои во многом кажущиеся немощи. Вот такое отношение к окружающим, оно и характерно для преподобного Паисия, для тех, кто пытается ему подражать.
0: Еще один момент меня несколько удивил. Вы говорите, что он был очень жизнерадостен. И вот эту жизнерадостность отмечали тоже все, кто с ним общались. Вот у нас, может быть, мне кажется, в России с понятием православия, христианства связано что-то тяжелое, что такое мрачное. И в основном мы часто встречаемся и в храмах вот с такими взглядами очень тяжелыми, и православные наши современные, очень многие люди серьезные, такие вот нежизнерадостные. С чем это связано?
1: Можно пытаться списать это на то, что Греция существенно более южная страна, и что это связано просто с национальным темпераментом, но мне кажется, что серьезность, все-таки это серьезность и мрачность это совершенно разные вещи, да, не стоит путать мокрое и холодное. Здесь, конечно, отношение к храму должно быть очень серьезное, отношение к молитве должно быть очень серьезное. Но здесь надо уметь различать то, что мы должны совершать, затворившись в келье или затворившись в келье своего сердца, и то, что мы должны делать, когда мы выходим и общаемся с людьми. Преподобный Паисий в своих писаниях много говорит о том, что вот для него келья – это особенное священное пространство, да, и лучше бы меня ударили доской по голове, говорит он, чем ворвались во время молитвы в мою келью. Потому что вот как раз это время, оно для него время наиболее искреннего и наиболее интимного общения, встречи с Богом. И это время как раз время во многом слез, во многом покаянных слез за то, что человек не соответствует тому, каким он должен быть, что он не исполняет те заповеди, которые Господь даровал, он не любит в достаточной мере своих ближних, что не старается молиться и угождать Богу, забывает про Бога. Вот, и просто в монашеских поучениях многократно говорится о том, что келья является местом твоего подвига, местом твоего плача о себе и о мире. Но выходя из кельи, вот надо, собственно, то, что должно быть в келье, надо оставить в келье. И выходя из кельи, ты встречаешься с людьми, которые не должны ничего знать о твоем подвиге, да? Потому что ты не должен быть похожим на фарисея, который величается и говорит, что вот я столько молюсь, столько пощусь, вот посмотрите на меня, какое у меня изможденное лицо. Лицо должно быть, когда ты встречаешь брата, когда ты встречаешь своего ближнего, лицо должно быть радостным, потому что ты видишь образ Бога твоего, ты видишь, да, как я говорил только что, ты видишь сосуд благодати Святого Духа. И вот и от ближнего зависит твое спасение, да, если ты послужишь ближнему и постараешься ему угодить, ты этим послужишь Богу. Если ты отринешь и огорчишь ближнего, да, ты этим сам огорчишь Бога. И здесь вот отношение как раз, может быть, моя такая догадка, то, что какие-то особенности русского православия, которые, как мне кажется, во многом уже уходят в прошлое, потому что вот истории про злобных старушек, которые встречаются в храмах, как мне кажется, уже становятся скорее таким фольклором, чем повседневной реальностью. И здесь как раз вот умение разделять то, что должно происходить в келье, и то, что должно происходить, когда ты выходишь на люди, здесь вот это очень важная вещь. И истинная, настоящая молитва в келье, она дает и утешение, и желание этим утешением поделиться с окружающими.
0: Ну, наверное, это очень важный момент не только для монахов, но и для светских людей, да?
1: Вот пусть у нас... Не важно для светских людей.
0: Да, потому что нам чаще приходится встречаться друг с другом. И вот это келейное правило, пусть у нас нет настоящей кельи, но где-то мы должны там и эти слезы покаянные, и молитвы ко Господу. А когда мы выходим к людям, наверное, надо помнить о том, что христианство – это все-таки радостная такая религия, да?
1: Конечно. И вот как можно судить по записям, по воспоминаниям православных, которые жили, которые в советское время попадали в заключение, одним из самых тяжелых моментов в тюрьме было то, что человек практически полностью лишается своего собственного пространства, да, что у него нет возможности уединиться. И все равно вот необходимость помолиться самостоятельно, да, вот в шуме, в гамме, все равно возможность это остается. И про святителя Афанасия Ковровского, святителя Афанасия Сахарова рассказывают про то, что, находясь в тюрьме, он, игнорируя окружающий шум, вставал на молитву, и потихонечку шум окружающий стихал, люди с уважением относились к тому, что человек молится, и здесь как раз происходило не то, что вот он выискивал себе то место, где бы уединиться, но вот силой молитвы он это бушующее море в некоторой мере успокаивал. И здесь понятно даже, что для мирянина, конечно, нужно хотя бы маленькое-маленькое свое собственное правило, которое его будет держать на плаву в этом бушующем море. И как раз здесь неважно, нет смысла, нет возможности, конечно, чтобы мирянин вот весь день пребывал в

0: Да.
1: Отец Пантелеймон, а вот если мы теперь обратимся к духовному наследию старца Паисия, во-первых, у меня первый вопрос. Откуда взято его духовное наследие? Вы сказали, что это очень богатое наследие. Он писал или по воспоминаниям каким-то восстановлено?
2: Преподобный Паисий что-то и сам писал. Он писал письма преимущественно. И в каких-то письмах он говорит и о том, какой должен быть путь новоначального инока, в каких-то письмах есть его к мирянам. Но вот когда он помогал основать обитель святого Иоанна Богослова в селении Сурати близ Салоник, он сказал сестрам, что постоянно будет к ним приезжать и будет заботиться об духовном устроении этой обители. И приезжая, он встречался с сестрами и как-то увидел, что одна из сестер что-то быстро за ним записывает. И говорит, что так-так-так, да, ну-ка дай мне посмотреть, что ты там понаписал, а то я говорю одно, а ты напишешь другое. Посмотрел и увидев, что сестра записывает все четко, точно, без всякого искажения смысла, дал свое благословение на то, чтобы она продолжала записывать, и сестры записывали на магнитофон и вели свои записи, потому что старец давал им какие-то личные советы, или они после там, беседы со старцами приходили в келью, что-то записывали. И поэтому вот в общей сложности всех текстов, слов старца Паисия, их много. И учитывая то, что к нему приходила половина Греции и спрашивала совета, то люди много чего от него услышали. И вот в обители Сурати много этих записей хранится, и потихонечку они их обрабатывают. И как раз старец говорил о том, что и то, что касается чтения, и то, что касается его собственных поучений, он говорит, что нет смысла много читать, да, нет смысла вот нагружать свою голову знаниями, да, и книжки необходимо читать для того, чтобы вдохновиться на молитву, вдохновиться на исполнение заповедей, да, и мои поучения, они нужны для того, чтобы, не просто для того, чтобы они лежали мертвым грузом, я вам говорю, чтобы вы это исполняли. И сестры для удобства, и на самом деле подражая своему старцу Паисию, который делал систематические выписки из святых отцов, какие-то вот ввел свои тетрадочки для того, чтобы в каком-то случае, при возникновении того или иного вопроса, была возможность обратиться и посмотреть, что же говорят святые об этом важном вопросе. Вот сестры решили издать эти слова, вот их систематизировав. И начинаются они с достаточно общих вещей, вообще о том, как жить человеку в современном мире. Говорится и о жизни семейной в отдельном томе, говорится и о страстях и добродетелях, и вот один из томов посвящен, собственно, молитве. И даже в этом томе все аккуратно выстроено, начинается вот с самых простых подходов к молитве, с чего начинать, много говорится о богослужении, много говорится о молитве в келье, и потом уже вот в самом конце тома старец, будучи вынужден многократными просьбами сестер, он делится тем духовным сокровищем, которое у него было, вот какие-то особенные переживания, особенные состояния. И если в книжке это может выглядеть то, что вот, ну, старец запросто рассуждает сначала о том, как читать псалтырь, а потом запросто рассказывает о том, какие у него были переживания божественного света. На самом деле, вот эти переживания, вот это сокровище, которое сестры получили от преподобного Паисия, вот эти рассказы, и это то, чем старец делился, с одной стороны, неохотно, потому что этим он себя немножечко чего-то лишал, с другой стороны, делился с большой любовью и надеясь, что отдает это сокровище в те руки, которые смогут это сокровище сохранить и воспринять, и, возможно, приумножить.
1: И у нас сейчас уже есть этот опыт встречи с чудесным старцем Паисия? Истинно что-то?
2: Ну вот нет отдельной книжки, в которой были бы собраны чудеса старца Паисия, потому что, опять-таки, это немножко противоречило бы его подходу к жизни, да? Uh-huh. Мы ищем от старца Паисия не чудес, мы ищем то, чтобы вместе с ним приблизиться к Богу, да? Как наверняка есть много чудес, которые совершаются по молитвам к преподобному, есть в житии описанные различные чудесные случаи, но вот специально выделять такую категорию чудеса, вот о чем молиться.

0: делать отдельную книжку, брошюрку, о чем и в каких нуждах молиться к преподобному Паисию. Во всех нуждах.
1: Да. Ну что греха таить? Многие наши люди, считающиеся церковными, вот выбирают этого, мы от того молимся, этого от этого. А есть ли специальные нужды, с которыми обращаются к старцу Паисию?
0: У каждого из святых был свой опыт жизненный, да, и поэтому есть святые продолжают оставаться людьми, и будучи святыми людьми, да, находясь близ Бога, все равно у каждого остаются какие-то черты характера. И поэтому вот есть те святые, которые жили и прославились как врачи, да, как святой великомученик Целитель Пантелеимон, как святитель Лука Симферопольский. И поэтому вот к ним чувствуется, ну, какое-то особенное внутреннее желание помолиться в том случае, когда тебя постигла близкая нужда. То есть как если бы этот человек был рядом, да, если бы рядом был опытнейший хирург, при этом являющийся совершенно дивным, прекрасным человеком, конечно, если возникает какой-то вопрос, делать или не делать операцию, конечно, пойдешь к нему спрашивать, просить совета, просить, ну, какой-то поддержки и помощи, да. Если же есть какие-то нужды вот финансового плана, да, то вспоминается житие святителя Спиридона Тримифунского, да, когда пришел к нему вот человек, находящийся в большой нужде, и попросил у него, чтобы тот ему помог, и тот выдал ему золотой слиток в виде змеи, да, и этот человек, благополучно решив свои финансовые проблемы и вот найдя потом возможность, заработав денег и выкупив обратно этот золотой слиток, который он заложил какому-то ростовщику, принеся обратно к святителю, вот увидел, как святитель подходит, кладет этот слиток в виде змеи на землю и говорит: «Господи Боже наш, вот ты сам сотворил это чудо, покажи этому человеку, что ты можешь все», и эта змея золотая превратилась в обычную живую и уползла. Вот, и понятное дело, что святителю Спиридону вспоминается такой случай, и хочется к нему обратиться, но здесь важно, чтобы нам важно встретиться с Богом. Это будет огромной нашей потерей и огромной ошибкой, если мы придем, приведу такой пример, да, если мы придем к другу взять у него денег, да, и даже ни разу там с ним не поздороваемся, не скажем, то есть не посмотрим на его лицо, да, и не спросим, как у него здоровье, как здоровье его семьи, да, скажем, там: «Вася, дай мне денег». Это будет вот очень грубо по отношению к нашему другу, да, и здесь по отношению к святым, да, если мы говорим «дай», то здесь и не хотим им подражать, не хотим быть им сопричастным, не хотим при их помощи приблизиться к Богу, то здесь вот это является, ну, для нас огромной потерей. И поэтому вот, зная там о том, что преподобный Паисий помогал во множестве сложных случаев, он есть истории про то, как он чудесным образом помогал избежать каких-то автомобильных аварий. Есть случаи, когда преподобный Паисий вот особенно заботился о молодежи, и в каких случаях какого-то там отчаяния и расстройства, каких-то очень тяжелых переживаний утешал и подкреплял. Здесь понятное дело, что вот вспоминается именно его имя, когда мы попадаем в такого рода обстоятельства. Но, наверное, там, преподобному Паисию в первую очередь стоит прибегать с просьбой, чтобы он научил нас молиться так, как он молился, чтобы он научил нас так служить людям самоотверженно, как он служил, чтобы он научил нас любить тишину и безмолвие так, как он любил.
1: Отец Пантелеимон, в вашем издательстве «Орфограф» вышел шеститомник, да, вот «Наследие духовного старца Паисия». Вот как раз перед нами сейчас шестой том лежит о молитве. Молитва – это дело очень сложное и в то же время невероятно важное. И мирским людям очень сложно найти свой молитвенный путь. Так как старец Паисий был монахом, мы не монахи, можем себе найти там какую-то пользу. И, может быть, вот вы могли бы на что-то обратить наше внимание, учитывая его рекомендации, советы?
0: Конечно, преподобный Паисий был монахом и очень хорошо знал и монашескую жизнь, обладал огромным и молитвенным опытом, но вот те советы, которые он дает не только монахам, но и простым мирянам, и говорит о том, что и молитва очень простых людей может совершать чудеса. Главное, чтобы это была молитва от всего сердца, молитва с болью. И приводит пример простого портового грузчика, который в первую очередь работал, немножечко молился. И вот он узнал, что его тесть скончался. А при этом тесть жил совсем не церковной жизнью, много матерился. И вот как-то вот именно эта особенность, то, что тесть скончался без покаяния, огромной болью уязвило сердце этого портового грузчика. И он вздохнул, сказал: «Господи, ну, что ж так, ну, дай ему немножко еще времени на покаяние». И этот тесть воскрес, покаялся и некоторое время спустя уже в мире с церковью отошел ко Господу. Так что основное тому, чему нас учит преподобный Паисий, это то, что наша молитва о людях должна быть вот с состраданием и с болью. И он говорит о том, что вот старайтесь чужую боль сделать своей. Этим вы разделите эту боль. И вот он дает такой непростой совет и говорит о том, что если вы молитесь о человеке и говорите: «Господи, исцели его, да, вот он тяжело болеет», то Господь, конечно, слышит молитву. Но если вы говорите, что: «Господи, забери его болезнь и дай эту болезнь мне», то в таком случае Господь умиляется на такую молитву. Здесь, возможно, то есть такая же готовность к самопожертвованию, она Господа преклоняет в 1000 раз быстрее.
1: Да. Другие тома в вашем собрании «Духовное наследие старца Паисия», что там еще поучительного? На что бы вы хотели обратить наше внимание? Может быть, для тех людей, которые только хотят приступить к изучению духовного наследия старца, вот послушать нашу передачу, скажут, что интересно, надо прикоснуться. С чего, может быть, начать?
0: Начать можно, на самом деле, с любого места. Можно начать с тематического указателя, потому что это все собрание, которое издано, оно состоит из маленьких фрагментиков, которые просто сестры в обители Сурати мудро и умело составили в единую композицию. И поэтому эти примеры, такая мудро сложная мозаика, и можно начать ее изучать с любого места. И, наверное, преподобный Паисий сам тоже поможет и подскажет, с какого места это открывать. И, помолившись ему коротенько перед тем, как начать читать слова, наверняка вы с ним особенным образом встретитесь на страницах этих книг. И много говорит преподобный Паисий о детях, о том, как их воспитать, о том, как вот молодежи тоже стараться жить в этом мире. И как раз богатство старца Паисия, оно заключается в том, что фактически каждый человек может найти то, что ему нужно будет, и то, что его вдохновит, и то, что ему поможет в его жизни, вот, открыв там его творение.
1: Вот вы знаете, может несколько насторожить, может быть, людей то, что он говорит о воспитании детей, о жизни молодежи вот в нашем непростом мире, потому что сам он семьи не имел, детей не имел. Вот как может ли монах давать такие адекватные советы людям, которые испытывают реальные трудности в семейной жизни или в становлении своего пути вот в светском обществе?
0: Преподобный Серафим Саровский говорил про то, что когда я даю ответы от своего разумения, то часто бывают ошибки. А когда я говорю о том, что Господь меня вразумляет, то тут ошибок не бывает. И преподобный Паисий старался тоже говорить не от своей человеческой логики, а как раз ему было важно, да, человека утешить и понять, что хочет Бог от человека, и человеку помочь встретиться с Богом, прийти к Богу своими маленькими шажочками. И здесь преподобный как раз не столько на свой житейский опыт опирается, сколько на глубокое знание человеческой природы, на глубокое познание и своей немощи, и познание силы Божией, которая, конечно, у него как монаха, он в этом весьма преуспел, на внимательное отношение к себе. И как раз есть сравнение, что вот человек в миру похож на стакан с мутной водой, а человек, когда удаляется в монастырь, похож на стакан, в котором эта муть вся отстоялась, легла на дно, и который существенно более прозрачен и чист, и видит, и просвещаем от Бога, и может увидеть другого человека лучше, чем тот человек видит самого себя. И отсюда возникает возможность как раз ему лучше подсказать и помочь. И поэтому здесь не столь важно, там, был ли у него опыт семейной жизни, воспитания своих детей, то количество людей, которым он помог воспитать, вот та любовь к детям, которая любовь, и причем взаимная любовь. Дети его принимали с огромной радостью. И есть история про то, как после какой-то встречи с ребятишками старец, уже с ними прощаясь, говорит, что же я могу вам сказать напоследок. На этом ничего не буду вам говорить. Я просто положил перед ними поклон и сказал: простите меня. И такой случай, понятное дело, что для детей оказался запоминающимся и на всю жизнь, собственно, как образец поведения. И здесь вот такое воспитание детей в первую очередь, своим примером, в первую очередь, вот, устремлением к Богу, оно давало ему огромный опыт, из которого он, исходя, мог уже давать верные и мудрые советы.
1: Отец Пантелеймон, вот в других издательствах тоже обращает внимание на наследие старца Паисия, вот в частности наши коллеги, друзья из издательства «Никея» тоже вот выпустили ряд книг, таких небольших книжечек, в отличие от ваших собраний. Это вы делитесь материалом?
0: Да, источник один и тот же, источник для этих маленьких и разноцветных прекрасных книжек, изданных в издательстве «Никея». Это собрание слов подобного Паисия. Но вот у каждого повара есть, у каждого ресторана есть свои особенности сервировки, и поэтому вот наши книжечки существенно более выглядят солидно и фундаментально, да, для кого-то нужно лишь немножечко почитать, в первый раз познакомиться со старцем Паисием и почувствовать его искорки, его юмора, почувствовать его глубину мысли, и для этого достаточно взять и начать читать с маленькой книжечки. Поэтому вот маленькие прекрасные книжки – это такой хороший способ познакомиться с лучшим и избранным из трудов преподобного Паисия, для того, чтобы, почувствовав вкус, продолжить уже чтение более фундаментально, более последовательно. И как раз я думаю, что вот можно, конечно, перейти на такую другую большую тему значения книги в современном мире, да, что вот можно читать лишь отрывочки, можно читать то, что в формате социальных сетей, 2-3 строчки, и побежал дальше. Но для того, чтобы научиться мыслить, для того, чтобы научиться внимательно относиться к своему внутреннему миру, нужно уметь и остановиться, уметь вот взять какой-то книжный кирпич и прочитать его от начала до конца. И, может быть, прочитать его от начала до конца и не один раз, для того, чтобы в него вникнуть, для того, чтобы сделать эти тексты, чтобы они вошли в плоть и кровь, чтобы этими текстами жить, и эти тексты, чтобы приходили на память в нужный момент, чтобы это все не вылетало тут же. Потому что про самого преподобного Паисия есть такая, мне кажется, очень важная история в его жизни. Как-то он пошел на Афоне купить рыбу. И, зайдя в лавку, купил рыбину, ее завернули в какой-то отрывок из журнала и отдали ему. И он пришел в свою келью, рыбу достал, ну, из интереса стал читать, что там написано на этой бумажке из журнала. И оказалось, это такой сильный фрагмент из духовной книги преподобного Исаака Сирина, что старец Паисий этот листочек высушил, пересчитывал практически ежедневно в течение чуть ли не 10 лет. И потом, когда узнал, что за автор, уже познакомился с другими трудами и сделал эти книги практическим руководством к своей жизни. Вот такое отношение к тексту, который на нас налагает огромную ответственность, прочитав книжечку, прочитав даже, может быть, одну страничку, мы не имеем права делать вид, что мы этого не читали. И не имеем права вести себя так, как вели себя до этого. Вот такое отношение к тексту, оно вот весьма важно, и труды преподобного Паисия, они тоже помогают и такое отношение развить, и постараться воплощать в жизни те простые советы, которые он дает, и, собственно, те евангельские заповеди, которые кажутся нам трудноисполнимыми, но это лишь по нашей холодности и нерадению.
1: Наверное, и эта передача, те, кто сейчас нас слышали, наверняка теперь не имеет права просто отмахнуться от того, что какая информация к ним пришла. И, наверное, это все не случайно. Вот наши слушатели должны теперь обратиться к духовному наследию старца Паисия, потому что ничего случайного в нашей жизни не бывает. Так же, как этот листок со словами, в который была завернута рыба. Вот наша передача подходит к концу. Я думаю, что стоит еще затронуть такой момент, момент канонизации старца Паисия. Очень много монахов на горе Афон, святогорцев, и не все признаются святыми. Что же все-таки послужило? Канонизация произошла не так давно, да?
0: Канонизация произошла в 2015 году, в январе. И обычно церковь не торопится с канонизацией людей по той причине, что чтобы на вот такой важный акт не накладывалось слишком большое количество человеческих эмоций людей, которые знали того или иного человека. Но вот чтобы и по свидетельству жизни, и по тому свидетельству, которое Бог дает, прославляя человека чудесами, при жизненных или уже после кончины, вот чтобы это свидетельство было единогласным, единодушным, и тогда уже вот церковь признает человека святым, и достаточно ярко то, что вот преподобного Паисия, который скончался в 1994 году, в 2015 году, через 20 лет после его кончины, его причислили к лику святых, и это на самом деле для Греции, половина Греции его знала, и для всех это была яркая звезда путеводная, которая, безусловно, человек, сияющий святостью. И, конечно, вот в России весть о его канонизации тоже была воспринята с очень большой радостью. И здесь просто возникает небольшая техническая проблема, что вот представился Паисий 12 июля, и в Греции, которая служит по новому календарю, это канон памяти святой великомученицы Ефимии, не память святых апостолов Петра и Павла. А у нас этот праздник попадает на память святых апостолов, что, может быть, в какой-то степени для нас тоже, может быть, и символично, что преподобный Паисий в богослужебных текстах, которые вот есть на греческом языке, которые в процессе перевода на славянский, вот, именуется близким и равным апостолом, потому что своей проповедью он тоже огласил всю Вселенную. И в нашем маленьком скиту мы служим его, мы совершаем его память накануне 11 числа, 11 июля.
1: Напомните о вашем ските.
0: Свято-Преображенский скит Данилова монастыря, который находится недалеко от Серпухова в Серпуховском районе.
1: Уже есть акафист?
0: Акафист есть уже давно, просто есть несколько служб на греческом языке, которые составлены частью преподобного Паисия, и вот одну из служб мы переводим на славянский. Надеемся, что она получит церковное одобрение.
1: А нам доступно это будет когда-нибудь, ваш перевод?
0: Конечно, мы постараемся сделать его общедоступным.
1: Последний вопрос. Отец Пантелеймон, лично для вас, что открыл старец Паисий вот после той работы, которую вы сделали по переводу, по изданию его книг? Вот что у вас изменилось?
0: Тяжело себя оценивать. Может быть, и нет в этом никакой-то особой необходимости. Но вот, конечно же, работа над переводом, над редактированием и жития, и текстов преподобного Паисия дает возможность с ним особо близко соприкоснуться, где-то получить и его какое-то утешение, подсказку, как правильнее переводить. И самое главное – это такое ощущение его нежной заботы. Надеюсь, что это передалось и в книжке тоже, что читающие смогут почувствовать заботу преподобного.
1: Ну что ж, спасибо вам большое, дорогие друзья. Мы заканчиваем встречу с иеромонахом Пантелеймоном Королёвым, редактором издательства «Орфограф», насельником Свято-Преображенского скита Данилова монастыря. Спасибо большое, отец Пантелеймон. Я надеюсь, что наша первая встреча на волнах радио «Град Петров» не станет последней, и будем рады продолжению наших встреч с вами.
0: Спасибо вам большое. Богу содействующий. Еще обязательно поговорим о преподобном Паисии и о других темах.
1: До свидания.
0: До свидания.

0: В исполнении хора Минского Петропавловского собора прозвучало песнопение «Утренний», «Великое словословие» знаменного распева в гармонизации композитора Бориса Литковского.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: В прошлой нашей беседе мы говорили о свободе и пришли к выводу, что никакой свободы не дано, так сказать, в природном и натуральном порядке вещей. Больше того, если мы можем порядок этот постигать, если можем создавать постепенно величественное здание, знания и науки, то потому как раз, что все в нем определено причинностью, зависимостью одних явлений от других, отсутствием непредвиденного, то есть опять-таки свободы. И поэтому мы поставили вопрос, откуда же взялась, где и как возникла эта неумирающая мечта о свободе, которой грезит человек, ради которой готов на самые последние жертвы. И далее. В чем же состоит она? В чем сущность этой свободы? Ее жизнь? И другого ответа на этот вопрос мы не могли дать, кроме того, что понятие свободы и жажда свободы религиозного корня и происхождения. Я знаю, что утверждение это может показаться странным и диким миллионам людей, которых воспитали в уверенности, что религия – это и есть главный синоним рабства, которым вбили в голову, что настоящее и полное освобождение начинается с освобождения от религии. И потому я знаю и то, как трудно убедить человека в обратном. Убедить в том, что произошла страшная, трагическая, преступная путаница понятий, что о свободе говорят, и от ее имени действуют те, кто не только не верит в нее, но у кого в их миропонимании нет и не может быть никакого места для свободы. И что рабством называют тот один источник, то одно понимание и ощущение жизни и мира и человека, из которых вечно рождается лучезарное видение свободы и жажда это видение воплотить. Но как бы это ни было трудно, нужно все-таки попытаться. И поэтому начнем сначала. И прежде всего, подчеркнем еще раз, что речь идет здесь не о религии вообще, ибо явление это сложное и многообразное, и у него были и могут быть разные корни. Речь идет о том религиозном мироощущении и миропонимании, которое заложено было уже в Библии, но которое свое воплощение и выражение в обществе, в культуре, в жизни – нашло в христианстве. Я утверждаю и попытаюсь это доказать, что в самом сердце этого миропонимания и мироощущения стоит именно благовестие свободы, понятие свободы, обещание свободы. И далее я утверждаю, что вне этого мироощущения слово «свобода» не только не имеет смысла, но делается, как это ни звучит странно и даже трагически, одним из источников самого настоящего рабства. В чем смысл библейского рассказа о человеке, этого символического рассказа о творении человека? Ясно, что это не история, не факты, биологические или физические. Это именно духовное объяснение человека, основоположное, решающее откровение о нем. И в чем же оно заключается? В том именно, что человек свободен и призван к свободе, и что в этой реализации свободы его функции и призвание в мире до конца подчиненным природному детерминизму. Ибо в том-то и все дело, и об этом библейский рассказ, что свобода не может прийти снизу, не может прийти от природы, ибо в природе нет свободы. Свобода может прийти только сверху. Только если есть свободный и творческий абсолютный дух, только если над миром природы и детерминизма царит божественная свобода, ничем и никем не детерминированная. И вот, конечно, смысл библейских слов. Сотворим человека по образу нашему и подобию. Человек снизу и сверху одновременно. С одной стороны, он земля, материя, плоть, до конца подчиненная закону причинности и закону детерминизма. И об этом знает религия. Земля еси, и в землю отыдеши. Но это как раз то одно, что и видит в нем, к чему сводит его материалист, тут же каким-то образом говорящий и о свободе. Но, повторяю, не может прийти свобода снизу, ибо нет свободы внизу. И потому, с другой стороны, человек сверху. Он образ и подобие свободного божественного духа. Он носитель свободы в мире природы. Он не только земля и земное, но и дух. Библейская, христианская религия начинает таким образом с признания человека существом сложным, тогда как всякая антирелигия непременно стремится упростить его. Да, христианство говорит, что человек пал. Но само это падение, саму эту возможность падения, оно выводит не из низкого, а из высокого в человеке, из его свободы. Ибо только высокое может пасть. И только падение высокого есть трагедия. Если падает и разбивается на куски кусок глины, в этом нет трагедии. Если падает и разбивается о землю драгоценный сосуд, это трагедия. Да, человек пал и все время падает. Но только для него во всем мире падение – это трагедия. Только для него ставится в этой трагедии вопрос о свободе. Только тут пробуждается тоска по свободе. И вся жизнь становится жаждой и исканием свободы. Но теперь нам нужно спросить, в чем же содержание этой свободы? Свобода от чего? Свобода в чем? Мы так привыкли, и поэтому так оглохли к этому слову. Я говорил об этом уже в моей предшествующей беседе, что слово «свобода» отождествляем почти исключительно с отрицательным содержанием, с освобождением от чего-то. Но в христианском и религиозном понимании этого слова свобода есть не только понятие отрицательное, освобождающее от чего-то и кого-то. Свобода есть само содержание жизни. Свобода есть ее полнота. Свобода есть наполненность человека чем-то. И вот это что-то, что и задержит в себе настоящую и подлинную свободу, так же льется, так же приходит к нам из все того же религиозного, библейски-христианского понимания и ощущения человека. Нас призывают к свободе во имя всех возможных идеологий. Но на деле, и мы к этому вернемся еще в дальнейшем, почти каждая из идеологий кончает тем, что порабощает человека. Мертвой догме, мертвой системе, мертвым предпосылкам. Свобода неизбежно на этой земле, в этом мире, оборачивается рабством. Поэтому недостаточно сосредоточиться на отрицательном и освободительном понимании свободы. Освобождение во имя чего? В чем же это последняя истина, последняя полнота свободы? На эти вопросы мы попытаемся ответить в следующей нашей беседе.
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

В исполнении Государственного академического русского хора под управлением Александра Свешникова прозвучало песнопение всенощного бдения «Благослови душе моя Господа» композитора Сергея Рахманинова.

В исполнении Государственного академического русского хора под управлением Александра Свешникова прозвучало песнопение всенощного бдения «Воскресение Христово видевши» композитора Сергея Рахманинова.

0: Добрый вечер, дорогие слушатели и зрители. С вами передача «Читательский клуб» на радио «Град Петров». И сегодня с вами ее ведущие Марина Валентиновна.
1: Добрый вечер.
0: И я, Евгений Маслов. Да, получилось как-то несимметрично.
1: Марина Михайлова и Евгений Маслов.
0: Да, да. Добрый вечер. Сегодня мы с вами собрались, чтобы обсудить совершенно замечательный текст Пьера Корнеля «Сид», 1637 года издания первого, который предложил читать и обсуждать я, и поэтому должен я же и отчитаться. Почему? Что? Если у нас не изменились правила, пока я отсутствовал.
1: Не изменились. Мы очень рады твоему возвращению,
0: да.
1: И правила держим.
0: Правила, это да, это достойно. К слову о правилах как раз. К слову вот о правилах. История с этим текстом у меня следующая. Биографически в чем-то богатая. Дело в том, что этот текст, который перед вами, да, или который вы недавно читали, он является одним из образчиков классицистского театрального творчества, драматургии. Хотя сам Корнель и отмечает, что вообще-то не во всем так вот все идеально сошлось в этом тексте согласно классицистским задумкам, желаниям. Не все так органично вошло в существующие правила, но мне кажется, он отчасти кокетничает, если так присмотреться. Но это об этом скажем еще. Ну, тем не менее, да, это такой вот показательный образчик. Зачем я об этом говорю? На самом деле, потому что это к моему выбору прямо относится. Помимо банальности, которой я уже не буду много времени посвящать, то, что работаю немножечко, преподаю литературу не специалистом, скажем так, в этой области, скорее просвещением в этой области занимаюсь, то, конечно же, сам с этим текстом знаком и сталкивался по долгу службы. Но еще когда я сам учился, я помню вообще свою реакцию на классицизм как явление, на лекции по классицизму, на классицистские тексты. И это такая... немножко реакция, я бы сказал, раздраженная или даже возмущенно скучающая, если такое возможно себе представить, хотя вроде возмущение — это что-то активное, но тем не менее. Я даже помню, вот отсутствующий сегодня Герман Сергеевич, может, даже тоже помнит, как я, слушая одну из таких вот лекций по классицизму, взял свою тетрадь, будучи студентом, и написал крупными буквами наискосок, чтобы занять всю страницу: «Правил творчества нет». Да, понятно, это как бы с возрастом отчасти связано.
1: А кто, Стадников читал, да?
0: Да, Стадников нам читал. Ну, естественно, это такая вот тоже классическая позиция. Ну, естественно, если мы говорим про классицизм, мы должны говорить о чем? О том, что есть, собственно, три единства, да, закон трех единств, если хотите, mm-hmm. да, или правило трех единств. Единство места, времени и действия. Да. Четкое деление там персонажей на хороших и плохих. Каждый персонаж должен в идеале тоже в соответствии с правилом выражать ту или иную страсть и показывать, что бывает, если страсть это оказывается оборена или наоборот и поддается персонаж, ну и так далее, так далее, так далее, так далее. И все это может звучать, во-первых, нравоучительно и поэтому пошло в том смысле, это вот тут сейчас важно, звучать, не обязательно являться. В том смысле, что действительно понятно, что у художественного текста может быть, давайте так скажем, не столько педагогическая задача, мы уже много раз говорили, что текст — это все-таки, наверное, не просто сообщение или загадка, которую нужно разгадать, получить ответ, что от вас хотели. Сколько, некое, моральное настроение, да, или какой-то заряд, который подталкивает читателя к тому, чтобы отреагировать на поступки героев как непосредственно для него значимые в вопросе принятия

0: сторонника, скажем так, ярого сторонника нравственной какой-то рефлексии, и того, и другого может как-то немножко заставить опешить. Так вот, и зачем все это рассказывать? Тем, что когда настала моя очередь об этом говорить студентам, то на первых порах я тоже как-то вот зачем-то со скукой и желанием поскорее с этим разделаться стал давать классицизм так, как когда-то я его понял. И, что интересно, даже погружение в какие-то комментарии именитые и уважаемые по теме не сильно от этого спасли. И это очень характерно. Но когда закончился семестр, да и даже когда мы почитали вот СИДа со студентами, вдруг обнаружилось, что как раз наиболее живую и позитивную реакцию из тогда существовавшего набора текстов у меня вызвал именно этот. Ни Фауст Гёте, ни что-нибудь еще из романтиков, ни там, какие-то другие вещи, которые, я думал, по возрасту больше подойдут. А казалось бы, то, что на поверхности заявлено как вот нравоучение с сухими скучными правилами, почему-то вот Сид Корнеля оказался для студентов наиболее интересным. И признаюсь вам вот в чем, что на самом деле, просто все это время я был неправ, и был неправ именно таким образом, каким, по иронии, сам, скажем так, от которого я предостерегаю зачастую студентов, с готовым решением, сам подходя к тексту, я закрывал от себя его богатство. Все-таки не раз ссылался уже на великого профессионального читателя Ганса Георга Гадамера, чтобы действительно какую-то живую связь, какой-то смысл для себя извлечь, даже скорее связать себя, лучше так даже сказать, связать себя с каким-то смыслом в тексте, нужно исходить из предожидания совершенства. Это фраза, страшная фраза, но я к ней еще вернусь, видимо, когда ближе к тексту перейдем. Ну, в общем, завершая, скажу, что некоторый опыт такой вот, преображение с этим текстом у меня связан. Очень, очень поучительный и смиряющий. Да.
1: Спасибо. О, я очень люблю Сида. И я уже не помню, когда я его в первый раз прочитала, но, вероятно, когда была студенткой и осваивала вот этот самый список литературы по 17 веку. Но всякий раз, то есть я очень люблю его любила давать его студентам, потому что, с одной стороны, здесь все, ну, вот эти основные конфликты там между чувством и долгом, да, классицистические, они прописаны очень четко и красиво. А с другой стороны, это такое живое произведение, в котором ты прямо чувствуешь, как дышит сама жизнь. То есть понятно, что это все виртуозная литературная условность, но в то же время все время вот какое-то биение человеческой природы. Да, вот сама по себе жизнь с ее непредсказуемостью, она здесь прям вот схвачена каким-то чудесным образом. И мне очень нравится то, что, с одной стороны, вот Корнель, он прям следит за тем, чтобы читатель ни минуты не скучал. Потому что все время ситуация меняется, все время вот этот кристалл события поворачивается разными гранями. И это очень интересно просто наблюдать, да, потому что с каждой сценой привходят какие-то новые обстоятельства, и перед героями встают новые вопросы, и мы видим, как они над ними думают. Это невероятно все завораживает. Но помимо этого, вот я очень люблю, например, эту тему крови и жизни. Вот моя любимая сцена – это когда Химена прекрасная, она требует мести за отца. И она говорит такой прекрасный прямо монолог у меня в переводе Лозинского. «Скончался мой отец. Я словно вижу вновь, как из его груди ключом клокочет кровь. Кровь, охранявшую твердыни ваших башен». Она королю говорит. «Кровь, чьей отвагою ваш славный трон украшен, которая еще дымится и сейчас от гнева, что она пролила».

0: билась не за вас, кровь, от которой смерть шарахалась со страхом. Родриго возле вас смешал с песком и прахом. И вот это так красиво, потому что, ну, мы видим, с одной стороны, какую-то прозрачную, виртуозную, очень слаженно и как-то вот складно сделанную форму, а вместе с тем мы видим, как в этой форме, вот именно благодаря ее четкости и такой прям геометрической завершенности, как в ней можно усмотреть вот эту жизнь, да, вот это биение крови, такое дыхание энергии. Ну, это фантастика просто. Поэтому мне кажется, что студенты, они реагируют. Вот мне кажется, что сейчас искусство немножечко, ну, в таком каком-то периоде обнищания находится, да. А здесь какая-то виртуозность, доведенная до немыслимых пределов, и в ней вот эта самая живая жизнь, такая цветущая. Ну, не знаю. Ну, это такое общее какое-то впечатление. Можем поговорить о деталях.
1: Да, ну, я на самом деле очень согласен с этим общим впечатлением. И в этом как бы моя такая смешная позиция, что я заведомо должен был сказать, что я когда-то вот по-другому все это видел. И без того, чтобы это сказать, ну, как-то немножко тоже нищает, мне кажется, разговор. Ну, конечно, в том смысле, конечно. Что да, все то, что я говорю, вообще ни капельки не очевидно при чтении. Более того, ну, я отлично понимаю вот это вот... скажем так, настроение, в котором может читать современный читатель, когда вот он открывает какой-нибудь монолог, вот только что прозвучал прекрасно, мне он тоже выделен, и он понимает, что, ну вот, у него есть задание прочитать этот текст, и он видит, этот читатель, мысль Химены, и говорит: так, я понял, это про то, что она взывает к мщению отца, листаем дальше. Следующая реплика сразу. Потому что, ну, понятно, зачем как бы, да, на этом останавливаться. Более того, там даже ведь есть такой момент, когда, собственно, это, по-моему, последний акт, когда и... или предпоследний, я уже могу немножко спутать, когда и Химена, и отец Родриго, Диего, взывают к тому, чтобы король не откладывал поединок и вообще не щадил Родриго, чтобы он прямо сейчас с Санчо сразился. Вот. И характерно, что где-то рядом с этим местом, может, я немножко вру, но после долгой-долгой речи Химены Диего говорит: короче, и одной строчкой выражается ту же самую мысль. То есть я к тому, что очень многое зависит от того, как к тексту подходить и исходя из чего. И в этом смысле, не знаю, на самом деле, честно, не готов сказать, обнищание или искусство, или просто как это часто бывает, что...
0: перемены языка.
1: Или сложно просто добраться до того, что современно тебе, в том смысле, что современного много, а классическое, оно уже выделилось. Ну, да, да, да, да, тут да. Технически, скажем так, проще, да, стало. Кто-то очистил дорогу, да, к вершинам. А сегодня непонятно, где вершины, где низины. Ну, не знаю, дело в том ли, что обнищало оно, или так дело обстоит, как во втором случае. Но понятно, что когда ожидание читателя состоит в том, что я не увижу здесь вот этой как раз вершины, вот этого кристалла живого, в котором переливается, при том, что у него совершенно твердая форма. Даже вот если вслушаться в эти слова, это же невероятно. Твердый кристалл, в котором, ну, это как-то ваш вот этот образ, да, вот биение жизни происходит. То есть что-то устойчивое, но в то же время...
0: Только так можно разглядеть, да? Потому что пока кровь, она в жилах, ты ее не видишь. А вот когда каким-то она прибором схвачена или в каком-то, оптике какой-то.
1: И вот это важно, не моя тоже эта мысль, но в этом смысле как раз-таки искусство невероятно. То есть невероятно, что такое можно встретить. То есть если заранее не знать, что именно такое ты должен искать и находить, то не увидишь сам с высокой вероятностью.
0: Ну хорошо. А? Что мы узнаем о человеческой природе?
1: Да.
0: Вот я была потрясена, конечно, когда читала Сида, ну, тем, что Химена говорит: «Стань победителем и завоюй меня».
1: Да.
0: Ведь она сначала с полной абсолютной искренностью говорит: «Как я люблю Родриго, как я счастлива, наконец-то». Желание мое и моего отца, выбор, совпали. Ура! Потом ситуация меняется, Родриго становится убийцей отца и ее врагом, и она говорит вот эту свою речь о крови, которая взывает к отмщению. Потом там две встречи с Родриго. И вот эта формула, она и так, и сяк, и 25-й. Родриго, да нет, лучше я умру, пусть Санчо меня заколет там. Я вижу, что ты не хочешь, чтобы я жил, так я не буду. И она уже так уже думает, ну что делать? Вот эту прямую формулу. Стань победителем и завоюй меня. Это, конечно, ну, невероятно сильные вещи, потому что как глубока и непредсказуема природа человека и природа женщины в том числе. Вот мне все время чудится у этих авторов французского классицизма, ну, таких суперрациональных, да, людей с великолепной философской школой. То есть они, ну, какие-то современники Декарта, ну, чего тут говорить. И вдруг они как будто заглядывают в какую-то бездну, ну, в которой там психоанализ почти детские шутки, да, по сравнению с тем, какие там происходят процессы.
1: Она же буквально, простите, говорит, к слову, да, об этом. Может быть, я уже спутываю, приводит Корнель текст предшествующий, который я тоже фабулу обыгрывает. Ну, по-моему, там этот есть образ «Замени мне отца». Замени ту опору, которую ты у меня забрал. То есть не только завоюй, то есть вот я про это и говорю, что это такая сложная очень психологическая игра происходящая. Извините, перебил.
0: Но там по поводу этой замены, да, между прочим, еще все время как бы, я не помню кто, но кто-то из второстепенных персонажей, по-моему, говорит Родриго, докажи, что ты способен заменить убитого тобою графа Гормеса. Да. Да? То есть вот эта история про то, что есть какие-то еще места, предназначенные судьбой, и нужно встать на некоторое место. Это тоже хороший сюжет.
1: Да, но на самом деле я вот это все хотел бы вместе собрать.
0: Давай-давай.
1: Но, как ни странно, хочу вернуться для этого. Вот в моем издании перед всем текстом драмы есть, и, к слову, о высокой философской школе, есть огромная совершенно сначала прозаическая такая вставка трехчастная от автора сначала посвящение своей покровительнице, потом предуведомление.
0: Молодец.
1: А потом разбор, собственно, самого текста этим же автором написано. Понятно, что это все постфактум к тексту прибавлено по контексту, по чтению. Вот. И там Корнель очень много и очень изящно, и очень при этом кратко местами, там, где нужно кратко, высказывает какие-то совершенно прекрасные вещи. Одна из них состояла в том, что как раз по то, что нужен особый какой-то кристалл, особая оптика. Одна из них очень простая, замечательная. Он говорит, если бы мы действительно живописали жизнь такой, какая она есть, то тогда в ситуациях трагических перипетий и, наоборот, развязок, все, что мы слышали бы от персонажей, было бы ах и ох. Поэтому они произносят художественные и такие вот как раз-таки формальные в каком-то смысле речи, потому что другого способа это показать
0: нету.
1: Это должна быть художественная условность, но при этом вот, это вот чудо какое-то, да, такая, в которой при этом жизнь останется. Та же, которая в этих ахах и охах. А далее, когда он говорит, да и ранее это несколько раз в тексте проскальзывает, это вот разбора и предуведомления, когда он говорит о том, что данный текст и вообще задача классицистского текста состоит в том, чтобы продемонстрировать победу добродетели над страстью, да, победу долга над чувством и так далее. Да. Он очень характерную вещь говорит, что эта победа не заключается в уничтожении страсти или чувства, вот этой вот силы. Он вполне в духе того же самого Шекспира говорит о том, что вот есть как бы кровь, да, вот естественное стремление, ну, к примеру, вот эта же самая любовь. И это естественное стремление, оно должно быть направлено и оформлено как раз-таки силами разума, которые приводят к долгу. И в этом смысле это как бы получается одновременно и кредо художественное, да, то есть что вот есть форма, только в которой и возможно устойчивое существование вот этого вот неоформленного, вот этого вот хаотичного, движущегося. И наоборот, это, собственно, есть, ну, как бы содержание, да, извините, не только художественная форма, но и то, о чем. То есть здесь такое вот полное совпадение происходит. И в этом смысле это очень важно понимать, потому что Очень легко было бы сделать что? Что, кстати, очень многие комментаторы как будто бы и делают, или я что-то не понимаю, их неправильно читаю, неважно. В тексте Химена, Родриго, Диего, Инфанта, в общем, можно всех практически назвать, очень часто говорят, что вот есть долг, вот то самое место, которое должен занимать человек. И этот долг — это, по сути, то, чего от тебя ждут другие. По контексту кажется так. Вот это очень важно. Кажется. Вот-вот, да-да-да-да-да-да-да-да. Я знаю это. Вот очень важное возражение здесь возникнет. По контексту кажется, что регулярно речь идет об этом, что вот занять место — это занять место...
0: Выполнить правила.
1: Выполнить
0: как будто
1: правила.
0: Да, извне наложено.
1: Да-да-да-да. Или не уронить честь в том смысле, что а что же скажет свет, что же, что, какова же будет слава твоего рода и так далее. И на поверхности как бы сложно сказать, что этого нет. Это, ну, в тексте это есть. Но другой вопрос, какую это на самом деле роль занимает. Потому что вот об этом и речь. Что такого рода, ну, как бы подход к прочтению этих высказываний, он текст обедняет, дальше кажется, ну, все понятно. Это все просто аргументы для того, чтобы ты выполняла обществом тебе приписанные правила. А то, что эти обществом приписанные правила говорят, что нужно кровь проливать вне зависимости от того, что говорит верховная власть, или вне зависимости от того, что вообще-то христианство, христианская мораль, которая здесь немножко неочевидно тоже присутствует как-то, ну, не так в лоб, да, это как-то вот вроде бы вот не проблема в тексте якобы становится, да, вот общество приписывает кровную месть, ну, значит, кровная месть. А почему характерно вообще обратить внимание было бы, нужно обратить внимание было бы на это самое... кажущуюся прозрачность того, что имеется в виду под долгом, что, ну, вот это просто требование от тебя, как от члена общества. Во-первых, сам Корнель вот в указанных вот этих вот предшествующих текстах говорит, что сегодня мы такие правила поведения бы не приветствовали. Причем по поводу нескольких пунктов он говорит, и по поводу реакции Химены, и по поводу самой кровной мести, и по поводу того, как ведет себя монарх. Ему приходится оговариваться о том, что это историческая правда, которую нужно было немножко оставить здесь хотя бы.
0: Ну, это же вообще средневековый этот эпос, да, «Песня о моем Сиде».
1: Да,
0: это
1: да,
0: испанская такая эпическая поэма,
1: да,
0: очень старая.
1: Да, и Корнель в этом смысле забавный автор. Он, с одной стороны, понимает, что первый монарх Кастилии не абсолютный монарх, он прямо использует эти слова. В то же время он вкладывает в уста героев, когда говорит о долге, он говорит о том, что это долг перед страной, чуть ли не нацией, то есть очень новые понятия. Не долг сословный, как бы, перед сюзереном, а долг перед страной в целом. То есть очень забавно в этом смысле, что он вроде понимает историческую разницу, но он не историк, и у него как бы это все.
0: Мне еще очень нравится там вот эта история про ветвящиеся возможности.
1: Угу.
0: Например, вот этот славный персонаж Инфанта, да, которая, ну, там, она любит Родриго. Но сначала она понимает, что, ну, нет, дело плохо, потому что она принцесса, а он обыкновенный рыцарь.
1: Вот тут тоже, да.
0: Потом поворачивается, ага, он спаситель Отечества, значит, перед ней раскрываются там какие-то прекрасные возможности. И вот мне кажется важным, что Корнель, он еще держит перед нами вот эти почки, ну, или вот этот Дон Санчо, да, благородный.
1: О, мне здесь есть что сказать. Да,
0: ну, ну расскажи про Санчо.
1: Нет, подожди,
0: то есть, вот это, мне нравится вот это корнелевское. То есть, не то чтобы ему нужно сформулировать простенькое какое-нибудь правильце, ну, например, что там предпочитай долг чувству, и все у тебя будет всегда хорошо и правильно.
1: Будет, да, да.
0: Но нет, он же все время нам показывает, что вот еще немножко, да, и какое-то равновесие, это оно сместится в другую сторону.
1: И вообще, вот я к тому и веду, что вот как раз с этой инфантой такая же история, что, допустим, во времена Корнеля еще это понятная логика, не может человек из одного положения быть вместе с человеком другого положения, это и в 18 веке продолжается и так далее. Это все прозрачно. Но вот, к примеру, очень характерно, что те коррекции для поведения монарха, для поведения там, при месте и так далее, которые делает сам Корнель, он говорит, сегодня сегодня мы сделали бы не так. Они-то как раз тоже иные сегодня. Ну, понятно. То есть, как только Корнель открывает эту дверцу, что это все исторические условности, сразу становится понятно, что вообще-то не очевидно, что такое долг. И что он прям вот так вот механически прикладывается, что всегда понятно, вот есть квадратно-поперечно, и вот эти все ветвящиеся возможности тогда сюда никак не попадают, мы их можем игнорировать. Нет, в том-то и дело, что это непосредственно почему-то связанные вещи, что то, что такое долг, оказывается страшная вещь, возможно, это меняющаяся вещь. Это вообще-то не очевидно, что это одно и то же правило. Мы с вами немножко об этом говорили, когда говорили тоже о кровной мести и появлении суда у Эсхила в Эвменидах.
0: Да-да-да.
1: Может быть, оказывается, что на самом деле нравственный порядок, он вроде бы устойчивый, но вроде бы не такой очевидный, не должен пониматься как раз и навсегда установленный в тех терминах, которые мы могли бы всегда
0: ну
1: бы
0: да,
1: применить.
0: Он не каменный, да. Он какой-то другой.
1: Да. И я к чему это все веду? И в этом смысле весь этот разговор о том, что же тогда нужно сделать с чувствами, и как же этот самый долг найти, как же разум применить к чувствам так, чтобы все вдруг могло сойтись, оказывается, как раз-таки непосредственно связан с этими ветвящимися возможностями. Ведь эти не просто ветвящиеся возможности для героев, ведь это все время, по крайней мере, вот в этом тексте, да, это же все время какой-то разрыв и борьба, вот прямо говорит Родриго, у меня внутри война.
0: Да. Я предан внутренней войне, да. Любовь и честь внутри меня в войне неистребимы.
1: И очень красиво, да. Что, по-моему, на Химене, все-таки не Инфанти, но, может быть, Инфанти, говорят, что внутри нее наступит мир только тогда, когда и там что-то... То есть вот, там постоянно вот эта вот история с двойственностью, с противоположностями,
0: да.
1: Не буду я уже на это время
0: тратить. То есть ты хочешь сказать, что эта история не про выполнение правил, а про выбор, и слушание того, что происходит с тобой, когда ты делаешь тот или другой выбор.
1: В каком-то смысле. Тут тоже можно поддаться другой крайности, да, когда мы говорим, ну, будь самим собой, будь верен себе, как будто бы это тоже понятно, что такое.
0: Ну да.
1: И как и с долгом есть простое вот это решение, якобы вот, что вот есть жесткие правила, ты им следуешь, тогда ты будешь всегда прав. Mm-hmm. Безопасен будешь. В безопасности будешь. Вот то, к чему призывают регулярно, кажется, в некоторые моменты героя, я сейчас к этому вернусь. Вот тогда вот все будет правильно и хорошо. Или наоборот, вот у тебя будет счастье, если ты будешь делать то, что хочешь. Вот нет, в том-то и дело, ведь, что герои разорваны, они не понимают, чего они хотят, они боятся и того исхода, и другого. Регулярно их специально в искусственную ставят в это положение Корнель. Ни тот исход, ни другой не может быть приемлем. И что они пытаются сделать регулярно? Вот это вот, ну, мое прочтение, у меня нет времени сейчас, к сожалению, у нас короткая сегодня передача.
0: Да.
1: Ну, вот я могу текстом это аргументировать. Регулярно вот либо, когда обращаются к долгу как общественному установлению героя, они пытаются таким образом оправдать нежелание принимать решение, то есть вот я не могу ни одному из желаний следовать, я просто сделаю то, что говорят. Это понятно и безопасно, это как бы правильно. Да? Мы с таким образом с себя снимаем обязательства. Или вот то, что делает Родриго и в некоторых местах, кстати, Химена, только более мягко. А давайте я умру, и это все решит. Давайте я выйду из игры, мне не нужно будет принимать никаких решений, мне не нужно будет делать выбор. Давайте я отдам этот выбор, вот понимаете, да, в другом смысле. Mm-hmm. Давай, Химена, я умру. Он же не один раз ей это говорит, он же несколько раз ей говорит это. И что Химена ему отвечает? Ну, тогда ты своим недостойным поведением оскорбишь моего отца, которого ты победил, получается, его победил недостойный человек.
0: Ну да.
1: Ты оскорбишь меня, я любить, тогда, получается, буду недостойного человека, даже пока он этого, как бы, может быть, не понимает, но это вот регулярно проговаривается, что они должны быть достойны друг друга. А что это требует, чего это требует от каждого из них? И вот здесь вот характерен, давайте один просто пример приведу, и, может быть, читатели, наши слушатели тоже увидят, что на самом деле это много где. Мне кажется, это такая вот закономерность. Можно это увидеть в явлении шестом, собственно, первого акта, когда Родриго встает перед выбором. И интересно, что в таком же размере, по-моему, стихотворном, потом будет выбор инфанты, который заканчивается тем, что она остается верна своему решению отдать Родриго Химене, как бы продолжить тот путь, который она когда-то начала. И тот видимый исход подразумевается как добродетельное поведение. Так вот, что говорит Родриго? Все, я не буду зачитывать. Но это как раз там, где говорится то, что он предан внутренней борьбе, внутренней войне. Значит, он качается из стороны в сторону, пока не понимает в итоге, что на самом деле все те стремления, которые у него есть, если он действительно попытается понять эти стремления, на самом деле выбором никаким не являются. Когда он вдруг понимает, что если он умирает, то он тут же, на самом деле, тоже предлагает этот вариант. Я могу пойти сражаться с отцом Химены, но я не могу сделать больно Химене, я могу проиграть специально отцу Химены, графу. Он понимает, что это не выход, потому что тогда он обесчестит, получается,
0: свой род. Ну да, честь отца не будет спасена.
1: И его любимая дважды будет в этом смысле, опять же, страдать, потому что она потеряет своего любимого, и она потеряет достоинство своего любимого, и, соответственно, потеряет и в своем достоинстве тоже. И он понимает, что на самом деле выход-то только один. Почему он поступает, вот этот страшный роковой поступок совершает, почти вот как в греческой трагедии, этот роковой поступок. Потому что другого, на самом деле, выхода нет. Не в том смысле, что его что-то принуждает, а в том, что на самом деле он понимает, что его желание и его долг, они совпали. То есть ему казалось в раздоре чувств, в разобщенности, в внутренней борьбе, что это не так, что он не может примирить долг и настоящее желание. Но на самом деле, если его желание благородно, то оно совпадает с долгом не потому, что долг механически его принудил, а потому что так просто выходит. Путем рассуждения он приходит к этой логической, как бы, своего рода закономерности. То же самое и с инфантой.
0: Ну, мне еще, у нас уже 5 минут там осталось, или сколько-то, совсем мало. Мне еще кажется очень важным здесь, что это же такая немножко капитанская дочка 17 века. Потому что, ну вот делай, что совесть твоя тебе велит. Потому что в конечном счете там еще вот эта категория совести очень важна. Да, потому что, ну, долг, его можно развернуть в таких терминах, в других. Это же всякое социальное установление, оно прописывает нам свои законы, да. И, ну, мы это прекрасно знаем, там, Шурик, ты комсомолец, да, а в то же время говорят, а что, ты хочешь быть плохой матерью, а на работе тебе говорят, а что, тебя не интересует учебный процесс, качество, там, еще чего-то. То есть долг — это такое дело. Но вот есть еще какая-то совесть, которая соответствует глубокому внутреннему желанию. И получается, что когда герои, ну, вот стараются поступать по совести, то у нас получается какая-то надиво бескровная трагедия. Вот на фоне каких-нибудь шекспировских историй, где там 8 человек, 12. Здесь, ну, погиб-то один граф Гормес, больше никто.
1: И мавры, но они как бы с позиции...
0: Ну, мавры мы их не видели в лицо, поэтому мы как бы сочувствуем, но это дело такое. А здесь мы видим, что есть герой, у которого там хюбрис такой, да, запредельный. И он, ну, вот просто срубил сук, на котором сидел. А так, прекрасный Дон Санчо жив, нам было бы его жалко. Если бы что-то с ним было не так. Да? То есть получается, что вот эта верность внутреннему убеждению, что да, вот я, ну, я хочу, чтобы честь моего отца была там омыта. Вот это приводит героев к благому финалу.
1: Да, ну, я, может быть, немножко слишком сухо, да, сказал.
0: Сейчас
1: говорит, я хочу довести ту мысль. Дело же вот в чем, в том, что начинается все, вот к чему я вел, как раз с бесстрашия, с бесстрашной попытки взглянуть в глаза своим желаниям.
0: Да,
1: вот
0: ну
1: и
0: да.
1: О чем. Да. И тогда уже открываются эти возможности. И тогда вдруг только после этого оказывается, что могут совпасть, может совпасть то, что вот по совести можно было бы назвать долгом, и твое собственное желание. Но пока они, видите, бегут этого, да, то мы получаем такую картину. И здесь характерно ведь то, что Сид, само это слово, да, по тексту мы узнаем, что это слово, которое...
0: Господин.
1: Господин, который он себе завоевывает, да, и только после этого, после того, как он доказывает то, что он, собственно, сам себе господин в этом смысле, что он не разобщаем вот этими обуревающими его страхами, страстями, течениями, а то, что на самом
0: целостен, деле... Целостен, как
1: вот,
0: бы внутри
1: вот,
0: себя.
1: К этому, да, я и веду, да, то, что он целостен внутри себя, тогда он и доказывает свое достоинство всем, и он и получает свое место. То есть свое место, вот я к чему это и веду, да, что оно возникает не из социального устройства, а из того, что как раз как вот мы с Гадамером на самом деле вначале сказали, из того, что мы предожидаем в качестве того, что должно быть, не того, что есть, это тоже вот то, что отличает погибшего графа. Он говорил о том, что есть. Он говорил не о том, как должно быть, он говорил о как бы циничной правде, что что там будет с королем без меня и так далее.
2: Да-да-да.
1: А мы ожидаем, что должно быть целое, внутреннее, единое, связанное. И связанное не механически вот так вот, да, кто-то заставил, а вот этой внутренней жизнью. И тогда вот, обнаруживая в себе это единое живое целое, можно и место в обществе найти как бы тоже органически ему соответствующее. А организмы, они меняются. Вот я к чему все и вел-то, да? Ну, что да. И долг общественный в этом смысле,
2: вопросу
1: он и меняется.
2: Жизни, да.
1: Да, да. И я последнее здесь скажу, что здесь на самом деле очень много таких... пробросов, ну, возможно, почему текст такой важный, можно даже сказать, гениальный, пробросов на будущее, потому что вот если расшифровывать эту ситуацию с Сидом, я себе тут записал, и, надеюсь, многие цитату это узнают. «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой».
2: Угу.
1: Перевод, собственно, известный нам, ну, ладно, уж скажу, Фауста Гёте.
2: Ну, да.
1: Вот. И другая вещь ближе здесь по времени, и это отдельный вопрос, который я только подвешу, и все, и оставлю. То, что немножко времени пройдет, и тоже будет говорить о разумном следовании долгу, изображая комически отчасти Гуйгнимов, собственно, Свифт, и покажет, что вот это вот настояние на том, что сам я есть господин, тоже в себе имеет некоторую опасность. Холодность превосходства моего разумного знания долга над всеми остальными, кто не господин сами себе. То есть тут кто-то...
2: Ну что, да. Я так понимаю, уже вот должна заканчивать, поэтому да. Я скажу одно слово. Да. На следующий раз Тургенев «Вешние воды» будет нашей радостью.
1: Спасибо большое за терпение и внимание, дорогие слушатели и зрители. Еще много чего есть сказать, но когда-нибудь мы с вами успеем. С вами был читательский клуб на радио «Град Петров» и сегодняшний его ведущий Марина Михайлова и я, Евгений Маслов. Доброй ночи.
2: Доброго вечера.

0: Главы из книги «Очерки библейского богословия» читает автор, протоиерей Евгений Горячев.
1: Третья заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Исход, 20 глава, 7 стих. Значение божественного имени открывается в Библии постепенно. Первый человек дает имена всем живым существам, кроме Бога. Обращение к друг другу на «ты» говорит о степени внутренней близости участников диалога. При этом верховный собеседник остается в раю безымянным. После грехопадения дерзновенную попытку узнать имя Всевышнего предпринимает патриарх Иаков. Его таинственный соперник уклоняется от прямого ответа. Моисей же — первый человек, чьи вопрошания на эту тему встречены благосклонно. «И сказал Моисей Богу, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что мне сказать им?» Бог сказал Моисею, «Я есть сущий, Эхье Ашер Эхье. Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам, вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род». Исход, 3 глава, 13-15 стихи. Приведенные цитаты позволяют сделать два вывода. Имя Творца нельзя приватизировать. Оно не может стать частным, эзотерическим сокровищем нескольких правообладателей, даже если это явные праведники. Бог — Отец всех людей. Следовательно, Его имя является общечеловеческим достоянием. При этом, открытое всем и каждому, имя Создателя нельзя профанировать. Его не следует делать объектом духовной корысти, равно как и затирать пустым праздным использованием. Слово «напрасно» — «лашаве» — означает и то, и другое. Известно, что древние язычники пытались общаться с обитателями невидимых миров с помощью магических практик. По их мнению, правильное называние богов, обставленное регламентированными ритуальными действиями, превращало последних в слуг и помощников. Возможно, даже Моисей, будучи на момент первой встречи с Творцом, образованным египтянином, пытался узнать его имя в манере, привычной именно язычнику. Произнесением своего имени — Господь пресекает эти попытки. Словосочетание «Эхье Ашер Эхье» дословно переводится «Я буду, которым буду». На наш взгляд, одна из достоверных интерпретаций может звучать так. «Я был, есть и буду тем, кем я был, есть и буду, а вовсе не тем, кем бы вы хотели меня видеть и корыстно использовать». При таком понимании данная заповедь является своей для любого времени, поскольку люди довольно часто отвергают истинный порядок вещей, меняя его на прямо противоположный. В процессе трансформации живой Бог утрачивает свои неповторимые черты. Отныне не Он, а именно человек мысленно творит его по своему образу и подобию, вследствие чего авторитет и поступки Всевышнего используются для оправдания своих же страстей. Но это еще не все. Имя таинственным образом взаимодействует с именуемым. Каждый человек словно привязан к своему имени, и поэтому послушно реагирует на его любое, в том числе ошибочное, воспроизведение. Назвавший наше имя, самим этим действием заставляет нас откликаться. Бог учитывает данный эмпирический факт в своей заповеди. Человеку не следует произносить имя Творца впустую, например, ради связки слов в предложении, и уж тем более кощунственно. Формулируя очередной запрет, Господь как бы говорит людям, «Думайте, прежде чем заставите меня отозваться, ибо в чем застану, в том и буду судить». Сравните Матфея 24 глава, 45-51 стихи. С древнейших времен самым правильным обращением к Богу по имени считается молитва. Четвертая заповедь. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай в них всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Исход, 20 глава, 8-11 стихи. Не следует полагать, что древние языческие календари не содержали особых дней. Чествование местных богов и царей у ближайших соседей Израиля подразумевало деление времени на будничное и священное. Следовательно, четвертую заповедь Деколога нельзя интерпретировать только как полемическую. Свободные евреи, их невольники, осевшие в стране пришельцы, домашние животные, поставленные Богом в один смысловой ряд, подчеркивают универсальный характер данного постановления. Чтобы это доказать, воспользуемся отвлеченным рассуждением. О любом человеке лучше всего говорят его дела. О человеке-художнике — его произведения. Поэт — это его стихи. Писатель — придуманные им романы. Музыкант — мелодии. Архитектор — спроектированные здания и так далее. Конечно, личность художника не раскрывается в творчестве полностью. Каждый выдающийся мастер — Шекспир, Микеланджело, Моцарт — больше своего таланта. И все же, глядя на результаты какого-то созидания, можно сказать нечто определенное о том, кто все это придумал и осуществил. Для интерпретации четвертой заповеди данная мысль является своеобразной точкой отсчета. Творец бытия, как в зеркале, отражается в своих повелениях. И что же мы видим? Видим не рабовладельца. Мир и все, что в нем существует, включая ваш и ваш труд, мои. Не предпринимателя. Я организовал бизнес, поэтому моя доля от прибыли будет значительно превосходить вашу. Мы видим щедрого, любящего отца, дающего своим детям максимальные возможности для самореализации. Шесть дней ваши. Устраивайте свой быт, свою частную общественную жизнь. Лишь один день оставьте мне, не пожалеете. Парадокс, но даже седьмой священный день нужен вовсе не Богу, а именно человеку. Образ Божий внутри нас похож на нишу, которая должна быть занята только тем, что ей соответствует, то есть самим Создателем. Напомнить об этом совсем не лишне, поскольку люди, предоставленные собственному разумению и свободе, часто сводят свое существование к довольно скучным, утилитарным потребностям. Как отстоять свое место под солнцем, добыть пропитание, устроить жилище, найти себе пару, вырастить потомство и так далее. Но ведь всем этим, всю свою жизнь, 24 часа в сутки, заняты и животные. Специфика четвертой заповеди позволяет человеку вырваться из круга низшего природного бытия. Вместо приходящих зоологических целей, заповедь указывает на вечные грандиозные перспективы жизни. Но тогда зачем в тексте упомянуты животные? Предлагать коровам и козам особый день для особых размышлений о Боге, так как будто они тоже личности, конечно, бессмысленно. Но поскольку в заповеди упомянуты только домашние животные, справедливо предположить, что данный запрет нейтрализует соблазн трудиться в выходной день опосредованно, руками рабов и хребтами волов. Живущие среди евреев иностранцы – должны хотя бы внешне подражать обычаям местного населения. Статус и содержание синайского законодательства не должны публично оспариваться кем бы то ни было. К тому же лояльность пришельцев защищала их от обвинений в кощунстве и, как следствие, неминуемой физической расправы. Что касается итогового предложения, то здесь четвертая заповедь недвусмысленно призывает верующих подражать Богу. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. К сожалению, таинственный покой Творца не получил в самом тексте четкого разъяснения. Спор Христа с фарисеями свидетельствует о серьезных экзегетических трудностях, возникших в историческом иудаизме в связи с пониманием этой заповеди. Пятая заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Исход, 20 глава, 12 стих. Переход от религиозных постановлений Деколога к нормам общественной морали хорошо изучен. И все же шанс увидеть здесь нечто новое всегда остается. Нарушим последовательность рассуждений, начнем комментарий с конца заповеди. «И благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». Это обетование адресовано не только Израилю. Оно для всех, кто готов слушать. При этом связь почитания с долголетием выглядит логичной только благодаря экзегезе. Ниже несколько характерных примеров. Становясь взрослыми, все разумные и полноценные люди оказываются на развилке двух дорог. Одна дорога, как правило, трудна в своем начале, но потом, став знакомой, она лучшее, что может случиться с человеком. Речь о дороге семейной жизни. Семья — это все хорошее, что мы помним с детства. Это навсегда дорогие нам люди, маленькие и большие. Их шаги в доме, звуки голосов на кухне, руки у нас на шее, поцелуи на лице, искреннее беспокойство о том, в каком мы сейчас настроении и прочее. Словом, семья — это такая ценность, которая спасает от тоски и одиночества лучше, чем все остальное. Благо и долголетие вытекают из подобной жизненной перспективы, словно вода из гидранта, поскольку стабильность в любви и согласии закономерно сказывается на количестве и качестве прожитых дней. Но есть и другой жизненный путь. Он тоже всегда перед глазами. Это путь индивидуализма и самодостаточности. Он впору лишь некоторым людям. Проблем и забот в этом случае гораздо меньше, меньшей ответственности. Но есть и серьезный минус. Прежде всего, это жизнь без тех, кто нас неизменно любит, провожает, ждет и встречает, скучает и беспокоится, сорадуется и соболезнует, причем делает это не раз и не два, но сколько потребуется. Индивидуализм хорош для тех, кто не болеет, не попадает в беду, не страдает от депрессии или безденежья, не хочет детей, не нуждается в собеседниках. Если человек чувствует в себе силы прожить без семьи, он вправе шагнуть на эту узкую дорогу. Но в этом случае его жизнь может оказаться не сбывшейся. В итоге он будет чувствовать разочарование, которого Бог для него не планировал. Создатель никогда не хотел наших сожалений о том, что могло бы сложиться, но, увы, не сложилось, потому что последовательно нами отвергалось. Идеальных людей не бывает, но есть те, кому мы обязаны своим происхождением, воспитанием и образованием, все те, без кого наша собственная семейная жизнь не возникла бы вовсе или была бы менее стабильной. И если мы это понимаем, если рядом с нами именно такие близкие люди, стоит дорожить их комфортом. Нельзя вычеркивать их из своего сердца. Во всяком случае, не стоит этого делать из-за небольших психологических трений и крохотных бытовых неурядиц. Гармоничное сосуществование старших и младших представителей одного рода — гарантированная основа долгой, благополучной жизни. Простота и убедительность этих аргументов обманчива, поскольку легко опровергается достаточным количеством примеров, в которых трения и неурядицы между ближайшими родственниками настолько сильны, что становятся опасными для жизни. Жесткая, непримиримая конфронтация отцов и детей общеизвестна. Богу она известна лучше, чем кому бы то ни было. Пятая заповедь призвана помочь людям не начинать семейные войны, а также останавливать уже начатые. Но каким способом? Несмотря на все критические суждения и прогнозы, несмотря на все фактические злоупотребления, традиционная семья была и остается самым устойчивым, а главное, самым желанным образцом человеческого объединения. С религиозной точки зрения, тяга большинства людей к созданию семьи не только социально и культурно обусловлена, но именно врождена, поскольку таков замысел Творца, запечатленный в человеческой природе всеми подходящими способами. Любовь – прочный залог семейной гармонии. Однако одной любви для сохранения и функционирования здоровой семьи недостаточно. Нужна еще связь с Богом, который благословляет семейно-родовую модель человеческой жизни и помогает семье совершенствоваться. В ветхозаветные времена для большинства иудеев связь с Всевышним осуществлялась через исполнение заповедей. лекарством от разногласий в браке являлась заповеданная Богом целостность, умозрительная память о ней и ее практическое осуществление. Конфликт отцов и детей преодолевался иначе. Бог заповедовал младшему поколению вести себя уважительно. «Почитай отца и мать твою». Это логично, поскольку в течение жизни характер взаимоотношений со старшими родственниками способен меняться. Интенсивные коммуникации могут сократиться, утратить былой трепет. При этом уважение необходимо сохранять. Уважение не синоним любви, но это тот минимум, который позволяет людям, утратившим прежние чувства, нормально взаимодействовать. Уважение спасает от катастрофы даже те семьи, в которых отцы и дети никогда не жили душа в душу. Уважение есть то, к чему, в отличие от любви, себя можно склонить. Формулировка пятой заповеди допускает и другую, более сложную интерпретацию. В древнем мире отношения между поколениями варьировались от тотального подчинения главе семейства, патерфамилия, до нежелания молодых членов племени содержать пожилых родственников. В последнем случае нетрудоспособных стариков оставляли умирать в лесу либо убивали. Библейский императив отвергает обе поведенческие крайности. В заповеди просматривается иной достойный вариант старения. Дело в том, что пока человек не достиг своего дантовского рубежа, он опирается словно на костыли или подпорки на свои естественные возрастные преимущества – молодость, красоту, физическую крепость, вкус к жизни. Со временем все они рушатся одна за другой. Сравнивая свое отражение в зеркале с фотографиями детства и юности, пожилой человек констатирует общий упадок. Дряхлеет не только его тело, но и душа, утратившая веру в возможность какой-либо новизны. Мир обессиленной личности погружен в сплошные воспоминания. При этом выход из тупика есть. Старость может утратить все, кроме связи с Творцом. Парадокс, но интенсивность богообщения может с годами увеличиваться. В этом случае ни мощная, ни красивая, ни удивляющаяся окружающему миру личность становится вместилищем света. Такие люди не обеспокоены происходящим во времени, поскольку уже живут вечностью. Почитание таких стариков вполне заслужено. Их наличие в обществе – безусловное благо. Мудрецы – свидетели правильного восприятия жизни, ее конечной цели. В этой заповеди объединено почитание состоявшегося прошлого с достойной перспективой для настоящего. Можно сказать, что она обращена к отдельной человеческой личности во всех ее возрастах, к человеку, несущему в себе все свои годы одновременно, от первого до последнего. Шестая заповедь. Не убивай. Исход 20.13. Проповедь последовательного, всецелого пацифизма не чужда Библии. Бог — создатель многочисленных форм жизни, сам бесконечная жизнь. Смерть, напротив, враждебна всему живому. Ее самозарождение — результат грехопадения. Ее притязания безграничны. И все же, несмотря на все свои страшные достижения, смерть не всесильна. В истории она выглядит безжалостным хищником, но этот зверь выходит на охоту в тугом ошейнике. Лицензия на истребление жизни у смерти не бессрочная. Относительное благо, связанное с умиранием, тоже существует. Однако ничто относительное не может превзойти абсолютное. Самая величественная, благородная смерть не в силах конкурировать с воскресением и пребыванием спасенных в небесном Иерусалиме. В основе шестой заповеди лежит напоминание о превосходящем статусе жизни. Даже смертный человек призван хранить и созидать бытие. Если он пассивен или проявляет активность противоположного свойства, жизнь оказывается под угрозой. Совершая убийство, уничтожая жизнь в одиночку или сообща, люди уродуют облик мироздания. Убийцы позволяют смерти распространиться, присвоить больше, чем намечено промыслом Божьим. Следовательно, тот, кто проливает невинную кровь по своей воле, является не только активным служителем смерти, ее, если можно так выразиться, завербованным агентом, но и фактическим богоборцем. Последнее утверждение ставит перед нами два дополнительных вопроса. Убийство невинного — очевидный грех. Но как быть, если убивают виновного, например, явного злодея? В этом случае отношение к смерти Каина должно быть такое же, как и к смерти Авеля? И второе. Считать ли убийцей того, кто отнимает жизнь вынужденно, то есть не только по своей воле? В Ветхом Завете ответы на оба вопроса отрицательные. Казнь человека по приговору теократического суда или по прямому указанию Бога грехом не считалась. Жизнь, отнятая на справедливой войне или во исполнение религиозного обета, не превращала человека в изгоя. Наоборот, в каждом таком случае судья, воин и священник пользовались почетом и уважением. Призывы к глобальному пацифизму в Ветхом Завете тоже встречаются, но их влияние на местные нравы и международные отношения не было значительным. Приведем характерный пример. После окончания потопа Бог говорит Ною и его детям: «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Бытие, 9 глава, 3-6 стихи. В этом отрывке душа и кровь и жизнь таинственно сближаются. Связь крови с жизнью в целом ясна, поскольку подтверждается эмпирически. Взаимодействие нематериальной души с материальной кровью понять гораздо сложнее. Однако, судя по контексту, достоверная интерпретация этого сюжета связана с глобальным пацифизмом. Запретив людям употреблять в пищу мясо животных вместе с кровью, Господь говорит, что спросит за пролитую человеческую кровь со всякого живого существа. Насильственное, критическое пролитие крови приравнивается Богом к отнятию жизни. Душа, кровь и жизнь используются здесь как синонимы, а сам запрет выглядит как двойная воспитательная мера. В чем же она заключается? Во-первых, Бог оберегает кровь в качестве символа своего творения, свидетельствуя тем самым, что всякая жизнь, душа живая, вызванная к бытию, священна и не может быть беспричинно загублена. Но если жизнь животных после грехопадения и потопа может служить для поддержания жизни человека, то ненормальность и, значит, условность такого порядка может подчеркиваться символом табуированной крови. Следовательно, нетронутая кровь убитого и съеденного животного должна быть постоянным наглядным напоминанием об утраченной гармонии между человеком и мирозданием. Подчеркиваем, постоянным и наглядным, до тех пор, пока мир не обновится окончательно. Что касается самого человека, то его душа-жизнь после грехопадения священна по преимуществу. Поэтому за пролитие человеческой крови, отнятие человеческой жизни, Бог обещает спросить с каждого убийцы. И если первобытную дикость или принципиальную цивилизованную жестокость не останавливает страх перед божественным судом, то пусть их сдерживает хотя бы страх человеческой мести. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека. Подобный императив был бы немыслим, если бы речь шла только о субстанции крови, сохранять которую необходимо во что бы то ни стало. Итак, запрет на употребление крови в Бытие 9.4 базируется на идее педагогического контроля над падшим мирозданием и над падшим человечеством. Люди не должны уравнивать себя с Творцом всяческих. Не будучи верховными созидателями жизни, они не должны уничтожать ее по своей прихоти. Новый способ питания — хороший повод над этим задуматься. Призывы к вселенской гармонии в Ветхом Завете — едва различимые голоса в среде людей, которые практикуют и превозносят насилие. По-настоящему громко заповедь «Не убей» зазвучит лишь в Евангелии. Однако и после воскресения Христова, в эпоху исторической церкви, реализация глобального пацифизма не будет завершена.

В эфире радио «Град Петров» прозвучали главы из книги «Очерки библейского богословия». Читал автор протоиерей Евгений Горячев.

0: В исполнении хора Богоявленско-Анастасийного кафедрального собора города Костромы прозвучал концерт «Утвердися сердце мое о Господе» композитора Дмитрия Портнянского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в Михайловском храме инженерного замка. День памяти и скорби отметили в Красном селе и у мемориала «Разорванное кольцо». Епископ Кронштадтский Вениамин принял участие в открытии третьего Санкт-Петербургского общественного антитеррористического форума. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Во вторник, седмицы 4 по Пятидесятнице, 23 июня, митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в домовом храме архистратига Михаила в инженерном замке. Богослужение было приурочено к 225-летию освящения храма. Его высокопреосвященству сослужили епископ Петерговский Силуан, секретарь епархиального управления, благочинный центрального округа протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Олег Скобля с клиром, протоиерей Александр Румянцев, благочинный храмов в музеях протоиерей Никита Зверев и другие священнослужители. Среди молящихся были директор Русского музея Алла Манилова, староста прихода, заведующий отделом живописи XVIII – начала XIX веков Григорий Голдовский, проректор по культуре Санкт-Петербургской духовной академии Елена Гундяева. Диакон Алексей Троицкий был награжден правом служения с двойным орарем. Храму была подарена икона блаженной Ксении Петербургской. Настоятелю вручен наперстный крест с украшениями. Алле Маниловой была подарена Казанская икона Божьей Матери. Григорию Голдовскому преподнесена икона Ангела-Хранителя. Директор обратилась к ладыке с приветственным словом. «Русский музей – крупнейшая сокровищница не только в России, но и в мире русского искусства, в том числе древнерусского, связанного с нашей верой. Мы просвещаем людей не только здесь, но и в регионах России. Видим в этом миссию нашего музея», – сказала она. Алла Манилова напомнила, что помимо этого храма есть еще храм и в главном здании Русского музея. В обоих храмах совершается богослужение. В 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, 22 июня, священнослужители Красносельского округа приняли участие в возложении цветов у Арки Победы на площади воинской славы в Красном селе. Благочинный протоиерей Михаил Подолей и клирики вознесли сугубые молитвы о упокоении душ тех, кто положил живот свой на полях сражений, и о даровании крепости и мира ныне живущим. Цветы к Арке Победы возложили глава районной администрации Ольга Акацевич, депутаты законодательного собрания и муниципальных советов, ветераны, жители блокадного Ленинграда, представители общественных организаций и молодежных патриотических объединений. Память погибших почтили минутой молчания. В 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны 22 июня в 4 часа утра у мемориала «Разорванное кольцо» состоялась памятная акция, в которой приняли участие заместитель главного командующего военно-морским флотом Российской Федерации по военно-политической работе Владислав Павлов, вице-губернатор Ленинградской области Александр Кялин, ветераны и военнослужащие. Заместитель председателя епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями иеромонах Леонид Маньков совершил панихиду. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания, к вечному огню возложили венки.

0: и цветы. 22 июня в городе воинской славы Тихвине торжественно-траурные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, начались с традиционной церемонии возложения цветов к мемориалу славы героям на площади Свободы. Продолжился день на мемориале «Братское кладбище», где состоялось захоронение останков 7 безымянных советских воинов, которые были обнаружены на территории Тихвинского района Тихвинским отрядом 5-45. Председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Тихвинской епархии иеромонах Венедикт Шустов совершил заупокойную литию по погибшим в годы Великой Отечественной войны. 21 июня, в праздник Собора святых Санкт-Петербургской митрополии, паломники из храмов города Гатчины совершили памятную поездку на Левашовское мемориальное кладбище, чтобы почтить память жертв Большого террора. Это место упокоения десятков тысяч невинно пострадавших людей, среди которых были сотни православных священнослужителей и мирян, до конца оставшихся верными Христу и Его Церкви. Главным событием поездки стало молитвенное поминовение у памятника священнослужителям и мирянам Гатчинской епархии, пострадавшим в годы безбожных гонений. Заупокойную литию по невинно убиенным совершил настоятель Гатчинского храма в честь святых Санкт-Петербургской митрополии иерей Михаил Самсонов. После завершения богослужения отец Михаил обратился к паломникам с пастырским словом. Он подчеркнул, что символичное совпадение епархиальной поездки с Днем памяти Собора Санкт-Петербургских святых напоминает нам о невидимой духовной связи с теми, кто своей кровью утвердил веру на нашей земле. Паломники также смогли пройти по аллеям мемориального комплекса, возложить цветы и зажечь поминальные свечи у крестов, установленных в память о жертвах репрессий. Во вторник, 23 июня, в историческом парке «России. Моя история» открылся третий Санкт-Петербургский общественный антитеррористический форум «Единство народов России и преодоление вызовов экстремизма», проходящий по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе. В церемонии открытия принял участие викарий Санкт-Петербургской епархии, наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин. От имени митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе владыка Вениамин огласил приветственное слово участникам и гостям форума. В обращении главы Санкт-Петербургской митрополии была отмечена важность объединения усилий органов государственной власти, религиозных организаций, научного и образовательного сообщества в противодействии идеологии экстремизма, сохранении межнационального и межрелигиозного мира, а также традиционных духовно-нравственных ценностей. Форум собрал представителей органов государственной власти, правоохранительных структур, традиционных религиозных общин, научного и экспертного сообщества, общественных организаций и образовательных учреждений. В ходе работы участники обсудят актуальные вопросы профилактики экстремизма, укрепления общественного согласия, патриотического воспитания молодежи и совершенствования механизмов межведомственного взаимодействия. Организаторами форума выступают Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургская епархия Русской Православной Церкви и общественные организации города. Межконфессиональная спартакиада в 11-й раз собирает представителей разных религий на стадионе «Озеро Долгое». На торжественной церемонии открытия спартакиады с приветственным словом к участникам обратился епископ Кронштадтский Вениамин. Владыка поздравил спортсменов с началом соревнований, пожелал всем командам честной борьбы, подлинного братства и взаимного уважения, подчеркнув, что именно такой дух единства является главным смыслом этих соревнований. На старт вышли 8 команд, участники которых представляют различные конфессии Санкт-Петербурга. В программе соревнований – полоса препятствий ГТО, настольный теннис, мини-футбол и шахматы. На футбольное поле выйдут игроки смешанных команд – символическое воплощение идеи, единства и братства. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

В исполнении Московского детского хора Православного братства Всемилостивого Спаса прозвучал гимн Пресвятой Богородицы «Достойно есть» знаменного распева.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 105-е зачало послания к римлянам, отрывок из 11 главы.
1: «Братья, не знаете ли, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: „Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили. Остался я один, и моей души ищут“. Что же говорит ему божеский ответ? „Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени пред Ваалом“. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Что же? Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано: „Бог дал им дух усыпления, глаза которыми не видят, и уши которыми не слышат даже до сего дня“. И Давид говорит: „Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда“. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их“.
0: Послушайте 42-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 11 главы.
2: В то время начал Иисус укорять города, в которых наиболее явлена была сила Его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе“. В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю тебя, Отче Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение“.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Евангелие, где Господь говорит, обращаясь к городам, но в лице их, к обществам этих городов, обличая их о том, что те чудеса, те слова, сказанные им, те действия, то служение, которое Господь в этих городах, в этих сообществах людей, среди этих горожан принес им и совершил, чудеса, исцеления, проповеди, которые сказаны были там, притчи, которые он сказал, все это осталось невоспринятым этими людьми. И вот эти города сегодня и названы: «Горе тебе, Хоразин», «Горе тебе, Вифсаида», обличается также и Капернаум. Интересно то, что в Вифсаиде родились и выросли, и жили апостол Филипп и другие четыре первозванных апостола. В них совершились большие чудеса, большая часть чудес, которые Христос вообще совершил в течение своего служения. Здесь, разумеется, вот эти города, вот эти названия этих мест в Палестине, разумеется, необходимо нам сегодня переложить на себя, на свое время и на свою жизнь. Аналог самый простой, аналог самый понятный — это Россия. Мы часто говорим о том, что Россия — это покров, имеет от Богородицы, что это дом Пресвятой Богородицы. Россия — это обитель Богородицы, что Москва, Третий Рим, мы слышали такие слова, и часто слышим снова и снова эти слова. Мы слышим о том, что русский — это народ богоизбранный, вот якобы заменивший богоизбранный народ израильский. Все это ласкает и наш слух, и льстит нашему самолюбию. Но мы должны понять, что если мы так себя называем, то эти слова сегодня о том, что мы во многом похожи как на тот народ богоизбранный, тоже к нам относятся сегодня. И мы должны себя тоже сегодня обличить этим Евангелием. В нашей стране был избыток чудес, избыток святых. Много было и храмов, и чудесных явлений икон Богородицы. В русской земле произошли действительно чудесные действия по расцвету церкви православной. В нашей церкви были не только мученики и преподобные, но даже были и равноапостолы. Не говоря о князе Владимире и княгине Ольге, мы говорим еще о тех равноапостолах, которые просветили народы Сибири и даже народы Америки, то есть народы Аляски. В нашей стране были именно такие святые, которые равны были в своем служении апостолам, в их служении, проповеди разным народам. Но самомнение, лень, эгоизм мешает принять Христа, так обильно снабдившего российскую землю своей благодатью. Как и в те времена в Палестине, лень, самомнение, гордыня не позволяли тем людям вот в этом странствующем проповеднике узреть Христа, Мессию, Машиаха, Спасителя. Так и мы, и сегодняшние современники, и наши предки, может быть, поколение назад, и 2-3 поколения назад, не всегда видели в Российской Церкви свой родной дом, ту пристань, которая помогает человеку спастись в волнах житейского моря. Вспоминаются слова нашего поэта: «Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя». Рабский вид — это гонимость церкви. Рабский вид — это простота христианской проповеди. Все это вызывали и в прошлом у многих чувства чванливости, отстраненности от тела Христова. Этим грешили представители русской аристократии, горделивой русской верхушки. Грешили высокоумные русские интеллигенты, оторванные от российской церкви, от российских корней. От них, от этой верхушки интеллектуальной и управленческой, переняли пренебрежение к родной православной вере и русские простолюдины, горожане, мещане. И потом, разумеется, уже когда произошла катастрофа, революции, мы уже получили новую российскую, уже и советскую интеллигенцию, которая, разумеется, была полностью уже оторвана от духовных корней. И чванливость еще больше умножилась в сердцах наших сограждан. И, разумеется, эти слова о том, что мы, имея сегодня и святыни, и монастыри, имея их и раньше, имея чудотворные иконы, имея великих проповедников, великих старцев, великих учителей церковного благочестия, потеряли ориентир и потеряли, разумеется, правильное стремление к Богу. И необходимо сегодня одуматься, очнуться от этого сна, от этого горделивого поклонения самому себе и понять, что если мы сегодня не сумеем оценить то наследие, которое мы имеем, оно будет у нас отнято. Будет сегодня от нас Богом отстранено, раз мы недостойны сегодня с благодарностью к Богу и к прошлым нашим равноапостольным учителям воспринять сегодня Его и передать будущим поколениям. Это евангельское чтение сегодня обличает, сегодня нас отрезвляет и сегодня нас предостерегает о том, что время скоротечно, и необходимо сегодня умножить веру в себе и передать ее и будущим поколениям. Мы хотим передать знания, материальные ценности своим детям, но это большая ошибка. Если сегодня мы своим детям не передадим самую главную материальную ценность, а именно веру христианскую, то никакие другие богатства, интеллектуальные или, может быть, какие-то денежные или какие-то ощутимые в плане недвижимости или чего-то другого, не принесут пользы, будут потеряны, будут отняты, и это, если нет духовного содержания, то все остальное отнимется, потеряется, растратится, как блудный сын, который получил от отца часть наследства, но не имел духовного здорового состояния, духовной здоровой сердцевины, потерял все это богатство. Так и сегодня любое богатство, которое мы можем стяжать, если не имеем мы духовного богатства в сердце, то, разумеется, оно будет потеряно нами. Потому что тело без души — это труп, и также и общество, страна, нация без веры — это тоже труп. Слова евангельские сегодняшние должны нас сегодня поднять на борьбу во многом с самим собой, поднять нас на возвращение, как блудных детей, к Богу, к своим корням, к вере христианской, к вере отеческой. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 24 июня, 11 июня по старому стилю, празднуется память святых апостолов Варфоломея, называемого также Нафанаилом, и Варнавы, апостола от 70. Апостол Варнава родился на Кипре в семье богатых евреев и получил имя Иосиф. Родители отправили его в Иерусалим, где он учился у Гамалиила вместе с Савлом, будущим первоверховным апостолом. Увидев Христа, Иосиф уверовал в него как в Мессию и последовал за ним. Господь избрал его в числе 70 учеников. Тогда же Иосиф получил второе имя – Варнава, что по-еврейски значит «сын утешения». Когда Савл после своего обращения пришел в Иерусалим и старался присоединиться к ученикам Христовым, то все опасались его как недавнего гонителя. Варнава же пришел с ним к апостолам и рассказал, как Господь явился Савлу на пути в Дамаск. Апостол Варнава проповедовал о Христе на Кипре и в Риме, а также основал епископский престол в Медиолане, сейчас это город Милан. Жизнь его окончилась мученически на его родине, где он был побит камнями около 62 года I века. В этот день мы вспоминаем еще одного святого с именем Варнава, преподобного Варнаву Ветлужского, в XV веке подвязавшегося вдали от людей на берегу реки Ветлуги. Преподобный скончался в глубокой старости в 1445 году. На место его подвигов стали приходить другие подвижники, и там образовался монастырь, получивший название Варнавинская пустынь. Сегодня мы вспоминаем еще одного русского подвижника, преподобного Ефрема Новоторжского. Празднование в этот день установлено в честь перенесения его святых мощей в 1572 году. Преподобный Ефрем был родом из Венгрии. Вместе со своими братьями Моисеем Угрином и Георгием он поступил на службу к ростовскому князю. Георгий погиб вместе со святым князем Борисом на реке Альте в 1015 году, а Моисею удалось спасти бегством, и он принял монашество в Киево-Печерском монастыре. Ефрем в это время был в Ростове. Узнав о произошедшем, он оставил службу при княжеском дворе и удалился для иноческой жизни на реку Тверцу, где основал Борисоглебский монастырь. Близ монастыря, расположенного в городе Торжке, неподалеку от торгового пути к Новгороду, был устроен странноприимный дом, где бесплатно содержались странники и бедные. Скончался преподобный Ефрем в глубокой старости и был погребен в устроенном им монастыре. Мощи преподобного через 500 лет были обретены новгородским архиепископом Леонидом. Сегодняшний день освящен празднованием в честь чудотворной иконы Божией Матери, именуемой «Милующая», перед которой впервые была воспета песнь «Достойно есть», и за этим образом закрепилось имя по первым словам этой молитвы. В продолжении церковного календаря послушайте житие святого апостола Варфоломея. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святой апостол Варфоломей был родом из Каны Галилейской и входил в число 12 апостолов Христовых. После сошествия Святаго Духа в день Пятидесятницы ему и апостолу Филиппу выпал жребий проповеди Евангелия в Сирии, в Малой Азии. Благовествуя, они то расходились по разным городам, то сходились вновь. Проходя города Сирии и Мизии, они перенесли много скорбей. В одном из селений они встретились с апостолом Иоанном Богословом и вместе отправились во Фригию. В городе Иераполе силой своих молитв они уничтожили громадную хидну, которой язычники поклонялись как божеству. Святые апостолы Варфоломей и Филипп свою проповедь подтверждали многими знамениями. В Иераполе жил человек по имени Стахий, бывший 40 лет слепым. Когда он получил исцеление, то уверовал во Христа и крестился. Молва об этом разнеслась по городу, и к дому, где жили апостолы, стекалось множество народа. Больные и бесноватые освобождались от своих недугов. Многие крестились. Начальник города приказал схватить проповедников и бросить в темницу, а дом Стахия сжечь. На суде языческие жрецы выступили с жалобой, что чужестранцы отвращают народ от поклонения отечественным богам. Считая, что волшебная сила заключается в одежде апостолов, правитель приказал сорвать ее и приговорил святых к распятию. Апостол Филипп был вознесен на крест вниз головой. Неожиданно началось землетрясение. Разверзшаяся земля поглотила правителя города, жрецов и множество народа. Прочие испугались и бросились снимать апостолов с креста. Так как апостол Варфоломей был подвешен невысоко, то его сняли скоро. Апостол же Филипп к этому времени уже умер. Поставив Стахия епископом Иераполя, апостол Варфоломей оставил этот город и отправился в Индию, где перевел с еврейского на местный язык Евангелие от Матфея и обратил ко Христу много язычников. Он посетил также Великую Армению, область между рекой Курой и верховьями рек Тигра и Евфрата, где сотворил многие чудеса и исцелил одержимую бесом дочь царя Полемия. В благодарность царь послал апостолу дары, но тот отказался принять их, сказав, что ищет только спасение душ человеческих. Тогда Полемей с царицей, исцеленной царевной и многими приближенными, приняли крещение. Их примеру последовали жители 10 городов Великой Армении. По проискам языческих жрецов брат царя Астиак схватил апостола в городе Альбане, ныне это город Баку, и распял вниз головой. Но он из креста не переставал возвещать людям благую весть о Христе Спасителе. Тогда по приказу Астиага содрали с апостола кожу и отсекли голову. Верующие положили его останки в оловянную раку и погребли. Около 508 года святые мощи апостола Варфоломея перенесли в Месопотамию, в город Дары. Когда в 574 году городом завладели персы, христиане взяли мощи апостола и удалились к берегам Черного моря. Но так как их настигли враги, они были вынуждены опустить раку в море. Силою Божией рака чудесно приплыла к острову Липару. В IX веке, после взятия острова арабами, святые мощи были перенесены в неаполитанский город Беневент, а в X веке часть их перенесена в Рим. О святом апостоле Варфоломее упоминается в житии преподобного Иосифа, песнописца. Получив от одного человека часть мощей апостола Варфоломея, преподобный Иосиф принес их в свою обитель близ Константинополя и построил во имя апостола церковь, в которой положил часть его мощей. Преподобный Иосиф горел желанием составить в честь святого хвалебное песнопение и усердно молил Бога даровать ему способность к составлению их. В день памяти апостола Варфоломея преподобный Иосиф увидел его в алтаре. Тот подозвал преподобного Иосифа, взял с престола святое Евангелие и возложил ему на грудь со словами: Да благословит тебя Господь, песнопения твои да усладят вселенную. С того времени преподобный Иосиф начал писать гимны и каноны и украсил ими не только праздник апостола, но и дни памяти многих других святых, составив около 300 канонов.

0: завершает наш церковный календарь рассказ о чудотворной иконе Божией Матери, именуемой «Достойно есть». У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: История иконы связана с появлением песнопения Православной Церкви, посвященном Божией Матери «Достойно есть». Предание, сохранившееся на Святой горе Афон, повествует, что в X веке, неподалеку от столицы Афона Кореи, в пещере подвязался старец с послушником. Редко оставляли они свою келью, разве по особенной надобности. Случилось, что старец отправился однажды выслушать всеночное бдение на воскресный день в Корейском соборе. Ученик же его остался стеречь келью, получив от старца приказание совершить службу дома. При наступлении ночи он услышал стук в дверь кельи и, отворив, увидел незнакомого инока, которого принял с почтительностью и приветливостью. Когда наступило время совершения всеночной службы, они начали молитвенное песнопение. Когда пришло время величать Пресвятую Богородицу, оба встали перед ее иконою и начали петь древнюю песню святаго Косьмы, епископа Маюмского, честнейшую Херувим и славнейшую Серафим. Но дивный гость сказал: «У нас не так величает Божию Матерь. Мы поем прежде «Достойно есть, яко воистину блажите тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего». И после этой уже песни прибавляем честнейшую Херувим и славнейшую Серафим. Когда монах стал петь это песнопение, икона Божией Матери Милующая, которая была в келье, вдруг засияла необыкновенным светом, а послушник почувствовал в душе какую-то особую радость и заплакал от умиления. Он стал просить гостя написать дивную песню, чтобы он научился таким же образом величать Богородицу. Но в келье не оказалось ни чернил, ни бумаги. Тогда гость сказал: «Так я напишу тебе для памяти эту песню вот на этом камне, а ты изучи ее и сам так пой, и всех христиан научи, чтобы так славословили Пресвятую Богородицу». Камень, как воск, умягчался под рукой дивного гостя, и глубоко врезывались слова. Начертав на камне эту песню, гость подал его послушнику и, назвав себя Гавриилом, мгновенно стал невидимым. Всю ночь провел послушник в славословии перед иконой Богородицы и к утру пел эту божественную песню наизусть. Старец, возвратясь из Кореи, застал его поющим новую чудную песню. Послушник показал ему каменную плиту и рассказал все, как было. Старец объявил о том собору святогорцев, и все прославили Господа и Матерь Божию. С тех пор церковь воспевает архангельскую песнь «Достойно есть», а икона, пред которой она была воспета архангелом, перенесена была в соборный храм Кореи и сейчас находится в Корейском монастыре, основанном Константином Великим в 335 году, в алтаре на горном месте. Плита с начертанной архангелом песнью была доставлена в Константинополь, в царствование Василия и Константина Порфирородных. Келья и поныне известна на Афоне под именем «Достойно есть». Известны и другие типы икон «Достойно есть», в частности, широко распространившаяся на Руси с XV века икона с изображением молитвенного обращения к Богородице ангелов и святых. Вокруг изображения обычно помещается сам текст молитвы «Достойно есть». Подобные изображения встречаются и на особых сосудах, панагиарах, ибо молитва «Достойно есть» является неотъемлемым элементом чина панагии. Этот чин и доныне сохраняется в монастырях. Сущность его в том, что на монастырскую трапезу торжественно в особом сосуде панагиаре переносится из храма, где совершалась литургия, хлеб в честь Божьей Матери, который по кончине... раздробляется, раздается братии. Смысл этого чина в том, что в нем прославляется Пресвятая Богородица, наша заступница пред Богом, которая родила хлеб небесный, Христа, хлеб жизни, питающий наши души. Частицы богородичного хлеба переносились в особых складнях, которые носили на груди. Эти складни с изображением Богоматери стали тоже называться панагиями. Впоследствии панагии, нагрудное изображение Божьей Матери, стали носить епископы. В Петербурге, на Большом проспекте Васильевского острова, был построен в честь милующей Богоматери величественный пятикупольный трехпрестольный храм, где находилась благодатная икона милующей, привезенная с Афона иеромонахом Арсением, известным проповедником и миссионером. Храм был построен и освящен в 1898 году на пожертвование шкипера Матфея Федоровича Кирина. На звоннице красовалась большая золоченая корона в связи с тем, что церковь строилась в память коронования государя Николая II. Но в 1932 году храм был закрыт и приспособлен под барокамеру учебного отряда подводного плавания, а икона милующей Божьей Матери сейчас находится в храме на Смоленском кладбище в пределе святого Иоанна Богослова.

0: Песнопение Божественной Литургии, гимн Пресвятой Богородице «Достойно есть» композитора Михаила Ипполитова Иванова прозвучало в исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой от Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на нызело, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай меня даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, сам совершенцей Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу слове всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам,
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть меня и свести во ад живо, ей Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши, и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас отсели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти, радуйся, невесто не невестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Отец Алексей призывал своих духовных детей поддерживать друг друга постоянной молитвой и, не смущаясь испытаниями, через которые проходят все, хвалить Бога во всех обстоятельствах. Ежедневно в 0 часов 5 минут слушайте чтение книги французского филолога Полин де ля Вележегю «Вечность в повседневности». Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева. Читает Марина Михайлова. Об ушедшей России, о встречах с людьми, многие из которых сыграли значимую роль в истории страны, о традициях и нравах русского общества мы узнаем из воспоминаний Евгении Александровны Свиньиной. Воспоминания о прошлом писались параллельно с письмами о настоящей жизни вдовы русского генерала в советском Ленинграде. Они стали важным дополнением к циклу передач, которые звучали на волнах радио «Град Петров» под названием «Родная чужбина». Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» воспоминания Евгении Свиньиной для вас читает Людмила Зотова.
2: Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которое ответило на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13 часов слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетия исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: В последнее время людей спасает любовь, смирение и доброта. Доброта откроет двери рая, смирение введет в рай, а сохранившая любовь Бога узрит. Эти слова преподобного Гавриила Ургибадзе выразили главное в жизни и служении святого старца. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра слушайте на нашем радиопередаче подготовленные по книге Малхаза Дженории «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Это сборник воспоминаний и свидетельств людей, лично знавших преподобного отца Гавриила, в числе которых известный грузинский актер Давид Георгибиани. Он прочитает для вас эту книгу. Шмелев всегда стоял вне всяких литературных течений, направлений и школ. Он сам и направление, и школа. 24 июня – День памяти Ивана Сергеевича Шмелева. В 10 часов 30 минут начнется беседа филолога Маргариты Дмитриевой о жизни и творчестве писателя. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» главы из книги Ивана Шмелева «Лето Господне» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
2: Как научиться молиться – один из самых частых вопросов верующих людей. Сколько бы мы ни говорили о молитве, эта тема не только не устаревает, она всегда остается актуальной. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 в эфир выходят беседы протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Молитва современного человека».
1: Более чем за два века российская благотворительность перешла от личной, частной инициативы членов императорской фамилии к мощной государственно-общественной системе. Каждую среду в 16 часов 10 минут слушайте в нашем

нашем эфире беседа Екатерины Степановой с известным краеведом Еленой Игоревной Жирихиной из цикла «Два века российской благотворительности».

Пулин де ля Вележегю. Вечность в повседневности. Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева.

Портрет старца Алексея Мечова. «И Господь сказал ему, встань и иди в город, и сказано будет тебе, что надобно делать». Книга Деяний апостольских. «Не умолкну ради Сиона, на стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью». Книга пророка Исаии. Личностное и духовное становление отца Алексея Мечова прошло в миру, и он был полон желания ответить на вопрошание общества. Он полноценно продолжал традиции монашествующих старцев, но при этом в его жизни плодотворно соединились дух пустыни и понимание города, молитва и самоотверженное служение людям. Своим образом жизни в простоте, скромности и открытости он уподобился семье из Назарета. Отец Сергий Дурылин, друг отца Алексея, в своих воспоминаниях не побоялся сравнить его со святым Василием Блаженным, которого Иван Грозный послал в Москву ради ее обращения. В подтверждение отец Сергий процитировал канон этому святому: «В ограде, яко в пустыне, живый». Так и отцу Алексею, жившему простой жизнью в окружении своей семьи, пришлось совершить в Москве XX века таинственнейший подвиг постоянной молитвы, любви и самоотречения. Диакон Владимир Сысоев в нескольких строках сформулировал отличие образа жизни подвижников, подобных отцу Алексею, от старцев-монахов, оправдывая и тот, и другой путь спасения. Одни из них, как батюшка, с юных лет жили с народом, испытали слабости и горести семейной жизни, не бегали от мира, жили, можно сказать, в самой гуще жизненной, опытны были путем реальным, практическим. Другие же, не менее угодные Богу, жили в удалении от мира, в монастырях и скитах, семейной жизни не знали, людей видели лишь вскользь и мимоходом, и большую часть опыта своего заимствовали из личной борьбы и книжных сочинений. В следующих главах речь пойдет об отце Алексее Мечове, старце из белого духовенства. Прежде всего мы вспомним значительные эпизоды, повлиявшие не только на его личную историю, но и на его внутреннюю жизнь. Кроме того, мы увидим, каковы были его учителя, с чьей помощью он достиг духовной зрелости. В своих посланиях святой апостол Павел учит нас, что всякий, кто призван к духовному руководству, должен проверить на себе рекомендации, которые он предполагает давать другим. Поэтому в заключительной главе мы попытаемся показать, в чем именно состоял опыт отца Алексея. Прежде чем говорить о служении отца Алексея Мечова, познакомимся с ним. Сведения о его детстве и молодости позволяют ясно увидеть крепкие и благочестивые основания жизни старца. Рождение, отмеченное рукой Божьей, типичная русская православная семья, раннее призвание к молитве и решительному следованию за Христом. Семья отца Алексея принадлежала к духовному сословию. Его отец, Алексей Иванович, был сыном священника из подмосковного села Коломенского. Владыка Филарет Дроздов, митрополит московский, поставил Алексея Ивановича регентом Чудовского митрополичьего хора, названного в честь Чудового монастыря в Кремле. В семье Алексея Ивановича Мечова 17 марта 1859 года, в день празднования памяти святого Алексея, и родился будущий отец Алексей. Старец рассказывал позже о событиях, сопровождавших его рождение. Когда наступили роды, покойная мать почувствовала себя очень плохо. Роды были трудные и так затянулись, что родильница была близка к смерти. Доктора не отвечали за благополучный исход. В горе и тоске Алексей Иванович, отец батюшки, поехал в Алексеевский монастырь к обедне, которую по случаю какого-то праздника служил сам митрополит Филарет. Алексей Иванович вошел в алтарь и стал молиться, полной печали. Отметим, как прекрасно поступил в трудных обстоятельствах Алексей Иванович,
Следуя слову о том, что все возможно Богу, он прибег к единственной помощи — глубокой молитве. Митрополит, горячо его любивший, заметил его и, подзывая к себе, благословил и спросил: «Что ты сегодня такой печальный? Что у тебя?» «Ваше высокопреосвященство, жена умирает в родах». Митрополит Филарет, могущественный покровитель Алексея, увидел его смятение и смиренно обратился к Богу. Доверившись Господу, он предложил молиться вместе и тем самым исполнил Слово Божие: «Где двое или трое собраны во имя Мое». Он сказал Алексею: «Бог милостив, помолимся вместе, все будет хорошо». В молитве Дух Святой просветил владыку Филарета, и он произнес такое пророчество: «Родится мальчик, назови его Алексеем, в честь святого Алексея, человека Божия. Сегодня ведь как раз память его в Алексеевском монастыре». Когда Алексей Иванович после литургии вернулся домой, его встретили с радостью. Родился мальчик, будущий отец Алексей. История рождения показывает, что жизнь отца Алексея отмечена тройным отцовством: любовью Бога Отца, который от зачатия возложил руку свою на него, отцовством Церкви, выраженным в сильной молитве владыки Филарета, и смиренной и трогательной родительской заботой Алексея Ивановича, отца его по плоти. Своей нравственной силой и духовным богатством отец Алексей Мечов был во многом обязан своей семье. Она принадлежала к тем русским семьям, что сохраняли старые обычаи гостеприимства и милосердия. Мечовы не закрывались в узком кругу семейных интересов, но радостно и тепло принимали всех, кого Бог посылал в их дом, и близких родственников, и знакомых. Поэтому их маленькая квартирка из двух комнат всегда была полна людей. Всех привлекала сердечность хозяев дома. Каждый приходил с уверенностью в том, что найдет успокоение и утешение. Каждый чувствовал себя у них уютно и радостно. Семья Мечовых обладала высоко ценимой русским народом добродетелью, даром сострадания, которое по-русски называется словом «жалость». Жалость — это способность принимать любого, кто находится перед тобой, постоянно и широко проявлять милосердие, понимать нужды другого, сопереживать, подавать милостыню нищим, невысокомерно и сухо, но с евангельским состраданием. В детстве Алексей видел искреннее расположение своих родителей к людям, их открытость всем и каждому. Он позже рассказывал своим духовным детям: «У меня мать, несмотря на то, что нас самих было 6 человек в 2 комнатах, когда у нее умер муж ее сестры, она, не задумываясь, берет 5 человек-сирот и относится к ним даже лучше, чем к нам. Эта любовь, этот пример на всю жизнь на меня подействовали. Позже, когда отец поступил на службу, имел большую квартиру, все-таки у нас всегда было полно народу. И братья, и сваты, и все. И все всегда находили приют, шли и знали, что будут успокоены, всегда принимались с радостью». Подчеркнем также, что батюшка рос в скромных условиях. Он говорил: «У меня никогда не было отдельной комнаты. Я всю жизнь жил при людях и на людях». Нельзя обойти молчанием роль матери будущего отца Алексея, Александры Дмитриевны. Она была духовным сердцем семьи. Именно она впоследствии распознала призвание отца Алексея. Преданная Богу и ближнему, она обладала образцовой духовной силой.

Живой пример родителей научил отца Алексея практике христианских добродетелей – смирению, любви, нежности, терпению, умению предавать себя воле Божьей. Взаимоотношения в семье позволили ему усвоить уроки самоотверженности, христианского подвига милосердия, что и заложило фундамент его жизни и его духовного учительства. С раннего возраста маленький Леня, как называл его Алексей Иванович, являлся весьма привлекательной личностью. Нежный и добрый, он не любил ссор и всегда стремился сделать счастливыми своих ближних. Он нес радость и утешение страдающим. Его уже тогда привлекала жизнь, обращенная к людям. Его все любили. Когда ему было 7 лет, его называли «блаженным Алешенькой». Окруженный семьей и друзьями, он уже тогда жил глубокой внутренней жизнью. Об этом свидетельствует такая история. Его нередко приглашали в гости к деду по матери. Маленький Леня играл и развлекался с детьми, но нередко среди игр и веселого оживления он оставлял ребят и удалялся в укромный уголок одной из комнат. Там он затихал, прятался. Он покидал шумное веселье ради молитвы. Шли годы, и Господь вел его. Из различных эпизодов, о которых мы расскажем далее, будет видно, как он духовно рос, освобождаясь от всего, что не Христово. У нас нет никаких сведений о его внутреннем развитии. Путь, что привел отца Алексея к духовному совершенству, остается сокрытым. О его духовном образовании также известно немного. Духовные дети отца Алексея Мечева считали его настоящим аскетом, который сформировался и стал благодатным старцем благодаря своему смирению и послушанию Божьей воли. В частности, нам неизвестно, учился ли отец в Московской духовной академии. Насыщенный духовностью сердца, воспитанный Филаретом, он, вероятно, должен был заинтересоваться оживлением патристических исследований. В его высказываниях угадывается глубокое знание Писания, творение святых отцов пустыни и русских духовных учителей. Очевидно, что отец Алексей является учеником святых Нила Сорского, Паисия Величковского, Серафима Саровского и других русских святых. Он принадлежит к той же линии апостолов, подражающих Христу, что и святые Дмитрий Ростовский и Тихон Задонский. Мы расскажем о тех ситуациях, когда отцу Алексею приходилось делать выбор и проявлять послушание Богу. Именно в этих жизненных испытаниях сформировались качества, позволившие позже отцу Алексею исполнить свое призвание старца. После окончания учебы в Московской семинарии он, как и многие его друзья, хотел стать врачом. Поначалу он хотел именно так осуществить данное ему от Бога желание посвятить жизнь служению людям. Но его мать, Александра Дмитриевна, была внимательна к нему и смогла увидеть его подлинное призвание. Она воспротивилась намерениям сына. «Ты такой маленький, где тебе быть врачом? Лучше тебе быть священником». С грустью и горечью он оставил свою мечту и, плача, простился со своими одноклассниками. Из послушания и доверия он подчинился своей прозорливой матери, ведь она была религиозной и нравственной совестью семьи. Лишь позже он понял, что его истинное призвание действительно состояло в священстве, и тогда он испытал глубокую благодарность матери за то, что она настояла на своем. По окончании семинарии 20-летний Алексей Мечев был назначен псаломщиком в Знаменскую церковь. Позже он рассказывал, что пережил там болезненный опыт. Настоятель, грубый и очень требовательный человек, обращался с псаломщиком как с последним негодяем, оскорблял его, бил и заставлял исполнять работу, не входящую в его обязанности — топить печь, звонить в колокола к началу службы, убирать в церкви. Но отец Алексей уже тогда учился из всякого зла извлекать добро. Он все переносил с терпением и послушанием, никогда не жаловался. Выйдя из этого опыта более зрелым, он благодарил Господа за то, что он дал ему возможность пройти такую школу смирения.
К всеобщему удивлению, после смерти этого священника он был полон благодарности к нему и говорил своим духовным детям: «Таких людей надо любить как благодетелей, потому что они показывают нам наши недостатки». Супружеская жизнь отца Алексея была счастливой, но ее омрачила печаль раннего вдовства. Около 1884 года он женился на Анне Петровне, фамилия неизвестна. Вскоре после женитьбы его рукоположили в диаконы в Никитском монастыре. 4 года у Мечевых не было детей, но в 1888 и 1890 годах родились дочери Александра и Анна. Третий ребенок Мечевых, Алексей, умер от несчастного случая в возрасте 10 месяцев. В 1892 году родился второй сын, Сергей. Из-за нездоровья Анны Петровны, она страдала сердечной болезнью, он закричал не сразу после рождения. Из всех детей отец Алексей особенно нежно любил Сергея, в котором с самого раннего детства видел своего преемника. В том же году отец Алексей был рукоположен в священники и назначен настоятелем церкви святителя Николая в Клёниках. Вскоре родилась третья дочь, Ольга. В детстве и юности Ольга и Сергей, будущий священник, были очень дружны. Отец Алексей должен был содержать 4 детей и больную жену, а также жившего с ними престарелого отца Алексея Ивановича. Семья Мечевых была очень бедной. Говорят, что часто дети не ели досыта. Как и мать отца Алексея, Александра Дмитриевна, его жена Анна Петровна оказала определяющее влияние на его призвание. Она была его опорой. Отец Алексей говорил, что без нее он ничего не смог бы делать и был бы не способен встать на путь совершенства, который ведет ко Христу. Он нежно любил свою жену, которая обладала сильным характером, всегда старался окружить ее вниманием, ценил ее простые и дружеские высказывания и прислушивался к ним так, как если бы это были советы старца. В свою очередь, Анна Петровна тоже очень любила мужа и бесконечно заботилась о нем. Ее понимание и сочувствие были таковы, что отец Алексей всегда обращался к ней перед тем, как принять какое-то решение. Он говорил, что был очень счастлив, когда жена, заметив что-то, делилась с ним своим впечатлением. Немедленно, всем сердцем принимая ее совет, он менял поведение в зависимости от того, что она ему говорила. Но болезнь истощила ее. Отец Алексей в одном из писем, обращенных к жене, писал, что он готов, если потребуется, душу свою отдать за нее и детей, только бы все они были в добром здравии, счастливы и веселы. Но в глазах Божьих подвиг — это нечто большее. Отец Алексей не выносил и мысли о том, что жена может умереть. 3 раза он приносил к ее кровати икону Феодоровской Божьей Матери и служил молебен, умоляя Пресвятую Богородицу исцелить Анну Петровну. Однако состояние ее здоровья ухудшалось. После 3-го молебна она сказала мужу: «Доколе будешь ты меня держать? Оставь меня, не терзай больше». Снова послушавшись ее, он прекратил молить Бога о ее выздоровлении. 29 августа 1901 года она умерла. Отец Алексей был неутешен. Это испытание превосходило его человеческие силы. Но разве не хотел он в глубине сердца отдать всего себя миру? Смерть жены позволила ему полностью принести себя в жертву. Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода, говорит нам Евангелие от Иоанна. С тех пор отец Алексей смог всецело посвятить себя осуществлению старчества в миру. Жизнь его в то время протекала в полной противоположности волнениям окружающего города. Это была очень простая, отмеченная испытаниями жизнь в скромном приходе, который не мог обеспечить безбедного существования его любимой семье. Как видно из биографии отца Алексея, 2 черты в течение всей жизни определяли его поведение — сильная молитва и самоотречение, постепенно углублявшееся по мере того, как он исполнял свое призвание следовать за Христом.
Следующие главы будут посвящены рассказу о духовных учителях, которые встретились на пути отца Алексея и оказали на него влияние.

Полин де ля Вележегю. Вечность в повседневности. Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева. Страницы книги читала Марина Михайлова. Продолжение следует.

Песнопение «Вечерни», «Свете тихий», «Раннего двухголосия» в расшифровке Михаила Бражникова прозвучало в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова.

Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. Летом собирались у нас в горках мои подруги, городские, и мы часто предпринимали прогулки в поле, в соседние деревни. Особенно весело было, когда начинался сенокос. На берегу Свилочи были луга, и вся деревня шла на уборку. Мы, нарядившись в малороссийские и волынские костюмы, целой компанией человек 8 отправлялись с граблями и песнями, примыкали к работницам. В Минской губернии крестьяне поют ужасно. Это просто дикий вой оглушающий. Но постепенно, слушая наши песни, девушки, обладавшие голосами, присоединялись и постепенно начинали перенимать. Пели уже «Вниз по матушке по Волге» и «Пахнет сеном над лугами» и «Матушку-голубушку» и даже «Шуми-морицу». Взяв с собой бутерброды в огромном количестве, мы и сами закусывали, и крестьянам уделяли. Так что, когда кто-либо из компании, наловив рыбу в реке, принимался тут же варить ее, все, не разбирая кто и что, садились в кружок и ели и болтали. Среди крестьян были очень милые девушки, но были и немилые, разные. Тех мы одаривали лентами и бусами, а они танцевали и смешили нас своими играми. Когда наступало время жатвы, мы тоже принимали участие в этом и тоже смешивались с крестьянской молодежью. А вернувшись домой с громадным венком из ржи или овса, украшенного цветами, принимали участие в пиру, устраиваемом моими родителями для жниц и косцов. Все это было весело, жаль только, что водку любили многие и иногда перепивались. Тогда уже нам приходилось уходить. Безобразие пьяных мужиков иногда принимали дикие размеры, и эконом должен был из-за того прекращать народное гулянье, боясь пожара и драки. Все это было в горках. Помню, как один перепивший мужик кинулся на свою молодую жену и чем-то поранил ее. Еле от него оттащили и заперли в коптильню, чтобы он ее не нашел. Все-таки наутро, когда она вернулась к себе домой, он таки умудрился навозными вилами встретить ее и пропороть ей живот. Да, водка много делала вреда, и, к несчастью, ее опять стали продавать. Наташа всегда неизменно была главной товаркой крестьянских подростков и детей. И причесывала, и обмывала, и лечила, и лакомила, и учила грамоте. Я уже писала, что все, что у нее было, она отдавала, и сама не любила ни балов, ни вечеров. Обшивала она своих крестников и роженец, за которыми ухаживала, самоотверженно. Впоследствии она даже поступила в Киев на курсы, чтобы с правами сестры милосердия помогать деревне. Но кончилось все это для нее, к несчастью, разочарованием. У меня было 4 брата. Александр и Владимир – старшие, Василий и Сергей – моложе. Между братьями Александром и Владимиром было 2 года разницы, а между мною и Владимиром — также 2 года. По возрасту мы дружили с Владимиром, тогда как Александр был сравнительно большой и все держался то подле отца, которому подражал, то со старшими вообще. Схватывая быстро, так же быстро охладевал, увлекаясь другим. Сердце у него было доброе, ум охватывающий самые разносторонние и разнообразные предметы. Но беспечность, фантазия, мечтательность не давали ему ни на что особенно сосредоточиться. Еще ребенком он уже отлично научился точить от моего отца, который прекрасный был токарь и гальванопласт. Гальванопластикой увлекался и Саша. Но разница. Отец сделал массу вещей того и другого, а у Саши никогда ничего не заканчивалось. В нашем городском доме в столовой стоял станок токарный, и я помню отца, точившего из слоновых клыков приинтересные вещи, которые раздаривал знакомым, а кое-что и нам. Саша часто помогал отцу, но я никогда не видела им законченные вещицы. То же было и с гальванопластикой.
На охоту брал его отец с собой каждый раз. Взяли и меня как-то с собой. Но я до сих пор не забыла, до чего я плакала, когда вздумали при мне расстрелять зайца, принесенного в мешке. У меня на всю жизнь осталось отвращение к охоте и к расстрелам. Саша учился хорошо и, окончив гимназию, поступил в университет на естественный факультет, но затем перешел через год на юридический, живя в Петербурге. Он тратил много денег, ему никогда не хватало того, что ему посылалось, делал долги, и отцу приходилось не раз продавать лес, чтобы его выручать. А долги были результатом его всевозможных увлечений. То предметами неодушевленными, то одушевленными. Был он также в Академии художеств, так как, несомненно, имел дарование к живописи. Его рисунки и картинки продавались у Доциаро, и часто даже великие князья покупали у него. Но у него всегда от рождения и до смерти не хватало денег, и это было его несчастье. А то бы он был прекрасный и очень интересный человек. Все прекрасное, всякая красота увлекали его. Обладал он красноречием. Его знания и начитанность давали ему материала достаточно, чтобы, приправляя свои речи фантазией неисчерпаемой, всегда находить слушателей. Но, к несчастью, этот добрый фантазер не сумел устроить свою жизнь и умер в бедноте, оставив 6 сыновей и вдову Като буквально без гроша. Его жена, урожденная княгиня Еристова, была очень красива, мила и добра. Она любила своего безалаберного мужа, но поставить на путь его не сумела. Като — гурийка по происхождению, родственница князей Гуриэли, Шваршидзе и других. Достойна была лучшей участи, и была она из всех моих невесток самая симпатичная. Брат Владимир был противоположностью старшему. Он был в молодости очень красив, высокий, стройный, широкий в плечах, прекрасное лицо, открытые, чудесные темно-серые глаза, черты правильные, волосы густые, каштановые, но он был очень похож на нашу мать. Нрав у него был веселый, танцор, дирижер, окончил строительное училище и аккуратностью, серьезной службой достиг и благосостояния, имел хорошую обстановку, отличный хозяин. Стол его отличался и обилием, и вкусом. Хлебосольство, приветливость и независимость делали его дом очень приятным. Жена его, Мария Михайловна, урожденная Меркурьева, не была такой милой, как Като, да и менее красива, рыжая, черноглазая, но стройная и щеголиха, а поэтому казалась лучше, чем была на самом деле. Она была года на 4 старше мужа, вдова с сыном Александром. Этот мальчуган, тогда уже 7 лет, когда брат женился на Марии Михайловне, причинил много хлопот и горя брата моему. Мария Михайловна же была довольно высокомерная особа и любила, чтобы оказывали ей почет. Впрочем, жили они хорошо, и брат Владимир не особенно чувствовал недостатки жены, так как его она любила. Но мама наша после смерти нашего отца, сдав имение свое Горки и Синила в аренду и управление брату моему Владимиру, вскоре, благодаря Марии Михайловне и Шуре, почувствовала, что сделала ошибку. Марья Михайловна направляла все, и маме пришлось на старости лет лишаться многого, к чему она привыкла. Она не могла у себя в доме распоряжаться ни имуществом, ни даже иметь столько дров для своего обихода и своего же леса, сколько хотела. Все контролировалось, урезывалось, а экономка, присланная из Петербурга, в грош маму не ставила. Так что мама, когда увидела, что свиное и птичье, раньше образцовое хозяйство, приходит в упадок, и я по ее поручению заметила это экономке, та довольно резко сказала, что это не наше дело. Мама вообще очутилась как бы не у себя, а из милости. И мы все, привыкшие собираться летом в горках, чувствовали себя в своей родной семье как бы непрошенными и лишними.
Долго мама терпеливо выносила свое новое положение, совершенно сократившись, замкнулась со своим штатом и пользовалась только строго выговоренным, но от нравственного гнета стала прихварывать. Мы, то есть дочери, просили ее на зиму одной не оставаться в горках, а переехать к нам в Петербург. Лошадей было в горках вдоволь, но Марья Михайловна пожелала лучшую пару, а также кучера, к себе. Этим разрознила хорошо съезженную четверку, да и вообще было многое, что было маме не по душе. Тем более, что всю жизнь она была полной независимой хозяйкой и все вела сама. Переехав в Петербург, мама поселилась у меня, по временам недельки на две, перебираясь погостить к Наташе или, чтобы не обидеть, к Володе. Как-то, вернувшись от Володи, она была очень растревожена, плакала, а я узнала, что Марья Михайловна предложила маме, если ей угодно, пользоваться для катания ее же лошадьми, платить половину за содержание кучера и лошадей. Мама обиделась, но согласилась. Зная, что мама крайне редко выезжает, я уговорила ее отказаться от этой траты, довольно обидной. Тем более, что аренда, получаемая за горки и синила, была до смешного мала, а пенсия гражданская очень незначительная, всего 60 рублей в месяц. Я просила маму пользоваться моими лошадьми. Но со свойственной маме скромностью и щепетильностью в денежных вопросах она продолжала платить Марье Михайловне за лошадей еще целый год, совершенно не выезжая на них. Меня это возмущало. Наконец, помогая жить Наташе, Васе, да и сама часто уже прихварывала, а, следовательно, не нуждалась в лошадях даже мысленно, мама в одно прекрасное утро подарила этих лошадей Марье Михайловне и этим избавила себя от лишнего расхода. Много еще могла бы рассказать, да не хочется. Лучше вспомню, как мы с Володей в детстве дружили.

0: Когда в Горках, в Минске, свирепствовала холера, мы играли в садике в куклы. Доигрались до того, что в подражании ежедневных похорон процессиями стали хоронить своих кукол. Володя изображал ксёндза и певчих, а я — лошадей, везущих колесницу. С куклой в белом, но обычно открытом гробу, убранными цветами. Володя пел так, что обратил на себя внимание соседей поляков, и те, увидя нашу забаву, донесли нашим родителям, и был положен конец нашей игре. Холера у кукол прекратилась. Случалось, что наши родители ездили иногда устраивать пикники за город и брали нас с собой. Помню, как-то вернулся мой отец из петербургской поездки, навез нам всем подарков, и мне почему-то не понравилась материя, подаренная мне. Тогда самая модная, конечно, но я этого не понимала. Называлась эта ткань бисмарк. И я раскапризничалась и так далее. Сперва меня уговаривали, урезонивали, но каприз разыгрался, и я, упав на пол, дрыгала ногами. Тогда мама рассердилась, меня вынесли в другую комнату, лишили права ночевать в маминой спальне, которую я очень любила. Спальня мамы красного дерева, обитая зеленым, ее тюлевый туалетный столик с серебряным на колонках зеркалом и резные флакончики, духи, гребеночки, ларчики меня особенно привлекали, и я всегда с особенной страстью стремилась присутствовать при маминых туалетах, особенно вечерних. Помню ее прическу, много помады, волосы должны были лосниться, как атлас, пахнут. Ее два локона по плечам, ее диадема из каштановой косы и затем наколка с цветами и бантами, бриллиантовые круглые серьги в серебре, очень хорошие старинные работы, на белой, полной, декольтированной шее и плечах две нитки жемчуга, затем широчайшее платье с особенными гарнировками в виде гирлянд и бантов на легкой сквозной ткани какого-то дымчатого цвета. Все это надевалось на кринолин, и мама, казалось, выходит из волн. И я чувствую себя совсем маленькой, и восхищение моему нет границ. Брат Володя тоже присутствовал при этих одеяниях и не менее меня восторгался. Только его, кажется, больше занимала конструкция кринолина, шнурков и корсета, и вообще архитектурная часть. Тогда как я любовалась маминой метаморфозой, как постепенно из обыкновенной мамы она превращалась в блестящую, воздушную и радужную, не то волшебницу, не то королеву. И вдруг меня всего этого лишили на неопределенное время. Я выведена из маминой спальни, и бог знает, когда буду иметь право подавать ей браслеты, перчатки, кружевной платочек, веер, а иногда букет. Кроме того, меня не взяли за дрыгание ногами на очередной пикник. А уж эти пикники были для нас блаженством. Пока взрослые устраивались подле закусок, мы, да еще и другие дети, успевали обегать всю окрестность. И цветы нарвать, а иногда и ягоды грибов. Наш Буль и Милорд иногда тоже возились для нашего удовольствия, но редко. Лошадей Мишку и Ваську откладывали, и мы все вертелись около них, отмахивая от них оводов и мух, угощая хлебом и солью, а то и сахаром. И вот за капризы, за бисмарка я лишена всего этого. Бисмарка я возненавидела, и долго это для меня было синонимом чего-то жестокого. Затем мама еще из детства учила меня, как и Володя, танцевать. Тот же учитель Краевский, а иногда еще 15-летняя дочь Стася, приходили к нам, чтобы отдельно заняться и подготовить к общему у Пузановых уроку, так как я была еще очень маленькая и не могла сравняться со старшими. А Володя Толстячок мне за компанию. Нас очень забавляло, когда Краевский, показывая па, становился к нам спиной, и его фалдочки от фрака особенно топорщились. Стася же вносила много жизни в эти уроки, и оба, Володя и я, мы всегда радовались, когда она заменяла отца. После урока со Стасей мы бегали с нею по саду и по комнатам и веселились до упаду. Была у нас в доме еще девочка, которую приютила мама, сирота, Лиза Краузе. Ее отец был учителем в гимназии, овдовел, и девочка наша, ровесница, осталась без призора. Мама взяла ее к нам в дом, и мы и учились, и играли с ней, как с родной. Затем, через год, с кем-то ее куда-то увез отец. Володя не только ребенком, но уже студентом, приезжая на каникулах, был моим постоянным товарищем и всегда в горках любимым и неизменным угодником моих подруг, которые почти всегда гостили у нас до зимы. Катя Иванова, Мария Ярковская, две дочери артиллерийского полковника Белова, Оля и Лёля. Эти бывали чаще и дольше всех. Володя угождал всем, и верхом катался с нами, и в играх участвовал, и поручения исполнял, но ни за одной никогда не ухаживал. Саша же, наоборот, ухаживал за всеми по очереди, напропалую, но и не принимал участия в общих забавах. Поэтому мы его не так любили, как Володю. Особенно надоедал Саша тем, что в саду у него был фотографический павильон. Там было от стекол душно, пахло колодиумом, и он буквально замучивал своих временных дам сердца сниманием. В конце концов, не верили его ухаживаниям, считая, что он этим манером заманивает новую жертву фотографических сеансов. Да и за меня он принимался, когда мои подруги отсутствовали, и эти фотографирования навсегда отбили у меня охоту сниматься. Духота, деланные позы, прицеливание, утомление и скука. Ой, я и вспомнить не могу, и, наконец, в результате любительская фотография. Правда, за мной Саша не мог ухаживать. Взамен угощал меня лимонадом в замороженном ведре со льдом, но я все-таки правдами и неправдами старалась от него отделаться. Саша по вечерам играл на скрипке. У него был слух, было мягкое туше, но, как все, за что он хватался, не было конца у пьесы, а переходила она в какие-то фантастические варианты, которые доводили меня до исступления. Я возненавидела скрипку. В саду соловей, а тут с балкона какие-то кошмарные фиоритюры. Особенно весело было в горках, когда вернувшиеся из лагеря артиллеристы, проходя по тракту мимо горок, заезжали к нам. Оставив на ночлег в синиле дежурных и тех, кто у нас не бывал, то есть очень немногих, эшелон офицеров почти весь и дневал, и ночевал у нас. Тут уж чего-чего не было. И качели, и горелки, и кегли, и под конец танцы. Очень весело бывало. А на другой день до синила мои подруги и я под патронажем Варвары Эдуардовны ездили провожать своих гостей. Зимой часто у нас бывали артиллеристы. Однажды устроили в горках во дворе артиллериста большую ледяную гору, и это сюрпризом. Привезли свой оркестр, и я проснулась под музыку 24 декабря. Мои подруги гостили у меня, конечно, вечер, елка и танцы, а 25-го все мы компанией на 6 санях уехали в Минск, где веселились до 2 января. Не могу не вспомнить о знаменитом шестаке. Это был минский борт. В то время было редкостью портниха, а шире житы портные. Вот этот шестак жит седой шерстью на пальцах правой руки, в длинном лапсердаке с пейсами, был главный мой портной, да и многих других. Когда надо было, его с 4 подручными шили на руках, без машин, помещали и столовали в корчме у Файбиша, корчмаря. То есть все эти жиды ели каширные. А весь день, предварительно умывшись и облегшись в белые балахоны, являлись и устраивались у окон столовой. И начиналась фабрикация моих преимущественно бальных нарядов. Шили они хорошо, по-тогдашнему. Но теперь странно вспомнить эту мастерскую. Зимой мы довольно часто ездили в Минск, где и у знакомых, и в очень хорошо организованном клубе семейном собрании устраивались веселые вечера и балы. А я отличалась в мазурке, танцую почти всегда в первой паре с дирижером Сергеем Александровичем Гудима, довольно-таки основательно ухаживающим за мной. Наряды у нас были не роскошные, но все это воздушное и скромное шло к юным и не менее воздушным фигурам нашим, а хорошенький венок из нежных цветов дополнял и украшал нас достаточно. Кавалеров было много, хлопотать о том, чтобы их хватало, не приходилось. Лишь бы сил хватило со всеми потанцевать. На праздниках приезжали братья и родня подруг, а также и мои. Володя вносил много нового, так как он и в Петербурге дирижерствовал. Его красота, ловкость, любезность создали ему в Петербурге большой кружок знакомых. Он был на расхват, где давались балы. Саша же не любил танцевать и не был так красив, как Володя. И у него была совсем другая компания. Он все вращался в обществе художников, ставил спектакли, живые картины и так далее в академических кружках. Знал много красивых женщин, натурщиц и других артисток. И стоило ему это немало. Отец часто был недоволен им. Сестра моя как-то росла в тени. Виновата сама, так как родители любили ее не менее других детей. Но она чуждалась всех, ушла в свои либеральные идеи и в институте окончательно, под влиянием классной дамы Гребенковой, стала социалисткой. Младшие братья мои Вася и Сережа, оба мои крестники, славные малые, но совершенно разные. Вася родился в трудное время холеры, и это отразилось на матери и на нем. Мама нервничала. Вася же был слабый способностями, и учение долго с ним не налаживалось. Но хотя он и не вполне окончил гимназию, но впоследствии развился и стал довольно основательным человеком. Сумел практически устроиться хозяйственно. Если бы не перемена обстоятельств, теперь бы жил и другим бы дал жить недурно. Сережа, чудесный малый, способный, умный, честнейший, добрый, аккуратный. Окончил он артиллерийское училище и служил в бригаде, стоявшей в Белгороде. Его очень любили все знавшие его за отзывчивость, доброе отношение к товарищам, которым он мог помочь благодаря своей скромности и аккуратности. Он был уже женихом дочери своего командира бригады и вдруг простудился на каком-то параде. Злая, скоротечная чахотка свела его в преждевременную могилу. Это был, безусловно, лучший из всей нашей семьи. После его смерти к маме посыпались письма от его товарищей с деньгами, долги. А Сережа, умирая, даже не сказал об их существовании, но товарищи сами помнили. Грустно за него. Ну, хоть бы года 2-3, да был бы женат. Упомяну я о дальней родне, столице, мамины двоюродные братья. Один из них был очень почтенный, командир егерского полка. Но сын его, Люма его знает, был уже совсем непочтенный, пьянствовал. Затем художник столицы. Столиц было много и хороших, и беспутных, так как их было что-то 8 или 9 братьев. Я знала мирового судью в Киеве, очень хороший человек. Знала еще одного, Александра, когда-то ловкого гвардейца, но я его уже знала горьким, пьяницей и отвратительным. И даже мама его боялась.
1: Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

жизненной ситуации. Ураган снес купол храма в Челябинской области. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 22 июня, в День памяти и скорби, 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, святейший патриарх Московский в Сиерусе Кирилл возложил венок от Русской Православной Церкви к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. После возложения венка, минуты молчания и исполнения военным оркестром гимна России, святейший патриарх Кирилл, иерархи, духовенство и монашествующие Русской Православной Церкви возгласили вечную память преснопамятным вождям и воинам за веру и Отечество на поле брани, жизнь свою положившим и всем безвременно в годы Великой Отечественной войны от голода, холода, раны, болезней скончавшимся, во вражеском пленении, страшные страдания, истязания и мученическую кончину претерпевшим. Затем состоялся марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Проект синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению «В храм пришел проситель» стал победителем второго конкурса фонда президентских грантов 2026 года и получил финансирование в размере 24 миллионов 100 тысяч рублей. Проект направлен на выстраивание на приходах Русской Православной Церкви системной и структурной работы с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, обратившимися за помощью в храм. Помощь в рамках проекта получат как сами приходы, которые занимаются или хотят заниматься работой с просителями, так и обращающиеся с просьбами в храм люди. В работу с этими людьми будут включены операторы горячей линии с церковной социальной помощью, кураторы федеральных округов и представители приходских социальных служб. Синодальный отдел по благотворительности будет выполнять функцию единого общецерковного центра, координирующего данную деятельность в церкви. Благодаря проекту непосредственную помощь получит не менее 7 тысяч нуждающихся, минимум на 14 миллионов рублей. Институт перевода Библии совместно с Центром по работе с глухими и слабослышащими «Десница» объявил о завершении перевода шестопсалмия на русский жестовый язык. В ходе проекта были переведены 6 ключевых псалмов, входящих в состав этого богослужебного последования. Псалмы 3, 37, 62, 87, 102 и 142. Шестопсалмия – одна из важнейших частей утреннего богослужения Православной Церкви. Новый перевод на русский жестовый язык делает эти тексты доступными для носителей жестового языка, для которых русский язык не является родным и представляет собой отдельный предмет изучения. Переводческая группа проекта, состоящая из глухих, слабослышащих и слышащих специалистов, проделала сложную работу по созданию осмысленных и точных жестовых эквивалентов для поэтических и метафоричных текстов псалмов. Как отмечает богословский редактор проекта диакон Артемий Овчаренко, особенностью русского жестового языка является его иконичность, стремление передать информацию через целостные и яркие образы, что позволяет глубже прочувствовать смысл библейских стихов. Переводы 6 псалмов доступны в мобильном приложении «Книги Библии» с комментариями на русском жестовом языке. Сильный ураган, сопровождавший грозовой фронт на Южном Урале 22 июня, повредил один из старейших храмовых комплексов Челябинской области. В селе Большой Куяш Кунашакского округа порывами ветра был сорван купол с крестом на храме Рождества Христова, расположенном на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы. О происшествии сообщил настоятель прихода на официальной странице храма в социальной сети. По его словам, во время ночной бури купол был полностью снесен и разрушен. После происшествия прихожане и сотрудники храма оперативно закрыли образовавшуюся брешь в кровле, чтобы защитить внутренние помещения от дождя. Однако для дальнейших работ потребуется специальная техника. Как рассказал староста храма, упавший купол повредил ограждение, и сейчас его необходимо демонтировать с помощью крана. По его словам, восстановить сам купол в прежнем виде, вероятно, не удастся. Металлические пластины получили серьезные повреждения. В настоящее время на территории продолжается оценка ущерба. Из-за дождливой погоды работы по разбору завалов временно приостановлены. Приход объявил сбор пожертвований, обратился к жителям региона с просьбой помочь в расчистке территории и восстановлении поврежденных элементов храмового комплекса. Храмовый ансамбль в Большом Куяше имеет историческое значение. Его строительство было связано с победой России в Отечественной войне 1812 года. Сегодня храм является памятником архитектуры и одним из заметных исторических объектов Челябинской области. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

прозвучала первая часть Бранденбургского концерта номер один Иоганна Себастьяна Баха в исполнении английского камерного оркестра. Дирижер Бенджамин Бриттон.

0: Брак – это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов.
1: В эфире авторская программа Людмилы Зотовой «Семья». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Воспитание чувства ответственности у детей. Так называется наша сегодняшняя встреча с психологом Тамарой Григорьевной Клещуновой. Здравствуйте, Тамара Григорьевна.
2: Добрый день.
1: Тамара Григорьевна, на первый взгляд, понятия «ребенок» и «ответственность». Эти понятия, кажутся не очень-то совместимые. За что может отвечать ребенок? Ну, кажется, за ребенка отвечают родители. Ну вот во многих семьях дети вырастают, достигают юношеского возраста, а ответственность так и не приходит к этим детям. И тогда родители понимают, что время упущено, и порой упущено почти безвозвратно. И можно сказать, что отсутствие ответственности у современного молодого поколения – это, наверное, одна из самых актуальных проблем наших дней. Как вы считаете?
2: Да, вы совершенно правы. Вообще, когда мы хотим воспитать ребенка это чувство ответственности, то на ум-то приходят такие понятия, как обязательность, надежность, уверенность в том, что на человека можно положиться. Ну, конечно же, тут и способность довести начатое дело до конца. На самом деле смысл этого слова гораздо шире. Ответственно относиться к себе – значит контролировать свою жизнь, то есть управлять и распоряжаться этой жизнью. Знать, что ты в ответе перед окружающими людьми и перед Господом. Вот в Библии очень хорошо сказано на этот счет: «Ибо всем нам придется явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Господь потребует от нас отчитаться за все свои таланты, способности, мнения, потраченное время, поступки. И, безусловно, тяжело воспитать чувство ответственности у детей безответственным родителям. Редко, но бывает. В этих семьях вырастают сверхответственные ребятишки, сверхответственные, у которых много проблем другого порядка. Но почему у ответственных родителей не получается формировать это качество в своих детях? Вот давайте посмотрим, в чем именно отсутствие чувства ответственности проявляется. Ну, конечно же, не в послушании. Конечно же, не признание авторитета взрослых. Привычка откладывать все на потом. Неспособность довести начатое дело до конца. Это и агрессивность. Это и неприятности в школе. И, конечно же, конфликты с друзьями. И, конечно же, ранние сексуальные связи, наркотики, дурные компании. И просто чувство такое, что ребенок не может себя сдержать. Такая импульсивность, которая у детей с какими-то проблемами в органике, налицо.
1: Тамара Григорьевна, а с какого возраста можно определить, что у ребенка все-таки уже есть проблемки с отсутствием чувства ответственности? Вот вы говорите, скорее всего, это, наверное, школьный возраст, те критерии, которые вы перечислили. И это вот начиная со школы мы можем уже понять, что ребенок растет безответственно.
2: Если считать, что отношение к какому-то делу, отношению к сверстникам, отношение к учителям, то да. Но ведь, кроме всего прочего, есть еще и, например, чувство благодарности. Его нет, потому что чувство зависти у ребенка очень развито. Вот мы сейчас все это посмотрим. И вот посмотрим те ошибки, которые мы, родители, совершаем, и что нам мешает в этом важнейшем аспекте воспитания. Попытаемся коротко ознакомиться с основными принципами воспитания этого важнейшего качества.
1: А с какого возраста можно начинать, нужно начинать воспитание чувства ответственности?
2: Ну, во-первых, понимание слова «нельзя». Конечно, когда младенец кричит и требует там поесть, и причем кричит очень настойчиво, даже больше, чем ему полагается, естественно, надо его и накормить, и перепеленать, и так далее. Другое дело, что есть такие, которые хотят уже тиранить своих родителей, и 7 месяцев это проявляется. Я вот уже как-то говорила, что не надо сразу бежать. Надо сказать «сейчас иду» и не бежать, чтобы он как бы все-таки ждал. А когда ребенок начинает ходить, когда ему даем мы определенную площадку для хождения, ограничители какие-то есть, мы ведь уже его приучаем к слову «нельзя». «Нельзя», «не надо» и так далее. Так что это, я думаю, что как только он начинает ходить, с этого времени уже определенные границы мы должны их поставить.
3: Вот то есть даже получается еще раньше, с первых месяцев ребенка, мы учим его терпению, не бежать
2: по
3: первому
2: крику. Учим. Вот, Людмила, я считаю, что здесь, может быть, даже не учим, а мы с 7 месяцев где-то понимаем. До 7 месяцев трудно даже понять. С 7 месяцев проявляется это у детей, у младенцев. Так что вот эту пословицу «что посеешь, то и пожнешь» мы знаем, близко к сердцу принимаем ее смысл. Когда дети поступают в соответствии со своими желаниями, вопреки здравому смыслу и пользы для себя, нас это, конечно, расстраивает. И наше раздражение, ворчание, нарочитое игнорирование, обвинение, то есть вот эти психологические, эмоциональные, так сказать, последствия, будем так говорить, они совсем не побуждают ребенка к переменам. А если побуждают, то на короткое время. И, соответственно, ребенок стремится при этом только к одному – ослабить оказанное на него вот это психологическое давление. Причем любым путем, даже встречным хамством, чего интеллигентные родители уже не выдерживают, и победа остается всегда на стороне наших чад. Истинные перемены происходят в человеке только тогда, когда его поведение влечет за собой ощутимые последствия. Боль от ощущения утраты чего-то. Ну что там, времени, денег ли там, любимых вещей ли. Вот, например, легкий случай. Сыну надо учить уроки, а внизу во дворе ждут друзья играть в футбол. Причем еще и мяч-то у этого сына нашего. «Нет», — говорит мать, — «надо садиться за стол и открывать учебники. Мы же знаем, что после футбола он будет не способен даже сесть за стол». Тут и слезы, и слова ненависти, полное нежелание подчиниться, тем более что друзья-то ждут. И тут должно сработать первое правило оценки боли. Вот их 4 этих правила. Боль. И мы должны знать четко. И первое правило – это не позволять боли ребенка руководить нашими действиями. Вот жалко. Ну, конечно, как же он там перед ребятами будет выглядеть и так далее. Уступили. Все. В следующий раз будет еще труднее настоять на своем. Опять-таки, в Библии, как хорошо сказано, всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный труд праведности. В данном случае подросток может и не послушаться, и уйти во двор, если отношения с родителями уже зашли в тупик. То есть ребенку нечего терять. Мать, тем более, если нет отца, бессильно ругается, ругается, потому что уже от отчаяния с утра до вечера, как он считает. Есть за что. Ну, она так считает. А он-то ведь только это слышит. Естественно, что ему терять? Она и так ругается, ну и пусть ругается. А вот если есть терять внимание, искреннее расположение к нему, он подумает, прежде чем идти на конфликт.
3: Стоит ли нарушать то, что запрещает мама или родители?
2: Вот эта твердость, спокойствие, никакого эмоционального давления. Да, я понимаю, что хочется, но прежде надо сделать уроки и так далее. Второе правило оценки боли. Вот мы все 4 эти правила сейчас посмотрим. Это когда мы путаем свою боль с болью ребенка. Чаще всего это случается с родителями, которые в детстве имели много боли, разного рода утрат. И в своем воображении, как правило, мама видит боль сына такой сильной, какой она на самом деле не есть, но мама эту боль переживала, и поэтому она уступает.
3: Она преувеличивает, да, все-таки?
2: Да, она преувеличивает, поэтому здесь нужно быть очень-очень твердым и внимательным даже к себе самому. Третье правило. Ребенку надо помочь понять, что жизнь – это не стремление избежать боли, а способность сделать боль своим союзником. И смысл жизни не в том, чтобы избегать страдания, а в том, чтобы научиться страдать правильно. Больно, конечно, не добиваться цели, так как нет самодисциплины. Больно, когда разрываются отношения, так как не умеешь уважать других. Но все эти проблемы-то возникают, когда человек стремится избежать этой боли, вот этих напряженных усилий, боли самодисциплины, боли игнорирование своих прихотей, то есть временной боли.
3: И... Тамара Григорьевна, а можно на примере? Вот как, например, боль сделать союзником в том примере, может быть, о котором вы уже рассказали? Вот мальчик хочет пойти, вопреки там здравому смыслу, вместо того, чтобы делать уроки, идти играть в футбол. И он переживает, у него боль возникла, как в какой-то степени, не очень, может быть, сильно, от того, что он не может этого сделать. Как он может эту боль сделать своим союзником?
2: Ну, не сразу. В данном случае, конечно, мама его заставит это сделать. И он сделает, чтобы не идти на конфликт с мамой. Постепенно он начинает привыкать к тому, что да, хочется, очень хочется, но надо сделать, и никуда он не денется. Он просто привыкает. Единственное, что нужно, это твердость наша и не уступать. Если уж мы потребовали, вот мы сейчас об этом еще поговорим. Uh-huh. Вот, то есть следует сопереживать ребенку, соглашаясь с тем, что поступать правильно трудно, но при этом требовать поступать именно так, как надо. Для него это лучше, для его будущего. И четвертое правило боли. Надо убедиться, обязательно надо убедиться, что испытываемая вот этим ребенком боль – это боль созревания личности, а не боль неудовлетворения потребностей или обиды. Ведь иногда дети бросают нам вызов, можно сказать, почему? Потому что обида на родителей и окружающих. Когда злость на собственное бессилие, неумение контролировать себя, и никто ему не может помочь в этом. Когда какая-то душевная травма, ушел из семьи отец, или жестокое обращение с ним, или отклонение в физическом развитии тоже играет очень большую роль. Ну, естественно, тут и органические поражения мозга и центральной нервной системы, когда дефицит внимания, когда депрессия у подростков развивается. Кстати, вот дети ведь не усваивают наших уроков, если мы родители их слишком раздражаем. Вот это тоже очень важно знать. Он не может никак пойти на согласие с нами, потому что в данный момент мы, родители, настолько его раздражаем, что он просто не будет нас слушать. Слышать и слушать. А почему, кстати, когда слишком жесткий контроль, на короткой веревке держим, особенно подростка, когда только гневное обвинение и недовольство вместо сопереживания и правильно установленных последствий вот этих вот ограничителей, или недостаточное удовлетворение потребностей ребенка в любви, внимания, вот это нежелание уделять ему даже время. Ну и, конечно же, недостаточное выражение радости по поводу его успехов.
3: Вот и это все нарушает контакт, правильный контакт между родителями и детьми.
2: Это, во-первых, а во-вторых, именно раздражает. Вот раздражающий родитель ничего не добьется. Раздраженный еще может через какие-то жесткие меры и так далее, может чего-то добиться на короткий момент, а раздражающий, увы. Ну и слишком завышенные ожидания и требования вместо правильной оценки его усилий. Вот это тоже может вызывать обиду. Он не способен. Вообще это даже делает детей несчастливыми, когда слишком высокие вот эти вот ожидания. Как вести себя дома и на людях, дети познают только через родительскую любовь. Только через родительскую любовь, воспитание, родительский пример. Тогда легче усваивать. Они ведь сами отвечают за свои поступки, когда вот так. По своей природе дети импульсивны. То есть их эмоции порождают поступки без участия мысли, каких-то там оценки ценностных установок или сопереживания к этому человеку. Вообще наш ребенок в этот мир пришел без тормозов. И наша задача – дать ему эти тормоза, даже если он сопротивляется. Надо не призывать ребенка, а делать так, чтобы импульсивное это поведение приносило ему больше неприятностей. Пусть дети знают, что их чувства подлинны, достоверны. То есть мы констатируем это. Да, я понимаю тебя, это все правильно, что ты испытываешь. Ну что делать? Дальше уже идет объяснение. Сказать, что быть раздражительным, не сдержанным, недопустимо. Ну, растолковать, как следует проявлять чувства, например, словами выражать. Показать, как вы сами добиваетесь желаемого. Ну, там, через просьбу, а не требовательность. Вот объясняем. А потом уже на практике, вот это третий этап, если поведение детей по-прежнему остается недопустимым, дать почувствовать уже тогда эти последствия. Ну, например, сказать, что сегодня ты телевизор смотреть не будешь. Я тебя наказываю за то, что ты хамишь, за то, что ты дерзко разговариваешь с дедушкой там или с кем-то. То есть хвалить, когда дети начинают контролировать свои чувства, нужно обязательно. Молодец, молодец. То есть трудно это, но это очень важно. Еще один важный момент воспитания чувства ответственности, когда дети не делают разницы между «не могу» и «не хочу, потому что это трудно». То есть, если им это не доставляет удовольствия, значит, они это сделать не могут. Как часто это бывает? Значит, кто-то другой пусть это делает. Родители, как правило, это делают. Мама вот. Вот они и пасуют перед трудностями. Перекладывают их на плечи других или ищут всевозможные обходные пути. Можно и списать в школе, а еще и на экзаменах.
3: И здесь надо быть очень внимательным. И для каждого возраста ребенка вот это «не могу» и «не хочу» просто справляться с трудностями. Это совершенно разные бывают ситуации, но они есть.
2: Совершенно разные ситуации. И их надо приучать к тому, чтобы, когда трудно, они все-таки делали, получали удовольствие от того, что справились с трудным делом.
3: Угу. Вот совсем в детском, дошкольном возрасте это может быть убрать за собой вещи или убрать игрушки, да? Ну, ребенку не хочется, но все-таки он может справиться. Здесь
2: но
3: надо...
2: опять-таки, когда мы говорим ребенку 4 лет, убери игрушки, он просто не может этого сделать. А сказать, убрать куколку, там, допустим, посадить, куда полагается, и кубики, это уже он сообразит, и достаточно этого будет. То есть дети будут увиливать от своих обязанностей до тех пор, пока мы не сделаем личную ответственность нормы поведения. Невозможно внушить что-то, если мы сами взрослые не являемся примером. Вот это вот факт такой, который нам постоянно надо знать. Вот только это помогает сформировать чувство ответственности у ребенка. Но если они действительно нуждаются в помощи, конечно же, трудности эти надо помочь преодолеть. И в семье должна быть создана такая атмосфера, в которой ребенок не боится сказать: «Я получил 2 по контрольной» или «Я беременна».
3: И с этими трудностями родители должны тоже как-то вот помочь.
2: Вот если обстановка такая в семье, то, конечно же, тут сам ребенок может и не справиться. Ни в том, ни в другом случае. Но даже в критических обстоятельствах ребенку необходимо учиться этой ответственности. Что он должен в этой ситуации, когда ему помогают? Честно и смиренно признать, что у него есть проблема, а не бахвалиться своим положением и не закрывать глаза на существование этой проблемы. Это раз. Дальше. Искать активно помощи, не скрывать правду, надеясь, что все образуется само собой. Обращаться к надежным, сильным людям, которые могут помочь. Может упросить даже маму, папу, репетитора. Не мама навязывает репетитора, а ребенок просит: «Я не справлюсь без репетитора. Помогите мне вот так». Делать все то, что в его силах для решения проблемы. Заниматься, значит. А то у репетитора позанимался. То, что она задает дома, он не делает. Далее. Ценить чужую помощь и быть благодарным за эту помощь. Ну и учиться на своих ошибках, чтобы не повторять их впредь. Вот такие вот, как говорится, 6 моментов, которые в этих делах, когда ему трудно, ему помогает, он должен всегда перед собой держать и, соответственно, поступать соответствующим образом. Еще одна путаница в понимании у детей может быть. Например, спасать друга от последствий. Ну, говоря неправду об истинном положении дела, как часто это бывает в классе. Или родители, любя сына, дочь постоянно спасает его от наказания, которое могло бы ему помочь лучше, чем наше вот это участие. То есть любить, но не спасать. Давать возможность, чтобы он почувствовал, что он натворил, допустим. Это вот очень важно нам знать, потому что вот это состояние созависимости, чувство созависимости, оно обычно проявляется или чрезмерным контролированием, держать ребенка на короткой веревке, или вот это заботиться и спасать. Заботиться и спасать. Спасать от ответственности.
3: Это чувство созависимости имеется в виду родители.
2: Да, родители.
3: К ребенку, к своему.
2: Да. Кстати сказать, и дети должны понимать, что друга, которого они спасают ложью, они, вообще говоря, не спасают. И даже если, допустим, ну, когда это происходит в классе, должен проанализировать ребенок, подросток чаще всего, к чему это приведет. То есть ему один на один сказать: вот я соврал ради того, чтобы тебя там спасти, но знаешь, вот то-то, то-то, то-то ты все-таки должен учесть, давай я тебе там помогу и там или что.
3: И в следующий раз я такого вряд ли еще раз повторю такой поступок.
2: Да, конечно.
3: Тамара Григорьевна, а вот вы сказали заботиться и спасать, не надо увлекаться вот именно вот этими действиями родителям. Но у родителей от природы, наверное, заложено вот это чувство заботиться и спасать ребенка. И ведь наступают такие моменты, наверное, есть такие моменты, когда ребенка требуется спасти.
2: Конечно.
3: Ведь правда, нельзя же совсем отказываться
2: безусловно.
3: От этого.
2: Безусловно.
3: То есть ему можно дать почувствовать результаты своего неправильного поведения,
2: конечно,
3: да? Но все-таки есть моменты, когда не стоит вот доводить до края какую-то ситуацию.
2: Безусловно.
3: И надо вытащить.
2: Я знаю родителей, которые, например, за воровство их кошелька ребенка вели в милицию и просили поставить на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Уже доходило даже до этого. Не то, что они там спасали от милиции и так далее, а даже сами шли на это. Так что, конечно. Сейчас мы с вами поговорим еще об одной проблеме. Вот этой требовательности наших детей, когда вот хочу и все, хочу игрушку новую, потому что у другого есть, а у меня этой игрушки нет, хотя этих игрушек там полные полки. Или подростки, хочу еще что-то, потому что у Маши, у Тани есть, хочу тот и так далее. Вот эта требовательность, которая, как правило, бывает из чувства зависти. Вот что такое, вообще говоря, завистливые люди? Взрослые завистливые люди. Постоянно стремятся к все большему и большему материальному благополучию. Вечно недовольны своим супругом, постоянно ждут от него чего-то еще. Не способны испытывать удовлетворение, не способны радоваться тому, что имеют. Считают, что должны быть не хуже других. Или слишком высоко ценят положение в обществе, власть, престижную должность, деньги. Своей должностью, как правило, недовольны или там продвижением по служебной лестнице недовольны. А уж если есть рядом люди, имеющие власть, так критикуют их изо всех сил, что называется. И даже могут критиковать талантливых и богатых людей. И завидуют тем, кто занимает более высокое положение. Полагают, что имеют право на особое отношение к себе, так как они такие, как все. И думают, что не подлежат критике, не считают нужным реагировать на чьи-либо замечания. Но ведь вырастают эти люди из наших детей. И, конечно же, вот эти вот завистливые, и дети наши в том числе, постоянно ощущают вот эту пустоту. Им никогда не бывает до конца хорошо. Их ничто толком не устраивает, никогда они не испытывают удовлетворения. Вот хочу, и все тут. В определенных пределах, когда у ребенка это есть, то это нормально. И проблема исчезает сама собой, если вот эту нормальную зависть трансформировать умение жить в согласии с другими людьми. Ну, быть благодарными, довольными тем, что имеешь. И это наша задача родительская. Как это все постепенно, постепенно привести к состоянию вот этой благодарности того, что имеет. Это вообще одна из худших черт характера. И человеку очень много несчастья приносит. Вот у них, у людей и у детей, от подростков в особенности это проявляется, является такая уверенность в обладании особыми правами. Кто-то им все обязан, им положены особые привилегии. Должно принадлежать все то, что есть у других людей. Особенно вот я смотрю у ребятишек, у подростков, у которых социальная дезадаптация наступает на уровне минимальной мозговой дисфункции, патологии шейного отдела позвоночника, когда они ничего не умеют, а претендуют на то, чтобы и зарабатывать как следует, и они хотят работать и там-то, там-то. Что собой представляют, они не думают совершенно. У детей вообще право всеми командовать есть. У некоторых детей.
3: Тамара Григорьевна, вот если мы говорим о зависти, зависть дается вообще ребенку от природы, то есть он рождается с таким чувством, или оно развивается в результате каких-то определенных условий, в которых он живет?
2: Вообще говоря, разное, так сказать, мнение на этот счет. Кто-то говорит, что он рождается ангелом, а кто-то говорит, что ребенок родился в грехе, именно имея уже вот такой задел. И многие специалисты и православные психологи считают так. Я согласна. Я согласна с тем,
3: что уже задатки есть.
2: Задатки есть. И зависти, и тревожности, и агрессивности. И доказано это уже даже некоторыми учеными. Вот, например, ген агрессивности выявлен. Наверное, здесь тоже. То есть вот это право всеми командовать у некоторых детей появляется как бы очень рано. Хотят все иметь, и если не имеют, то протестуют. Ну, Другое дело, что становятся старше, они уже пытаются приспосабливаться к действительности. А если не приспосабливаются, то качают эти права не только в семье, вот эти маленькие детки, а в песочнице в том числе, играя с другими ребятишками.
3: То есть если допустить, что вот эти задатки, в частности зависть, о которой мы сейчас говорили, даются ребенку с рождения, то дальнейшие условия жизни ребенка в семье, жизни, взаимоотношения с родителями могут либо как-то компенсировать вот это чувство, или, наоборот, дать развитие такое широкое.
2: Потому что, когда они начинают думать, что имеют право ни о чем не переживать, ничего не делать, не считаться ни с какими правилами и ограничениями, только от родителей, от взрослых, зависит, каким образом эти ограничения ставить и научать их чувству благодарности. Потому что вот это чувство благодарности, противоположное чувству зависти, вот оно именно культивируется в человеке, в маленьком человеке в том числе.
3: Ну вот как вы говорите, надо не бороться с каким-то недостатком, а насаживать.
2: Вот это чувство благодарности взращивать, чувство. Потому вот. Что вот этот человек, испытывающий чувство благодарности, живущий с этим чувством, он вообще считает, что ему так повезло, что у него, ну, все есть. Спрашивается в задаче, что там есть. Завистливый будет его осуждать. Что у тебя есть? У тебя ничего нет. А вот тут вот нет. И дают, тут вот интересный парадокс, что-то завистливому человеку дают, он убежден, что вы выполнили долг перед ним. А дают благодарному, как повезло. Чувство радости, которое передается и дающему. Как избавить детей от зависти, воспитать их благодарными людьми? Вот мы сейчас об этом и с вами поговорим. Ну, конечно, у маленьких детей нет еще понимания человеческих отношений. И у них такое появляется как бы мнение, что есть хорошая мама, хороший папа, если удовлетворяются все их желания и потребности. И наоборот. Если почему-то это не случается, мама плохая, папа плохой. Вот эту проблему некоторые не решили во взрослой жизни. Если делают то, что они хотят, вы хороши. А если не делают, плохими стали. В душе ребенка происходит следующее. Если он получает желаемое, то воспринимает это как должное. Если же его ждет разочарование какое-то, то он жертва плохой мамы. Они себя начинают воспринимать как двух разных людей. Одного, которому все должны, а другого, который всего лишен. Испытывают и удовлетворение, и разочарование. Но дети постепенно, испытывая то и другое чувство, приходят к осознанию крайне важных вещей. Каких? Мои потребности никогда не остаются без внимания. Настоящие, истинные потребности. Не все мои нужды и желания люди удовлетворяют. Один и тот же человек иногда дает мне что-то, а иногда нет. Этот самый человек, которого я и люблю, и ненавижу. А временами я чувствую себя счастливым, а временами я чувствую себя разочарованным. Смотрите, какая амбивалентность в ребенке постепенно как бы произрастает.
3: И это нормально.
2: И это нормально. Так как это чередование удовлетворенности и разочарования миллионы раз происходит, повторяется, у ребенка вырабатывается ощущение. Мир, конечно, несовершенен, так как не удовлетворяются все мои прихоти, но вполне хорош, так как дают ему все то, в чем он действительно нуждается. И постепенно они приходят к выводу, что люди не идеальны, но достаточно хороши. Дети вполне могут пережить разочарование и стать благодарными за все, что имеют, если они понимают, у них нет права получать все то, что они захотят.
3: Тамара Григорьевна, как вот легко во взрослом возрасте общаться с человеком, который не испытывает чувства зависти, а испытывает чувство благодарности вот за все, казалось бы, даже и не стоящего такого уж выражения благодарности. Да. И вот это, наверное, дается именно с детского возраста. Вот так вот.
2: У кого-то это заложено. Вот это альтруисты. Вот есть такая категория, их очень мало, но тем не менее, они действительно изначально вот такие вот люди. Ну, другое дело, что если наши дети не такие, значит, мы их должны как-то приводить к этому состоянию благодарности, чтобы ощущение счастья он испытывал почаще.
3: Ну, как на примере практически сделать ребенка благодарным?
2: Так вот, для этого дети с нашей помощью должны испытать на себе, что такое быть удовлетворенным и что такое быть разочарованным. Дети с неудовлетворенными потребностями постоянно пребывает в безрадостном состоянии. Они никогда не будут испытывать чувство благодарности, так как вот необходимого недополучили. Тем и опасно, кстати, мнение, существующее в народе, что называется, что дети как можно раньше должны испытать лишения, а то вот установят свою власть над домашними. Ничего подобного. Необходимо им давать все то, что им необходимо для развития. И, с другой стороны, дети, не испытывающие разочарования, так и не поймут, что они не центр Вселенной, что никто не обязан выполнять их любые желания. Вот это равновесие между удовлетворенностью и разочарованностью позволяет ребенку не испытывать крайнюю нужду и не требовать слишком многого. Пережившему разочарование ребенку больше не будет казаться, что он должен получить все, что захочет, и что другие ему обязаны угождать. Он не будет считать себя жертвой, если чего-то лишится, и не станет считать других плохими, если они не выполняют его желаний. И суждения о себе и других станут более взвешенными. Вот для этого родители должны овладеть тремя навыками. Давать, ограничивать, поддерживать. Что такое давать? Что-то давать ребенку значит удовлетворять какие-то его потребности и желания. Какие? Потребность любви, в близости, в заботе. Например, младенцу, который плачет от голода, боли или там одиночества, необходимо уделять внимание, накормить, приласкать. При этом в нем кирпичик за кирпичиком формируется вот это чувство благодарности. Дети подрастают, нуждаются в еще большем утешении. Их опасения должны быть развеяны, чувства понятны, страх, который испытывают они, помочь им преодолеть. То есть в них надо постоянно внушать уверенность в том, что им нечего бояться. Позже необходимо удовлетворять потребности ребенка в свободе, в личностном пространстве, но это уже подростковый возраст, в стремлении поступать по своему усмотрению, самому принимать какие-то решения. Так закладывается фундамент независимости человека. Ребенок хочет быть хозяином своей судьбы, и он должен им быть. И очень важно, чтобы дети научились понимать, просить именно то, чего они на самом деле хотят. Они должны как бы ощущать, что их потребность в относительной свободе и самостоятельности, личном пространстве и праве делать выбор удовлетворена в соответствии с возрастом, естественно. И с возрастом стремление к этой независимости, свободе станет более зрелым. Он должен при этом понимать, наш мир – это то место, где он может чего-то достичь, развить свои таланты и осуществить мечты. Это давать, ограничивать. Ограничивать значит следить за тем, чтобы ребенок не получал чего-либо в излишке или чего-то такого, что ему получить и не следует. То есть не надо потакать его прихотям. Ограничение становится как бы основным пунктом повестки дня, когда ребенок начинает ходить. Вот он младенец был, вот начал ходить. Начинает понимать, что не наделен правом получать все, что он захочет, что не все находится в его власти. Постарше вдруг начинает просить все новые и новые игрушки, так как старые, видите ли, уже надоели. И родители просто так, дающие детям все, что они пожелают, и не приучающие как бы зарабатывать вот это желание определенным трудом, способствуют развитию в них чувства вседозволенности.
3: Тамара Григорьевна, можно вот здесь один пример конкретный? Совершенно недавно, мне буквально недавно говорили, сейчас материально положение семей как-то стало немножечко выше, чем какое-то время назад. И в одной молодой семье ребенок приходит с мамой в магазин и тут же показывает пальцем на любую игрушку, и мама совершенно без всякого там раздумья покупает ему то, на что он показал пальцем. Дома игрушек уже просто завал. И мама считает, что ребенок должен чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя счастливым в своем раннем детстве. И для этого он должен иметь все, что он только покажет пальцем. Ваш прогноз.
2: Так вот, кстати сказать, счастливым он будет себя чувствовать только тогда, когда он будет мечтать о том, что захотел. Он должен помечтать, походить, и только после этого ему покупать. Сразу это делать не следует. Мы ребенка просто-напросто лишаем вот этого счастливого ощущения обладания чем-то и получить это. Кстати, день, два, три он будет что-то другое хотеть.
3: Так оно и получается.
2: Так вот именно.
3: То есть чувство благодарности в таком ребенке очень трудно будет
2: и
3: развить.
2: И ощущение даже счастья от того, что он получил желаемое, нету. Мы их лишаем этого. Mm-hmm. Поэтому тут, конечно...
3: И еще один такой пример. Вот девочка, тоже мне рассказывали, девочка в семье, у которых, ну, не очень хорошо было материально, она всю жизнь завидовала, может быть, своей однокласснице в начальных классах и мечтала о красной курточке, в которой приходила эта одноклассница. Но родителям она об этом не говорила, даже не говорила. Вот ваш прогноз.
2: Ну, а почему бы и не сказать было родителям-то?
3: Ну, потому что она считала, что... Материальное положение настолько непростое в семье, что вот просить еще для себя что-то дополнительное...
2: Ну, если бы отношения с мамой у нее были нормальные, то, может быть, даже в секонд-хенде купили бы какую-то курточку, которая бы была...
3: То есть это тоже очень... тревожный сигнал,
2: конечно,
3: что нет контакта,
2: конечно,
3: нормального. Дети не должны замыкаться, вот в себе таить какое-то желание.
2: Безусловно. И... Особенно сверхпослушные дети. Похоже, что эта девочка была таковой. Mm-hmm. Нужно обязательно прислушиваться к этим сверхпослушным детям. Потому что потом вот эта неудовлетворенность, она дает такое безрадостное состояние на всю оставшуюся жизнь.
3: То есть это опять здесь надо соблюдать меру.
2: Конечно.
3: Не по первому требованию, и но
2: вообще...
3: и не так, чтобы ребенок не получал.
2: Да. И вообще вот в подростковом возрасте дети должны понять, что не в их власти распоряжаться всей вселенной, ставить себя над законами. Нам, родителям, просто необходимо корректировать наиболее внимательно вот это отношение подростка к себе, к окружающему миру. Им ведь нравится ощущать себя свободными, часто они начинают вести себя так надменно, усваивают такие покровительственные, язвительные манеры, аж сарказм какой-то появляется у них. И вот эти четкие границы дозволенного в обращении с людьми дают им понять, у них нет права вести себя так, как им вздумается, с кем бы то ни было. И ограничения здесь просто необходимы при обязательном удовлетворении естественных потребностей.
3: То есть самого как, необходимого.
2: Да. Когда дети обнаруживают, что вполне можно жить и с неисполненными желаниями, они, погрустив немножко, могут успокоиться и принимать как должное. Вот не следует обкрадывать наших ребят, лишая их вот этих ограничителей, так как вот эта чрезмерная зависть и вседозволенность развивается в противном случае обязательно. Понимаете? Поддерживать. Вот мы с вами сказали ограничить, но без поддерживать у нас ничего не получится. Что это значит? Сами ограничения, как по форме, так и по содержанию, слишком жестоки для человека. Это естественно. Они представляются даже нам, взрослым, чем-то нечестным, враждебным, неприветливым, уж детям тем более. И чтобы помочь ребенку выработать себе вот этот внутренний ограничитель, превратить его в главную черту характера, ему необходима наша поддержка, то есть вот эта любовь и понимание. Тогда ему легче воспринимать эти ограничения. Но тут должна быть обязательно твердость со стороны родителей, невзирая на его протесты, иначе при снятии ограничений подросток будет пребывать в состоянии хозяина обстоятельств, и сладить с ним будет еще труднее. Лучше вообще тогда не устанавливать ограничения, чем устанавливать и не собираться их исполнять. Итак, строго следить за соблюдением ограничений, но выражать сочувствие. Я понимаю тебя, но все равно не можешь туда пойти. Или я понимаю, что это кажется несправедливо, но что делать? Такая жизнь. Да, жить на свете не очень просто. Но избегать следующих выражений. Я делаю это, любя тебя, а потом ты скажешь мне спасибо. Не надо.
3: Очень распространено.
2: Да. Ребенка-то волнует только настоящее.
3: Да.
2: Или... Все не так уж и плохо. Смотри, сколько ты получил хорошего в последнее время. Оно тоже не принимается им. В этот момент ребенку требуется только сопереживание, понимание, ведь жизнь нанесла ему сильнейший удар, как бы там ни было. И наше мужество здесь необходимо выдержать иной раз даже ненависть ребенка, особенно от подростков, и не пойти на попятную, боясь потерять любовь его. Вот следующий аспект воспитания – это выражение благодарности, как вот перейти к этой благодарности. Учить ребенка говорить «спасибо» следует говорить как можно раньше, уделять этому внимание. С неблагодарным ребенком, конечно, надо устанавливать последствия.
3: Ну, вот спасибо за что говорить? Вот даже если мама подала тебе тарелку супа,
2: конечно,
3: ты должен сказать,
2: конечно,
3: то есть в домашних каких-то делах мелких.
2: В домашних
3: мелких.
2: Делах, да, У-у-у. Конечно. Дать им понять, что все то, что им дается, как само собой разумеющееся, это неправильно. Иной раз даже можно сказать: «Я ничего не делаю для тех, кто этого не ценит». Или: «Не думай, что мы обязаны для тебя это делать, если ты не хочешь благодарить нас». Вот это важное. Родителям следует отличать желание из зависти от истинного желания, идущего из глубины души. То есть желания, вот эти основанные на зависти, они поверхностны. И, будучи исполнены, они не приносят удовлетворения.
3: Им потакать не стоит.
2: Не стоит. А вот истинное желание заставляет его трудиться и прилагать самому усилия для осуществления своей мечты. Зависть ведь это гордыня. Это гордыня, которая, в конце концов, проигрывает. И в Библии даже говорится о том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смиренные люди получают то, что им дается, и за все они благодарят. И опять-таки парадокс состоит в том, что завистливый хочет больше, получает меньше, а смиренные благодарят за то, что имеют, и получают еще больше. И нам следует помнить, проглотить собственную гордыню очень непросто, чтобы она не застряла в горле, ее надо запить огромным глотком любви.
3: Но недаром говорят, что гордость — это мать всех пороков. Тамара Григорьевна, вот наше время истекает,
2: и мы продолжим. Да. Продолжим, и мы даже потом с вами дадим 6 шагов, как в этом вот воспитании чувства ответственности нам действовать.
3: А сегодня мы только начали разговор о воспитании чувства ответственности в наших детях. И вот, наверное, главное, что мы должны понять, это что ребенку мы должны давать в раннем возрасте, ну и потом в течение всего детства самое необходимое — уметь вовремя и правильно ставить ограничители и при этом быть поддержкой ребенка для того, чтобы он смог принять эти ограничения. И еще очень важный момент вы сказали в самом начале нашей сегодняшней беседы, что очень много зависит от примера, от личного примера самих родителей.
2: Конечно,
3: и чтобы воспитать
2: конечно.
3: Вот это чувство благодарности, о чем вы сейчас сказали, надо приучать ребенка говорить спасибо. Это самый элементарный, самый первый, самый простой, наверное, шаг. Но при этом он должен видеть, что и родители благодарят друг друга на самых таких вот, казалось бы, несложных моментах своих взаимоотношений.
2: Да.
3: Спасибо вам, Тамара Григорьевна. Сегодня у нас в гостях была Тамара Григорьевна Клещунова. Ровно через неделю мы продолжим разговор о воспитании чувства ответственности детей. До свидания.
2: Всего вам доброго.
4: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции радио «Град Петров» и в церковных лавках города –

Мы находимся в Вологодской области. Площадь Вологодской области 145 тысяч квадратных километров. На ее территории разместились бы такие страны, как Бельгия, Дания, Нидерланды, Швейцария, но там 42 миллиона жителей. А в Вологодской области всего 1 миллион 150 тысяч. Область на 70% покрыта лесами. Основные породы – это ели, сосна. 20 тысяч рек и 5 тысяч озер несут свои воды в бассейны трех морей – Балтийского, Белого, Каспийского. В современных границах область основана в 1937 году. Мы находимся в Кирилловском районе. Еще в древности наш край называли Белоозеро, с центром в городе Белозерск. Белозерск находится в 40 километрах отсюда и упоминается в древних летописях под 862 годом. Белозерск стоит на важных водных торговых путях. Здесь шла бойкая торговля пушниной. Путешествие на север было очень опасным, но и очень выгодным. Шли интенсивно миграционные процессы. Строились монастыри, центры духовной жизни. Русской фифаидой назвал эти края прославный писатель Андрей Муравьев. А начало Северной Фиваиде положили два монаха Московского Симонова монастыря Кирилл и Ферапон. Кирилл основал в 1397 году Кирилло-Белозерский монастырь, а Ферапон в 18 километрах от Кириллова основал Ферапонтов монастырь. Ферапонтов монастырь небольшой по площади, но знаменит он тем, что главный храм монастыря, храм Пресвятой Богородицы, расписан известным древнерусским иконописцем Дионисием. И расписан он в 1502 году. И уже более 5 веков краски Дионисия не меркнут. Сохранившиеся фрески во всей России единственные. Он находится под эгидой ЮНЕСКО. А мы уже приблизились к городку Кириллов. Сейчас справа из-за кустов выглянет озеро Сиверское, на котором стоит монастырь. Сифьяр в переводе с финно-угорского означает «глубокая вода». Местами глубина озера достигает 27 метров. Длина озера 6 километров, ширина 3 километра. Оно такое в форме округлой. А мы заехали в слободку городка, которая носит название Обшара. Здесь в старину на Кабацкой горке стоял кабак с гостевыми номерами. И здесь обшаривали местный подгулявший люд и приезжих купцов. Справа купола, стены и башни Кирилло-Белозерского монастыря. Площадь монастыря 12 гектаров. По периметру стены достигают 2 километров. Высота стен 11 метров, ширина 7 метров. Высота самой высокой московской башни, которая справа, 57 метров. Когда-то патриарх Никон назвал этот монастырь великой государевой крепостью. Монастырь входил в конце 17 века в тройку богатейших монастырей Руси. Первый – это Троица Сергиева Лавра, второй – Кирилло-Белозерский и третий – Соловецкий монастырь. А мы въехали на самую длинную улицу городка Кирилло. В старину она называлась Большая набережная, а сейчас имени Гагарина. Ее длина 5 километров. А Кирилло-Белозерский монастырь был основан в 1397 году монахом Симонова Московского монастыря Кириллом в миру Кузьма Вельяминов. Из боярского рода Вельяминовых происходил. Рано лишился родителей и воспитывался в семье Тимофея Вельяминова, дядюшки. А Тимофей служил окольничим у Дмитрия Донского. Принял постриг под именем Кирилл в Московском Симоновом монастыре и дослужился там до чина архимандрита. Но не нравился ему уклад жизни в Московском монастыре. Суета, интриги. И молясь в очередной раз Пречистой Богородице, читая Акафист, он услышал глас: «Кирилле, изыди отсюда, иди на Белое озеро, где ты

0: спасешься. И он вместе со своим собратом Ферапонтом, который уже бывал по делам монастыря в этих краях, вдвоем за 700 километров от Москвы пешком пришли на берег Сиверского озера. Купол торчит вот из-за стены. Это Иоанна Предтечи храм. На этом высоком месте вырыли землянку, поставили крест и стали молиться Богу. Пришли крестьяне из окрестных деревень. И уже при жизни Кирилла началось большое деревянное строительство. Кирилл был учеником великого молитвенника за Русь Сергия Радонежского. А Сергий Радонежский всех своих учеников посылал на окраинные земли основывать монастыри, нести православие. В XIV веке север был языческим. Сергий Радонежский был духовником у московских князей, а московские князья также всех направляли, чтобы строили монастыри как крепости, фортпосты. Московские князья здесь скрывались от бунтов, скрывали здесь казну. Монастырь рос и богател за счет вкладов богатых бояр. Сюда, на Богомолье, в 1528 году приехали великий князь Василий III со своей женой Еленой Глинской. И молились они о даровании им наследника. Когда царь родился, Василий III сразу же пожертвовал 1000 рублей. И на эти деньги сразу же были воздвигнуты два каменных храма. Иоанна Предтечи и Архангела Гавриила. Всего на территории монастыря 11 храмов. Самый древний храм в каменном исполнении – Успенский, 1497 года постройки. Кирилл здесь и похоронен. Действующая церковь Кирилла и Рака над его захоронением. Монастырь строился как крепость, но выдержал осаду только один раз. В 1612 году польско-литовские интервенты, отогнанные от Москвы Мининым и Пожарским, ринулись на север в поисках московской казны. Так как здесь, помимо братьев 200 человек, было очень много стрельцов и оружия. 6 лет длилась осада. Монастырь не сдался. Поляки сожгли Вологду, сожгли Белозерск, Сольвычегодск, Тотьму. Разорили Горицкий монастырь девичий, разорили Ферапонтов монастырь, но эта крепость не сдалась. На 90% было истреблено население подмонастырских деревень. Поляки ушли ни с чем. А это уже стены 1645 года. На восстановление монастыря царь Алексей Михайлович пожертвовал 45 тысяч рублей. И на эти деньги были построены 4 башни угловые. Вот там Московская башня, а перед нами Вологодская башня, ее 136 метров. В плане Московская 16-угольник имеет, эта башня 8-угольник. Внутри полый кирпичный столб, у каждой башни однотипное устройство. А внутри этого столба лестница, ведущая на смотровую площадку. И со всех башен просматривалась вся округа. И враг не мог пройти незамеченным. Следующая башня – Белозерская, а вот эта башня – Кузнечная. Тут была кузница. Все башни по направлению дорог назывались. Это Вологодская на Вологду, Московская на Москву, Белозерская на Белозерск. Строили монастырь местные каменщики, местные крестьяне, не пришли. Из своего кирпича, так как почва у нас глинистая, обжигом занимались мещане абсолютно многие и поставляли кирпич в монастырь неограниченным количеством. И под руководством строилось нашего крестьянина из деревни Шидьера. Кирилл Серков съездил в Троице-Сергиеву лавру, посмотрел, как там фортификационные вот эти сооружения. И посмотрите, как монументально и величественно стоит монастырь. Не давится, как бы возносится, хотя никаких излишних украшений нет. Он очень прост в своем величии. В 1924 году монастырь закрыли. Но повезло. Здесь сразу же стал музей. По этому разграблению ничего не подвергалось. Ценные иконы увезены были в Эрмитаж, в Русский музей. Но очень много ценностей хранилось в запасниках, в фондах. И сейчас эти ценности достаются, выставляются в экспозициях. И иконы возвращаются из этих хранилищ, этих столичных музеев. На сегодня часть монастыря Иоанновского, вот горка, это действующий монастырь. там служит 11 монахов, а другая часть – это музей. Вот перед нами это здание современное. Это наш культурный центр, дом культуры. 350 мест, здесь библиотека взрослая и детская, кружки разные.
1: А население 7 тысяч, уменьшается оно с годами? Вот да, люди уезжают, да?
0: Да, работы нет. Раньше у нас был филиал оптико-механического завода.
1: ЛОМО,
0: ленинградского. И была работа. Потом это все прикрыли. Работы нет. Поэтому вся молодежь – Череповец. Череповце – наша вся промышленность. Городок Кириллов образовался из-под монастырской слободы. Вот на 1776 году по указу Екатерины II под монастырской слободе был присвоен статус города с названием Кириллов в честь основателя монастыря. Был утвержден и генеральный план городка, по которому в городе должно было быть всего 40 улиц, 4 площади. Высота застройки не должна превышать 6 метров, чтобы ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря был виден со всех сторон. Городок находится в кольце озер. Расширяться в разные стороны он не мог. Был утвержден и герб городка Кириллов. В верхней части два стоящих на задних лапах медведя. Заимствование из новгородского, так как рай принадлежал новгородской губернии в то время. Деревянная тренога с подвешенным железным клепалом внизу означает колокола. Два перекрещенных железных молота говорит о том, что на территории имеется монастырь. Городок делится на слободки. Вот где мы стоим, это называется парышки. Парышки – это сросшиеся плоды. Улицы, идя параллельно, к озерам сужались. Как бы, ну, сросшиеся плоды. Дальше район Лохта. Это заливчик Сиверского озера. Там жили рыбаки. Ловилась рыба Лохта, название. Следующая Копань. Там у нас по городу проходит старинная северодвинская система. Город окопан у нас рукотворными каналами. Река Шексна. Рукотворными каналами река Шексна вот соединялась каналами, рекой Порозовицей. Далее Кубинское озеро под Вологдой. Река Сухона, Северная Двина и выход в Белое море. Раньше ведь дорог не было. И все товары прибывали водным путем. И по краям канала были проложены бечевники, бурлацкие тропы. Местное население очень любило работать бурлаками, потому что бурлацкий труд оплачивался очень высоко. Прибывали сюда в основном купеческие барки. Купцов было 33 при основании городка. И купцы торговали с монастырями, поставляли в монастырь строительные материалы, продукты питания. Улочки в городке Кириллов назывались по фамилиям людей, которые жили на этих улицах. Гостинщиковская жили Гостинщиковы, Звездинская жили Звездины, Токаревская жили Токаревы, Голубевская жили Голубевы. И только улицы Веселая и Разгуляевская назывались по тем заведениям, которые стояли на этих улицах. Лифам этим уже свыше 170 лет. Городской голова, купец Андреев, захотел сделать место отдыха для горожан. На свои деньги закупил саженцы лип. А липа – это не распространенное дерево на севере. Но липа обладает позитивной энергетикой. По легенде, под липами отдыхала Богородица. И на липовых досках в старину писались иконы. Но не все купцы были довольны его новшеством. Написали жалобу новгородскому губернатору. Это все была торговая площадь. А места на торговой площади стоили от 300 до 500 рублей серебром. Тогда как лошадь стоила 39 рублей. Но из Новгорода пришел ответ – садику быть. И место отдыха, так оно и закрепилось. Это в советское время была танцплощадка. И на этой танцплощадке сначала местные жители танцевали под духовой оркестр, а потом под вокально-инструментальный ансамбль. Всем было хорошо и весело. Теперь вот не танцуем. Мы подошли к памятнику «Родина-мать». Мемориал был открыт в 1982 году. на плитах выгравированы и фамилии тех людей, которые погибли из нашего городка. Военных действий на территории нашего Кирилловского района не было. Но, как и везде, народ пострадал. Из 17 тысяч земляков до войны у нас 120 тысяч было населения, а сейчас 15, весь район. Из 17 тысяч земляков, ушедших на фронт, 7 тысяч не вернулось с фронта. А в городок Кириллов стали прибывать эвакуированные. 3 тысячи эвакуированных прибыло в городок Кириллов. 9 детских садов из блокадного Ленинграда, и здесь детишек спасали от голода в кирилловских семьях. 2 госпиталя. И даже базировался 238-й авиаотряд из Петрозаводска, когда враг двинулся в том направлении. Был построен аэродром, а в самом большом помещении монастыря трапезной палате располагался цех по ремонту авиадвигателей. Население здесь в основном было крестьянство. И на фронт поставлялись продукты питания, теплые вещи. Но самым значимым предметом, который поставлялся на фронт, была кирилловская гармошка-тальянка. Ветераны вспоминали, когда игрался кирилловский наигрыш под драку, появлялась отвага идти в атаку, а пуля гармониста не брала. Здесь был развит гармонный промысел. Неподалеку отсюда, в селе Благовещение, располагалась гармонная фабрика. И до войны на этой гармонной фабрике работало до 500 крестьян из окрестных деревень. И выпускались не только тальянки, но также питерки, венки, хромки и баяны. Но вот на 1000 случилось непредвиденно. Вот на 1963 году фабрика сгорела. Производство решили не восстанавливать, специалисты разъехались по другим областям. И теперь днем с огнем не сыщешь мастера отремонтировать кирилловскую гармошку-тальянку. Хочется по этому поводу вспомнить стихотворение нашего вологодского писателя Василия Белова. Может быть, в кругу ребят он один угрюм немножко и знаком на первый взгляд лишь с кирилловской гармошкой, но наденет на плечо он гармонь своего клуба, то домой и калачом не заманишь лесорубов. А девчата ни одна позабудет о подушке, душу выплещет до дна в переливистых частушках. И пускай не речист, пусть не боек в разговорах, все расскажет гармонист вологодским перебором. И о синих у лесах, и о девичьих косах, на рокочущих басах, на ладах нежноголосых. Гармонисты у нас еще остались. Культпросвет училище. И в этом культпросвет училище было отделение баянистов, народных инструментов. А сейчас у нас остался колледж культуры, где готовят специалистов по туризму. Гармонистов уже не готовят. У нас есть школа искусств, где есть класс мальчиков, которых учат игре на гармошке. Кириллов изначально был деревянный, но это дома не те. Это дома новострои, вот уже рушатся, а до этого были дома с мезонинами. Вот эта центральная улица городка называется Гостинодворская, застроена купеческими особнячками конца 18-го, начала 19 века. В то время у нас тоже промышленности никакой не было. Вся промышленность у нас состояла из маслоделен, лесопилен, дегтярных мастерских, кожевенных мастерских. Но был в городке пивомедоваренный завод «Северная Богемия». Название. Это маслодельня 18 века купца Валькова. И сейчас это здание используется. Здесь местный пищекомбинат. Очень вкусно пряники пекут и варят фруктовый сахар разных цветов. А добавки-то наши местные, ягоды-то наши. Очень вкусный сахар. Городок очень спокойный, все друг друга знают. На этой торговой площади располагались купеческие деревянные лавки. И привозили сюда товары с деревень. У нас же дерева очень много, и поэтому из дерева делалось абсолютно все. И орудия труда, и средства передвижения. В каждой крестьянской избе стоял примитивный станочек, на котором точились ложки. Ложки съедались за 20 дней, потому что делались из мягких пород дерева. Скопщики ездили по деревням, скупали возами эти ложки, красили, привозили на торговую площадь и продавали уже по другой цене. На этой торговой площади были катания невест в масленичную неделю. Отец на своих деревянных красивых санях привозил невесту, свою дочь. Невеста сидела на сундуке. Съезжались женихи со всей округи и выбирали невесту по размеру сундука. У какой больше сундук, та невеста богаче. Но невеста открывала сундук и демонстрировала шали, показывала, что он у нее не пустой. В каждой избе ценилась прялка. За прялку девочку садили в 5-летнем возрасте. И к 12 годам она уже была искусной пряхой. Прялки красили, изображали на прялках сцены из счастливой семейной жизни, яркие цветы, так как северная природа очень скуда на краски, и прялка считалась оберегом. Климат у нас умеренно-континентальный, с продолжительной зимой, со средними температурами минус 18, с коротким северным летом. Но особенно климат и почвы у нас благоприятны для произрастания льна. Когда цветет лен, на больших площадях у нас очень много было льна. Колхозы базировались на выращивании льна. Как будто синь небес опускается на землю. И только краски Дионисия могут передать переход от бледно-зеленого к нежно-голубому. Из льна ткется экологически чистая ткань, которая холодит летом и согревает зимой. И спасает от радиации. Из льна шьются куклы-обереги без лица. Нет ни глаз, ни рта, ни носа. Эти куклы-обереги охраняли крестьянскую избу от злых духов, чтобы в домочадцев не вселяли злые духи. Из льна делается нить, из которой наши кружевницы плетут изумительное кружево, подобие морозных узоров на стекле, а плетут они его старинным куклюшечным способом. На специальных приспособлениях, валиках, крепится узор сколок, и посредством деревянных палочек, которые называются коклюшки, выплетается это кружево. Почему они так называются, эти палочки? Когда несколько кружевниц вместе, то они издают своеобразный звук кок. И в Вологде до сих пор работает объединение «Снежинка», на котором и выпускается наше изумительное вологодское кружево. А в войну кружево считалось стратегическим предметом продажи. На кружево покупались танки, потому что кружево скупали Франция, Англия. Давали задания нашим кружевницам и выплетали кружево, и сдавали, и продавали. У нас развит и гончарный промысел, так как глина у нас в избытке. Целые деревни занимались этим выпуском глиняной посуды. Посуда у нас была обливная, глазурованная, чернолощеная, очень крепкая посуда, которая выдерживает высокие температуры. Она обдается дымом. Был развит и берестяной промысел. Из бересты делали и кузова, но особенно плели лапти. 60 пар лаптей надо было на человека в год. Так что плели абсолютно все. Но особенно плетение очень крепкое было для таких туесов, где хранилась соль. Соль очень была дорогим продуктом, и поэтому для ее плетения выплетались вот такие туеса. Такое было прочное плетение. Вот. И в войну, когда не хватало металла, с берестяными тазами местное население ходило в баню. Вот это купца Симонова особняк. Внизу были торговые лавки, два входа обязательно было. Главный вход, парадный, и черный ход. Это был монастырь, зона почтения, и поэтому парадный вход всегда был в сторону монастыря. Черный ход сбоку. Принять гостя с черного хода – это значит нанести ему большую обиду. Внизу были торговые лавки, а вверху жили сами купцы. Купцы были небогатые, декоративных этих украшений лишних нет. Были выбраны типовые проекты в стиле классицизма, в плане прямоугольник, но каждый особняк все-таки имеет свою изюминку. Строители брали за основу типовые проекты, но когда строили, они вносили свою лепту. И поэтому каждый особнячок выглядит по-своему. Теперь они сейчас утоплены на метр в асфальт. А раньше они высоко, были цокольные этажи. Там хранились товары купеческие. И поэтому совсем другое было впечатление. И каждый особняк был выкрашен в разные цвета, но обязательно пастельных тонов. И поэтому улочка выглядела очень нарядной. Мостовые были булыжные, тротуары деревянные. Освещалось керосиновыми фонарями. И то центральные улицы. Купец Симонов завещал городу 239 тысяч рублей, 10 городских бюджетов на то время. Хотя купцы и сами были не очень богаты, но делились городом. Он велел построить гостиный двор. Внизу были лавки, а вверху учреждения Дума, казначейство, управа. В советское время это был дом культуры. Здесь были библиотека, а сейчас эти площади используются как музейные. Здесь был часовой магазин, а сейчас военкомат. И в войну, когда наши земляки уходили на фронт, садили березки. И поэтому этот садик называется Березовый. А еще другое его название – имени коммуниста Андрея Юдовича Костюничева. Был такой у нас коммунист. В 18 году занимался изъятием излишков хлеба и перераспределением земли между крестьянами. И неизвестные лица его убили. За это сразу же начался красный террор. Сразу же расстреляли в Арсенофе епископа Кирилла Белозерского монастыря, прямо тут вот за стенами на горе Золотуха. Убили Серафиму, игуменью Ферапонтова монастыря. Они нашли, кто убил, просто красный террор это начался, вот меску. Двух мещан из городка Кириллова, городского управу, голову Трубникова, офицера Бурлакова, всех сразу же расстреляли, 6 человек. А самого Костюнича похоронили здесь же, вот там вот между березами есть такой серенький памятничек. А плиты на сооружение этого памятника взяли из усыпальницы купцов Сизминых. Эта улица в старину называлась Ивановская, так как при въезде стоит храм Ивана Воина. Путешественники подъезжали к городку, они видели еще эти вот приходские храмы.
1: Сейчас они сохранились, действуют?
0: Сохранились, но в разрушенном виде. Ивана Воина там еще как бы восстанавливаться чуть-чуть, идут службы. Это здание священников Бриллиантовых. Это у нас собор Казанской Божьей Матери. Так как не все горожане могли молиться за стенами мужского монастыря. И поэтому для населения был построен 17 век храм Казанской Божьей Матери. Но он в таком состоянии, потому что здесь был винзавод. Выпускалось очень вкусное клюквенное вино. Но уже 20 лет как винзавод выселен, но храм не восстанавливается, так как музей – это федеральные деньги государственные, а храм Казанской Божьей Матери – Вологодская епархия. И деньги спонсоров. Храм очень красивый был, в форме креста. С той стороны вход, там была колокольня, она утрачена, и два предела было – Андрея Первозванного и Боголюбской иконы. И храм выглядел очень презентабельно, колоннами. Единственное здание, которое вот такое богатое у нас. И такое величественное и монументальное. Если бы его привести в порядок, это было бы красота необычная. А сейчас там службы проходят. Зайти сюда можно, храм открыт. Я здесь родилась. Где родился, там и пригодился.
1: И не было мысли покинуть?
0: Нет, не было.
2: В городе Кириллов на территории Вологодской области побывала Людмила Зотова. До свидания.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач по замечательному произведению «Крины молитвенные» отца архимандрита Киприана Керна. Сегодня мы продолжим изучение смысла служб Православной Церкви, а именно суточного круга, то есть того и тем, кому посвящен богослужебно отдельный день недели. В прошлой передаче мы уже видели, что по понедельникам прославляются небесные силы, то есть ангелы, архангелы и все бесплотные силы. Велик и необъясним, премудр и дивен промысл Божий о нас малых, грешных, недостойных, об этом мире тленном и о земле страждущей. «Вначале сотворил Бог небо и землю», повествует медленноязычный и гугнивый Моисей. В самом начале творения, во время создания материи, из которой произойти надлежало видимому миру, создал Бог и небо, то есть мир невидимый, жилище горних сил. Создает, сотворяя из ничего ангелов и материю, призывая из небытия в бытие. И от того времени Господь, благоволивший по безмерной своей любви дать участие в триедином своем блаженстве и другим, привлечь к любви своей и излить ее и на тварь, Господь окружается славой ангелов своих, предстоящих ему умных, то есть духовных воинств. В службе 8 ноября многое раскрывается и объясняется. Церковь щедро предлагает верующим то, что она хранит в своем догматическом сознании. Только трудно отрешиться нам от всего земного и тленного, чтобы приблизиться к пониманию этих дивных тайн.
1: Очистив ум и чувства свои, постараемся мысленно представить себе великую и несказанную красоту и страшную тайну Божией славы. Престол того, кого мы назвать не можем, того, кому имени нет, ибо все имена наши ничто не выражают, того, кто источник всякой жизни, всякого бытия. Он сам назвал себя в разговоре с Моисеем Боговицем «Аз есмь сы» — три буквы, начертаемые по-гречески на крестчатом нимбе православных икон Господа Вседержителя.

0: Вот что повествует нам хранительница древнего благочестия Читьяминия, неизменная спутница нашего уставного монастырского богослужения, о том, как и когда во времени началось это словословие триединого Бога. С момента отпадения в гордость Денницы верный Господу архистратик Михаил возгласил ныне уже никогда не перестающую песнь в честь и славу триединого Бога. Как огонь и свет видится слава Господня, и тысячи тысяч служат Ему, и тьмы тем, то есть великое множество, предстоят пред Ним. И как небо украшено звездами, так вся вселенная просвещена ангелами. Близкое и непосредственное предстояние свету вечному и невечернему придает и особый характер самому существу бесплотных сил. Они бесплотны по сравнению с нами, но вещественны по сравнению с Богом. Существо их эфирно и огнеобразное, как о том повествуют святые отцы наши, тайнозрители, толкователи, писания и богодохновенные богословы, святой Григорий Богослов, святой Иоанн Дамаскин и другие. Соответственно, тому и темные духи, злобы поднебесные, адовые исчадия, демоны не имеют плоти. О них повествует святой отец преподобный Исихий, пресвитер Иерусалимский. Демоны, не имея тел дебелых, лишь помыслами, кознями и обольщениями и себе и нам уготовляют муку. Но если бы эти непотребнейшие не были лишены дебелого тела, то грешили непрестанно и делами, всегда содержа в себе злое произволение, готовое нечествовать. И далее. Ассириянин, то есть враг, будучи сам умной силой, не иначе может прельщать, как пользуясь чем-либо привычным для нас, чувственным. А вот что слышим мы с церковного клироса об ангельской природе. Святой Назианзин Богослов говорит нам об ангелах как об отблесках совершенного света или вторичных светах, а начертанный Феофан именует бесплотные силы зерцалами световидными, как бы показуя, что они, принимая в себе непосредственный свет от самого света, Бога, отражают его нам, как зеркала, и подают нам божественные светлости, просвещают тайно чистым приближением и богоначальным Божьим осиянием. Многократно богослужебные книги называют ангелов вторыми светами.
1: Несмотря на постоянное и непосредственное предстояние Божию престолу, ангелы все же не видят самого Бога и не познают Его совершенно, ибо Бога никто же види нигде же, единородный Сын сый в лоне Отчи, той исповеда. В переводе «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Ангелам же дано лишь умное, то есть духовное лицезрение Бога, или видеть Его в том, чем благоугодно Ему проявлять им свое невидимое присутствие, что и выразил Господь в словах. Ангелы, малых детей, на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Бога же никто в Его сущности никогда не мог увидать. Святой Максим, исповедник, поясняет это так. Божество и божественное в некотором отношении познаваемо, а в некотором непознаваемо. Познаваемо созерцаниями о том, что есть окрест Его, непознаваемо в том, что Он есть Сам в себе. Посему-то апостол языков, божественный Павел, повествуя своему любимому ученику Тимофею о великой тайне благочестия, воплощения, говорит о Господе Иисусе Христе, показася ангелам, ибо до сего они Бога не видали, и лишь воплощением Слова Божие увидали они самого Бога, и то в лице раба, и служили Ему в пустыне и в Гефсиманском саду. И много есть других от века утаенных и ангелам несведомых таинств Божьего великого и премудрого промысла. Но все же, тем не менее, ангелы являются свидетелями величайшего события из всех когда-либо бывших и имеющих быть воплощения Божьего Слова. и о преславного чудесе. Вестник Божий, предивный Гавриил, посылается к Деве Чистой и является свидетелем дивного, безмужного зачатия слова от Девы, зачатия и воплощения Бога Сына, Отца которого он никогда не видал, предстоя вместе со всеми остальными ангельскими воинствами престолу нераздельной Троицы, Отца, Сына и Святого Духа.
0: На вечерний праздник Благовещения поется –

А по-русски послан был с небес Гавриил Архангел. И, придя в Назарет, помышлял в себе, удивляясь чуду. О, как в вышних непостижимый от девы рождается! Тот, у кого престол — небо и подножие — земля, в утробу девичью вмещается. На него ведь шестокрылатые и многоочитие смотреть не могут. Словом единым от сей благоизволи воплотитеся. Божие есть слово настоящее. Что же я стою и не говорю деве? Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Радуйся, чистое дело. Радуйся, невеста неневестная. Радуйся, мать жизни. Благословен плод чрева твоего. Так служит архангел Гавриил воплощение слова. Радуйся, Гаврииле, тайновидче Божие воплощение, поет церковь собеседнику Богоматери и Захарии. Гавриилу, таиннику благодати и девы, честному обручителю. Великое таинство, первое ангелом неведомое и прежде века соблюдаемое, единому уверюся тебе. То есть великое таинство, даже ангелом первым неведомое и прежде века соблюдаемое, единому тебе, Гавриилу, доверилось. И на следующий день, по Благовещении, церковь возносит хваление и мольбы Гавриилу Архангелу, празднуя его собор, и наш устав отличает особенными литургическими тонкостями этот день. На вечерне, на Господи возвах, поется 11 стихир, больше, чем воскресенье, и присоединяется к 11 стихире стих –

0: то есть делая своих ангелов духами и слуг своих пламенем огненным. Ибо духа своего служебного Гавриила и огненный пламень посылает посланцам, вестникам и слугой к Деве Чистой благовещать велию радости тайну. Бесчисленно воинство небесного царя, величественней во много-много раз любой земной рати. Как небо украшено звездами в ясную июньскую ночь, когда коростель поет во ржи, сверкают зарницы и пахнет цветущей рожью и пылью, так подобно мириадам звезд и царство славы украшено предстоящими Богу небесными воинствами духов, оставшихся послушными Господу. Сияет неизреченным блеском и светом престол царя славы, и предстоят престолу Мария Дева и Иоанн Предтеч, этот дивный Деисус, возносящий молитвы за весь мир, и предстательствует честные небесные силы бесплотные за человеческий род. Кто сочтет их? Кто опишет их? Никто. Разве может кто из мудрейших звездочетов переписать и сосчитать все звезды на ризе Господа Царя? Разве может кто из богословов сосчитать воинство небесного владыки?
1: В дивной гармонии, порядке и стройности предстоят Богу небесные силы. Божественный Дионисий Ареопагит, тайнозритель, повествует нам о 9 чинах ангельских, и все они, упомянутые в Священном Писании, имеют свое назначение и цель. И богослужебные книги, разделяя небесную иерархию, воздают каждому чину по его значению и славе. Так, престолы, первые в рядах войска небесного, и херувимы, и серафимы божественными зарями светятся. Любовью божественные распаляемые господствия, власти и силы, вторые чины, немолчными устами песнословят богоначальное единосущество и силу. Управляются третьи архангельские чины духом и чины ангелов и началов с бесчисленными воинствами учатся почитать едино триипостасное просветительное существо. Непосредственно же они предстоят престолу Божию, исполняя великое служение любви, и все же каждый чин порознь соблюдает свое служение. Во всех своих службах ангелам церковь останавливается более или менее подробно на этой гармоничной стройности и строгой распределенности небесной иерархии. Ангельский собор славословил пришествие слова на землю. Ангелы возвестили его воскресение и победу над смертью. Ангелы при вознесении его на небо ко Отцу его объявили ученикам о будущем его втором пришествии во славе, и тогда они опять явятся на землю и архангельской трубой возвестят его грядущую славу и суд. От вечности предназначены они служить ему, ангелу Великого Совета. На иконе таинственно прообразуется собор ангельских бесплотных сил, и посреди их в круге предвечный младенец, ангел Великого Совета, правой рукой благословляющий и в левой руке держащий Евангелие, Слово Божие, чье воплощение он сам, премудрость Божия. «Вся премудростью сотворил еси Господи, и види Господь, яко вся добро зело. Все прекрасно и совершенно сотворено Господом Богом, и видимый, и невидимый мир, и вся тварь, и все ангелы сотворены им по премудрому и прекрасному совершенному плану. Все сотворено Господом. По существу своему совершенные создания Божии все же относительно бесплотны, относительно чисты духовно и все же относительно совершенны, ибо абсолютно совершен лишь сам Бог. И названы ангелы служебными духами. Ум их ограничен, ибо они не знают тайн Божьего промысла. Им неведомо многое, ибо все знает один только Бог. Но все же мудры они и совершеннее, и святей нас. Царь-псалмопевец говорит о человеке, немного ты умалил его пред ангелами, славою и честью увенчал его».
0: Итак, великое служение совершают святые бесплотные силы, служение мудрости. Предстоя Божию престолу, первоисточнику всякой мудрости, они приемлют от него все – и бытие, и свет, и духовные совершенства и качества. Книги богослужебные так об этом говорят. «Как умы чистые, ангелы, предстоящие великому и первому уму, божественным сиянием насыщаемы. Если только слабый и земной наш ум может вознестись от земли до представления о величии и совершенстве Божьего ума, вечной премудрости, абсолютного духа, то пусть вникает в эти слова. Божественный ум от вечности, знающий все, предвидящий все и предустроивший от века все, весь план домостроительства нашего спасения, предрешивший все величайшие тайны воплощения, искупления, преображения, изливает свой ум, свое разумение, во-первых, чистым духом, ангелам, а они, подобно зеркалам, принимают его и передают, когда нужно, Божие повеления и откровения нам, открывают то, что становится ведомо им из Божьих тайн, приоткрывают тем, кто достоин знать Божию волю. Так, например, говорит песнь «Ум предвечный, свет составив Торы Гавриила, открывающего нам божественную и великую истинно тайну. Во утробе девственной воплощается бестелесный, ставший человеком, чтобы спасти человека». Как совершалось это просвещение Гавриила божественной и великой тайны, не дано нам знать, не открыто. Но ведь этого уже все равно нам и не понять. Это уже такие тайны Божьего величия, которые нам недоступны. Такова, значит, сущность ангельских умных сил и их способностей. Мудры они, и совершеннее их ум, чем наш, ибо сказано «мудр ангел Божий, чтобы знать все на земле, но не знают всего, что на небесах, неведомы им Божия воля и многоразличная премудрость его». Служение святости. Предстоя престолу Божию, первоисточнику истинной святости и чистоты, они приемлют в себя святость Божию и отражают ее и нам, подобно отражению света. «Лица твоего красоту зреть сподобились твои служители светлости, ибо предстоят самому лицу Божию, которая есть святость». Ангельские соборы, освящаемые Святым Духом, на зло пребывают неподвижными. Да и как могут они быть готовы на зло, когда они принимают только доброе, только святое, ибо предстоят самому источнику святости, которому и поют «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Посему и великая радость ангелов на небеси о кающемся грешнике. Такова воля их свята, ибо и Господь называет ангелов святыми, и Писание свидетельствует о кротости их. Служение любви. Предстоя престолу Божию, первоисточнику истинной любви, они принимают в себя эту любовь, становятся сами полны любви и несут ее людям. Вот в чем великое нравственное значение догмата почитания бесплотных сил. Предстоя и служа Богу любви, они и верным помогают спастись, научая их любви и благодатно изливая эту любовь нам. Сами они – отражение божественной любви, и, преподав ее нам, содействует совершенству нашему, спасению и доброжелательной жизни, сообщая благодатное действие Божие нам через посредство ангела-хранителя, нашего лучшего друга, побуждая нас уподобляться им. Каждому человеку от рождения дается ангел-хранитель до смерти, блюдящий и ведущий по пути спасения. Ему молимся мы ежедневно утром и вечером, дабы он, тихий хранитель наш, сохранил нас до конца.
1: И хотя совершенны ангели, и совершеннее, чем люди, и хотя бестелесны и духовны, и причащаются непосредственно Божьего света, премудрости и любви, все же не должны им воздавать божеского поклонения». Ибо ангел в откровении Иоанна Богослова сказал сыну грома, поклонившемуся ему, «Не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». Ангелам не должно воздавать божеского поклонения, и Лаодикийский собор 343 года изрек анафему тем еретикам, которые именовали и призывали ангелов, и воздавали им поклонение наравне с Богом, ибо это есть идолослужение. Ангелы бессмертны и бесплотны. Люди тоже бессмертны, но облечены в плоть. Ранее то было тело греха и смерти, ныне это тело обожено Господом Спасителем, и нам дано всегда приобщаться телу Его в невечернем дне Царствия Его. Не только свету, уму, светлости, любви, но и самому божественному телу, ибо воплотился, чтобы люди обожились. Христос обожает мя, воплощаяся, Христос мя возносит, смиряяся, слышим мы, внимая крестовоскресному канону. Велия благочестия тайна. Бог во плоти явися, оправдася в дусе, показася ангелам, проповедан бысть во языцах, веровася в мире, вознесеся в славе. То есть великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. И, о преславного чудесе, нам дано стать превыше ангелов, ибо мы единой плоти и единой крови, соплотены и единокровны Христу, как говорят святые отцы Кирилл Иерусалимский и Исидор Пелусиот. Так, в день Вознесения, когда Церковь сиротеет, Бог Сын возносится в лоно Бога Отца, Духа же еще не послал в мир, в этот день Вознесения Господня, Вознесения нашей плотью, завершается спасение наше Иисусом Христом.
0: Ранее мы были умалены перед ангелами. Теперь же дается нам возможность каждому вознестись выше ангелов, ибо Господь Спаситель принял образ человека, а не ангела, пришел спасти и дух, и плоть, так как христианство есть проповедь освобожденного духа и обоженного тела. Нам надо лишь, прибегая к предстательству честных небесных сил бесплотных, просить их просветить нас божественным светом, любовью, святостью, премудростью, чтобы нам добродетельное житие пожить, и самим почаще, как можно чаще, прибегать к спасительной тайне, к приобщению себя божественному телу и крови. А во время Евхаристической вечери, отрешившись от мира, всякое житейское отложив попечение, уподобившись мысленно им, будем тайно изображать херувимов и представим себе престол Божией славы, которому предстоят тысячи архангелов и тьмы ангелов, херувимы и серафимы, шестокрылатые, многоочитие, возвышающиеся пернатие, победную песнь, поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие

0: Дорогие слушатели, следующая передача будет касаться вторника, второго дня суточного круга, посвященного святому Иоанну Крестителю, предтече Господню.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучит передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

Афиногора Афинина, философа христианского, о воскресении мертвых. Христианский догмат о воскресении принадлежит к числу